0: реактивной системы залпового огня, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 30 военнослужащих и 17 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ по детской площадке в Белгородской области девочки предварительно находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В воскресенье временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет, они госпитализированы. «Детям оказывается необходимая медицинская помощь», написала Львова-Белова в канале на платформе «Макс». Она уточнила, что находится на связи с детским омбудсменом в регионе Галиной Пятых. Более 700 человек находится в центре временного размещения мигрантов в испанской Сеуте, рассчитанном на 512 мест, сообщил РИА Новости, находящийся на месте сотрудник гражданской гвардии. Центр рассчитан на 512 мест, но сейчас здесь находится более 700 человек. Еще около 1000 людей снаружи пытаются туда попасть, рассказал собеседник агентства. Из-за сложившейся ситуации центр практически не может принимать новых людей. Мигранты, которым не хватило мест, остаются за пределами комплекса и ожидают, пока их пустят внутрь. Центр временного пребывания предназначен для первичного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хусис Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек. Британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что власти будут безжалостно снижать число прибывающих на лодках в страну нелегальных мигрантов. По данным газеты «Таймс», с 20 июля, когда Бернем вступил в должность, в страну на лодках прибыли более 2000 мигрантов. «Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен», заявил он, говоря о прибывающих нелегальных мигрантах в страну. Видеофрагмент речи опубликовала газета «Гардиан». При этом, по словам премьера, власти тоже должны создать безопасные маршруты. Бернем добавил, что Лондон планирует в 2 раза увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша. Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно ее не контролируют. «Нам нужно вернуть контроль над границей», – подчеркнул Бернем. В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
1: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл Оренбург в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Первый хет-трик сезона оформил Максим Глушенков. Он возглавил таблицу бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне полузащитник в домашней игре против Оренбурга отличился 4 раза. Команда Сергея Симака выиграла оба матча со старта РПЛ и возглавляет турнирную таблицу. Краснодар в воскресенье победил «Факел» со счетом 3-2. В первой лиге состоялось 4 матча четвертого тура. Урал разгромил СКА «Хабаровск» 3-0. Нижний Новгород крупно обыграл «Шинник» 3-0. Тульский «Арсенал» победил «Торпедо» 1-0. А Ульяновская «Волга» уступила Челябинску 0-2. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли 3-е место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали 4-ми в произвольной программе. Российские вольники стали обладателями 4 наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который завершился в Баку. Золото завоевал Абдуразак Шабанов, серебро на счету Сергея Кармариана. Бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев и Махмат Бисултанов. Баскетболист красноярского «Енисея» Алексей Середа проведет сезон 2026-27 в команде Университета Южной Алабы, выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщается на сайте клуба. В прошлом сезоне 21-летний тяжелый форвард провел 1 матч в единой лиге. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Магадане плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, без осадков. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

0: Консерватники.
1: Программа «Консерватники» в эфире Радио России. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии.
2: Добрый вечер. Сегодня у нас много интересных тем. И начнем мы с такого большого события, потому что на этой неделе мы отмечали важнейшую дату в русской истории. Это день крещения Руси. Событие, которое, наверное, на века предопределило развитие России и до сих пор, наверное, определяет тот вектор, по которому мы развиваемся. Потому что сколько раз уже Россия могла сгинуть, и, наверное, только заступничество Господа и Богородицы каждый раз нас спасало и
1: продолжает спасать, и продолжает прямо спасать сегодня, в этот самый момент. У нас на прямой связи со студией наш хороший друг, соратник Даниил Карпчунов, кандидат философских наук, блестящий знаток русской истории, культуры и традиции, которого я просто с замиранием сердца всегда слушаю. Даниил, приветствуем тебя.
3: Здравствуйте всем.
1: Крещение Руси. В последние годы праздник, что называется, набирает обороты. Государство обратило на него внимание. Ну, мы в церкви, понятное дело, люди православные, всегда его праздновали, всегда вспоминали в этот день святого равноапостольного великого князя Владимира. Но вместе с тем понятно, что такое ключевое, стержневое событие в нашей истории не смогло обойтись без мистификации и, как сейчас принято говорить, информационно-психологических операций противника. Христианство на Руси было насаждено огнем и мечом. Князь Владимир выбрал православие, потому что можно водку пить. И прочее, прочее, прочее.
2: Да-да-да.
1: Вот как-то хочется с профессионалом, что называется, по фактам, разобрать вот эти вот глупые, абсолютно несоответствующие действительности нападки и явить миру истину. Предоставляем тебе слово.
3: Спасибо. Ну, во-первых, что меня впечатлило некоторое время назад, я делал опросы во время своих лекций, встреч с молодежью с просьбой назвать русские праздники, открытый список, то есть не было конкретно фиксированных. И вдруг, когда опрашивал школьников СЛНР, ДНР, Запорожья, среди прочих там Масленицы, Иван Купала, Святки, Коляда, вдруг они упоминают праздник Крещения Руси. И был даже такой соблазн подумать, что ну, они просто имеют в виду крещение, праздник, да, а нет, вот там, в ЛНР, ДНР, где-то в пятерку таких самых популярных или известных для школьников русских праздников был праздник Крещения Руси, что меня впечатлило. А теперь действительно и в России набирает праздник обороты, ну, у нас назначена государственная или церковная дата. Мне на самом деле кажется, что ну, день князя Владимира и день крещения Руси – это не одна и та же дата исторически, да? Это первое. Второе, что мне кажется, что дата, связанная с Андреем Боголюбским, первый спас, который у нас появился, это 1 августа по старому стилю. Вот в предании как раз именно эта дата и называлась днем крещения Руси, которое было у нас. И вот что важно. Если наши предки на протяжении столетий хранили память о крещении Руси как неком событии, как о неком празднике, то для них это было значимо. Это первое. Второе. Когда мы говорим о князе Владимире и крещении, то происходит некоторое осовременивание. Ну вот представляете, сегодня Владимир Владимирович говорит, так, теперь все, мы мусульмане, по пятницам намаз, да, все, и все такие, да, есть, и дружной толпой все пошли совершать намаз. Мне это сложно представить, ну, по крайней мере, вот я бы не пошел. Почему мы так плохо думаем о наших предках, что вот им сказал князь Владимир, и они пошли? Ну, понимаете, кто такой князь для того времени? Да его бы на вилах вынесли из Киева в тот же день. Ну, не только из Киева, из Новгорода сначала, да. Почему? Потому что Александр Невский жил и правил спустя несколько столетий после князя Владимира. И его, новгородцы, победителя шведов на Невской битве, вынесли, ну, как бы из города, дважды изгоняли. Ну, они не то, что изгоняли, говорят, путь чист, типа скатертью дорога. И Александр Невский шел себе спокойно в Переславль свой, в Владимир. Да почему? Потому что князь – это такой сити-менеджер наемный, которого приглашали, когда он выполнял свою функцию, его провожали. И князя Владимира точно так же приглашали, как и Рюрика, а потом провожали. И тут бы его проводили, ну, так сказать, вне времени, если бы он посмел сделать что-то, что не нравилось бы киевлянам. Это первое. Второе. Не надо забывать, что принятие крещения Руси при князе Владимире было не на пустом месте. Что я имею в виду? Первое. Рюрик по одной из гипотез, и даже скорее теорий исторических, имел прототипа европейского Рорика Ютландского. Если Рорик Ютландский действительно был тем самым нашим легендарным летописным и правителем-основателем Рюриковичей, собственно, недалеким предком князя Владимира, по времени недалеким, он был на Русь пришел уже христианином. Если в его дружине действительно был Аскольд и Дир, которые ушли в Киеве, вдруг захватили Киев еще до того, как сам Аскольд, как сам Рюрик туда захотел идти, и Аскольда мы знаем как христианина, то, значит, в дружине Рюрика были христиане. Ну, мы знаем, что христиане были при Игоре в дружине, там, наверное, уже половина практически. А второй аспект, который говорит, это знак Рюриковичей, то, что сегодня на Украине называют трезубом, если все-таки внимательно к нему присмотреться, и у нас ведь есть изображение этого знака и в археологических находках с Новой Ладоги, и на Сребрениках и Златниках там, Владимира и Ярослава Мудрого. Но для меня это, очевидно, пикирующий голубь, нисходящий благодать Святого Духа. И это характерно для правителей того периода. Когда такая гипотеза возникла в XIX веке, то мной уважаемый граф Уваров сказал, ну, как-то неблагоговейно, неблагочестиво вниз головой изображать Святого Духа. В Византии IX-X века так не делали. Но Рюрик-то пришел не из Византии, а в европейской геральдике, в европейских знаках. Как раз очень часто в это время присутствие вот такого знака в виде нисходящего было. Так вот, и у княгини Ольги тоже был такой знак. А теперь посмотрим, кто такая княгиня Ольга. Да? Она поехала в Царьград и общалась там с Константином Багрянородным. Ну, Багрянородный – это Порфирородный, тот, кто родился во дворце. Он воспитывался, ел с хрусталя и был мудрейшим, образованнейшим человеком своей эпохи. И вот приезжает к нему какая-то Ольга, и он с ней проводит несколько дней в беседах. Он с ней беседует. Понимаете, если Трампу с Зеленским не интересно как бы общаться, он и говорит через 15 минут, пошел вон. А этот два дня беседует, ему интересно. Понимаете? Вот об этом и речь. Ведь эту Ольгу кто-то воспитал. Откуда-то она мудрости набралась. Ее же звали Мудрая Бабка во времена князя Владимира. То есть мы говорим о том, что христианство... Ну, в истории, в 1988 году говорили историки, что было порядка 5 крещений Руси. Фотиево крещение, Владимирово крещение, Аскольдово крещение. То есть мы говорим о присутствии...
1: Андреево крещение, я прошу.
3: Да-да.
1: Андреево крещение, я как Андрей прошу про Андрея Первозванного рассказать.
3: Слушай, ну, здесь такая история. Во-первых, конечно, ну, у нас нет исторических свидетельств, да, времен Андрея Первозванного, который бы нам рассказывал о том, что христиане присутствовали. С другой стороны, ну, Иосиф Воловский, например, это рубеж 15-16 века, новгородский, это новгородская епархия, хотя он жил в Волоколамске, да, тогда Волоколамск был новгородской епархией. Он, например, ставит вопрос, как бы, а почему... До вот крещения князя Владимира у нас не было христианства. Он говорит, ну вот так промыслом Божьим. То есть он об Андрееве крещении не знал. Второе. Конкретно слово о законе благодати митрополита Илариона, первого русского митрополита, который прославляет впервые князя Владимира при Ярославе Мудром, он тоже прославляет князя Владимира как нашего великого Кагана, но ничего не говорит про Андреево крещение. Такое ощущение, что он о нем не знал тоже. А вот местные предания новгородские, которые говорят про Грузино село, где вот апостол Андрей теоретически мог бы быть. То есть это такое осмысление, что ну, мы не какие-то там безродные, да, благодать Святого Духа, вот от самого апостола к нам идет, но даже если мы будем думать, что апостол Андрей не дошел до Новгорода и до Киева, даже если предположить...
1: Ну, до Крыма-то дошел.
3: Вот нет, то, что до Севастополя и до Крыма он со временем дошел, это точно мы знаем, и в этом смысле, а откуда крещение Владимирова? Оно же из Херсонеса, оно же из Корсуни.
1: Конечно.
3: Когда Ярослав Мудрый едет в Новгород на освящение Софийского собора, который построил его сын, благоверный князь Владимир Новгородский, он в подарок везет корсунские иконы и корсунские врата. Ну вот представьте себе, из Киева, простите, переть тяжеленные, огроменные дубовые ворота с металлической оковкой. Зачем? Что, не было мастеров в Новгороде? Конечно, были. Зачем нужно было везти вот эти тяжеленные, огроменные, которые новгородцы тут же ставят на Софийский собор, и до сих пор в Новгороде паперть, это называется корсунская, корсунские врата, корсунская паперть. Хотя врата там давно уже магдебургские.
2: А вот если... Да, закончу этот вопрос. Возвращаясь к тому, что почву во многом для основного крещения Руси готовила равноапостольная княгиня Ольга, которая была христианкой, да. Тоже вот я читал такой эпизод, что, в принципе, христианином мог бы даже стать и ее... сын Святослав, который, в принципе, был такой человек не сильно религиозный, больше такой вояка-рубака, но, несмотря там на вот это вот активное взаимодействие Руси с Византией, сорвалась его женитьба на византийской принцессе, из-за чего как раз-таки он немножко разобился, что раз вы вот, типа, считаете меня себе неровней и отказываетесь выдавать там замуж за меня византийскую принцессу, тогда, собственно, я, несмотря на желание матери и креститься вашу веру не буду, насколько вот эта вот теория тоже имеет под собой какую-то историческую подоплеку.
3: Не, ну вполне себе, вполне себе. Но мы же видим, что спустя поколение при князе Владимире было то же самое, да? И вот это ведь неоднократный поход на Корсунь, и эти врата, которые из Корсуня они вывезли, они ведь были нужны не просто так. Когда мы говорим про Добрыню, который крестил огнем и мечом, ведь именно Добрыня возглавлял, ну, условно, полк новгородцев, которые были в Корсуне. И в этом смысле это удар по неоязычеству прям под дых, потому что не какие-то греки нам навязали свою веру, а мы в качестве военного трофея привезли православие, добыли его для себя, и свидетельством чему были эти корсунские врата. Да? Вот эта история как раз и говорит о том, что князю Владимиру, ну, опять, это же политическая история, да, чего это вы мне тут свою не даете и вровню не считаете? Но вот эта ровность, это же не только политика, это еще и вера, да, мы вот равны друг другу, по вере или нет. И еще одна история, все-таки не забывайте, что князь Владимир сначала проводил такую языческую реформу, да, за 8 лет до, попытался что сделать, объединить, ведь вот в единый пантеон разрозненных, может быть, иранских, балтских, финских, славянских богов, ну, кроме имен, которых мы практически ничего не знаем, какой функционал был, не знаем, но, очевидно, князь Владимир искал. Он искал, но это не политический был поиск, как нам это давали в Советском Союзе, даже сегодня продолжают в учебниках истории, которые обязательно теперь едины для всех. Это был поиск все-таки мировоззренческий. Дело в том, что у князя было три функции. Это военная функция, это все знают. Это функция правления, но не такого, как сегодня воспринимается, самодержца, да, а правление как лучший из равных. И при этом, ну, третейский суд, сбор налогов, собственно, все. И третья функция князя, это, конечно, жреческая. Князь, ну, как старшина, как старейшина, он отправитель культа. И это его дело решать, какая у нас сегодня будет вера. Да? Если мы князя выбираем князем, то есть признаем лучшим из нас, лучших из лучших, то его дело совершать культ. Поэтому сначала он ищет и пытается подумать, а как же вот этих полян, кривичей, древлян, враждующих между собой, все-таки нам объединить в религиозном плане. И потом, да, объединяет при помощи православия, исполняет свою обязанность таким образом. И поэтому никто не возмущается, не возражает, когда он говорит, идем креститься. Ну, князь сказал, идем креститься.
1: Насчет самого крещения у меня тоже есть такой вопрос к тебе как профессионалу. Я думаю, нашим слушателям тоже будет очень интересно послушать. Есть такая версия, я ее слышал от некоторых специалистов, я подчеркиваю, это версия, что принятию официальному крещения предшествовала война с Византией, взятие Херсонеса Таврического, собственно, где сейчас находится наш Севастополь. По той причине, что в окружении князя Владимира поэтому было по-прежнему было большое количество язычников, и просто принятие чужой веры в их глазах было бы, ну, таким как бы прогибом, назовем это, да. А когда ты входишь победителем в город, то и вера становится в глазах этих язычников, ну, таким своеобразным трофеем, и при этом победитель в глазах языческого мира имеет право буквально на все, но он говорит, что вот я победил, но вера у вас правая, поэтому вашу веру мы берем. Насколько эта интерпретация верна? Потому что если это так, то это, конечно, гениальная коммуникация.
3: Ну, я полностью согласен с ней на 100%, потому что вот такого, может быть, подбора источников тех, кто размышлял на эту тему, у меня нет, потому что не специалист в Византии. Но если судить по новгородцам, то так и было. Да? То есть они построили Софийский собор как памятник крещению Новгорода и новгородцев и как символ вот для хранения тех самых трофеев, которые взяли в качестве веры, в качестве икон, в качестве даже епископа, Иоаким Корсунянин, первый епископ Новгорода. То есть, условно, в трофеем был даже вот этот корсунский епископ, который привез вместе с собой там резные камни для алтаря, и потом Ефрем Грек, которого тоже привезли, судя по всему, из Корсуни, который создал первую школу. И, очевидно, успех этой школы, в отличие от Киева в Новгороде, был связан с тем, что новгородцы ощущали себя именно победителями, которые этот трофей в виде веры, грамотности, образования привезли. А вот киевляне, судя по всему, не ощущали, потому что поэтому и говорится о том, что ну, как бы успеха школа князя Владимира в Киеве не имела. А вот в Новгороде уже через 20 лет все подряд писали, от детей до женщин до мужчин, и все горожане владели грамотностью. Но эта грамотность была исключительно христианская, ведь берестяные грамоты начинаются словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» или крестиком, ну и формулами, которыми начинаются апостольские послания. Да? Поклон от такого-то к такому-то, целую такого-то брата и так далее.
1: Интересно, то есть получается, что наши предки буквально восприняли евангельскую фразу библейскую о том, что Царство Небесное силою берется.
3: Да.
2: Но... взяли силу.
1: Взяли... Ну, получается, что взяли так тоже по-своему силу, по-русски.
3: Ну да, вывезли. Я говорю, что вывезли не только иконы, но даже,
1: даже людей,
3: там скульптуры какие-то, драконы. Да, вывезли, вот что самое главное, вывезли гробницу Климента Римского, который, ну, преемник апостола Петра в Риме, да, был папа римский.
1: Вывезли гробницу,
3: и потом... Да, из Корсуни, и которого Кирилл и Мефодий, кстати, нашли. И по одной из версий, вообще-то вот это Фотиево крещение, ну что Кирилл и Мефодий были в Киеве, собственно, во время своей миссии крымской, что они были и в Корсуни в том числе, вернее, в Киеве были в том числе, да. И в этом смысле крещение, какое-то крещение киевлян было в это время. Они обнаружили Климента Римского, а потом вот во времена князя Владимира решили, что вообще-то и Климент вместе с мощами и гробница принадлежат нам, вывезли, а Ярослав Мудрый потом заповедовал себя положить в этой гробнице и Климента Римского. Что и сделали.
2: Да, в общем, какой-то прям огромный простор для фантазии, мне кажется, наших кинематографистов. Можно снять мощнейшие сериалы. Как вот
1: шикарные
2: один,
1: просто.
2: Как один из моих любимых сериалов зарубежных, да, «Викинги», где даже в одном из последних сезонов фигурирует князь Олег в исполнении Данила Козловского.
1: Прости, Господи.
2: Прости, Господи.

0: и называются коршунскими, хотя они сектунские, магдебургские, да. Но вот в госкаталоге, ну, как бы, раз паперть коршунская, значит, они коршунские уже стали, да.
1: А вообще, ну, мы правильно понимаем, что викинг, варяг – это не национальность, а род деятельности?
0: Скорее всего, да, да. То есть это такой вот ушкуйник. По-русски, если это ушкуйник.
1: Ну, то есть викинги на 30% могли быть славянами.
2: Ну, грубо говоря, это пираты Балтийского моря, которые могли быть как балтийскими славянами, которые вошли в этногенез русских, так, собственно, и с германцами-скандинавами.
0: Да. Да, да, ну и, собственно, славяне ильменские тоже потом продолжили эту политику достаточно долго, еще даже вон Нижний Новгород после его основания грабили, а Вятку основали, да, это те же самые викинги, ну только мы их называем ушкуйниками, по-русски, то есть называем, да.
2: Да, у меня тоже, кстати, была тоже своя теория, что поскольку, в принципе, Русь, это было тоже название, изначально не этноним, а название воинского сословия у рядом живших славян, финно-угров и германцев, и просто в какой-то момент ЧВК Русь решила основать свое государство на просторах, в общем-то, там, Залесской Руси, по сути.
0: Ну, не только Залесской.
2: Ну, да, еще Новгородской.
0: Да, причем поражает вот эта вот история, что Труворов из Борск, да, Рюриков Новгород и Белоозеро Синиуса, это вот, ну, такое пространство, ну, все-таки тысячи километров, реально, я вот из Новгорода сейчас до Вологды ехал, из Вологды с вами разговариваю, 800 километров, ты едешь на машине, едешь
1: 120-140 километров.
0: Да, а тут они, ну, есть даже же легенды, фольклор, когда записывают в Карелии или там в Псковской области еще в 20 веке, что вот три брата, да, и вот Синиус в гости к Трувору-то приплывал регулярно вот здесь по реке, вот по этой, да, в гости навещал, они, братья были такие дружные, друг друга посещали, в гости ходили. Само пространство, которое у Рюрика было в голове, да, оно точно было от из Борска до Белоозера, это, ну, гигантские территории, и они соединяли по воде, они же были ушкуйниками, да, то есть вот ничего не изменилось, они продолжали мыслить это пространство таким своим, вот.
1: Да, собственно, и Новгород Рюрик основал, потому что мыслил как морской разбойник и говорил: слушайте, Ладога очень невыгодное положение у нее, очень легко ее грабить, давайте новый город построим дальше там по Волхову.
0: Ну, здесь плюс еще одно, он не просто програбить, он еще говорил, что, ну, я вам даю некоторую гарантию, да, я вам даю некоторую гарантию безопасного прохода от Новгорода до Киева, да, я весь торговый путь контролирую, вы говорите, вы от Рюрика, Рюрик, как бы, я Рюрику заплатили, поэтому, в общем, безопасно можете проходить по этой территории. То есть такое сопровождение, эскорт для любых торговых судов.
1: Ну, ЧВК и есть. Так оно и все происходит. Ну,
0: мы сегодня очень часто, нам же в 20 веке говорили, что вот когда татар-монголы разорили там Южную Русь, вот они все пошли прятаться на болото, где можно было спрятаться от татар. Да ничего подобного. Вы Кидикшу вспомните, да, вы Суздаль, Белоозеро вспомните, Ростов, это же богатейшие города, потому что это один из маршрутов был, и поэтому Рюрик сразу контролирует через Псков, да, через там Лугу транспортные маршруты, через верховье Днепра, через Новгород и через Волгу, вот Верховолжье, через Ростов-Белоозеро. То есть все возможные маршруты Волжского пути, Днепровского пути, Двинского пути, то есть все маршруты на юг между Европой и Персии, Византии, они контролируют. Взяли под полный контроль. И вот на этой базе нефть времен Рюрика – это транспортный коридор, который позволял обогащаться.
2: Ну и плюс дальше, какие-то там…
0: Почти как у современного Ирана, да?
1: Да, Армузский пролив.
0: Армуз взяли, все.
1: Но они же тоже арийцы. Они тоже на самом деле так мыслят.
2: Не, ну потом что-то тоже, что вот вы там забились, там прячась там от кочевников и там скандинавов на какие-то болота. На самом деле вот эта вот лесополоса – это… Места, которые богатые там дичью, рыбой, плюс еще там можно там разводить и там скот различных культур. Поэтому на самом деле колыбель Руси и русского народа — это довольно-таки благодатные земли, где можно было, в общем-то, питаться получше, чем, например,
1: в степях каких-нибудь.
2: Да, в степях. Почему, грубо говоря, эти кочевники потом пошли в какие-то походы, потому что степь была довольно бедна там и растениями, тоже скоту нельзя было найти пресную воду. Когда кочевники сильно расплодились, у них пошла уже вот эта вот военная экспансия.
1: Даниил,
0: ну, не без того, не без того. Здесь, видите, что еще нужно сказать, что очень часто говорят, что

0: вот эта вот языческая там вся эта натура славянства и русских связана с тем, что вот они там земледельцы, поклонялись солнцу, ничего подобного. Ну, во-первых, да, во времена Рюрика это еще благодатная история, потому что малый ледниковый период начнется только во времена Александра Невского. А вот от Рюрика до Александра Невского все-таки кроме растениеводства, которое было, ну, рискованное здесь достаточно, это транспортные пути, это животноводство бесстойлое, это собирательство грибы, ягоды, охота, рыболовство. И только этот комплекс позволил нашим предкам, русским, славянам, размножиться там, где, ну, не выживали никто до нас. Да? Вот эта история, что осознание мы не культура там одного какого-то типа хозяйственной деятельности, там растениеводство или животноводство. У нас и растениеводство, и животноводство, и транспорт, соответственно, обмен, торговля, ремесла, и охота, и рыболовство, и собирательство, грибы, ягоды, моченые и так далее. Без этого мы бы не выжили.
1: Даниил, насколько корректно вообще период нашей истории от Рюрика до монголо-татарского ига называть киевским? Вот Киевская Русь, говорят.
0: Ну, конечно, нет. Это исключительно история, ну, кабинетная. Это кабинетные историки придумали, естественно.
1: А когда?
0: Нет, так же, как не было никакой... В XIX веке. Исключительно в XIX веке. Как не было никакой Киевской Руси, так и не было никакой Новгородской Руси, была просто единая русская земля. И осознавали свое единое русское единство от современного Белостока, Польши, Волынь и до Суздаля, Белоозера. Это все единое, ну и, соответственно, Тумутаракань и Керчь.
1: Ну, то есть это было культурное и языковое общее пространство или все-таки государственное пространство общее?
0: Культурное, языковое и государственное, просто государственное в современном понимании, конечно. Но территориально они осознавали единство этой территории, ну, через единство династии, что ли, да. То есть вот мы всей семьей, династией правим на всей этой единой территории.
1: Но ссоримся, миримся.
0: Но культурно-религиозное единство было неотделимо от государственно-политического. Ведь даже почему крестоносцы шли на Новгород во времена Александра Невского? Потому что в католическом, ну, так сказать, идеологии власти, если ты правитель, то ты должен заботиться о спасении души своих подчиненных, да? И, соответственно, вера правителя, которую он, как миссионер и пастырь, дарит своим подданным и помогает им спасаться, вот эта идея, она присутствовала, и через нее, как бы через единение, через правителей осознавали единство русской земли и точно говорили на одном языке. Ну, может быть, диалект новгородский, псковский чуть-чуть отличался, а единый язык за счет церковно-славянского языка, богослужебного языка, это было точно единство мировоззрения.
1: Даниил, отличный получился разговор. Не хочется останавливаться, но просто нам нужно уже отрабатывать дальнейшие темы. Планировали поговорить с тобой 10 минут, поговорили 20, и хочется говорить еще.
2: Еще и еще, да.
1: Да. Благодарим Даниила Крупчунова за замечательный, такой живой, понятный, пышущий жизнью и истинный экскурс в нашу историю. Надеюсь, вам было так же полезно и интересно, как и нам, а мы переходим
0: спасибо,
1: к следующим темам. Да, Даниил Крупчунов, обязательно ищите, подписывайтесь везде, где только можно, не пожалеете. Движемся дальше.
3: Консерватники.
1: Ну что, наш дорогой друг.
2: Да, Марат Алиасхабов, который был у нас, как вы помните, на прошлой передаче, админ замечательного канала «Горский бомонд», подписывайтесь на него, выступил, я считаю, с прекрасной инициативой, а именно... установить в Дагестане на его малой исторической родине памятник замечательному сыну Кавказа и Великой России генералу Максуду Алиханову, известному как Алиханов Аварский. К сожалению, у нас много говорится, допустим, там, про имама Шамиля, который воевал большую часть своей жизни с Россией. Я думался лишь в конце своей жизни, когда уже был в почетной ссылке в Калуге, то потом мы разрешили совершить последний хадж в Мекку императора, в ходе которого он и умер, завещав своим потомкам не канивать с Россией. Но вернемся к Максуду Алиханову Аварскому. Это был замечательный царский генерал, который также родился в семье русского офицера дагестанского происхождения. Он принимал участие в русско-турецких войнах, в освоении Туркестана. И пример Алихана Ваварского доказывает еще, что когда представители малого народа являются русофилами и верно служат России, совершают подвиги в ее имя, они прекрасно вознаграждаются Россией, наградами и чинами, потому что в итоге заканчивал свой жизненный путь Максуд Алиханов Аварский, будучи генерал-губернатором Тифлисской губернии, и, к сожалению, погиб не своей смертью, был убит армянскими националистами-дашнаками, которые там, собственно, выступали за независимость там полную Армении, хотя были тогда спасены Россией от турецкого геноцида. Замечательный человек, думаю, что многие наши слушатели, даже хорошо знающие историю, слышат его имя впервые, в общем-то, а зря. И именно на таких примерах нужно выстраивать общероссийский патриотизм. Когда нашими героями становятся не те представители малых народов или какие-то там левые террористы, этнически русские, которые воевали против Российской империи, как это было в советской или либеральной историографии, а те люди, которые были верными сынами нашей общей родины России. Вот, я думаю, что как раз те дагестанские парни, которые будут вырастать на примере Алихана Ваварского и читать и слушать Марата Алиасхабова, а не Хасбека с Хабибом, они действительно вырастут настоящими патриотами России, у которых не будет никаких разногласий с представителями нашего там русского государствообразующего народа.
1: Я вообще считаю, что поддерживать таких людей, как Марат, и такие инициативы, которые он выдвинул, это дело государственной важности. Потому что, я думаю, уже все прекрасно понимают, что ведется системная работа по размалыванию, раскалыванию России, в том числе по границам национальных республик. И те смелые голоса, которые звучат против этого из национальных республик, они стоят золота. Это самое дорогое, что у нас есть, потому что это люди, которые не боятся высказываться на эту тему, находясь в откровенно агрессивной среде. Вот Марат Алиасхабов, яркий пример, да, среди вот этих всех там наших абушек прочих и все. Вот он один как такой, ну не один на самом деле, но вот именно медийно пока из ярких, один из немногих столб, который говорит на эту тему. И культивирование памяти верных сынов нашего общего отечества среди отличающихся от русских коренных народов нашей страны, это наша общая обязанность. Я вот с удовольствием буду по Москве ходить в футболке с портретом Максуда, генерала нашего, русского офицера дагестанского происхождения. С гордостью буду говорить, как коренной москвич, и другим москвичам рассказывать, что вот человек, вот этого человека, кстати, надо бы увековечить и в Москве. Я считаю, что у нас абсолютно спокойно в Москве или каком-то другом русском городе может появиться улица в честь такого человека, а не какой-нибудь там бешеной революционной собаки, прости господи.
2: Конечно. Кстати, в подтверждение твоих слов есть такой замечательный тоже русский герой чеченского происхождения, генерал Александр Чеченский, который был героем войны 1812 года. То есть наш, собственно, замечательный боевой офицер, тоже герой войны 1812 года, Раевский, усыновил чеченского сироту, не скрывал от него его национальность, вырастил его как своего сына, и Александр Чеченский стал замечательным русским офицером и героем множества войн, который отважно действительно сражался и дослужился до чина генерала. Но, насколько я знаю, по-моему, в Чечне есть в Грозном улице имени Александра Чеченского, а, по-моему, в Пскове есть даже памятник Александру Чеченскому, и как раз за увековечивание его памяти тоже выступает глава Академии наук в Чечне Джамбулат Умаров. Тоже замечательный пример то, как этнический чеченец стал великолепным русским генералом, который не воевал с Россией, а воевал с врагами России, и опять же был России вознагражден чинами и наградами.
1: Потому что установка памятников и какое-то придание личности историческое значение – это воспитательный процесс. Мы показываем людям, в каком направлении надо двигаться. Люди сами, возможно, это до конца не осознают. Если мы поддерживаем и продвигаем образы русофобов или там революционеров, террористов, то что же удивляться, что у нас их становится больше? А если мы будем показывать, вот, смотрите, вот герой вашего народа, которого мы считаем своим, которого мы почитаем, уважаем, ставим ему памятники, то это будет на абсолютно тонком ментальном уровне формировать правильную ценностную матрицу у людей. Они будут думать, мне надо быть как он, не как эти, а вот как он. Мне надо не воевать против России, а служить России, и тогда я буду, ну что называется, на правильной стороне истории.
3: Консерватники.
1: Ну, не все так хорошо, как обычно у нас бывает, уж простите, консерватники, в меру оптимистичная программа. Пока из Дагестана к нам приходят замечательные патриотические инициативы, в близком, понятном и родном для нас Подмосковье проводится мероприятие под названием «Маги в парках». Это фестиваль, как они говорят, иллюзионного искусства. Но там все это происходит под художественным руководством знаменитых, простите, братьев Сафроновых, которые участвуют в съемках всем известной передачи про битву шизофреников в черных манто, которым заранее подсказывают, в каком багажнике лежит волонтер. Вот. И смотрит это огромное количество людей по всей стране, продвигается оккультизм, вот эти карты Таро и прочая разъедающая мозг и душу ерунда. И вот зачем-то маги в парках у нас происходят, понимаете? Вот, ну, нечего больше в августе отметить, как на День десантника, на День памяти Ильи Пророка, с которым мы вас, кстати, тоже, дорогие друзья, поздравляем. Мы ничего не можем другое сделать, кроме как в парках немножко магии напустить. Насколько это соответствует нашим традиционным ценностям? Вопрос дискуссионный, Роман.
2: Вообще не соответствует. Знаешь, я с этим даже первый раз столкнулся. Был как-то гостем и спикером недели российской идентичности. И мы там сидели, значит, потом на праздничном концерте. И там вышел выступать какой-то русский мужчина из Сибири, который себя, значит, представлял в образе некого сибирского шамана. И со мной сидел другой спикер, историк, один именитый. И говорит, да что ж такое-то? Говорит, с точки зрения, в принципе, даже многих народов там Сибири, тех же самых или там Дальнего Востока, да, потому что там, например, там у бурятов господствующая религия буддизм, и шаманизм тоже с точки зрения там буддиста является определенным каким-то бесовским искажением. То есть мы должны четко понимать, что в первую очередь традиционные ценности – это ценности христианские, релевантные нашему русскому стержневому этносу. И также это традиционные ценности других мировых религий, там, как традиционного ислама или буддизма, которые в каких-то моментах с христианскими ценностями совпадают. И вся вот эта шаманистско-колдовская эзотерика, она, в принципе, к этому не относится. И тут нужно понимать, что как раз-таки вера настоящая христианская – это лучший антидот против суеверия. Я, знаешь, я для себя помню, вот когда там увлекался какими-то там языческими вещами, я был дико суеверный человек, знаешь, там завязывал сначала левый ботинок, потом правый, там кошка перебежала, поплевала через плечо. Когда я стал христианином, я перестал соблюдать какие-либо приметы. Ну, потому что зачем мне верить в приметы, если я нахожусь под защитой Господа, и когда я веду себя правильно и живу, стараюсь жить так, как заповедовал Иисус Христос, Он меня защищает там, соответственно, от всех злых козней бесовских. И поскольку человеку всегда нужно во что-то верить, то получается, что люди, которые отвергают христианство и называют христиан мракобесами, они потом просто переключаются на какую-то дешевую эзотерику. Начинают там верить в астрологию, в карты Таро, там, в какой-нибудь human design theta healing. Даже вот эти вот коучинги успешного успеха, по сути, это тоже такая квазирелигия. Когда ты веришь, что чтобы у тебя появилась машина Bentley, надо не зарабатывать деньги, а сидеть ее визуализировать.
1: Отправлять сигналы в космос.
2: Да, дышать маткой.
1: Даже если ты мужчина.
2: Повторять, да, подари, подари. Да, вот. Поэтому на самом деле всегда, когда вы отказываетесь от Бога, на место Бога приходят мелкие бесы, в общем, воплощение различных вот этих вот эзотерических новомодных учений.
1: Ну и очень плохо, жалко, грустно, до боли, до скрежета зубов, что все это у нас происходит при поддержке региональных властей. Ну, московские власти Подмосковья, зачем вы это делаете? Ну, вот скажите нам, пожалуйста, ну, кто придумал этот креатив? Ну, почему так происходит? У нас столько ребят уходят воевать из Подмосковья. У нас в Подмосковье столько знаковых расквартировано частей, подразделений. Вот зачем вы занимаетесь вот этим вот подменой, вот этим вот просто оскорбительным, грязным, не знаю даже как, мошенничество.
2: А сколько у нас сакральных мест русского православия в Подмосковье, там, и Сергиев Посад, и еще что-то. То есть можно просто, понимаете, детей нужно учить быть патриотами России не на примерах магов, а на примерах наших героев русских былин и сказок, на тех же самых христианских богатырей. Кстати, даже тоже пытаются извратить суть русских сказок, когда вот сейчас смотришь какие-то экранизации, и вдруг у нас там Баба-Яга и Кощей становятся позитивными героями. А это тоже ведь идет повестка с Запада, потому что на Западе сейчас снимаются фильмы, где вся вот эта вот нечисть сатанинская, вампиры там, какие-то...
1: Огры, привет Шреку.
2: Огры, да, там, гоблины, орки, они становятся вдруг позитивными персонажами. И наоборот, то есть светлые герои...
1: Становятся негодяями.
2: Негодяями, да, принцессы, богатыри. То же самое происходит у нас. Баба-Яга на самом деле довольно-таки там злобное, бесовское, хтоническое создание, которое не может быть положительным персонажем. То есть, а дети с детства усваивают, что да, можно быть плохим героем и при этом...
1: добрым, хорошим.
2: Добрым, хорошим, позитивным, да, там, Кощеем или Змеем Горынычем. А ведь в былинах зашита мудрость наших предков. Поэтому, пожалуйста, давайте все-таки как-то учить наших детей, как быть хорошими людьми на... действительно, примерах добрых, хороших персонажей. Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, там, Ивана Царевича, Ивана Дурака, на наших трех богатырях Добрыня Никитича, Алеша Поповича.
1: И всех остальных не менее заслуживающих
2: Микули
1: нашей памяти.
2: Микули Селениновича, да, и
1: конечно,
2: прочие
1: Святогорье, ну, то есть у нас столько богатырей, вот, а мы занимаемся вот подменой, каким-то вот оплевыванием. Иногда сами до конца просто это не понимая, не осознавая, а вот от ветра в голове, от какой-то внутренней пустоты. Ну, почитайте, ну, привлеките специалистов, подмосковные власти. Ну, в конце концов, позвоните Даниилу Крапчунову из начала нашего часа. Он вам подскажет, что надо делать, если у вас своих как бы не хватает специалистов. Если креатива ваших дорогостоящих медийщиков, мы даже боимся представить, сколько вы на медийку тратите в Подмосковье. Вот, если креатива ваших медийщиков хватает на то, чтобы взять просто людей, работающих в американской франшизе по продвижению оккультного и сатанинского сознания. В стране, которая воюет, в которой президент подписывает указ о традиционных ценностях, вы занимаетесь этим. Я надеюсь, что неосознанно, просто кто-то где-то не доглядел, товарищ Сталин не знал.
3: Консерватники.
1: Ночью вооруженными силами нашей страны в очередной раз на этой неделе наносились массированные удары высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения. То, о чем так долго говорили военкоры, наконец произошло.
2: Да.
1: Можно сколько угодно сейчас бухтеть, говорить о том, что поздно, бессмысленно и так далее. Не бессмысленно и не поздно.
2: Не поздно.
1: Лучше поздно, чем никогда. Мы не знаем и с вами, возможно, не скоро узнаем. Возможно, наши дети или там внуки, правнуки узнают, почему так произошло. Но то, что мы стали реально бить по логистике, реально бить по энергетике, и впереди у нас осень, отопительный сезон и прочее-прочее, и это как-никак абсолютно точно, серьезным образом отразится на боеспособности противника, это медицинский факт. Хорошо, что у нас это делают. Хорошо, что мы приняли такое решение. Любая цель, любой груз, который везет оружие противнику, это наша законная цель. По любому закону военному, по любым человеческим понятиям. Везешь груз нашему противнику, будь готов к тому, что тебя загномят, задвухсотят. И вот тогда всякие Пьеры, Жили, Джоны, Бобы, там, Рихарды и прочие фрицы вот, задумываются, а надо ли так рисковать собой или там рисковать условными поляками, которых им жалко, видимо, гораздо меньше, вот, чтобы помочь Украине продержаться подольше. Или все-таки уже пора заняться своими делами? Тем более, что уже в открытую все говорят и доказали сами на Западе, что пресловутые северные потоки Guten Tag и Guten Abend взорвали украинские спецслужбы. А немцы продолжают переводить деньги, оружие, помощь Украине. Но это какая-то терминальная стадия шизофрении уже.
2: Конечно. И наконец-то действительно стали не бояться наносить удары наши доблестные войска и по всем этим западным помощникам украинцев. Потому что на самом деле тот факт, что в итоге сенатора русофоба Линдси Грэма хоронили в закрытом гробу, вполне возможно говорит, что прилетел ему наши ракеты, когда он там бродил по каким-то дроновым цехам. Кстати, вот на уходящей неделе среди пораженных целей наша баллистическая ракета разнесла в том числе завод в Киеве, принадлежащий американской компании, который также делал, там, производил, собирал дроны для украинской армии. И в ходе вот когда тоже нашумевшего удара по дроновой выставке тоже контрапупили ряд западных советников. И, в общем-то, Запад как-то все на это промолчало, что нам показывает то, что наоборот, они понимают язык силы. И когда им начинает становиться больно, тогда они начинают задумываться, что, может быть, не надо поддерживать Украину, и от России надо отстать. И еще не могу не отметить то, что великолепный появился в соцсетях СММщик или СММ-команда Минобороны, которая начала здорово, весело все это показывать и делать такие мемы из серии, что продолжаем зажигать, мы решаем, когда на Украине начинается день. И самое главное, что действительно вот этот яркий, креативный пиар успехов нашей армии, он не расходится с делом. То есть каждый такой прикольный, забавный вирусный мем, он подтвержден конкретными успешными действиями наших войск.
1: Работайте, братья. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вот так и надо. До финальной победной точки. До Киева или где там у нас нынешние центры принятия решений. Андрей Афанасьев, Роман Антоновский в студии Радио России. Это программа «Консерватники». Во втором часе продолжим. Не смейте переключаться.
3: Консерватники. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Пешая Кавказская тропа.
10: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы-то, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
3: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
11: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
12: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
11: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР. Американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года. МВД России советует использовать банкоматы внутри отделений банка, чтобы не стать жертвой мошеннических схем и не лишиться средств. Далее подробно. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР, сообщила Минобороны России в воскресенье. По данным ведомства, пункты управления беспилотниками ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Прудянка в Сеньково в Харьковской области, а пункт временной дислокации в районе Райгородка в ДНР. В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФА-500, ФА-250 и управляемая ракета «Лемур-Х-39». В результате удара все цели поражены, заявили в министерстве. Минобороны распространила видео ударов. Также вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, в порту Николаев и в акватории Черного моря. В результате ударов БПЛА поражены в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в порту Николаев, портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, следует из сообщения Минобороны. Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ не превышает естественных значений. Пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба атомной станции. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ с помощью беспилотника ударили в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской атомной станции. По словам Лихачева, украинский боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва не произошло, уточнил глава Росатома. Он отметил, что подобные действия Киева создают прямые риски для ядерного объекта и являются очередным примером попыток целенаправленных атак на ядерную инфраструктуру. Американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года или в начале следующего, потому что странам Ближнего Востока некомфортно жить в условиях противостояния. Об этом известием заявил председатель Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий. Потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану некомфортно», – подчеркнул он. Сенатор добавил, что сомневается в затягивании конфликта еще на несколько лет. Напомню, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Около 50 австрийцев переехали в Россию по линии указа о традиционных ценностях, заявил РИА Новости посол России в Вене Андрей Грозов. По его словам, российская сторона наблюдает стабильный интерес со стороны австрийцев к переезду в Россию по линии указа президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года номер 702 об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы, отметил российский дипломат. Он уточнил, что наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления в силу этого указа президента. МВД России советует использовать банкоматы внутри отделений банка, чтобы не стать жертвой мошеннических схем и не лишиться средств. Выбирайте банкоматы внутри отделений банка. Они под постоянной охраной и видеонаблюдением, сообщил ТАСС. Сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства. В МВД также добавили, чтобы не стать жертвой обмана, перед использованием банкомата нужно внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних предметов. Если устройство кажется нестандартным или шатается, не используйте его, советуют в ведомстве. При обнаружении подозрительных устройств в МВД рекомендуют не пытаться снять их самостоятельно. Немедленно сообщите в банк по телефону горячей линии, сказали в пресс-центре. Во время операции в МВД советуют всегда прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, а также осматриваться по сторонам. Если рядом находятся подозрительные люди, лучше отложить операцию, подытожили в министерстве. Жаркая погода продлится в Москве до среды. Столбики термометров будут подниматься до 26-29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: На неделе примерно ночные температуры будут колебаться от 14 до 17 градусов, днем 26-29, возможно даже, что 5 числа в среду и подскочит до 27-30. Ну и в конце недели сброс до плюс 22-25 градусов. К следующим выходным уже, думаю, это 20-23, ну и на следующей неделе около 20 градусов, не выше, как оно и положено по многолетней климатической норме.
1: На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Воронежскому Факелу в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов, еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Латурищев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар. Краснодар одержал вторую победу на старте сезона. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла Оренбург со счетом 3-0. Шанхай Шэньхуа уступил Лианин Тяжэнь в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. Шанхай Шэньхуа, который возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение подряд в чемпионате страны и занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков. Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале команда обыграла московский «Локомотив» со счетом 5-1. Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. Россиянка Мария Жовнера одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. В прошлом году она становилась бронзовым призером в данном виде программы. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Яндовицкий стал победителем спартакиады народов России. Соревнования проходят в Магнитогорске. Яндовицкий стал лучшим в весовой категории свыше 100 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 32, плюс 34, ясно, без осадков. В Ставрополье плюс 31, плюс 33, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 24, плюс 26.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
2: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология, мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Консерватники.
5: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединяется наш давний старший друг, наставник, боевой товарищ и учитель, протоиерей Святослав Чурканов, помощник старшего военного священника по взаимодействию с сектором Росгвардии в зоне СВО. Здравствуйте, отче.
6: Добрый вечер.
7: Добрый день, добрый день.
5: Отец Святослав, и мы с вами, и наши слушатели давно друг с другом знакомы. Мы неоднократно рассказывали про ваши пасторские труды. Мы прекрасно знаем и видим, сколько сил вы положили на кормление военнослужащих, на поддержку духовную и материальную поддержку и военнослужащих, и людей, проживающих мирных в зоне боевых действий. 5-й год СВО. Мы все очень серьезно изменились, и все получили какой-то и духовный, и жизненный, и интеллектуальный опыт, и еще идем по этому пути. Вот хочется с вами, как с человеком максимально включенным в процесс, как с человеком опытным, общающимся на очень высоком уровне с разными людьми, поговорить, чтобы большая страна, а нашу программу слушают буквально от Калининграда до Находки, в Радио России самое большое покрытие в нашей стране, нас слушают и в Новороссии, в Крыму, везде нас слушают. Вот очень важно сейчас услышать твердое, жизнеутверждающее, но и отрезвляющее слово пастыря, священника, который прошел колоссальный путь еще до СВО. Вот для начала хочется просто для тех, кто впервые услышал ваше имя, вот несколько таких ключевых моментов вашей биографии. Как вы стали, как вы пришли к своему нынешнему состоянию? Как молодой Святослав Чурканов стал протоиереем Святославом Чуркановым, не вылезающим из зоны СВО?
7: Мне 56 лет. Из этих 56 лет, 33 года уже я имею сан священнослужителя. Вот тут Господь сподобил так, что 33 года назад, буквально 12 июля исполнилось 33 года. Вот. До этого, ну что, родился, учился, вот, призвался в армию, потому что в 80-е годы как бы зазорно было в армию не сходить, и мы все без всяких там сомнений призваны в армию. И как раз те турбулентные события, которые начались в нашем государстве, то есть заканчивался период Советского Союза, начинался период Новой России. Ну, попал в спецподразделение, и пришлось пройти горячие точки в Закавказье, в Средней Азии. Вот. ну, это будучи военнослужащим. Вот, придя с армии, тоже хотел, так как у меня большое количество моих родных связаны были с военной службой, с полицейской службой, тоже хотел пойти по этим стопам. Но Господь управил так, что в тот период жесткие были правила поступления в военные вузы, и, соответственно, мое зрение меня подвело, и я не прошел по конкурсу. Вот. Ну, а, соответственно, когда ты стремишься к чему-то, ты и не получаешь этого. Как любой человек, состояние такое депрессивное. Вот. Но сказать, что в храм ходил часто, не так часто ходил. Тем более еще так получилось, что крестился я буквально перед самой армией, 18 лет. Вот. Моя тетка, Царствие Небесное, она верующий человек была. И вот как бы уговорила, здесь в Москве я крестился.
5: А в каком храме?
7: Храм подворье на Арбате. Я забыл, какое подворье.
5: Я понял.
7: Вот. Вот в этом храме крестился. Вот. И после вот этих неудачной попытки поступления стал ходить в храм, который недалеко от дома находился. Ну, у Бога все приходят к Богу разными путями. Вот. Когда ничего не понимаешь, но стоишь, и у тебя такое благостное состояние. Это уже потом, по прошествии лет, уже будучи священником, как бы пришло осознание того, что когда вот неофиты приходят к Богу, вот, они изначально Господь дары свои раскрывает, прям вот, вот, пожалуйста, тебе, и ты на физическом уровне Бога ощущаешь. Он показывает тебе, какие дары Он может дать. А потом Он закрывает это все. И дает тебе как бы шанс, вот потрудись, ты прочувствовал, что ты можешь иметь в своей жизни, что ты для себя можешь получить. Но чтобы ты это получить, вот, соответственно, это вот вера без дел мертва называется. Вот. Ну и вот в 92-м году Господь привел так, что я стал, в 92-м году меня рукоположили в дикана. 15 марта на торжество православия, 12 июля 93-го на Петра и Павла меня рукоположили священники. И вот все равно у Бога все промыслительно, потому что буквально вот эти события, которые происходили у нас в стране, мы как граждане этого государства, хоть мы и священнослужители, хоть церковь и отделена от государства, но мы все равно граждане этого государства. Мы как бы все равно прочувствовали это все на себе, и когда в 95-м году началась первая чеченская кампания, вот уже будучи священником, вот Господь призвал так, что мой брат родной был замкомандира одного из отрядов ОМОНа. И бойцы попросили, чтобы я приехал, благословил их именно в служебную командировку. Вот, все это было с юмором, с шутками. Хотя, сравнивая те годы и сравнивая начало СВО, можно было сказать, что практически все то же самое было. Вот. А последствия уже, когда они окунулись, побыли, прочувствовали, потому что многие не понимали, что такое боевые действия. И я, например, уже будучи священником на тот период, я понимал прекрасно, я сам это прошел вот, 18-летним пацаном. Вот. И я прекрасно понимал. Вот. Конечно, того ужаса, который там будет, мы не воспринимали. Так же, как когда СВО началось. Мы не представляли, что может быть вот именно такое. Вот. И вот я начал окормлять вот подразделение, спецподразделение. Вот. Соответственно, это первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Вот. Потом определенный период был священноначальником назначен, когда перевелся с Орловской митрополии в Железногорскую епархию руководителем военного отдела, которым являюсь уже 12 лет. Вот, окормлял подразделения, Министерство обороны, которое на территории епархии, подразделения Росгвардии, тогда только созданы, и МВД. Вот. Ну, а, соответственно, сначала СВО, так как служу в приграничной епархии, в принципе, у нас СВО и наше служение началось практически в один день. 26 февраля, в ночь на 26 февраля я уже на границе благословлял подразделения десантников, которые уходили в направлении Киева, в киевском направлении, вот с территории Курской области. Вот. И, соответственно, пошла вот эта работа, деятельность наша. Вот. Мы начали работать с подразделениями, с Министерством обороны, с Росгвардией. Большую работу проделывали и гуманитарную, и свою духовную, конечно, с госпиталями, которые находились в приграничных территориях. Вот. Причем я могу сказать, что с несколькими госпиталями и военнослужащими этих госпиталей мы по сей день, я имею связь. Вот. И вот Господь тоже так получается, что куда бы я ни приехал, везде я встречаю своих вот тех, с кем мы начинали в 22-м году. Вот. И, ну, а соответственно, когда начали развиваться уже боевые действия в специальной военной операции, когда священноначалие, понимая, осознавая нужду в военном духовенстве и видя ее колоссальную нехватку, благословила в июле 22 года священников-добровольцев заходить в зону, я заходил одним из первых, вот, как раз в июле 22 года. Вот. Ну, а впоследствии, когда начала выстраиваться структура военных священников, вот, по благословению священноначалия, опять же, в начале 23 года, был святейшим патриархом поставлен главный священник, отец Дмитрий Василенков. Вот. И мне благословили заниматься направлением войск Национальной гвардии. Вот. За этот период мы выстроили действенную структуру. Ну, вывод я могу сделать такой, что когда началось СВО, нам Господь дал шанс, вот именно церкви дал шанс возродить и создать новое военное духовенство. Вывод из этого могу по прошествии 4,5 лет сделать такой. Военное духовенство состоялось.
6: Факт.
7: Военное духовенство состоялось. Военное духовенство заняло свою нишу. Вот. Причем это сейчас, в данный момент, без этой ниши мы уже представить наши вооруженные силы, войска Национальной гвардии, мы просто не можем представить. Вот. Тут вот в недавней беседе тоже разговор был такой, что священники заменили замполитов. Ну, я с этой версией не согласен. Потому что у замполита свой род деятельности. И я могу сказать на собственном опыте, работая с замполитами, особенно с замполитами, которые вот есть у нас молодые ребята, верующие, вот. Я не могу сказать, я не знаю по жизни, выцерковленные они или нет, но у них есть вера в Бога. И когда священник работает с замполитом в одной связке, это довольно большой эффект дает для подразделений, очень большой эффект. То есть он выполняет свою миссию, вот, а священник дополняет именно с точки зрения с духовной. Вот, и эта связка дает очень хороший результат. Мы с тобой прекрасно знаем об этом по подразделениям с именами святых. Вот, мы это прекрасно видели, и это уже факт, который неоспоримый, что когда в подразделении командир при служении священника первый подходит причащаться, практически все подразделение всегда причащается. Вот, и самое важное во всем этом, я считаю, что наши бойцы, они стали понимать не просто вот то, что вот надо причаститься и все, а зачем, как. То, что им донесено было, что такое святое причастие, что такая исповедь, и что оно дает вот именно в духовном плане и в плане концепции духовной безопасности наших военнослужащих.
6: А вот скажите, была недавно озвучена цифра, что порядка 65 тысяч бойцов приняли крещение уже на СВО непосредственно. А вот тоже как-то я помню, читал, даже сам писал про его интересный случай. Все мы знаем, что наши там мигранты среднеазиатские особо не спешат добровольцами. Но случаи определенные такие есть. Вот один уроженец Таджикистана, померец по национальности, женатый на русской девушке, четверо детей у них, он увидел, что все его знакомые русские уходят, значит, по мобилизации или добровольцам на СВО, тоже ушел, и опять увидел, как они там все причащаются, исповедуются, и уже там принял крещение. Вот тоже в вашей практике были случаи, когда не только, скажем, русские бойцы, некрещенные, ранее принимают крещение, но и, собственно, какие-то иностранные добровольцы тоже приходят к нашей вере.
7: Ну, в моей личной практике не было такого. В основном, то есть, чтобы человек уходил, там, например, он был в исламе, в буддизме, а потом переходил, такого не было. Были люди с Кавказа, которые как бы не относились к исламу, но они, у меня есть прекрасный православный дагестанец, вот, который сказал, что батюшка, после как война закончится, я прям приезжаю венчаться к тебе в храм. Я говорю, все, договорились. Вот. А именно вот чтобы из веры в веру переходили, у меня лично в практике не было. Но войска Национальной гвардии от именно подразделений Министерства обороны, я вам скажу так, у нас большинство наших военнослужащих, они в основном все вот крещены. Я не скажу, что воцерковлены, но основная масса была крещена. Вот. Вот большой объем вот этой работы нам приходилось проделать именно в первую, вторую чеченскую кампанию. Вот тогда, да, основой нашего служения было привести через крещение как можно больше бойцов к вере. Здесь, в принципе, я всегда говорю и говорил, и буду говорить, что данная война, она сломала все рамки, все стереотипы войн. Вот. По своей жестокости, по своей, как сказать, технологичности, по всем. И вот в данной специальной военной операции у нас во главу угла, как бы, первоочередное, конечно, таинство – это непререкаемые вещи, которые для нас являются самыми важными, но одним из основных направлений деятельности священника стало проведение бесед с бойцами, то есть разъяснение того, с чем нам приходится сталкиваться, с чем мы столкнулись, потому что, ну, в 22-м году и мне было сложно понять, реально, еще даже не заходя в зону СВО, когда я видел бойцов, выходивших оттуда, и когда бойцы, извините меня, тувинцы, буряты, у меня там целая бригада выходила из-под Киева, подходили и говорили, что, батюшка, вы вроде бы один народ, говорит, но то, что мы там увидели, что мы, говорит, просто у нас в головах не вкладывается, как могут, они же позиционируют себя как верующие люди. Вот, и как они могут такие вещи вытворять, говорит, то, что, говорит, мы понять не можем. И нам было сложно это понять, но верующему человеку

0: населению в той же самой Курской области, когда там было вторжение, что по некоторым, потому что они там творят, что ты видишь и слышишь, часто могут там перещеголять там и каких-нибудь ваххабитов с Ближнего Востока, и, допустим, даже там, может быть, там германских нацистов времен Великой Отечественной. Как вообще в такой степени можно было оскотиниться, как, может быть, это объяснить с духовной точки зрения?
1: Они не может быть перещеголяли, они перещеголяли. Вот именно в Курской области они всю свою личину показали. Вот. А вот чем наша вера отличается от других верований? Вот я очень часто тоже бойцам задаю такой вопрос. Чем? Вот. И, ну, практически никто никогда не отвечает. А ведь тут просто элементарная вещь. Во всех других мировых религиях существуют две воли. Воля божественная и воля бесовская. Вот. То есть шаг влево, шаг вправо, ты либо туда, либо туда. И единственное верование, христианское учение, где Господь нам оставил третью волю, волю человеческую. И мы, и Господь нас не будет понуждать, нет, Он будет понуждать нас, но мы вольны выбрать свой путь. И вот самое страшное во всей этой ситуации, да, Господь может видеть, если ты идешь неправильным путем, Господь может тебе попустить и скорби какие-то определенные, но не для наказания, Господь никогда в жизни никого не наказывает. Господь попускает нам для осмысления неправильности выбора своего пути. Вот. Но опять же, заставлять тебя Бог никогда не будет. И самое страшное во всей этой ситуации, когда Бог не то, что Он тебя заставляет, а когда Господь от тебя отступает. Вот украинский народ именно получил вот эту самую страшную вещь от Бога, что Бог в данный момент, ну, это мое сугубо личное мнение как священника, что Он от них отступил. И, соответственно, вот это безумие, не просто так говорят, что Господь, если наказует тебя, то Он не ум забирает, а разум. Вот именно у этих людей в данный момент сейчас не существует этого разума.
0: Ну да, вы правильно подметили, кстати, наверное, все-таки один из фундаментов тоже христианской веры – это во многом милосердие, потому что до пришествия Христа в этот мир, мы вспомним, были же разные цивилизации, Древняя Греция, Древний Рим, ну и там тоже могли там людей приносить в жертву, хотя вроде, в общем-то, да. то есть понятие само милосердия, отделение добра от зла было, в принципе, незнакомо. И даже, наверное, мы вспомним, что когда был, наверное, пик развития христианской культуры, вот действительно какие-то иногда европейские войны, да, велись там в белых перчатках, когда могли там сказать... Там, давайте на молитву там перемирие заключим, там, допустим, там русские немцы, там французы, там и прусаки сидели. И зачастую многие эти войны велись там не для того, чтобы противника там истребить под корень, как там во времена языческие, или как сейчас хотят с нами сделать, допустим, там украинцы и хозяева Запада, а просто чтобы заключить там с соседней стороной какой-то более выгодный договор. То есть там выиграли пару сражений, там подписались, разошлись. Вот это было, когда, наверное, был такой пик развития христианской морали среди европейских наций, если так вспомнить.
1: Да, да, в принципе, этот принцип ведения войны даже во время Великой Отечественной войны соблюдался. Даже мы знаем, что останавливались сражения, чтобы вынести раненых, чтобы забрать тела убитых. Здесь же не соблюдается ничего. Здесь совершенно ничего. Никакие конвенции, никакие запрещения. Я уже не говорю там о вот этих противопехотных различных. Сейчас сотни модификаций. Смотришь каждый день. Война технологичная. Каждые 2-3 месяца технологии меняются, усовершенствуются. И уже я уже название вот этих мин, которые разбрасывают, тут уже позапутались какие. Лепестки там, что там, еще что-то. Но это же запрещено всеми международными конвенциями.
0: Кассетные тоже боеприпасы.
1: Кассетные, да. Фосфорные. Вот, я лично видел, как применялись фосфорные боеприпасы. Вот, как у людей прогорало насквозь, руки, ноги прогорали насквозь от фосфорных боеприпасов. Поэтому о чем тут говорить, когда вот это вот полное несоблюдение. А потом, ну давайте возьмем так, во что верит сейчас воинство украинское. Они же не идут в бой с именем Христа. Они же идут с именем...

0: Украины. Слава Украине. Все. Вот. Во всех сектах, во всех вот языческих, неоязыческих учениях богиня смерти всегда имела женское начало. Соответственно, Украина у нас, ну, это женское начало. Вот. Отсюда и отношение к своим погибшим. Почему они не забирают тела погибших? Почему они как бы не так, как мы, христиане, с благоговением относимся не только к душе, но и к телу, как к живому, так и ушедшему от нас. Земля и сии в землю отыдеши. Мы, в принципе, чтим все равно, благоговейно относимся к этому. А у них это получается так. Ты погиб, слава Украине, ты погиб ради Украины. Все, ты отработанный материал, ты больше нам не нужен. И все. И вот для нас, для христиан, это дико такое отношение. Совершенно. Вот это вот ихняя там концепция выстраивалась в 23-м году, когда давайте собирать наших бойцов, там укладывать в мешки и сажать дерево, и рассаживать сады по всей Украине, и будет у нас сады славы. Но это ужас. Это, ну, разве Бог может такое вот делать? Ну, вот часто очень спрашивают, а почему вот вы утверждаете, вы вот с вами Бог, а с ними там бес? Да вот, пожалуйста, возьмите, только посмотрите, что происходит, что они вытворяют с пленными. Просто вот этих вот, кто задает вопросы, взять и привести там, где вот побывали и мы вот с Андреем вместе. В половинку просто надо было привести вот в эту пыточную тюрьму и показать им, что это такое.
1: Я несколько видел пыточных тюрьм. Да, такое
0: счастье, такая же пыточная
1: впечатление
0: тюрьма.
1: Впечатление на всю жизнь.
0: На Азовстале были камеры бункера отдельные, пыточные. Просто показать людям, когда ты заходишь в эти камеры, и там сгоревший человечиной пахнет, а он просто этот запах ты не уберешь. Разве нормальный человек будет это делать? Разве христианин будет? Мы вот всегда призываем своих воинов, вот в наших беседах всегда, и в принципе это один из главных принципов нашего главного военного священника, не допустить оскотинивания наших бойцов, не допустить до того уровня, с чем нам приходится сталкиваться с противоборствующей стороны. Потому что, видя все это, как там не ожесточиться? Вот. Поэтому мы и стараемся вот призывать, чтобы у них было понимание. Да, вы видите это, но мы не они, мы не должны так. Вот. И это очень важно, и это действенная работа, она видна, то есть по подразделениям мы видим. Бывают единичные случаи, конечно, бывают, это жизнь, и это не 100 человек воюет, и не 1000 человек воюет, это
1: миллионы.
0: Миллионы. Через это горнило страшное пройдут, прошли уже, ну и еще и пройдут миллионы людей.
2: Причем, знаете, вот раньше в комичном таком контексте употреблялось такое выражение насчет Запада, Евросоюза, там, типа ЛГБТ-рейх у нас запрещенный. А ведь в отношении Украины это абсолютно справедливая история. Потому что, с одной стороны, они разрешают там всяким добробатам, типа запрещенного Азова, нацбатам, максимально культивировать такую
0: псевдоценность.
2: Да, уродливый такой украинский нацизм, чтобы они были там, становились на фронте такими берсерками, максимально нацеленными на там, жестокое сопротивление нашим войскам. А в тылу, например, наоборот, они сейчас подписываются под все вот эти европейские ЛГБТ-конвенции, там, то есть, довольно ситуация, то есть, ты смотришь на репортаж из Киева, где у тебя идет разрешенный ЛГБТ-парад, а из-за спин полиции волками смотрят на него, значит, вот эти вот запрещенные у нас азовцы. Даже более того, я, значит, недавно прочитал и сам удивился, действительно, это так, я нашел их сайт, реальность есть. Они недавно на Украине выпустили первый фильм, вот у нас, например, скажем, для духовного кормления существует военная свеча, наших войск, а на Украине выпустили учебный сериал о ЛГБТ-служащих в ВСУ.
0: Господи, помилуй.
2: Более того, обучающий, то есть его должны посмотреть все командиры, замполиты украинской армии, потом сдать еще практикум, что вы вынесли из этого фильма.
1: Ну, это партийная работа. Это новая идеология.
0: Это идеология, вот именно.
2: Я даже задал вопрос, а будет ли там какая-то практическая часть во время сдачи экзамена после просмотра этого сериала?
0: Ну, это... Тут вот Андрей правильно сказал, это идеология, она выстроена вот именно на вот этих... Тут даже не двойные стандарты, тут вообще непонятно, какие стандарты просто-напросто. Вот, опять же, то легализация тех же наркотиков. Для чего это делается? Это для одурманивания, для всего. Вот просто давайте так вот чуть в историю вернемся, в новую, в новейшую, в нашу. Ведь... То, что было совершено переворот на Украине, ведь это же была маленькая горстка людей, там в процентном соотношении совсем-совсем немного. Но как эта маленькая горстка людей смогла целый народ, 50 миллионов, привести именно в такое состояние? Ведь они практически все верят в то, что Россия на них напала, что Россия враг. Что они воюют за свои территории, и, как сказать, что вся правота, вся правда на их стороне. Они не видят то, что было с 2014 года на Донбассе, и им не нужно это. Им вот начинаешь говорить об этом, начинаешь факты приводить, а они этого не слышат и не видят. Но это так же, как и у нас с Европой, со всеми нашими, так сказать, братьями и сестрами.
2: А со всеми так работает, потому что это, грамотно можно одурманить целую нацию. Вот, кстати, конкретный пример. Сейчас вот точно так же получается. Все благополучие экономической Армении зависит от взаимоотношений с Россией. Тем не менее, раз за разом они голосуют за антироссийского прозападного Пашиняна, дрейфуют в сторону Европы, думаю, значит, что там им что-то такое перепадет. И они не смотрят, например, соседние Грузии, которые годами жила в конфронтации с Россией, но от Европы ничего не перепало. В итоге сейчас грузины одумались, выбрали себе уже там пророссийские силы, потому что поняли, что, собственно, без России им жить хуже, а от Запада им ничего не перепадает. Но там армяне как-то опыт своих соседей совершенно тоже не учитывают.
0: Ну, потому что это зависимость, так же, как и Украина, так же и Армения, так же и многие... Республики Средней Азии,
2: да.
0: Это в первую очередь на что подсаживают? Именно на финансовую иглу. Вот. Причем подсаживая вот на финансовую иглу, на эту подпитку, требует определенное выполнение определенных вещей. И когда они прекрасно знают, что они себя не смогут, ну, как сказать, содержать, обслуживать государство. Вот, они подпитывают и ставят в такое положение людей, что и не людей даже, целые правительства, целые, которые руководят этим народом, что они уже по-другому не смогут, не то, что не смогут, они им не дадут по-другому делать. И, соответственно, вот эта глубочайшая зависимость, а никакой независимости там ни на Украине, нигде, это уже просто даже слепому видно, что там независимости, никак, за которую они кричат там днями и ночами, что мы незалежное, там, независимое государство, там все у нас демократия и все такое прочее. Но по действиям мы же видим прекрасно, что они полностью зависимы и полностью ведомы другими силами.
1: Отец Святослав, вы уже упоминали вот это движение, явление уникальное, подразделение с именами православных святых. Вы были свидетелем, активным участником и продолжаете им быть, окормляете, встречаетесь с подразделениями. Вот хочется ваш священнический опыт и опыт человека, понимающего и чувствующего войска и войну. Вот что это дало? Что это за феномен, как оно появилось и что меняется в подразделении, когда оно выбирает для себя имя православного святого?
0: Феномен, конечно, уникальный. Вот это вот самое главное во всей этой ситуации, что данная инициатива, она же пошла не сверху. Как мы привыкли, что у нас дали команду, и мы вот вперед начинаем выполнять. А то, что эта инициатива пошла снизу, именно от даже не бойцов таких вот профессиональных, это же первые, это мобилизованные, донецкие мобилизованные, которые вот приняли такое решение, согласовали все. На официальном уровне как бы это не принято, не узаконено никак, эти названия подразделений, но они иной раз имеют больший смысл и большую мотивированность для бойцов, чем там название там второй батальон такого-то полка и все такое прочее. Вот. А вообще явление, да, очень интересное, тем более мы вот с тобой стояли с самого начала, в принципе, где-то в октябре, в сентябре мы начали с 22-го года формировать первые подразделения.
1: Лето-осень началось, да?
0: Ну да, начало осени, вот, я помню, мы вот в Волноваху ездили с Писаренко и Стани, вот, Седому вручали, один из первых флагов вручали, иконы вручали, вот, тогда у нас там пяток было подразделений с названием, сейчас у нас...
1: Больше 50.
0: Ну да, вот, и причем масштаб подразделений-то совершенно разный, там, начиная от роты, вот, и заканчивая бригадами целыми.
1: Сейчас уже армия есть.
0: О, армия уже.
1: Третья армия Луганской иконы Божией Матери 6 мая Святейший Патриарх, помните, в главном храме вооруженных сил вручал командующему армии икону Луганской Божией Матери. Это же в ответ на заявление, на обращение, которое было написано в адрес военного отдела. И тогда митрополит Кирилл сказал, что ну уже армию пусть крестит сам патриарх.
0: Да, да, да, да, да. Ну, армия, да, это уже очень серьезно. Вот, хотя в той же 51-й армии у нас большее количество, большинство подразделений имеет имена святых. Да. Вот, потому что в основном она сформирована именно с 1-го Донецкого корпуса. Вот. И, конечно, у меня врезалась в память, и как бы я думаю, что это до конца дней это подразделение 40 мучеников севастийских. Вот. Я вот как бы всегда помню о них, всегда очень многие из ребят уже их нет с нами. Вот. Но вера командиров, и первого командира, и второго меня всегда потрясали, потому что мы когда приезжали всегда, я помню, мы вот с первым командиром, когда выезжали в район Маринки, Красногоровки, вот, едем-то все...
1: С инженером это? С Колей?
0: С Колей, да. Все летит, все стреляет, все свистит. Я говорю: Коля, куда ты меня, батюшка, да надо вот в этот окоп, да надо вот, да вы не бойтесь. И вот у него вера такая, у него прям вот как ребенок, вот реально ребенок. Вот. И мины валяются, эти крыльчатки. Ой, батюшка, да посмотрите. Я говорю: уйди ты с этой мины от меня. Ой, это как вот. Это и вот до какой степени бойцы, они вот, он же всегда, когда приезжал священник служить, он всегда первый подходил причащаться, и все бойцы в этом подразделении, они как бы, это вот это подразделение было прообраз современных сейчас штурмовиков. Тогда же еще штурмовых подразделений не было, но это были, я всегда приезжал, говорю: идущие на смерть приветствуйте тебя, потому что... Это же люди, которые вешали на себя там 4 мины, вот,
1: противотанковые. И ползли вперед перед пехотой.
0: Самые первые, перед техникой, перед штурмовиками, раскрывали проходы. 2 гранаты. Из личного оружия 2 гранаты. И вот этот случай, когда двое, возвращаясь, попали в окоп к ВСУшникам, и вдвоем с одной гранатой взяли в плен 5 человек, это просто уникальный случай. Это вот какой дух у них был, что вооруженные до зубов люди сдались. Вот. Ну, конечно, вот это было уникальное подразделение.
1: А вот что меняется в коллективе воинском, когда начинает вестись такая работа? У вас же был опыт до-после. Вот было просто подразделение, а стало подразделение, выбравшее себе небесного покровителя. Кстати, я позволю себе немножко вас поправить. Сейчас это уже все называется узаконено. То есть ГВПУ, Главное военно-политическое управление, ставится в известность. Ставится в известность просто принцип такой же, как с принятием крещения. Не надо менять имя в паспорте для того, чтобы принять имя в крещении. Так и тут то же самое. То есть это происходит параллельно. Выдается документ церковный за подписью председателя нашего военного отдела митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и ставится в известность ГВПУ, Главное военно-политическое управление. То есть Главное военно-политическое управление знает об этой деятельности, ее поддерживает и ей способствует.
0: Не препятствует
1: самому. Да, да, да. И вот что меняется в подразделении, когда оно было какой-нибудь там 28-й бургардербербербурсер, потому что для человека мирного там ГМСБ, там, это сразу кто-то там, да, не расшифровывает там ГВМСБ, там, ну, да, гвардейская, да, да, мотострелковая бригада, там, да, а когда появляется какое-то имя святого, все становится понятно. Мы сейчас, например, уже неизвестно, первая славянская гвардейская мотострелковая бригада, она известна как первая славянская или как бригада святого князя Владимира.
0: Святого князя Владимира.
1: Некоторые думают, что это вообще два каких-то разных подразделения,
0: да, да,
1: а
0: да.
1: Это одно и то же. У легендарной первой славянской бригады, которую уже пора называть ударной, в составе как раз 51-й армии.
0: Гвардейская.
1: Нами. Да, да, да, гвардейская. Вот. У нее небесный покровитель с начала 23-го года.
0: Да, они одни из первых.
1: Князь Владимир. Да, они, и это одно и то же подразделение.
0: Они одни из первых, да, принимали. А что меняется? Ну вот, знаете, как, когда это началось, волна такая была, как-то и, ну, священники до этого приезжали, как бы, окормляли, и, ну, надо было, чтобы прошло время. И вот по прошествии года, полутора, двух, ты, приезжая в подразделение, потому что я, например, как в любом случае заезжаю в командировку, какое-то одно-два подразделения я обязательно, потому что командиры узнают, звонят, батюшка, приезжайте. Вот, и вы знаете, вот по прошествии времени ты замечаешь, даже взаимоотношения внутри этого коллектива, ты видишь, что оно становится совсем другим, оно становится более таким человечным, более мягким. Мотивация подразделения совершенно такая, оно не то, что там, она становится крепкая мотивация, вот именно осознанная, твердая мотивация. Вот. Потом борьба у нас идет жесточайшая с матом. Вот. Когда эти подразделения довольно-таки жестко, там и командиры в этом плане, и я знаю, есть подразделения, которые прям собрались и дали обед: мы матом не ругаемся. И все. Там вплоть до того, что чуть ли не штрафные санкции, если ты матом ругаешься. Вот. Из этого что исходит? Соответственно, из этого исходит еще, во-первых, ну и Божья благодать, присутствие в таких подразделениях. И из этого исходит то, что потери в разы меньше, чем в подразделениях, которые вот...
1: А как это объясняется? Вот человек материалистически настроенный слушает вас и говорит: ну, батюшка сказки рассказывает, перестали матом ругаться, стали Богу молиться, и меньше потерь.
0: Да...
1: Как это объяснить?
0: Как? Ну...
1: Я-то понимаю.
0: Чтобы это понимать, да, надо быть верующим человеком, надо иметь осознание. Но, опять же, вот такой расхожая фраза, как «в окопах атеистов нет», вы знаете, есть они. Есть. И я встречал таких. И язычников, и неоязычников, и атеистов. Но дело в том, что у нас масса примеров, когда вот такие люди, когда бойцы собираются там перед штурмом, помолились, а там он стоит и говорит: я не пойду. И почему-то это подразделение выходит с ранеными, да, но без потерь, а этот человек погибает.
1: Таких эпизодов много есть, правда?
0: Очень много. Очень.
1: Я много раз слышал.
0: И это примеры такие, что, как сказать, это вот у нас же нет той веры детской, как вот, знаете, у первых христиан. Блажение...
1: Или как у Коли инженера.
0: Да, блажение не видевшие, но веровшие. Нам же надо все увидеть, надо все пощупать, потрогать, вот чтобы, а тогда мы только поверим. Так вот, Господь именно вот такими примерами нам и раскрывает вот силу того. Когда ребята с искренним сердцем, не зная ни одной молитвы, находятся в критической ситуации и говорят: батюшка, мы просто своими словами начали говорить. Мы не можем, как сказать, мы не знаем молитв. Говорит, ну мы до такой степени, говорит, почувствовали на физическом уровне, почувствовали присутствие Бога, и мы остались живы в тот момент, когда реально мы выжить не могли. Вот. чем это объяснить? Чудо чем можно объяснить? Также и тем же материалистам, ну, просто я не хочу желать, но их, и, им только, они поймут только тогда, когда почувствуют на своей шкуре, на собственном примере. Вот я считаю так.
1: Я вспомнил эпизод тоже. Вы сказали, что некоторые подразделения договариваются не ругаться матом. У нас в родной для меня бригаде святого благоверного великого князя Александра Невского добровольческой один из священников, который сейчас уже закончил свой контракт, сейчас другой батюшка служит, отец Сергий, вы, по-моему, знакомы. Так вот, еще предыдущий тот священник установил правило, что стоит баночка в храме бригадном, куда каждый выругавшийся должен принести денежку. Ну, то есть, ты выругался и сам понимаешь, что должен положить в эту баночку деньги. И они что-то хорошее потом на эту сумму делают.
0: Понятно.
1: Что-то покупают в храм. Вот там был, стоял диван такой очень хороший, удобный, на который человек мог прийти, сесть и поговорить со священником. Этот диван был куплен на матершинные деньги. Вот, то есть такая как бы тоже хорошая, да, воспитательная, очень тонкая и правильная,
0: ну,
1: работа.
0: Да, воспитательные меры иной раз должны так и жесткую форму иметь. Поэтому в этом ничего плохого нет. Я ничего в этом плохого не вижу.
1: Отец Святослав, у нас остается чуть больше 2 минут. Как для вас, для священника, вот что вам дали эти 4 с лишним, 4,5 года?
0: Ну, во-первых, имеющийся опыт, он увеличился в разы. Потому что я уже говорил, что эта война совершенно перевернула все с ног на голову. И служение военного духовенства тоже, мы, можно сказать, с коленок с нуля выстраивали здесь. Вот. Потом то количество людей, ихних судеб, которые прошли, вот, можно сказать, мы когда исповедуем людей, даже общие исповеди, все равно ты чувствуешь вот то, что переживается, переживают эти люди. Вот. Это тоже как бы останется до конца дней. Вот. Ну и, конечно, понимание. Вот еще одна такая важная вещь. У нас часто расхожее такое выражение есть. Вот у нас пропащее поколение, там нулевые, там 10-е годы, там 90-е.
1: Зумеры.
0: Да. И я как бы вот по прошествии этого времени, я уже раньше даже уже говорил, я могу утверждать и сказать, что у нас нет пропащего поколения. То, что в нас вот этот дух христианский, дух славянский, я, от него мы тоже никуда не денемся. Вот. Он есть в каждом. И да, он дремлет. Да, он у нас был убаюкан, хорошей нашей жизнью, спокойной, и все. Но в критической ситуации, потому что у меня есть масса примеров молодых пацанов, бойцов, мобилизованных, которые... У меня сейчас есть такие бойцы, которые уже офицеры, которые имеют по 3 ордена мужества, которые спасли не один десяток, а то и сотен жизней людей. И это молодые пацаны. Вот это очень тоже важно. И я думаю, это тоже останется до конца.
1: И это наше будущее, это наше оправдание.
0: Да.
1: Господь не срежет ветвь, которая приносит плоды. Если народ – это ветвь, то плоды – это что? Святые люди и герои. Благодарим вас, отец Святослав.
2: Спасибо.
1: За то, что служите и помогаете нашей армии, являетесь уже ее неотъемлемой частью, войск Национальной гвардии. Протоиерей Святослав Чурканов был сегодня с нами. Берегите себя, любите Россию.
2: Спасибо за эту беседу, до новых встреч.
0: Спасибо.
3: Консерватники. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области. Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также информацию о семье и близких. Более 180 приусадебных участков подтоплены в Приморском крае после сильных дождей. Далее подробно. Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по пунктам управления беспилотниками двух бригад ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации украинской бригады в ДНР, сообщила Минобороны. По данным ведомства, пункты управления беспилотниками ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Прудянка и Синькова в Харьковской области, а также пункт временной дислокации в районе райгородка в ДНР. В ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАП-500, ФАП-250 и управляемая ракета «Лмур-Х-39». В результате удара все цели поражены, заявили в министерстве. Минобороны распространила видео ударов. Также вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. В порту Николаев и в акватории Черного моря. В результате ударов БПЛА поражены в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в порту Николаев, портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществляющие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, следует из сообщения Минобороны. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, заявил, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приходится только один перехватчик для системы «Патриот». Издание «Вашингтон Пост» на прошлой неделе писало об острой нехватке у Украины перехватчиков для систем «Патриот». СМИ называло «Патриот» единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет и отмечало, что несмотря на рост производства перехватчиков, оно пока не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников, а европейским партнерам Киева почти нечем поделиться. Владимир Зеленский предпринимает все попытки, чтобы президентские выборы на территории Украины не состоялись, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, Зеленский боится потерять пост. Именно поэтому, продолжил он, Зеленский устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского диктатором без выборов, отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Верховная Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МВД и Минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Новым премьером Украины стал экс-глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также информацию о семье и близких, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. В ведомстве призывают россиян не указывать в социальных сетях подробную информацию о себе, не рассказывать о месте учебы и работе, а также не указывать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких. Воздерживаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, используя данные в соцсетях, пояснили в МВД. Россиян также призывали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Полиция настоятельно рекомендует всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, где и когда его аккаунт был зарегистрирован. Вместе с тем, ВВНД призывает граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев и включать функцию «черный список», а также уведомлять модераторов соцсети о подозрительной активности. Более 180 приусадебных участков потоплены в Приморском крае после сильных дождей, сообщило Главное управление МЧС России по региону. На контроле спасателей затопление 16 жилых домов в муниципальном округе Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участках в 4 муниципальных краях, в муниципалитетах края, а также нарушение транспортного сообщения в 7 округах, сообщается на сайте Главка в понедельник. Подтопления произошли в Спасске-Дальнем, Анучинском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных округах, уточнили Интерфаксу в пресс-службе МЧС по Приморскому краю. Как сообщалось, в регионе 1-2 августа было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз. В центральной России установится антициклон, так что будет преобладать солнечная погода. Об этом заявили информационные службы «Вести», синоптики. В отдельных районах возможны ливни и грозы, подчеркнули специалисты. Август имеет все шансы стать самым теплым месяцем лета. Если в столичном регионе температура в июле была ниже нормы, то в августе будет чуть выше нормы. Вся эта неделя в Москве окажется жаркой, солнечной и без осадков. Погоду на северо-западе России определяют атлантические циклоны. На севере региона из-за плотных облаков и дождей температура не превысит плюс 15-20 градусов. В южной половине будет теплее. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл Оренбург в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Первый хет-трик сезона оформил Максим Глушенков. Он возглавил таблицу бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне полузащитник в домашней игре против Оренбурга отличился 4 раза. Команда Сергея Симака выиграла оба матча со старта РПЛ и возглавляет турнирную таблицу. Краснодар в воскресенье победил «Факел» со счетом 3-2. В первой лиге состоялось 4 матча 4-го тура. Урал разгромил СКА Хабаровск 3-0. Нижний Новгород крупно обыграл Шинник 3-0. Тульский Арсенал победил Торпедо 1-0. А Ульяновская Волга уступила Челябинску 0-2. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли 3-е место в технической программе микс-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победу одержали британцы, серебро завоевали итальянцы. Днем ранее Румянцева и Трофимов стали 4-ми в произвольной программе. Российские вольники стали обладателями 4 наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров до 17 лет, который завершился в Баку. Золото завоевал Абдуразак Шабанов, серебро на счету Сергея Кармариана. Бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев и Махмат Бисултанов. Баскетболист красноярского «Енисея» Алексей Середа проведет сезон 2026-27 в команде Университета Южной Алабы, выступающей в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, сообщается на сайте клуба. В прошлом сезоне 21-летний тяжелый форвард провел 1 матч в единой лиге. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
0: Радио России. Музыка.
3: Фолк-альбом. Радио России.
4: Замечательный звуковой архив гармонистов Омской области собрали в нулевых Ефим Аркин и звукорежиссер Евгений Шабанов. Народная музыка запечатлена на CD-альбоме «Гармонь над Иртышом». В этой антологии гармонист Дмитрий Алексеевич Сидоров. Родом он из села Воробьёво Шипуновского района Алтайского края. В Омск переехал в начале 80-х. Работал преподавателем дошкольного педучилища, мастером по ремонту гармонии. Мы слушаем его вальс. Запись 2006 года. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, друзья!

0: Народная музыка – это наша история, знать которую мы обязаны. Но кто они, хранители нашей музыкальной истории? Кто те люди, исследователи, музыканты, которые берегут и приумножают этот важный культурный пласт? Одного я готова представить прямо сейчас, и вы с ним знакомы по фолк-альбому. Это Дмитрий Парамонов, музыкант, мастер-изготовитель национальных музыкальных инструментов. Креативность Дмитрия, его неустанные поиски всегда с успешным и ошеломительным результатом восхищают и побуждают к желанию рассказать всему миру о его находках. Дмитрий Парамонов прислал мне старые фотографии. Не его. Он их обнаружил, листая газеты в читальных залах библиотек разных российских городов, на сайтах государственных архивов и в частных коллекциях. И у него моментально родилась идея озвучить эти фотографии и сделать из них своеобразные музыкальные открытки. Впрочем, пусть он сам расскажет о своем проекте.
1: На сегодняшний день сохранилось довольно много фотографий, сделанных в 19-20 веке. На этих фотографиях изображены музыканты, играющие на народных музыкальных инструментах, такие как гусли, скрипка, гармонь, балалайка, гитара, мандолина, бубен и многие другие инструменты. Пришла в голову такая идея озвучить эти старинные фотографии, придать им звук, то есть как это могло звучать в те далекие времена, когда наши дедушки, прадедушки, прабабушки играли на музыкальных инструментах и звучала вот эта красивая музыка. Музыка – это ансамблевая, то есть звучит не один инструмент, а их несколько. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем услышать такие ансамбли вживую, потому что уже эти инструменты практически вышли из быта. Была именно бытовая музыка, любые празднества, гуляния народные, отдых после, например, покоса или на лавке собирались соседи после огорода, родственники, и играли для себя, чтобы самим попеть, поплясать и просто послушать музыку. И вот мне пришла такая идея озвучить эти старинные инструменты, эти старинные ансамбли, и послушать, как это могло бы звучать в сегодняшний день. Для этого я использовал инструменты, частью которые сам изготавливал, частью которые у меня есть, я их приобрел у других мастеров. Надо сказать, что народные инструменты сейчас не так-то просто приобрести. Их можно найти, но не в каждом музыкальном магазине можно приобрести такой инструмент. Я решил записать такую музыку и записать целый альбом в различных сочетаниях. Первая фотография, которую я взялся озвучить, эта фотография была сделана в городе Казани в начале 20 века. Там изображены 4 музыканта, держащие в руках шлемовидные гусли и скрипки. Я решил записать песню «На речушке на мосту». Это плясовая песня. Я предполагаю, что такую музыку могли играть и в Казани. Сама песня была записана в Новосибирской области. Западная Сибирь населена переселенцами 19-20 века, так называемые столыпинские переформенные крестьяне. Переселенцы заселяли Сибирь, хотя до этого там уже жили русские старожилы, киржаки и многие другие народы. Одной из такой переселенческих традиций села Северная Новосибирской области я решил записать песню «На речушке на мосту».
0: Размер фотографии 6 сантиметров 6 миллиметров на 6 сантиметров 8 миллиметров. Картон, серебряно-желатиновый отпечаток. Фото сделано до Первой мировой войны. Государственный исторический.

0: Дмитрий Парамонов, собиратель, исполнитель народных песен и инструментальных наигрышей, аранжировщик, мастер-изготовитель музыкальных инструментов, рассказывает о своем проекте «Музыкальные фотооткрытки». После того, как он озвучил первую фотографию, это был эксперимент, начал подыскивать другие.
1: Затем я решил взять фотографию Челябинской области, семейный ансамбль мужа и жены. Фотография была сделана в середине 20 века, во второй половине. Также похожий ансамбль, шлемовидные гусли и балалайки. Такая же фотография была сделана в начале века, но от других исполнителей. Вот. И я думаю, такое сочетание инструментов тоже было распространено, потому что гусли шлемовидные выполняют функцию мелодическую и аккомпанементную части, а балалайка аккомпанементную и ритмическую. И тоже решил записать песню, зародился Дуняша. Песня тоже плясовая, это так называемая крутуха.
0: На фото Евдокия Павловна Зубкова и Матвей Сергеевич Федоров, жители села Варламово Чебаркульского района Челябинской области. В основе звучащей композиции «Плясовая» села Платоновка Северного района Новосибирской области. Привезли эту крутуху переселенцы из Восточной Белоруссии. Да, кстати, а что такое крутуха? Пляска. Пара кружится, сцепившись локтями. Кроме того, что Дмитрий Парамонов озвучивает старые фотографии, он еще и раскрашивает черно-белые снимки при помощи фото.

0: Колыбельная – древнейший жанр народного музыкального творчества. Это был целый мир. Мама или нянька не просто убаюкивали ребенка, порой колыбельная была далеким-далеким путешествием в волшебный мир сказки. Иногда пелись былины, и если непоседливый ребенок засыпал на самом интересном месте, следующей ночью ему в награду продолжение музыкального рассказа о славном герое. И так легенда пелась бесконечно. Почему певица, бард, композитор, педагог Евгения Славина обратилась к колыбельным? Пусть она сама скажет.
1: Я решила поделиться с вами теми открытиями, которые сделала, знакомясь с миром колыбельных. Колыбельная – это первая музыка, которую слышит малыш, приходя на землю. Первая молитва, первое благословение. Во все времена и у всех народов женщины пели детям колыбельные песни. Они очень разные. И оказалось, что их назначение намного шире, чем просто успокоить и помочь заснуть. Исследования фольклористов, этнографов, психологов, лингвистов и врачей подтверждают, что эти песни могут снимать боль, помогают поверить в свои силы, вспомнить, как устроена жизнь на земле, и, конечно же, набыться с родными людьми, напитаться их вниманием, любовью и заботой.
0: Я не могу назвать колыбельной Евгении Славиной стилизацией. Это колыбельные, созвученные нашему времени, и они сами подстраиваются под темп больших городов. Но Евгений оставляет им риторические, убаюкивающие фигуры, обволакивающие гармонии, ритмичные покачивания, традиционные приговоры. Баю-бай, ходит дрема, сидит дрема. Евгения Славина.
1: В старину люди пели больше, чем слушали. Сейчас же ситуация изменилась с точностью до наоборот. Дети наши – создания непредсказуемые, и для них колыбельной может стать любая песня. Но ее магия усилится, если вы поете ее в состоянии покоя и внутренней тишины.

Исаак Дунаевский и Василий Лебедев-Кумач, авторы только что прозвучавшей колыбельной. А продолжит нашу программу композиция Евгении Славиной, написанная на стихи поэта Аполлона Майкова.

остается назвать музыкантов, которые помогли Евгении Славиной создать колыбельные по разным поводам. Александр Ботвинкин – клавишный, Ханк, Сансула – перкуссия, Михаил Оленченко – гитара, Сергей Клевенко.

Женский кларнет и тин-вистл. А теперь постараюсь вкратце разъяснить название неведомых нам инструментов. Ханг – ударный музыкальный инструмент, похожий на алюминиевый тазик. Вернее, большой двойной тазик. По нему нежно стучат или просто водят пальцами и ладонями рук. Волшебный звук. Следующий диковинный инструмент – сансула. Очень популярный нынче. Он из семейства калимбы, африканского инструмента класса ламеллофонов. Играют пальцами обеих рук. Выглядит сансула как пульт, на котором вверх загнуты пластины. Звук сансулы не случайно у многих ассоциируется с мелодиями морских волн. Ну и, наконец, тин-вистл. Обычный жестяной свисток. Дудочка с шестью отверстиями. На этой дудочке играют народные музыканты Ирландии и Шотландии. Сейчас вы услышите композицию, в основе которой народные мелодии словацкой деревни «Сухая гора». Название музыкального коллажа такое освежающее – «Чистая горная музыка». Оркестр народных инструментов «Радио Братиславы» под управлением дирижера Мирослава Шмида на скрипке солирует Роберт Гашпар. Запись 1971 года, но в России «Чистая горная музыка» ранее никогда не звучала.

0: Самый уважаемый в России специалист по фольклорной музыке Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странствие за народной музыкой. Последуем за ним.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с ансамблями и солистами конкурсной программы фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», что завершился совсем недавно. Традиционно этот фестиваль проходит в поселке Шушенское Красноярского края, где при большом стечении зрителей на огромную сцену выходят коллективы с разных сторон нашей страны. Так, например, из города Перми на фестиваль приехал ансамбль «Радольница», который стал лауреатом конкурсной программы. И сейчас мы послушаем в их исполнении две песни, записанные в Пермском крае. Одна из них – это хороводная песня деревни Фоки Чайковского района «Разметем лужок». А вторая – плясовая песня «Пойду к Сидору по сито» из Юрлинского района Пермского края.

Фестиваль «Мир Сибири» – это прежде всего тесное общение, когда коллективы друг с другом встречаются, делятся своим опытом, и в результате этого общения нередко возникают самые разные творческие содружества. Вот один из результатов этого содружества я и хочу вам сейчас предложить. Так на сцене оказались Дарья Фандо и Рада Фролова, которые исполнили песни Брянской и Белгородской областей, и ансамбль «Акчаян». А что получилось в результате этого музыкального общения, вы сейчас услышите.

0: ансамбли «Орженица» и «Деница», представляющие Красноярский край, вышли на сцену, как и подобает, под гармонь. А потом каждый из них исполнил свои любимые песни и наигрыши. Так в исполнении ансамбля «Орженица» прозвучит лирическая песня Томской области «Сторона моя, сторонушка». А ансамбль «Деница» споет сибирские припевки.
1: Сторона моя, сторонушка, да я не знаю.

0: мы придумали соединить, казалось бы, несоединимые западный церковный инструмент, орган и русскую народную песню. С этой идеей я обратилась к двум замечательным музыкантам – Ирине Пыжьяновой и Валерию Толстову. Валерий Толстов работает органистом в одном из швейцарских храмов. Он взял за основу записи Ирины Пыжьяновой, которые мы сделали в студии «Радио России», соединил собственные импровизации на органе и голос Ирины в одном файле.
1: Это была непростая, но очень интересная музыкальная работа, поскольку мне не на что было опереться. У меня не было примеров для подражания, я никогда не слышал сочетания церковного органа и русского фольклора. В этом смысле мне приходилось действовать вслепую и с белого листа выискивать некие музыкальные образы, которые позволили бы гармонично объединить эти две традиции.
0: У вас, друзья, есть возможность оценить исключительное мастерство и фантазию Ирины и Валерия. Валерий Толстов выступил здесь еще и как звукорежиссер. «На плоту» – русская народная песня. Словесная прелюдия Ирины Пыжьяновой.
2: Хороводная песня Пермского края «На плоту ли на платочке». Я услышала ее еще в детстве, как ее пели взрослые участники разных ансамблей. И такое она мне показалась волшебной, потому что пелось в ней и про белое платье, и про Бога, и про ветер с вихарями, и солнце, и месяцы, ясные частые звезды. В пермской традиции она поется еще тонкими, высокими голосами, а я ее пою под кельтскую арфу.
0: Здесь вместо кельтской арфы орган. Ирина Пыжьянова и Валерий Толстов. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: более 10 тяжелых дронов ВСУ уничтожили за неделю бойцы группировки «Южная». Депутаты встали на защиту водителей и названы регионы самыми качественными и плохими дорогами. Подробности далее. Свыше десятка тяжелых дронов ВСУ уничтожили за неделю тараном операторы БПЛА добровольческого корпуса Южной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны. В ходе воздушного мониторинга бойцы своевременно обнаружили приближение вражеских беспилотников и оперативно вывели дроны-перехватчики в район целей. Все объекты были перехвачены и уничтожены еще в воздухе, не достигнув района применения. Пострадавшие при атаке дрона ВСУ по детской площадке в Белгородской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Трагедия произошла накануне в селе Принцевка. Дрон атаковал детскую площадку, на которой в то время играли дети. Погибла 13-летняя девочка. Другие две 7 и 9 лет получили тяжелые ранения. Детский омбудсмен назвала атаку ВСУ терактом. Власти следят за изменением привычек молодежи. Сенаторы отмечают позитивные изменения в образе жизни, но есть и повод для опасений. На смену старым угрозам приходят новые. Об этом пишет Сенатинформ. По данным опросов, более половины зумеров не употребляют алкоголь, и эта тенденция фиксируется на фоне общего снижения потребления спиртного в стране. Однако их все больше привлекают энергетики, вейпы и гаджеты, отмечают сенаторы. Законодатель Владимир Пушкарев связал эти перемены с результатами государственной работы по популяризации спорта, здорового образа жизни. Вместе с тем, новые привычки несут и новые опасности. Именно поэтому, как отметил Пушкарев, уже вводятся ограничения на продажу этих вейпов, энергетиков несовершеннолетним. Сегодня, по его мнению, главная задача не запрещать, а формировать у молодежи ту самую осознанность, которую она сама так часто декларирует. Депутаты встали на защиту водителей. Законодателей возмутила ситуация со взиманием платы за проезд по скоростной трассе во время ее ремонта. В беседе с ТАСС депутат Сергей Леонов привел в пример трассу М3, где на всем платном участке с ноября прошлого года стали появляться пробки из-за ремонтных работ. Леонов справедливо заметил противоречие в данной ситуации, поскольку люди заплатили деньги за комфортную и быструю езду, однако встали в серьезную пробку. В таком случае водители не должны платить за платку в течение срока ремонта дорог, полагает парламентарий. Тем временем названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами. Лидируют в рейтинге Москва и Челябинская область, в которых автодороги признаны лучшими. Последними в списке разместились Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Между тем, эксперты отмечают положительную тенденцию в развитии автотрасс. Если еще в 2020 году нормативам соответствовала половина региональных и местных дорог, то в конце прошлого года этот показатель превысил уже 55%. Власти не пускают на прилавки поддельные БАДы. За это время проверки Роспотребнадзор закрыл почти 28 тысяч интернет-ресурсов с предложением купить запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В черный список вошли сайты, продукция которых не прошла государственную регистрацию или содержит в составе превышающие установленные уровни добавки. К опасным БАДам, к примеру, относятся Солгар витамин D3 в дозировке 125 микрограммов, тайские капсулы Лида для похудения, а также жир. Разжигатель Блейк Спайдер. В Приморье из-за паводка пришла большая вода. 16 домов и 182 участка подтопило в результате ливней. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Наиболее сложная ситуация сложилась в Анучинском округе и Спасске-Дальнем, где нарушено электроснабжение. Еще в 7 округах перекрыты дороги. Уровень воды в местных реках поднялся до рекордных значений, на реке Спасовка до 4 метров. Напомню, в Приморье накануне действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах. Белоруссия формирует штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова командующего силами специальных операций Вооруженных сил Республики Александра Ильюкевича. По его словам, бригада будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, в 40 километрах от белорусско-украинской границы. Уже сформированы ряд частей, подразделений, набраны офицеры и личный состав. Напомню, необходимость укрепить собственные границы у Беларуси возникла после неоднократных угроз Зеленского атаковать размещенную на границе с Украиной белорусскую технику. США и Иран намерены провести сегодня переговоры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам. По словам главы государства, готовится сделка по Ормузскому проливу, за которой якобы последует соглашение по ядерным разработкам ближневосточной страны. Политик не стал уточнять детали встречи, место, формат, состав участников. Он лишь заметил, что не намерен ставить крайний срок для заключения сделки. В преддверии переговоров глава Белого дома отменил запланированные обстрелы Ирана. В испанской Сеуте накаляется обстановка. У переполненного центра временного пребывания происходят конфликты между мигрантами. Люди не выдерживают жару, нехватку еды, воды. Тяжелые бытовые условия усугубляются отсутствием нормального сна, сообщает РИА Новости. Полиции едва удается сдерживать толпу. Напомню, в конце июля испанский автономный город Сеута в Северной Африке столкнулся с массовым проникновением мигрантов. На территорию Евросоюза пытались пробраться около 60 тысяч человек, в то время как население самой Сеуты составляет около 85 тысяч. Полиция Марокко выдвинула собственное предположение насчет причин стихийного потока нелегалов в Евросоюз через Испанию. Преступные сообщества, включая сети по торговле людьми, намеренно использовали цифровое пространство, дабы дезинформировать простых людей и убедить их в возможности легко и без последствий проникнуть в европейское пространство. Об этом сообщила МВД Марокко. Первая магнитная буря августа началась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Уровень ее интенсивности находится между слабым и обычным. По прогнозам ученых, буря продлится не более 4-6 часов, поэтому сильных влияний на окружающую среду она не окажет. Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье. Так думает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, только 20% продолжительности нашей жизни зависит от качества здравоохранения, а вот остальное – от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Академик добавил, что многие люди сейчас выбирают гаджеты вместо прогулок. Такая тенденция может сокращать годы жизни, предупредил академик. Но я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Воронежскому Факелу в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов, еще один мяч забил Жубал. У гостей отличились Максим Латурищев и Алексей Сутармин. Голкипер хозяев Станислав Акацев на 51-й минуте отбил 11-метровый удар. Краснодар одержал вторую победу на старте сезона. Также вторая победа у «Зенита». Команда Сергея Симака переиграла Оренбург со счетом 3-0. Шанхай Шэньхуа уступил Ляонин Тяжэнь в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. Шанхай Шэньхуа, который возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение подряд в чемпионате страны и занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков. Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу. В финале команда обыграла московский «Локомотив» со счетом 5-1. Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. В прошлом году она становилась бронзовым призером в данном виде программы. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Яндовицкий стал победителем спартакиады народов России. Соревнования проходят в Магнитогорске. Яндовицкий стал лучшим в весовой категории свыше 100 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Петропавловске-Камчатском 22-24 градуса, облачно. В Магадане 16-18. В Челябинске 20-22 градуса, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске 21-23. В Омске 24-26, кратковременный дождь с грозой. В Красноярске 27-29 градусов. В Петрозаводске 19-21, временами пройдут дожди. В Перми 24-26. В Оренбурге 26-28 градусов. В Пензе сегодня 28-30, лишь вечером. вечером пройдет небольшой дождь. В Волгограде 32-34 градуса, в Краснодаре теплее 34-36, в Нальчике 28-30. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет кратковременный дождь, температура днем составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Читает Александр Коршунов. Часть первая.
1: В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание, делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб, целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого. Не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг Николая Павловича был сильнее. Хотелось показать ему всю свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно, величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем, и потом, уезжая, сказал: Знайте, что мне все известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь, он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и Отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты. А Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из первого – людей богатых и придворных, из второе – небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье – из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое – из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом, боясь осквернить ангельскую чистоту невесты. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это. Он был в том периоде, когда ты еще не сделалась привычна. И ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты»,
2: этому ангелу. Я себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи, и свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: нет, не сержусь. Да, ты вот сказала, он замялся, ему показалось это слишком дерзко, ты сказала, что полюбила меня. Ну, прости меня, я верю. Но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это? Да, теперь или никогда, подумала она. Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно. И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая, если бы не императорство, не променяло бы этого на того. Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. Вы хотите знать, кого? Да, его, государя. Мы все любим его. Я воображаю, вы в институте. Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать. Ну так что же? Нет, я не просто. Она закрыла лицо руками. Как? Вы отдались ему? Она молчала. Любовницы? Она молчала. Он вскочил и, бледный, как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. Боже мой, что я сделала, Стива? Не трогайте меня! О, как больно! Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. Вы что, князь, я... Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщиной, вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею и, повернувшись, убежал. Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его. Но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил у него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его, Варенька, руководило им. В нем было и другое –
1: истинно религиозные чувства, которого не знала Варенька, который, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководила им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился как своему старцу Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемым, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. «Не мое дело рассуждать». Мое дело нести назначенное послушание. Будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев. Но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцев. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении

0: только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил. А воспоминания и, ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, а потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил, 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался. Теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось. И когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело. Но осталась привычка.
1: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой. Сутулые, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела, а восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто. –

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку, а жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко. Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек. И в жару, и в холод сердце работает в стрессовом режиме. Поэтому во время холодов важно избегать резких перепадов температуры и не начинать интенсивную нагрузку сразу после выхода на улицу. А в жару пить достаточно жидкости, избегать перегрева, переносить активность на утро или вечер и осторожно относиться к мочегонным препаратам, если они назначены врачом. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут. Потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы – Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным, реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
6: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
6: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
6: То есть один процесс цепляет другой?
7: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, в зашлакованном организме.
6: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
6: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
6: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
6: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
6: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
6: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе севидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
8: И сегодня при заказе вы можете получить севидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Расскажите подробнее, что входит в состав севидала.
7: В севидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
9: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна. Севидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы севидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
8: Сегодня каждый при заказе может получить севидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю. 8 800 100 ровно 0133 33. Или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
7: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
8: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133. Или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Это здорово. Спасибо вам большое.
7: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом севидал.
9: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
7: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
9: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
10: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания не является биологически активной добавкой, не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Алло.
12: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
13: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
15: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
16: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 6 пунктов управления беспилотниками уничтожили за ночь российские бойцы в Харьковской и Сумской областях. Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники. Подростки стали реже совершать преступления. Подробности далее. 6 пунктов управления беспилотниками, а также 2 самоходные артиллерийские установки уничтожили за ночь бойцы «Севера» в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили источники в силовых структурах. Удары наносились с помощью расчетов FPV-дронов. В результате атаки уничтожены в том числе 2 станции РЭП, а также пункт временной дислокации ВСУ. В августе впервые выплаты по больничным листам начнут получать самозанятые, те, кто в начале года стал участником программы добровольного страхования и платил взносы в социальный фонд. Об этом сообщается на сенаторском ресурсе «Вместе РФ». Размер выплаты можно выбрать из 2 вариантов – 35 тысяч рублей за 30 дней больничного при ежемесячном взносе 1344 рубля или 50 тысяч при взносе почти 2000 рублей. Вступить в программу можно в любое время, но первые выплаты придут не раньше, чем через полгода. Комитета по социальной политике Светлана Кириллова сообщила, что в перспективе рассматривается вариант скидки для тех, кто за год ни разу не болел, взносы могут снизить на 30% без уменьшения страховой суммы. Одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники. Об инициативе РИА Новости рассказала зампредседателя Госдумы, рассказал Борис Чернышов. Сертификаты можно будет использовать для приобретения отечественной техники первой необходимости, такой как холодильник, стиральная машина, электрическая плита или обогреватель. Причем менять будут только неисправную технику, ремонт которой требует значительных затрат. Сертификаты можно будет получать не чаще одного раза в 5 лет. Чернышов считает, что проект позволит улучшить социальное положение одиноких пенсионеров и уменьшить вероятность бытовых возгораний. Подростки стали реже совершать преступления. Об этом свидетельствует статистика МВД. За первое полугодие в стране зафиксировано около 13 тысяч противозаконных фактов с участием детей, что на 6% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, пишут ведомости. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления имущественного характера. В этом году таких случаев стало больше на 4%. Кроме того, часто подростков привлекают к ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также незаконный оборот наркотиков. МВД тем временем советует россиянам со всей бдительностью снимать деньги через банкоматы. Чтобы не стать жертвой мошенников, терминалы по выдаче денег следует выбирать внутри отделений банков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. Перед использованием нужно внимательно осмотреть картоприемник и клавиатуру на наличие посторонних элементов. Если устройство кажется нестандартным или шатается, следует воздержаться от использования, уточнили эксперты. Во время операции необходимо прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, а также осматриваться по сторонам. Если рядом находятся подозрительные люди, лучше отложить операцию, подытожили в министерстве. Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Электричества нет в многоквартирных домах сразу в нескольких районах приморской столицы. О причинах поломки и сроках восстановления сетей не уточняется. По данному факту прокуратура проводит проверку. В Приморье тем временем из-за паводка пришла большая вода. 16 домов и 182 участка подтопило в результате ливней. Об этом сообщает региональный главка МЧС. Наиболее сложная ситуация сложилась в Анучинском округе и Спаске-Дальнем, где нарушено электроснабжение. Еще в 7 округах перекрыты дороги. Уровень воды в местных реках поднялся до рекордных значений. На реке Спасовка до 4 метров. Напомню, в Приморье накануне действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги, 2 моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг перспектив восстановления отношений с иранской стороной. Страны достигли договоренности по Армузскому проливу, и теперь Тегеран должен выполнить условия по ядерной программе. Об этом Трамп заявил на встрече с журналистами. По его словам, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Стороны переговорного процесса убедили Штаты в том, что сделка есть. Далее можно выходить на тему ядерной программы. Глава Белого дома ранее анонсировал сегодняшние переговоры с иранской стороной. Правда, он не стал уточнять детали по поводу формата, места и участников встречи. В испанской Сеуте накаляется обстановка. У переполненного центра временного пребывания происходят конфликты между мигрантами. Люди не выдерживают жару, нехватку еды и воды. Тяжелые бытовые условия усугубляются отсутствием нормального сна, сообщает РИА Новости. Полиции едва удается сдерживать толпу. Напомню, в конце июля испанский автономный округ, город Сеута в Северной Африке, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. На территорию Евросоюза пытались пробраться около 60 тысяч человек, в то время как само население Сеута составляет около 85 тысяч. Полиция Марокко выдвинула собственное предположение насчет причин стихийного потока нелегалов. Преступные сообщества, включая сети по торговле людьми, намеренно использовали цифровое пространство, дабы дезинформировать простых людей и убедить их в возможности легко и без последствий проникнуть в европейское пространство. Об этом сообщила МВД Марокко. Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем этого месяца. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха вечером достигла отметки в плюс 30,6 градуса. Сегодня температура в столичном регионе также будет немного выше нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
19: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
18: Между тем, гидрометцентр снял оранжевый уровень погодной опасности, который был введен в столице из-за жаркой погоды. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать 12 августа. Частично его увидят жители севера и северо-запада России. Об этом сообщается в астрономическом прогнозе Московского планетария. Удивительное явление начнется в 18 часов 34 минуты и продлится почти до 11 вечера по московскому времени. Максимальная фаза затмения придется на 20 часов 46 минут. Полную фазу хорошо увидят жители полуострова Таймыр, Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
13: Спорт.
20: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету «Жубала». У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Киэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо», набравшие по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера – 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Заявление российский специалист сделал после 3-го подряд поражения в национальном чемпионате. Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. В женском турнире в прыжках с метрового трамплина россиянки остались без медалей. Ульяна Клюева финишировала четвертой, а Кристина Айдарова стала 11-й. В синхронном плавании Алина Румянцева и Захар Трофимов взяли бронзу в технической программе дуэтов. Это были новости спорта.
13: Погода.
18: В Магадане сегодня 16-18 градусов. Во Владивостоке 21-23, временами пройдут дожди. В Тюмени 26-28 градусов. В Новосибирске 30-32, временами пройдут осадки. Кратковременные дожди ожидаются сегодня в Омске, в городе 24-26 градусов. В Великом Новгороде 21-23 градуса. В Казани 24-26, в Ялте сегодня 29-31. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, за пультом эфира звукорежиссер Дмитрий Белов. С добрым утром. Вот и август, третий день, понедельник. Восход солнца сегодня в 4 часа 7 минут, закат в 20 часов 43 минуты, долгота дня 16 часов 36 минут. Луна убывающая в третьей четверти в созвездии Овна. Характер погоды сильно не меняется, немного похолоднее в первую неделю августа. В восточных и северных районах днем 22-23, ночью 10-11. В западных 23-24 днем, ночью 10-12. В Вологде днем 23, ночью 11 градусов тепла. Ветер западной четверти, атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба в пределах нормы. Сейчас главные новости с выпуском Никита Ершов.
1: Доброе утро. Вологодская область впервые выделит более 9 миллионов рублей на подготовку инженеров. Средства пойдут на обучение студентов Вологодского госуниверситета по профилю «Оптические приборы и системы в машиностроении». Программа реализуется совместно с Вологодским оптико-механическим заводом в ответ на потребность предприятия в квалифицированных кадрах. В этом году по целевой квоте на первый курс примут 16 человек. Учебу оплатит регион, а завод обеспечит студентам повышенную стипендию. После обучения выпускникам будет гарантировано трудоустройство. В правительстве области отметили, что финансирование будет многолетним. За 2 года на эти цели направят 44,5 миллиона рублей. Жители области предупреждают о росте числа мошеннических схем. Ежедневно вологжане получают ложные сообщения о доставке товаров, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, а также подозрительные уведомления в домовых чатах и о взломе аккаунтов. Специалисты пояснили, резкий рост таких сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошеннических колл-центров. Чтобы снизить риски, стоит проверить сведения о себе в открытом доступе и усилить настройки приватности в мессенджерах. Скрыть номер телефона, ограничить поиск аккаунта по номеру, запретить незнакомым писать первыми и добавлять в группы. В Вологде начали ремонтировать Красный мост. Работы в рамках второго этапа благоустройства набережной продлятся до 20 августа. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Строительство общежития для работников металлургического комбината началось в Череповце. Объект возводят на улице Заря Свободы в индустриальном районе. Будущее 10-этажное здание рассчитано на 100 квартир. На проект из областного и муниципального бюджетов выделено 500 000 000 рублей. Сдать общежитие планируют в декабре следующего года. Обновленная библиотека номер 10 открылась на улице Судоремонтной в Вологде. Теперь это современный детский культурно-просветительский центр. В библиотеке отремонтировали помещение, обновили мебель, оборудовали зал для мероприятий с интерактивной панелью, зоны для чтения, работы и творчества. Закуплена компьютерная техника, а фонд пополнился более чем на 1000 книг. Библиотека единственная в микрорайоне. Ее посещают более 5000 читателей. Ремонт завершили на 2 месяца раньше срока. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Форма обучения – очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных организаций. 270 тысяч вологжан прошли диспансеризацию с начала года. Итоги подвели в Министерстве здравоохранения области. Среди факторов риска, которые могут привести к серьезным хроническим заболеваниям, выявлены нерациональное питание, низкая физическая активность, курения и потребления алкоголя. Практически у каждого второго человека были выявлены избыточная масса тела или ожирение. Также обнаружены заболевания системы кровообращения, органов пищеварения и случаи сахарного диабета. Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно в поликлинике по месту жительства. Сквер в китайском стиле создают у Центра боевых искусств в Череповце. Сейчас подрядчик монтирует инженерные сети. Сквер украсят стилизованные входные арки, скульптуры львов, стражи и зеленые насаждения. Оформление будет перекликаться с архитектурой находящегося поблизости Центра боевых искусств. На этой неделе приступят к устройству фундаментов под арт-объекты, а сами скульптуры планируют изготовить в середине сентября. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный. Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться два раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет сегодня. Дети будут работать над укреплением здоровья, координации, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФОКа, предъявив справку от педиатра, сообщает спортивный медиа-офис области. В Гонконге завершился чемпионат Азии по шахматному блицу. В турнире участвовали 160 спортсменов из 12 стран, в том числе 18 россиян. Череповецкий гроссмейстер Александр Рахманов вошел в пятерку сильнейших. Он набрал 9 очков и занял 5 место. Чемпионом стал вьетнамец Ле Туан Минь с 11 очками. Александр Рахманов входит в сотню ведущих шахматистов мира и считается одним из лучших специалистов по защите в российских шахматах. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Областное радио. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Продолжаем программу понедельника и посвятим это утро памяти нашего знатного земляка. 3 августа 1984 года оставил мир земной русский писатель Владимир Федорович Тендряков. Родом он из Верховашского района, деревня Макаровская, Шелоты, и оставил имя свое в областном центре в названии улицы и в названии детско-юношеского библиотечного центра. И, конечно, это не случайно. Писатель Тендряков был большой друг юношества. И в своих книгах он говорил о трудном периоде взросления, о тревогах и сомнениях юных сердец. Со специалистом юношеского центра имени Тендрякова, бывшей Тендряковки, Людмилой Евгеньевной Сергеевой Христовой, начинаем мы этот разговор. Советуем побыть с нами в это утро, потому что дальше послушаем и самого писателя, его завещание молодым поколениям, ради которых жил и творил. Людмила Евгеньевна, читают ли, насколько он сегодня современен?
9: Да, действительно, Владимир Тендряков, к сожалению, не настолько известен волокжанам, как Василий Белов, Николай Рубцов или Ольга Фокина. А между тем, это очень яркий, самобытный писатель. И он оставил свой такой неповторимый след в отечественной литературе 20-го столетия. И произведения Владимира Тендрякова повествуют не только о советской жизни в 30-е, 40-е, 70-е годы прошлого столетия, но и о вечных нравственных ценностях. И нам, волокжанам, конечно же, нужно знать своих писателей и помнить, и не только таких вот широко известных, наших любимых, но и писателей, которые родились на Вологодчине и многое сделали для того, чтобы вот наш край и прославить. И мы горды тем, что все-таки Владимир Тендряков уроженец нашего Вологодского края. Он родом из глухой Верховарского района деревеньки Макаровская, где появился на свет 5 декабря 1923 года в семье советских служащих. Мать у него была домохозяйка, а отец был прокурором. И семья очень часто переезжала из одного населенного пункта в другое. И, по сути дела, очень много интересных фактов мы узнаем, познакомившись с детскими и юношескими годами этого человека. Удивительно то, что вот когда семья жила в Ожеге, в автобиографии Тендряков вспоминает впоследствии, что он учился из рук вон плохо, и даже на второй год в 7-м классе остался. В общем, это удивительный факт. Но когда переехали Тендряковы в Подосиновец, это село Кировской области, он взялся за ум и закончил школу очень даже прилично. Большинство отметок в его аттестате было 4 и 5. И удивительно, но тоже в такой факт второй удивительный, одна единственная тройка у него была, опять же, парадоксально, по письменной литературе. Представляете, человек, который в подростковом возрасте увлекся чтением и очень много читал, он был таким заядлым книгачеем, что можно даже позавидовать. И тем не менее, вот факт остается фактом. Единственная тройка по литературе. Но это не помешало ему впоследствии, уже после окончания Великой Отечественной войны, в которой он принимал участие, поступить сначала в ВГИК, потому что он мечтал в детстве стать художником, и учителя опрочили ему славу художника и говорили: тебе надо учиться обязательно, Володя. Тем не менее, он через год перевелся в литературный институт и в 1951 году окончил ее. Вот что еще интересно, свое первое произведение он написал, когда ему было 21 год, а опубликовал, когда было ему 24. То есть это все-таки очень такой достаточно молодой возраст.
0: Это для тех времен это очень-то значимый большой
9: значимый
0: шаг.
9: Значимый шаг, да.
0: Не просто так было напечататься
9: да,
0: в те времена.
9: Согласна.
0: Была цензура, вот именно такая творческая, писательская цензура, очень строгая.
9: Строгая,
0: строгие требования,
9: да,
0: были.
9: И вообще вот поражает еще то, что в 70-е годы он был, ну, я не хочу сказать слово безумно, но очень популярен, и тиражи его книг были огромные. Вот произведение, которое он написал для подростков, «Весенние перевертыши» и повесть «Ночь после выступа», выпуска.
0: «Ночь после выпуска», вот насколько я помню, наше поколение как раз в школах эта книга
9: изучала,
0: ходила из рук в руки.
9: Да.
0: Зачитывались этой повестью.
9: Этой повестью, да. И вот эти произведения, они до сих пор переиздаются многократно. У нас в библиотеках есть эти книги, и мы призываем подростков, старшеклассников, студентов познакомиться с ними. Они весьма
0: любят. Вот о нем пишут: остро конфликтные и духовно-нравственные проблемы поднимал Тендряков. То есть он пытался как-то внедриться вот именно в эту молодежную подростковую,
9: да,
0: детскую,
9: да,
0: среду, подростковую больше.
9: Почувствовать, чем живет подросток,
0: да,
9: что такое добро, что такое зло в его восприятии, тем ли он озабочен, вот как формируется, чему учит школа. Это очень вопросы злободневные во все времена и во времена когда Тендряков жил, и сейчас они так же актуальны, как и 100 лет назад, или там 30 лет назад. Так что действительно, его произведения, они и сегодня современные, и могут вызвать интерес у молодых людей.
0: И тем не менее, мы все-таки говорим о том, что не сильно популярен он среди молодежи сегодня, и для этого есть у вас уже тоже конкретные подтверждения.
9: Мы долго думали над тем, как отметить юбилей писателя в год его 95-летия, и создали такой проект, который называется «Владимир Тендряков. Перезагрузка». Много этапов у нас перезагрузки.
0: А вот книги, интересно, сейчас хоть что-то переиздаются?
9: Да, конечно, я уже... Да? Нет, вот «Весенний перевертыш», «Ночь после выпуска» — это постоянно переиздают, и школьники по всей стране, в общем-то, обращаются к этим произведениям. Ну и другие, люди или не люди, вот то, что было Тендряковым в последние годы своей жизни написано как бы в стол и уже опубликовано после его смерти, это очень сильное произведение, которое открывают такие, ну, малоизвестные, может быть, страницы нашей Великой Отечественной войны, потому что Тендряков был связистом, он участник Сталинградской битвы, и в этих произведениях вот своих он очень много вот именно писал, опираясь на свой собственный опыт. Хотя он не считал себя героем войны, он даже писал, что, увы, я героем войны не был, а вот тружеником, пожалуй, да, потому что не одну сотню километров он прополз вот именно как связист, восстанавливая связь. И...
0: То есть в его биографии очень еще много ценного, то, что, может быть, не показано до сих пор. Не только произведение, но и биография писателя ценна.
9: Очень. И вот автобиография, конечно, mm-hmm. это тоже тот источник, который может быть полезен любому человеку, потому что всегда, вот лично мне было интересно, как человек стал тем, кем он стал. Вот как становится писателем? Мальчик из глухой вологодской деревеньки, из глубинки вологодской, да, стал писателем с именем, потому что его имя мы в любом цикле в эпическом справочнике литературном найдем. И действительно, он оставил свой яркий след в литературе 20-го столетия.
0: Людмила Евгеньевна, ну вот сейчас вот мы вышли на связь с Николаем Александровичем Корбовым. Это наш журналист, автор программы «Земляки» в свое время. Очень много уделял внимания, очень много работал над темой Владимира Тендрякова. Николай Александрович, слышите ли вы нас?
10: Да, я слушаю. Доброе утро.
9: Доброе утро, Николай Александрович.
10: Доброе.
0: Вот как обрадовалась Людмила. Людмила Евгеньевна обрадовалась, услышав вас, потому что вы очень много работали над этой темой.
10: Да. Позвольте сказать несколько слов буквально. Людмила Евгеньевна, я рад вас слышать.
9: Спасибо.
10: И занимаетесь этим делом, вот этой темой Тендрякова вплотную. Большая вам благодарность. Тендряков, конечно, он очень современен и сегодня. Ведь главная проблема нашего времени – это отсутствие идеологии. Сейчас во что упирается и государство, и народ наш, и президент не устает повторять, что вот надо. Что такое идеология, как она должна выглядеть вот в наше время сейчас? Многие умы пытаются добиться истины, но никак не могут сойтись. Вот, что есть нравственность? Я вот вспоминаю те передачи, в которых участвовал сам Владимир Тендряков, его голос. Его вопрос, главный и основной, мне кажется, который должен пройти, вот он отвечает на вопросы студентов при встрече с молодежью. «В чем вы видите опору нравственности?» – спрашивают молодые. Писатель отвечает: «В критическом отношении к самому себе. Вот в чем опора нравственности». И сейчас вот в наше время как раз вот и нужно задуматься над этим. Наступило время, знаете, такое, кто называет это безвременьем, кто как. Но, в общем-то, сложное время. Время такое расцвета, я бы сказал, индивидуализма. Вот когда наступил, когда мы вернулись, как говорится, на два шага назад, вернулись в дикий капитализм, и время индивидуализма, вот оно так буквально переворачивает во многих случаях нашу устоявшуюся нравственность нашего российского народа, вологжан. Вот Вологодская область – это же центр, это сердце России. И здесь сохранились традиции, вот те нравы лучшие нашего русского

0: писателя. Я прочитал ее и буквально эту всю книгу исчеркал и впечатлил вот такими заметочками, пометками. В общем, там ни фраза, что ни абзац, что это целый муравейник мыслей, понимаете? Вот такой прямо голова горит от этой книги. Мне кажется, вот ее бы хорошо поставить в основу вот этого дискуссионного клуба и поднять проблема с участием писателя и молодежи, студентов туда больше приглашать, школьников.
1: Николай Александрович, вот спасибо большое. Это очень хорошая идея.
2: Очень интересно.
3: Сегодня день памяти Владимира Федоровича Тендрякова. Талантливый человек, талантливый как педагог в первую очередь, а затем уже и как писатель, потому что большую часть своих произведений он посвятил детству и юношеству, возрасту исканий и сомнений. Он умел пропустить сквозь призму литературы духовно-нравственные проблемы, умел увидеть и помочь разрешить остроконфликтные ситуации, возникающие в школьном подростковом периоде. 3 августа 1984 года Владимир Федорович Тендряков покинул этот мир, оставив свои произведения поколениям ищущих. Каким он был, Владимир Тендряков, писатель и человек, предлагаем вернуться на несколько лет назад и послушать и самого Владимира Тендрякова, и мнение о нем организаторов тендряковских чтений Тендряковки, директора Ольги Николаевны Анфимовой и специалистов Ирины Николаевны Трапезниковой и Людмилы Евгеньевны Сергеевой-Христовой.
4: Сейчас таких людей просто, наверное, не осталось. Очень мало людей, которые имеют гражданскую какую-то внутреннюю твердость характера, самоопределение четкое внутреннее, которые понимают вообще в принципе, чем они занимаются, для чего они, как они живут. Эти вопросы, если честно, волнуют.
2: Практически нет такой темы сферы человеческой жизни, о которой бы не высказался Владимир Федорович. Вот одна из номинаций нашего конкурса, Владимир Тендряков, сегодня называется «След, который сумею оставить». И вот что интересно, когда учителя русского языка и литературы предложили своим старшеклассникам поразмышлять на эту тему, они получили такие неожиданные эссе и поразились тому, что, оказывается, эта тема очень важна для самих вот этих юных наших волокжан, вот 15, 16, 17-летних ребят. Она их так буквально, вот, как говорится, ребенка зацепила, что они уже после урока, когда на этом уроке писали это эссе, они подошли к учителю и продолжали общаться на ту тему. Оказывается, и сама эта учительница была вот этой поворотом событий удивлена. Она не ожидала, что тема взволнует, что это интересно ребятам, и что они действительно нуждаются вот в такой формулировке вопроса, чтобы поразмышлять о том, что для них важно в жизни, что ценно. И пусть несколько, может быть, наивными были некоторые их работы, в этом возрасте мы все-таки пребываем в таком идеалистическом восприятии мира, да, вот я читала эти работы и поражалась, но они тем и ценнее, что люди ищут вот опору и понимают, что жизнь-то надо как-то вот прожить определенным образом, и очень важно, какой след ты оставишь. То, что мы все наследим, как один мальчик сказал, это действительно так, но он так еще закавычил это слово, но какой это будет след, да, и когда начинать нужно следить, тоже так пошутил, сиронизировал. И вот я хочу сказать, что вот очень хочется, чтобы наша конференция оставила в памяти вашей и ваших, так сказать, сердцах такой добрый, хороший след, и чтобы вот этот огонечек, который вот я вижу в ваших глазах, он светил, высветил.
3: Что же оставил молодым и юным Владимир Тендряков в качестве назидания, в качестве доброго совета? Как жить, какой след оставить?
5: Каждый человек какой-то след после себя обязан оставить, не прожить пустую. Каждый человек обязан что-то сделать, не только для самого себя, накормить самого себя, но хотя бы воспитать ребенка. Это уже след в будущее. Каждый человек должен что-то сделать в обществе, пусть его имя не будет известно, но он должен оставить в человечестве какой-то след. Это непременно. Сколько людей безвестных оставил след в нашей жизни? Кто назовет изобретателя колеса? Неизвестно. Какая баба изобрела закваску для хлеба? Никто этого не знает. Этот след в жизни, оставленный ею, питает из поколения в поколение все человечество. И таких примеров можно привести. Не обязательно след должен быть связан еще с именем. Но каждый человек должен к этому стремиться, чтобы оставить наиболее

0: яркий, наиболее глубокий свет. Хватит на него сил? Да. Не хватит? Ну что делать?
1: Уметь жить с другими людьми. Вы спросите, а как это делается? Я вам рецепта не скажу. И не думаю, что кто-либо на свете вам сказал какой-то универсальный рецепт. Религия добивалась нравственности требованием каких-то определенных моральных правил. Не убий, правила не лжесвидетельствуй, правила не кради и так далее и тому подобное. Но дело в том, что жизнь весьма сложна и многообразна. И можно ли прожить сложную и многообразную жизнь, руководствуясь только каким-то десятком, ну пусть двумя десятками нравственных трафаретов? Этого быть не может. Всегда жизнь обернется такой стороной, когда вдруг окажется, что нравственные правила, даже самые абсолютные, вдруг окажутся безнравственными. Вот возьмемте такой хотя бы пример. Самый шаблонный, самый обыкновенный пример. Кажется, никто не может возразить против такого правила. Не лги, не лжесвидетельствуй, как говорится в заповедях Моисея. Но представьте себе, будет ли нравственным, когда врач умирающему больному скажет в лоб: «Ты не будешь жить, ты скоро умрешь». Этим самым он к физическим страданиям прибавит еще страдания духовные. И любой врач с более тонкой духовной конституцией непременно скажет своему больному больше. Что он делает в строгом понимании слова? Он врет. Безнравственно ли это ложь? Нет, не безнравственно. Или давайте другой пример. Давайте из педагогической, скажем, деятельности. Учитель завышает отметку ученику, ставит отметку, не соответственно его знаниям. Плохо? Да, обычно это плохо. А если ученик вдруг совершенно не уверен в себе, и учитель, как педагог, желая воспитать в нем уверенность в себе, может он пойти на такую ложь, по сути дела? Наверное, может и имеет право.
2: В чем вы видите опору нравственности? В критическом отношении к самому себе.
1: Понимаете? Искусство жить не укладывается ни в какие трафареты. И поэтому рецепта, как быть нравственным, я вам сказать не могу. Я сам их ищу и свои поиски пытаюсь рассказывать другим.
3: Поиски находки жизненных ценностей Владимира Тендрякова, о чем он рассказывал другим в своих произведениях.
4: Мать давала мне в школу завтрак. Два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре. На большой перемене я достал их, и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул: «Кто хочет?» Без злого умысла кто-то подтолкнул мою руку. Хлеб упал. Задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошло по кускам. Раздавило их.
5: Пахоруки!
4: Пахоруки! Выругал меня Пашка и отошел. За ним все поползли в разные стороны. На крашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все в горячах, нечаянно, убили какое-то животное.
6: Учительница Ольга Станиславовна вошла в класс.
4: Потому как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле заметной запинкой, я понял, она голодна тоже.
6: Это кто у нас такой сытый?
4: И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили. Володька Тинков сытый. Он это. Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно у нас быть сытым. Но я, к сожалению, действительно был сыт. Мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паёк. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленным яйцом.
6: Ольга Станиславовна начала урок. В прошлый раз мы проходили правописание. И замолчала. В прошлый раз мы... Она пыталась не глядеть на раздавленный хлеб. Володя Тинков, подбери за собой.
4: Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб. Стер вырванным из тетради листом клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал. Весь класс дышал над моей головой.

0: С тех пор я наотрез отказался брать в школу завтраки. А вскоре я увидел истощенных людей с громадными, кротко-печальными глазами восточных красавиц и больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами. Истощенных кожей и кости у нас стали звать шкелетниками, больных водянкой и слонами. И вот березовый сквер возле вокзала. Я кое к чему уже успел привыкнуть. Не сходил с ума. Не сходил с ума я еще и потому, что знал. Те, кто в нашем привокзальном березничке умирал среди бела дня, враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: если враг не сдается, его уничтожают. Они не сдавались. Что ж, попали в Березняк. Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкелетником.
1: Дыбаков, первый секретарь партии, высокий, в полувоенном кителе, с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами. В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке.
2: Поперек дорожки под его хромыми сапогами лежал оборванец. Костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив свой коричневый череп на грязные костяшки рук. Глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голода. С кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.
1: Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой. Хотел было уже обогнуть эти случайные мощи, как вдруг мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, свистящие внятно произнесли:
2: поговорим, начальник. Аль боишься меня, начальник?
1: Поговорим. Спрашивай, отвечу.
2: Перед смертью скажи. За что? За что меня? Неужели всерьез за то, что две лошади имел?
1: За это?
2: Не признаешься. Ах, сверлюга.
1: Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?
2: Что мне ваш чугун? С кашей есть.
1: То-то и оно. А вот колхозу он нужен. Колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно.
2: Не хотел.
1: А почему?
2: А всяк за свою свободушку стоит.
1: Да не свободушка причин, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил и вдруг отдай. Собственности своей жаль. Разве не так?
2: Но ты мне лошадей, начальник. Остановись. Зачем же еще и живота лишать?
1: А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно.
2: Кто знает.
1: Вот и мы не знаем, как бы ты с нами поступил, если чувствовал, мы на тебя нож острый готовим. Молчишь? Сказать нечего. Тогда до свидания.
0: Дыбаков перешагнул тощие, как палки, ноги собеседника. Двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним брезгливо обогнув доходягу, двинулись остальные.

делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц. Областное радио.

0: В эфире Радио России Вологодская область. Поэтическая страничка.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Евгений Тюлев. Сегодня необычная для меня ситуация, когда я нахожусь за микрофоном, а не за звукорежиссерским пультом, поскольку тружусь я звукорежиссером на ГТРК Вологда и на кукольном отделении школы-студии драматического искусства «Чайка». Помимо основной деятельности трудовой, я пишу стихи. Вы могли услышать мое творчество в прошлых эфирах на Радио России. Сегодня готов представить свежие стихотворения, а также поделиться историями, произошедшими за минувший год. В 25-м году состоялось знаменательное для меня событие. Наш творческий союз с художником-постановщиком Ириной Павловой стал семейным союзом. И поскольку мы любим путешествовать, мы отправились в свадебное путешествие в Беларусь. И там произошла следующая интересная история, которую я писал в стихотворении. Отпуск. Апрель. Беларусь. Сотни километров от дома. Гуляю, интересуюсь, горжусь продукцией Минского Часпрома. Но в ТЦ есть один закуток. Белорусских книжек лоток представлен на обозрение люду. «Гости! Из какого вы города?» – спрашивает нас продавец. «А что случилось в Вологде?» «В Вологде родился отец. Хоть от дома вы далеки, в общем-то все земляки. Я каждого приветствовать буду». Стихи надо не только писать, но и доносить до слушателей. Поэтому, помимо чтения на радио, я еще также выступаю. И одно из запомнившихся выступлений проходило в рамках отчетного мероприятия театральной лаборатории «Чердак» под руководством актрисы Маши Иваненко. Познакомлю вас с двумя стихотворениями из мини-цикла «Преодоление», которое как раз прозвучало на этом мероприятии. И этот мини-цикл, он посвящен творческим людям, поскольку они регулярно преодолевают себя, когда выходят на сцену, и либо же преодолевают какие-либо технические трудности. Субботний вечер, день поэзии. Актеры рабочего театра расставили свечи, сценой грезили, поднимались по ступеням Монмартра. Поставленный голос, уверенное движение, отточенное, как блеск кинжала. Отброшена робость, лишь платье волнений едва заметно дрожало. И второе стихотворение из этого цикла. В черном фраке пианист за таким же черным роялем исполняет опус на бис, но опус неузнаваем. Рояль расстроен, и диссонанс звучит за место терций. Но продолжает играть музыкант, темперируя герцы. В этом году состоялись мои первые поэтические гастроли в город Рыбинск по приглашению друга и замечательного поэта Дмитрия Бобылева. Это были семейные гастроли, я читал стихи, а моя супруга Ирина Павлова рассказывала о работе художника-постановщика в Вологодском драматическом театре, с которым она долгое время сотрудничала, о работе на кукольном отделении в школе-студии «Чайка» и участии в проекте «Великий синемой» Маши Иваненко. Прочитаю вам одно из стихотворений, прозвучавших на концерте в Рыбинске. Тихо телевизор за стенкой. Выход заблокирован сеткой. Что-то случится завтра. Новость напишет автор. Нам бы приготовиться срочно. Дамба не выдержит ночью. Выстрел, разрывы снарядов быстро, укрытие рядом. Запуск турбины отложен, ракурс сместиться должен. Плоскость искажает пространство, жесткость законов братства. Фразы, сжатые временем, станут его отражением. Помимо стихов я пишу также пьесы, и 25 мая этого года объявляли короткий список «Филатов Фест», и я узнал, что прошел финал. Это фестиваль для молодых авторов, в нем две номинации – поэзия и драматургия. Я участвовал в номинации «Драматургия». Пьеса «Антиутопия. Время». Напоследок хочу обратиться к вам, дорогие радиослушатели, и пожелать вам путешествовать, получать новые эмоции и впечатления, заниматься творчеством, преодолевать себя и фиксировать на бумаге или в музыке, или красками на полотне окружающую нас действительность. Потому что все, что мы делаем, так или иначе, фиксирует время, в котором мы существуем. С вами был Евгений Тюлев. До новых встреч!
0: Поэтическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов волокжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: И завершаем эфир понедельника с настроем на дела великие в новой трудовой неделе. И с надеждой на теплый август. Семенов день сегодня. День Семена Летопроводца. В народной жизни это был день, когда постепенно начинали прощаться с летом. Крестьяне сеяли озимые, собирали яблоки в садах, к осени начинали готовиться к уборке хлебов. Но не забываем, что когда календари создавались, еще старое летоисчисление было. И это не 3 августа, а минус 13 дней по старому стилю. И это обнадеживает. Характер погоды сильно не меняется в первые дни августа. Судя по прогнозу, немного похолоднее, правда, на пару градусов. В восточных и северных районах днем 22-23, ночью 10-11. В западных 23-24 днем, ночью 10-12. В Вологде днем 23, ночью 11 градусов тепла. Ветер западной четверти. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба в пределах нормы. И еще день отмечен вкусной ягодой. Она выращивается в 96 странах мира и имеет более 1000 разновидностей. Сочная, сахаристая, сладкая ягода, но не северная. Хотя произрастает и в нашей области, но не у всех. И самый пик для этой ягоды как раз август. Именно к этому времени полноценно созревают арбузы без посторонней помощи. Так что с праздником, вкусным, с арбузным днем и с хорошим настроением на всю неделю. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Дмитрий Белов. Оставайтесь на волне Радио России со светлыми чувствами и ароматом лета.

делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске более 170 беспилотников различного типа сбили бойцы южной группировки войск за минувшие сутки. Миллионы работающих пенсионеров в августе получат доплату к страховой пенсии. Мошенники начали обманывать россиян с видеозаписями от соседей. Подробности далее. 131 беспилотник уничтожили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом сообщает Минобороны. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Группировка «Запад» за сутки уничтожила 58 пунктов управления беспилотниками ВСУ и 157 дронов, как самолетного типа, так и тяжелых квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, также поражены 4 баражирующих боеприпаса.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкая, Райгородок, Краснолиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожена управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд, систему залпования «Хаймарс» производства США, 52 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 4 баражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобили «Макс-Про» американского производства, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, М-119 производства США, артиллерийское орудие «Богдана-Б» и миномет ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старолинк», 27 роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: Тем временем военнослужащие южной группировки войск за сутки ликвидировали 82 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, уничтожено 90 тяжелых дронов коптерного типа. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войска уничтожили 34 антенны связи БПЛА, 41 наземный робототехнический комплекс и 25 пунктов управления БПЛА. Более 1000 рабочих мест и 18 миллиардов рублей частных инвестиций за короткий срок. О текущих результатах развития Республики Алтай поговорили в алтайской столице премьер Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По его словам, огромную поддержку республике дает президентская программа развития регионов.
3: Мы традиционно с вами говорим о том, как продвигается социально-экономическое развитие республики. Горный Алтай, и очень важно, что индивидуальная программа по поручению президента, которая здесь действует, дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, естественно, непосредственно финансирование прямым рублем, это и возможности различных инструментариев. Очень важно то, что вы развиваете здесь последовательно сельское хозяйство. 1 400 000 000 рублей предусмотрено на его развитие в этом году. Хотел бы спросить, как здесь дела обстоят. Ну и, конечно, можно также поговорить о туризме, потому что Алтай всегда в этом смысле притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе, не могут не любоваться этими прекрасными местами. Хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как развивается Алтай и конкретно о реализации индивидуальной программы. Пожалуйста.
4: Спасибо большое, Михаил Владимирович. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за постоянное внимание к нашей республике, за поддержку, как вы сказали, и прямым рублем с использованием различных программ, включая и программу индивидуального развития нашей республики.
1: Турчак рассказал о развитии дорожного хозяйства. В последние годы в Республике Алтай отремонтировали 315 километров дорог. И напомню, председатель правительства Михаил Мишустин посетил республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. 8 миллионов работающих пенсионеров в августе получат доплату к страховой пенсии. Перерасчет коснулся тех, кто официально трудился в прошлом году, уточняет ресурс «Вместе РФ». Сумма прибавки зависит от размера зарплаты, но ее верхний порог ограничен. Максимально в этом году работающий пенсионер сможет получить 470 рублей. Член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Мельникова пояснила, что работающим пенсионерам не нужно подавать заявление в пенсионный фонд. Перерасчет проходит беззаявительно. Прибавка придет автоматически вместе с пенсией в установленные даты выплаты. Власти повысили доступность лекарств. С 1 сентября в регионы начнут отправлять аптеки на колесах. Такой закон был принят еще в апреле, напомнила парламентская газета. Купить в таких аптеках можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства по рецепту, под заказ. Исключением станут медикаменты, содержащие психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения. Автомобиль, который будет развозить лекарства, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Российские школьники в этом году начнут учиться по учебникам под редакцией Дмитрия Медведева. Обновленный перечень литературы накануне представила Минпросвещение. В федеральный список вошли в том числе учебники по обществознанию за 9, 10, 11 классы под редакцией зампредседателя Совбеза. А помощник президента Владимир Мединский выступит главредом учебников по обществознанию и истории для учащихся 5-9 классов. Мошенники начали обманывать россиян с видеозаписями от соседей. О новой схеме обмана рассказали в МВД. Жертве приходит сообщение от человека, который представляется соседом. Он говорит, что у подъезда уже несколько дней ходит подозрительный незнакомец и предлагает посмотреть снятое соседями видео с незваным гостем. Пользователь открывает вредоносный файл, который позволяет преступнику установить программу для доступа к личным данным, аккаунтам в мессенджерах или даже банковским приложениям. В МВД рекомендуют быть бдительными и находить время на проверку достоверности поступившей информации. Жара в Европе угрожает немецкой экономике. Из-за обмеления Рейна упал объем грузоперевозок в этой стране. По данным издания Байлд, многие грузовые суда теперь перевозят лишь пятую часть обычного объема, и рейсы крупных танкеров становятся нерентабельными. Проблемы затронули и пассажирское судоходство, так как под Кёльном сел на мель круизный теплоход, а в Бонне приостановил работу автомобильный паром через Рейн. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету Жубала у воронежцев. Точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. Ахмат потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо», набравшие по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера – 11 миллионов евро. Зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Панатинаикос начал переговоры со «Спартаком» об аренде нападающего московского футбольного клуба Левая Гарсии. Греческие СМИ сообщают, что ПАУ готов заплатить за аренду игрока на один сезон 800 тысяч евро. В соглашение греки хотят включить опцию выкупа прав на Гарсию за 10 миллионов евро. Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревновании смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. В женском турнире в прыжках с метрового трамплина россиянки остались без медалей. Ульяна Клюева финишировала четвертой. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов, временами пройдут дожди. В Тюмени 25-27, в Омске 24-26, ожидаются кратковременные осадки. В Архангельске 17-19 градусов, в Великом Новгороде и Сыктывкаре 21-23, преимущественно без осадков. В Пензе 28-30, вечером ожидается небольшой дождь. В Краснодаре сегодня 34-36. В Санкт-Петербурге местами пройдут осадки, температура составит 20-22 градуса. В Москве солнечно, 24-26. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.
0: В центре внимания.
6: название «Специальная военная операция».
7: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательны, аккуратны и заботиться о себе и о своих близких.
6: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
0: Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
8: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
12: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России – главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
13: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
14: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. Понедельник, 3 августа у нас на календаре. И начало недели с вами вместе встречают Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
15: Здравствуйте. Пишите нам 8925-222-99-92. Заходите в наши социальные сети. Присоединяйтесь на суперпортале Смотрим.ру и на платформе Вести.ру.
14: Ну и сейчас поговорим о большой такой истории. В России продолжают бороться с самыми разными сектами. Одна из них самая известная, которая запрещена и названа экстремистской организацией. Это свидетели Иеговы. И вот суд в Москве недавно изъял 123 объекта недвижимости у этой организации в доход государства.
15: Да, действительно, такая новость появилась, и мы сразу решили обратить внимание на эту историю, поговорить пошире. Конфискованные объекты недвижимости находились в ряде регионов, целый перечень регионов. Суд аннулировал 60 договоров о передаче резидентам США, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, 123 объектов недвижки. Все они имеют довольно заметную площадь, метраж, также земельные участки общей площадью почти в 6 гектаров. Все они обращены в доход Российской Федерации.
14: Истцом выступила генпрокуратура, и, собственно, по ее данным, спорные сделки по дарению и пожертвованию были заключены в 16-17 годах между российскими ячейками и иностранными партнерами. Вот прокуратура настаивала, что эти договоры были фиктивными и нужны были для вывода активов, чтобы избежать конфискации после запрета организации.
15: Та самая организация, которую ты упомянула, является запрещенной по решению Верховного суда в России, также попадается в сводке региональных новостей. Вот открываем новость из Кузбасса. Суд Прокопьевска вынес приговор группе местных жителей, которых признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации. Однако же они только отделались условным сроком за пропаганду и участие в этой структуре. В общем, ряд экспертиз, комплексные психолого-психиатрические экспертизы, допросы свидетелей тоже были проведены.
14: Ну, а что касается недвижимости, которая была подарена, да, буквально иностранным организациям, то ответчиками по делу указаны как раз-таки разные фонды. А мы знаем, что это экстремистская организация по всему миру у нас работает, да, и фонды эти зарегистрированы в Австрии, Дании, Испании, Португалии, угу. Нидерландах, Финляндии, Швеции, а также Всемирное главное управление свидетелей Иеговы в Соединенных Штатах. Все эти организации, естественно, запрещены. А в качестве третьего лица был привлечен Минюст, который, собственно, и подавал иск в Верховный суд России с требованием признать управленческий центр свидетелей Иеговы в России и входящие в него местные религиозные организации экстремистскими, ликвидировал их суд в итоге, да, и постановил обратить оставшееся имущество в собственность государства. Вот теперь лазейку закрыли, и мы же понимаем, чьи это квартиры изначально, да, людей, которые подверглись и попали под влияние данной секты, которые переписывали свое имущество, руководители этой секты наживались на доверчивых гражданах, внушая им, значит, какие-то важные жизненные принципы, скажем, философию.
15: Псевдоистины, да, можно и так сказать. Но для меня вот во всех этих историях, когда суд разбирается, очень важен приговор, точнее, его резолютивная часть. Вот, например, в Набережных Челнах, Республика Татарстан, трем адептам запрещенной в России организации свидетели Иеговы вынесли приговор. Они руководили этой ячейкой 7 лет. Значит, наверняка были все подобные же схемы, да, по отъему имущества и так далее, и так далее. Но условка в качестве приговора, условка, меня это немного смущает. С нами на связи российский религиовед, историк религии, исламовед Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
16: Роман Анатольевич, не знаю.
15: Здравствуйте, вы в эфире.
17: Алло.
15: Роман
17: вы
15: Анатольевич.
17: Вы еще здесь?
15: Да, продолжаем восстанавливать связь. Роман Силантьев, российский религиовед, с нами на связи. Что касается новости, с которой мы начали. Суд принял решение по требованию Генпрокуратуры изъять 123 объекта недвижимости у организаций, связанных со свидетелями Иеговы, признанной экстремистской и запрещенной в России. Честно говоря, давненько таких громких новостей мы не встречали, и тем не менее, все-таки мы понимаем, что организация достаточно давно все-таки признана экстремистской, уже практически, ну, 9 лет, кстати говоря, и это решение Верховного суда по иску Минюста, и тем не менее, вот отголоски этого решения, ячейки продолжают на местах работать, вот, собственно, мы и обсуждаем.
14: Да, ну вот, кстати, работали эти ячейки подпольно чаще всего, да, и сейчас продолжают работать. Все равно мы слышим новости о том, как в том или ином регионе очередную группировку рассекретили, в общем, задержали организаторов и так далее. Вот, собственно, свидетели Иеговы, вот эта запрещенная экстремистская организация, они же вербуют. Очень грамотно вербуют. У них есть скрипты, вот как у мошенников, знаете, которые помогают обмануть доверчивых граждан, ну, в данном случае, внушить им какие-то свои псевдоистины, как ты упоминаешь.
15: Ну да.
14: Дальше идут взносы, то есть мы же тут практически к концу света готовимся, да, у нас тут свои ценности, чтобы эти ценности сохранять, нужно же и питаться, нужно же где-то жить, нужно же быть всем вместе, да, и таким образом людей, основная целевая аудитория для привлечения и вербовки, это люди, которые не просто подвержены внушению, а люди, у которых есть какое-либо имущество или накопление, потому что бедняки данной организации никогда особо интересны не были, да, потому что как адепты и приверженцы секты, окей, для массовки, но на них ставку никогда не делали. Делали ставку на тех, кому есть что продавать. И таких людей переселяли из этих квартир в свой штаб, значит, да, чтобы держаться вместе. И говорили, ну, на нужды нашей организации, в общем, вам все простится, значит, все будет хорошо. А нужно продать квартиру или перепишите ее на нас, мы будем за ней следить, пока вы здесь с нами. В общем, подтвердите вашу приверженность, значит, вашу честность таким вот образом. И люди теряли свое имущество.
15: Абсолютно. Но оно вам не нужно, говорят вербовщики, свидетели Иеговы, потому что, ну, скоро же конец света. Кстати, из истории этой секты даты Армагеддона последовательно переносились, причем неоднократно. 1874, 1914, 1925, 1975 и так далее. Да, практиковался ранний обход домов, разговоры на улицах, бесплатное распространение журналов. Сейчас из-за запретов, понятное дело, деятельность перенесена в интернет или на закрытые какие-то квартиры. Людей действительно привлекают обещанием вечной жизни в земном раю после очищения планеты. В общем, бомбардировка любовью – это ключевой метод.
14: А знаешь, как вынуждали людей приносить дары, да? Собственно, с одной стороны, никто не заставлял это делать. Это вот показания очевидцев и, собственно, бывших сектантов. Но, с другой стороны, там внутри такая атмосфера, что ты чувствуешь себя крайне неудобно, если игнорируешь данные вещи, ничего не приносишь. Всегда находятся такие люди, которые личным примером показывают, как надо делать пожертвования. Вот как раз квартиру подарить, например. А деньги в свое время шли на обустройство зала царства или приезда каких-то духовных лидеров, например, районных надзирателей. И так называли, представляешь?
15: Супервайзеры,
14: это
15: да?
14: Люди, которые путешествовали по городам, читали лекции, вели семинары, причем многие из них передвигались семьями, и пожертвования шли в том числе на содержание их семей.
15: Вот так вот работает секта.
14: Любая секта так работает.
15: Слушай. Любая, да. И вообще, в целом, люди, которые после того, как становились жертвами этих самых вербовщиков, потом дальше давали откровения. Были в непростой жизненной ситуации, был в депрессии, один из знакомых пригласил меня на собрание. Как идет вербовка? Спросим клинического и бизнес-психолога клиники доктора Аникина, автора дзен-канала «Экологичный психолог» Станислава Самбурского. Он у нас на связи. Станислав, здравствуйте.
16: Да, доброе утро.
14: Доброе утро. Что же движет людьми? Почему они идут в секту?
16: Движет людьми то, что их не принимают там, где они находятся сейчас. То есть вот если мы рассказываем про секты, и читаем даже про секты, это всегда какое-то, знаете, ужасное событие, какие-то злые люди. Но это же сразу не видно. И в секте, конечно, прибиваются люди, которые самые обычные. Это не значит, что это какие-то люди, ну, изначально плохие. Самые обычные люди попадают, потому что в какой-то момент они оказываются в ситуации, в которой не на кого эмоционально облокотиться. Ну, то есть сейчас очень многие зависят от своей работы, прям даже эмоционально их выносят, если их попросили покинуть всю компанию, там, вследствие того, что искусственный интеллект их работу занял. Или смерть близкого, или переезд, или очень часто в секты попадают подростки, у которых конфликт с родителями. И, кстати, все эти группы, они находятся в уязвимом положении, потому что они как бы остаются один на один со своей ситуацией. То есть они уже не понимают, ради чего жить, и если никто не может им помочь в этом, ну, они приходят в секту, потому что там всегда начинается того, что люди их принимают, принимают свою горе, свою проблему с любыми ситуациями, которые у них есть. То есть люди приходят и понимают, что их принимают, их понимают всю ситуацию, их не осуждают, их начинают валить. И механизм работает, он закручивается не в моменте абсолютно. Это работает абсолютно социальная психология, так сказать. Люди, которые были после перелома какого-то жизненного перелома, вдруг попадают в место, где говорят уже не я, а говорят мы. Вот дают вот это ощущение принадлежности к какой-то группе. Мы тебе поможем, ты здесь нужен, ты часть нашей, не знаю, как называют это правильно, организации, наверное. И постепенно человек сначала оттаивает душой к этим людям, а потом его начинают потихонечку включать в эту же работу. То есть никто не говорит, а ну-ка отдай квартиру сразу же. Не-не-не. Сначала там говорят, ну, ты можешь завтра прийти помочь раздать материалы. А ты можешь послезавтра прийти на час, помочь там чай приготовить. Мы снова будем собираться. То есть получается так очень медленное вхождение, медленное и по ощущениям очень безопасное вхождение в эту секту. А окружающие в какой-то момент, конечно, похватываются, что человек был в горе, и вдруг, опа, пропал, лицо просветленное, человеку хорошо, и начинают видеть именно опасность вот этой группы. Но действуют критически неправильно. То есть начинают говорить, вот прям открывать глаза на правду матку. Ты в секте, тебя зомбировали, ты идиот, вот это все. Но так не работает. Человека уже приняли, ему там хорошо, ему там тепло, комфортно. И, конечно, открывая глаза вот так прямолинейно, люди слышат только то, что тебя опять не принимают. Тебя вот опять здесь не принимают, тебе здесь устраивают скандал, и получается, что вот туда-то пойти гораздо комфортней. Там тебя и обнимают, и физически, и эмоционально.
15: Вы какие-то мантры вместе шепчете, вы какие-то ритуалы совместные при приеме пищи совершаете.
14: Пьете,
15: Чай пьете, да, и что-то еще. Фрукты поедаете, и вообще вам даже, и мясо бывать не нужно. Я лично буквально два слова расскажу, личный опыт общения с таким человеком.
16: Да.
15: И какая-то непонятная барышня вьется вокруг этого человека. А потом ты понимаешь, что их общение, оно такое, в одну сторону, да, а потом у этого человека оказывается конфликт со своими ближайшими родственниками, и с супругой он развелся, у него и неплохой, честно говоря, и бизнес, а потом при расставании, при выписке из больницы, это дело было в больнице, значит, эти двое пытаются мне вручить какую-то красивую книгу с, значит, качественной печатью и всем прочим. Сразу же вопрос викторины. А если эта вот структура так называемая, да, она же не на свои собственные деньги, да, печатает. Потому что потом этому товарищу бизнес станет ненужным. Ему же ведь хватает этой заботы, вот этих вот ментальных поглаживаний. Зачем ему четко работающий бизнес, по которому он еще и какие-то совещания проводит, лежа с раздробленной ногой? Потом и бизнес будет не нужен, и все у него, в общем-то, и заберут. И книжонки напечатают, как раз вот в том числе и на эти средства. Вот так это работает.
16: Ну, так и есть. Вы рассказываете очень правильную историю. То есть ему выдали в помощь девушку, которая оказывает ему знаки внимания. Абсолютно, она, может быть, не воспринимает его как объект интереса, но лидер попросил поддержать нашего нового брата, оказать ему поддержку, чтобы он вошел в нашу организацию, и все, она выполняет эту функцию. Ну, а человек, которого в какой-то момент отвергли, которому там тяжело, видит здесь тепло, которого ему не хватает, и постепенно переползает сюда. Касательно ситуации с бизнесом, которую вы назвали, ну, есть такая ситуация, потому что сектор все равно должен на что-то существовать, и, естественно, коммерческий интерес у них присутствует. Пока человек управляет компанией, конечно, он интересен, и пока его можно доить, он тоже интересен, но семья его может вполне спасти. Главное не конфликтовать, главное не идти в разоблачение, а вернуть ему ощущение спокойствия, что тебя дома-то ждут и любят. Да, мы в какой-то момент не поняли, что мы стали не додавать тебе этого тепла, но мы всегда тебя ждем, ты всегда наш, приходи, никаких конфликтов не надо. То есть нужно всегда давать вот это ощущение тыла и понимать, что семья все равно сохраняет мост между нами. Даже если ты сейчас в каком-то штопоре находишься, ты всегда можешь вернуться к нам. То есть как только мы возвращаем вот эту, то, что не хватает человеку, он будет уже сомневаться в том, что вообще надо ли ему туда идти. И никаких конфликтов, и не надо набрасывать в то, что там тебя разводят. Задавайте вопросы. А ты можешь оттуда уйти? А что бывает с теми, кто уходит из этой организации? А если ты с чем-то не согласен, что будет?
14: Ну вот смотрите, у нас...
16: Задавайте вопросы.
14: 30 лет существовала секта «Город Солнца», да, на озере Тиберкуль. Закрыли. Потом был вот этот лже-пророк Сергий, который тоже основал свою собственную секту, да. Что с людьми-то потом? Потому что в «Городе Солнца», например, люди, по-моему, до сих пор живут. То есть жертвы никуда не уходят.
16: Так и есть. Значит, у них не появилось места, куда им вернуться. У них эмоционально не появилось место, где им безопасно. То есть если семья в какой-то момент отвергла и сказала, все, ты здесь нам не нужен, ну, человек куда эмоционально вернуться? Аккуратно восстанавливать связи. Вот здесь ты находишься в таком, вроде как в безопасной
14: Безопасной, ситуации. Привычной среде, особенно те, кто жил там 30 лет. Спасибо, Станислав. Станислав Самбурский, клинический бизнес-психолог клиники доктора Онекина, автор дзен-канала «Экологичный психолог», был с нами в эфире. Ну вот, кстати, по поводу близких. Обычно сами сектанты разрывают отношения, потому что это одно из обязательных условий таких сектантских общин. Не попадайте в секты, не доверяйте посторонним и будьте рядом с любимыми.
18: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
19: Здорово, кожаные мешки!
20: Гарик Харламов.
19: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая

0: время продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. И сейчас поговорим о международной истории, которая может очень сильно поссорить все европейские страны, по крайней мере, те, которые относятся к Шенгенской зоне. Я сейчас про события в испанском анклаве, в Суете, собственно, где буквально нашествие мигрантов, более 40 тысяч нелегалов приплыли из Марокко, и сейчас их пытаются как-то выловить, а многие из них даже в трубах прячутся.
1: Да, удивительные вещи. Все то, что мы видели, там вообще даже говорят, что из Сеуты, я чуть поправлю,
0: Сеута,
1: в Марокко вернулись 70 тысяч нелегальных мигрантов, уже назад развернули. Но этот миграционный кризис дает нам понимание, что не все так просто в зоне Шенгена, не все грамотно регулируется. Да, и почти около 100 погибших мигрантов, там ведь давка, там все эти картинки вы видели. Мы же ведь в причинах и следствиях пытаемся разобраться. Ну, во-первых, для испанской власти, да, это тест, да, политический на реагирование, да. Реагирование было с запозданием, реагирование было недостаточным. То есть, таким образом, та сила, которая толкает мигрантов, а это же ведь не просто так, это не флешмоб, там, я не знаю, там, с шариками встретиться на главной площади Сеуты, да, там, с ванильным мороженым. Это организованная кем-то история. А какая следующая страна может быть протестирована вот таким вот образом? Вопрос.
0: Хороший вопрос. С другой стороны, не стоит забывать, что это не сама Испания, это ее африканский анклав. Да-да. И те мигранты, которые проникли на территорию Испании, они никогда в основную Испанию улететь не смогут, потому что документы им никто не выдаст на это. Ну, как бы понятно, что это другой материк. Также вплавь у них ничего не получится. Но события в Сеуте можно назвать таким глубоким миграционным кризисом, которого Европа не видела, наверное, с 15-16 года, когда 2,5 миллиона человек приехали в Европу, спасаясь от войны в Сирии. Сейчас же большинство мигрантов – это молодые люди, экономически активные, да, и экономические мигранты из Марокко, а не беженцы. То есть те, кто хотят себе больше денег, те, кто хотят себе работу, лучшей жизни и так далее. То есть не бегут от чего-то, они бегут куда-то.
1: К чему-то, да. В МВД Марокко заявили, что события в Сеуте были спланированными, они стали результатом преступного использования цифрового пространства и дезинформации, цитата из пресс-релиза ведомства. Поговорим подробнее. С нами на связи наш коллега, мы его периодически привлекаем к темам, которые касаются европейских дел, да, обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия, Россия» Тимофей Борисов у нас на связи. Тимофей Леонидович, здравствуйте.
2: Да, доброе утро всем.
0: Доброе утро. Ну вот европейские страны по-разному реагируют, но тем не менее стоит вопрос об исключении Испании, или по крайней мере заморозке действия Шенгена из Испании, чтобы избежать этого кризиса. Вообще, как вам, по-вашему, в чем истинная причина этого миграционного кризиса? Потому что версий очень много, и западных СМИ, и марокканских СМИ. Вот даже есть такие теории, что наплыв марокканских мигрантов – это рычаг давления именно на Испанию со стороны Марокко, которая устала от давления.
2: Может быть, вы хотели сказать на Испанию со стороны Трампа?
0: Так,
1: это интересно.
2: Да, конечно, вот такая вот версия также активно фигурирует, по крайней мере, через Марокко, через власти этой североафриканской страны. Вполне возможно было такое оказано давление на левое правительство Педро Санчеса, с которым у Трампа, ну, очень плохие отношения. Я поясню, в принципе, по поводу самого вот этого кризиса. Он же не первый раз. Там он начинался еще в далекие-далекие времена. Там, допустим, в 17 веке вот эта вот Сеута, как зарубежная территория, вынесенная территория Испании, выдержала 13-летнюю блокаду со стороны марокканских властей. Вот тогда султан марокканский пытался все-таки измором взять Мулай Исмаил, такой там был султан Марокко. Он измором пытался взять вот эту территорию, не получилось. 13 лет Испания выдержала. Вот. А сейчас все равно несколько

0: другое. То есть это в 22-м году, в 2022 году, допустим, точно так же. По-моему, 31 человек там погиб, и марокканцы пытались взять тоже наступом и через вот такие морские границы, там как-то обойти, переплыть волноломы, которые там установлены. И это будет продолжаться. Это продолжалось всегда и будет продолжаться. Но почему именно сейчас? Вот сейчас я думаю, что вполне возможно та версия, с которой мы начали говорить, она имеет хоть какую-то подоплеку. Она, конечно же, была не главной, но вполне возможно, она как-то была спровоцирована через соцсети теми американскими спецслужбами, которые хотели этого добиться. По крайней мере, такое европейское агентство, как Europress, оно цитирует марокканские газеты, которые заметили накануне вот проникновения этих тысяч, десятков тысяч марокканских беженцев какую-то подозрительную очень активность в цифровых сетях, в частности в соцсети WhatsApp, о том, что все это подозревало.
1: Запрещенная, кстати, экстремистской организации МЕТА.
0: Да, запрещенная, конечно, у нас, естественно. Что все это было как-то уж больно организовано. И не просто так. Хотя формальным признаком, по большому счету, стало решение Верховного суда Испании о том, что не все, то есть нельзя просто взять и выдворить немедленно тех людей, которые проникли на испанскую территорию. А Сеута и Мелилья – это испанские территории, неважно, что они находятся на африканском континенте. Ну, вот такое вот решение суда, оно было предано огласке в этих соцсетях, и плюс еще, конечно же, какие-то были силы, которые подогревали вот это вот настроение, что все, давайте, теперь можно, испанский суд решил, и теперь нам всем дадут испанское гражданство. То есть это было примерно точно так же, как в 2015 году, когда в Германию ринулись сирийские, там, под видом сирийских, иракские, афганские беженцы, непонятно
2: тогда
0: кто.
2: Говорили, фрау Меркель нас сердечно пригласила.
0: Да, вот сейчас
2: ссылаясь
0: это то же самое, только через соцсети, и ничем не подтвержденная ситуация была.
1: А помните, иракцев в Белоруссию звали тоже на границу, потому что вроде как легко пройти через прибалтийские страны?
0: Да, естественно, то есть люди, бедные, нищие люди, которые, в общем-то, ничего не имеют, они, конечно же, ну вот, легко поддаются на такие посулы, тем более, что у них нету другой какой-то информации, которая могла бы подсказать им, что, в общем-то, не надо испытывать судьбу, тем более, что, по-моему, по последним данным, 72 человека уже погибли, которые на этих спасательных кругах. Или там,
1: 90, больше 90 уже.
0: Больше 90, да, вот. Я думаю, что это, увы, цифра будет возрастать. Африка – это континент быстро растущий. Средний возраст, представляете, допустим, в такой стране, как Того, средний возраст, вот какой, вот как вы думаете?
2: Ну, года 22, наверное.
0: 15 лет!
2: Ничего себе!
0: Представляете, да, очень развивающаяся, рождаемость колоссальная, сумасшедшая. И сравните Испанию, которая, ну не только Испанию, вообще Европу, которая...
1: Всю Европу, которая стареющая, да.
0: Да, совершенно верно, да, просто отрицательная рождаемость. Ну, естественно, конечно, где, в общем-то, тонко там и рвется, сейчас мы это наблюдаем. Но я думаю, что вот эта активность в соцсетях, которая подогревалась кем-то, я думаю, что здесь имеет место так вот именно спровоцированная вся эта компания. И я думаю, что это не просто так. Это жуть, не просто так.
2: Управляемая, да. Смотрите, конечно. Давайте какие-то аналогии попытаемся провести с тем, что было в 22-м году с другим анклавом Мелилья, да? И вообще в 14-м году также у берегов Сеуты погибли люди, которые пытались проникнуть на территорию Испании. Вообще, то есть сменяются, возможно, политические элиты в Испании, а МВД страны не очень-то реагируют на вызовы, которые идут в этих анклавах, не так ли? О чем это говорит вообще в целом?
0: Вот для меня, в общем-то, урок того, что сейчас происходит, это настроение в Европе, прежде всего. Мы видим, как поднимает голову правое движение. И это и во Франции, это и в Испании, это и в Германии, с альтернатив для Германии. И как только они приходят, и они под себя берут тот электорат, который в общем-то, голосует за то, чтобы были независимые границы в каждой стране. То есть это как такой вот предвестник будущего распада, или, по крайней мере, очень-очень серьезных проблем внутри Европы, когда снова возникают европейские границы. А вот отсутствие границ как раз и было основным принципом для создания Евросоюза. Но Германия, сейчас мы наблюдаем, что она ввела свой пограничный контроль и на границах с Чехией, и на границах с Польшей. И то же самое сейчас мы видим вот эти вот разговоры о том, что надо бы как бы изолировать Испанию от всего Евросоюза, чтобы она как чумной барак не мешала нормально жить и Португалии, и Франции, и Италии. И это, конечно же, очень тревожный и очень симптоматичный сигнал для будущих явлений. Вот на это надо обратить внимание. Испанию, конечно же, никто не выгонит из Евросоюза. Это, ну, практически нереально. Но внутреннее брожение, внутренний распад, внутренний раскол в Евросоюзе, он совершенно очевиден. Это видно уже сейчас.
1: Да, но вы знаете, всегда, когда говорят о мигрантских проблемах в Евросоюзе, это влияет непосредственно на политические силы в каждой из стран Евросоюза. Вот, в частности, на Германию это как-то может повлиять, что вырастет, не знаю, влияние определенных сил, например, в Германии?
0: Совершенно верно. И эти силы известны, я ее уже назвал, это альтернатива для Германии. Рейтинг, безусловно, повысится, потому что именно альтернатива выступает за более жесткое отношение к мигрантам, за их высылку, за то, чтобы их не пускать через национальные границы Германии, чтобы вводить более жесткий контроль, чтобы те люди, которые все же проникают туда, все-таки старались найти работу, они получали халявные деньги, так называемый бюргергельд в джоб-центрах. И это, конечно же, на фоне того, что в сентябре сейчас ожидается три очень-очень важных региональных выборов в Германии, вот этот вот кризис в Испании, я уверен, скажется, и прибавит, ну, 1 или 2% как минимум для альтернативы Германии.
2: Значит, это не в плюс действующей власти с Фридрихом Мерцем в Германии. И еще момент. И еще момент, смотрите, по поводу консолидированной реакции, да, и все пальцем показывают на Испанию, та же Италия, которая кризис с Лампедузой, да, помните, расхлебывала, да не расхлебала, вот Италии уж надо бы, в общем-то, промолчать, но ультраправое правительство вообще хочет крови, да, так скажем, отделить Испанию из Шенгена. В общем, ситуация в Сеуте показывает, что в Европейском доме нет единства. Спасибо большое, Тимофей Леонидович.
1: Тимофей Борисов, обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия, Россия» был с нами в эфире. Ну, теперь Испания, она и так имеет имидж, наверное, страны, где больше всего воруют на улицах. Скорее всего, этот имидж еще поддержит те 49 тысяч марокканцев, которые приплыли, точнее, в Сеут.
3: Радио России. Пешая кавказская тропа.
4: Уже в рамках разработки маршрута, изучения местности, я поняла о том, что и тропы-то, они все существовали, и местные жители ходили друг к другу от села к селу. Именно поэтому был выбран регион Кавказ.
3: Путешественница Ирина Грушанина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
5: И каковы последствия?
6: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
5: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
6: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
5: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
6: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
5: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
6: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
5: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
6: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
5: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
6: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
5: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
6: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
6: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам, Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время. 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Глава правительства продолжает турне по регионам России. Мишустин в Горно-Алтайске обсудил развитие региона. Защита обжаловала арест подозреваемого в убийстве уральского ученого Зейзина. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. За минувшую ночь российские войска атаковали 4 украинских судна, которые использовались для перевозки военного груза. 3 сухогруза поражены в акватории Черного моря, 1 в порту Николаев, Николаевской области. Тем временем группировка войск «Южная» за сутки уничтожила 25 пунктов управления украинскими БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его данным, в зоне ответственности группировки сбито 82 беспилотника самолетного типа и 90 тяжелых коптеров. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях поражено 34 антенны связи БПЛА.
15: Артиллерией, баражирующими боеприпасами поражены боевая машина пехоты «Мардер», 24 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 103 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 2 терминала «Старлинг», 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА и сбито 24 беспилотника противника.
14: По данным Минобороны, за сутки в зоне проведения СВО уничтожено 150 пунктов управления дронами ВСУ. Терактом назвала чудовищное преступление Киева против детей в Белгородской области детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка, пострадавшие при атаке дрона ВСУ находятся в состоянии средней степени тяжести. Напомню, трагедия произошла накануне в селе Принцевка. Беспилотник атаковал детскую площадку, на которой в то время играли дети. Погибла 13-летняя девочка. Другие две, 7 и 9 лет, получили тяжелое ранение. Более 1000 рабочих мест и 18 миллиардов рублей частных инвестиций удалось за короткий срок привлечь. И об этом, о текущих результатах развития Республики Алтай, поговорили сегодня в алтайской столице премьер Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По словам губернатора, огромную поддержку республике дает президентская программа развития регионов.
16: Хочу доложить, что несмотря на сложности в начале года, связанные с пастереллезом скота, у нас сельское хозяйство продолжает развиваться. В прошлом году у нас господдержку получило 673 хозяйства, а в первом полугодии уже текущего года 475. Ведем модернизацию самих хозяйств, развиваем активно сельхозкооперацию, мелиорацию, создаем агроклассы и также реализуем новые инвестиционные проекты в сфере животноводства. Огромное значение для нас имеет президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики. За 2025 год у нас уже создано более 1000 новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. Бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей, как налоговых, так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, поддерживаем малый и средний бизнес. Общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.
14: Турчак также рассказал о развитии дорожного хозяйства. В последние годы в Республике Алтай отремонтировано 315 километров дорог. И напомню, председатель правительства Мишустин посетил республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. В России редко подделывают паспорта. Об этом рассказал ТАСС, начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин. Он поделился лишь некоторыми профессиональными наработками, которые помогают полицейским определять достоверность документов. В частности, в паспорта вшита биколорная армированная нить, которая светится в ультрафиолете. Кроме того, полицейские проводят сверку по базам данных, в которых имеется номер и фото гражданина. Россиян предостерегли от самовольной замены газового оборудования. Депутат Валерий Селезнев напомнил о действующей с весны норме, согласно которой для демонтажа старой газовой плиты и установки новой жильцам нужно обращаться не к сторонним специалистам, а в ту службу, которая обслуживает дом и прописана в платежках. Данные меры направлены на защиту и безопасность проживающих в домах, уточнил парламентарий. По той же причине безопасности одиноким пенсионерам предложили выдавать сертификаты на замену бытовой техники. Это позволит не только улучшить социальное положение пожилых, но и уменьшить вероятность бытовых возгораний, полагает зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. Он предлагает выдавать сертификаты для приобретения отечественной техники первой необходимости, такой как холодильник, стиральная машина, электрическая плита или обогреватель. Причем менять будут только неисправную технику, ремонт которой требует значительных затрат. Отправят ли они инициативу на рассмотрение законодателям, покажет время. Защита обжаловала арест подозреваемого в убийстве уральского ученого Зезина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Напомню, накануне суд постановил отправить под стражу Александра Риверука и его сообщника Аркадия Вагнера. Оба задержаны по делу о нападении на двух сотрудников Уральского федерального аграрно-научно-исследовательского центра. Впоследствии 67-летний Никита Зезин скончался в больнице от сердечного приступа. Поводом для разборок стало сделанное ученым замечание детям подозреваемых, которые на квадроциклах губили посевы на опытных полях. В московском зоопарке пополнение. На свет появились два птенца полярной совы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. У полярных сов оба родителя активно участвуют в заботе о потомстве. Инкубация яиц длится до 34 дней. При этом гнезд полярные совы не строят. Яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом. Кстати, это единственные совы, которых можно увидеть активными днем. Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем этого месяца. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха вечером достигла отметки 30,6 градуса. Сегодня температура в столичном регионе также будет немного выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
17: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферии антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом со счетом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов, а еще один гол на счету «Жубала». У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ферву и Эсекиель Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют четыре клуба: «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо» набрали по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16 строчке. Карен Хачанов опустился сразу на 13 мест, он теперь 39. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На 3-м месте этого списка Кирилл Капризов, Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в 3 сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Это были новости спорта.
19: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
14: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов, временами пройдут дожди. В Челябинске 20-22 градуса. Ожидаются осадки. В Новосибирске 30-32, кратковременные дожди. В Вологде 20-22 градуса, в Перми 24-26, в Оренбурге 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде 22-24, в Ростове-на-Дону сегодня 31-33 градуса. В Нальчике 28-30, такая же температура ожидается сегодня в Севастополе. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице плюс 20, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление выше нормы

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сухни солено на нас, ничего не получится.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
10: 9 часов 12 минут, 18 секунд, точное московское, понедельник, 3 августа. Здравствуйте, сигналы точного времени.
11: Доброе утро, Кирилл Гришин, Татьяна Голованова. В эфире 8-925-222-99-92, это наш мессенджер. Также заходите в наши каналы, в Максе, в Телеграме. Смотрите прямую трансляцию на Смотрим.ру, ну а последние новости читайте на вести.ру.
10: Ну а прямо сейчас мы будем говорить о методах воздействия на наших детей, на подростков. Чуть ранее в нашем предыдущем эфирном часе мы поговорили о том, как работают тоталитарные секты. Методы воздействия несколько отличаются, но так или иначе сходство в том, что непоправимый урон биографии, личным финансам, спокойствию, в конце концов, наносится в обоих случаях, как минимум.
11: Да, вестник киберполиции России в Максе накануне рассказал об этапах, собственно, вербовки детей. К сожалению, кибермошенники все чаще выбирают в качестве цели именно подростков и детей, причем родители часто узнают о произошедшем уже от правоохранителей, когда ничего исправить невозможно. А преступники используют те же самые методы социальной инженерии, выстраивают многоэтапные сценарии, давят на эмоции, изолируют ребенка еще больше эмоционально от родителей, да, и нередко они отправляют детям фальшивые удостоверения, якобы сотрудников правоохранительных органов, пугающие истории, чтобы детей запугать. И вот схемы строятся по похожим этапам, несмотря на то, что очень много самых разных предлогов.
10: Да, именно так. Ну и вот наш информационный повод, да, вот большая-большая объемная памятка, вестник киберполиции России. Это структурное подразделение МВД России, которое публикует в своих ресурсах, в Макс-каналах, в Телеграм-каналах. Это, разумеется, нужно заходить и подписываться, и читать. Читать ежедневно, практически с детьми со своими, нараспев. А что ты думаешь? Что ты полагаешь? У меня, например, сын говорит, какие же они все, ну, так скажем, не очень умные люди, которые идут на все эти разводки. А я ему в ответ говорю, ты знаешь, ты даже можешь не понять. Когда
11: что тебя вдруг... разводят, да. Да. А какие этапы? Первое очень напоминает вербовку, да, на самом деле. Это выбор цели и разведка. Дети у нас родились с гаджетами в руках, в буквальном смысле. Они сидят в соцсетях, в игровых чатах, в сервисах знакомств. А этой активностью пользуются мошенники. Дальше они устанавливают контакт. Притворяются вашими друзьями, ровесниками, да, которые ищут друзей, хотят там, не знаю, с кем-то познакомиться. знакомиться и так далее. И потом они создают ощущение срочности, мол, сейчас аккаунт заблокируют, или у родителей у вас будут большие проблемы, нужна срочная помощь и многое другое. Ну и начинают давить, естественно, на ребенка, изолировать его. Говорят, что мы исследователи, значит, у вас будут серьезные последствия, никому не рассказывай ничего. Ну и общение идет, естественно, в мессенджерах. А потом они, мошенники, имею в виду, принуждают к действиям. И они говорят, что нужно перевести деньги родителей, что нужно декларировать средства, нужно собрать все украшения в квартире, гаджеты, технику и многое другое. Ну и, получив желаемое, естественно, мошенники блокируют ребенка в соцсетях, в мессенджерах и пропадают. Ну а подросток остается наедине с тревогой.
10: С нами на связи юрист Оксана Артемова. Узнаем, как всему этому противостоять и противодействовать. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Что делать? Для как того, распознать чтобы... вот механику подобных схем?
2: Ну, дело в том, что, конечно, мы должны общаться с детьми, и чтобы у детей не было страха рассказать что-то родителям. Возможно, родители договориться должны с ребенком о каком-то кодовом слове. Когда ребенок понимает, что что-то идет не так, здесь опять же нужно говорить с ребенком, поскольку это такая, вот, конечно, не классическая вербовка, а экспресс-вербовка на совершение преступления под принуждением. Здесь в случае с детьми у нас работает страх и стыд. Здесь нужно научить ребенка, что мы должны реагировать не на содержание разговора, а может быть даже на ощущения в теле, потому что всегда вот то, что происходит, оно вызывает в теле у ребенка какой-то дрожь, сердцебиение резкое. И вот надо детей тоже научить, чтобы они могли распознавать вот это ощущение в теле, объяснить ребенку, что я там во время звонка, во время переписки вдруг вот стало сильно биться сердце, защипало в груди, что это сигнал. Тогда надо резко прекращать разговор, либо родители находятся в комнате, какое-то давая слово, чтобы родитель мог прекратить этот разговор. Потому что это будет даже срабатывать лучше, чем распознание по тексту, что же они говорят. Для ребенка, поскольку он привык играть, для него это игровая привычка. Он воспринимает эти действия не как что-то необратимое в жизни, а как игру. И поэтому здесь, в общем-то, что делают эти мошенники, они полностью вот повторяют какие-то игровые привычки. Ребенок входит это в стрессе, как в игру.
11: Просто а вот что касается юридических аспектов, мошенники используют детей. Это более суровое наказание для них в случае поимки, чем в тех случаях, когда они используют, ну, не знаю, взрослых, пожилых людей. И что сами дети, они становятся иногда соучастниками, это не всегда просто какие-то финансовые трудности, да, которые они создают родителям, что там с их счет переводят, или деньги собирают там, выводят из квартиры всю наличку, драгоценности передают мошенникам. А что здесь с юридической точки зрения нужно понимать?
2: С точки зрения юридической здесь, конечно, у нас действуют несколько другие принципы, потому что здесь зависит от того, какие суммы. То есть каждый все-таки случай индивидуально рассматривается, что совершено, как. Если ребенок совершает под давлением, под принуждением преступления, понятно, что это является смягчающим фактором для ребенка, даже если это уже происходит именно преступление со стороны ребенка. Потому что это совершено под давлением, под принуждением, под угрозами. Поэтому, конечно, юридически здесь к детям применяться какие-то либо серьезные санкции не будут однозначно.
10: Вы знаете, когда вы сказали... Я прошу прощения. Когда вы сказали чуть ранее, нужно начинать общаться с детьми, выстраивать с ними диалог, это такой базис, да, с которого все это начинается. Плюс где-то здесь же рядом еще идет очень принципиально важный момент, на который подростки могут негативно отреагировать. Я к тому, что вдруг он узнает и посмотрит, что вы, родитель или законный представитель, бабушка, дедушка, да, смотрите его переписку. Смотрите его историю браузера и так далее. Но как-то же ведь нужно здесь мягенько объяснить своему родному, миленькому человечку, что это в его благо, это все для него. Как это лучше сделать? Может быть, поможете?
2: Я думаю, что здесь, конечно, можно посмотреть какие-то ролики в сети, что-то такое снимать, но не из цели юмора. То есть ребенок, он юмор не воспринимает как угрозу. И если будут, например, какие-то это юмористические ролики, ребенок это не воспримет как серьезную опасность, что к этому нужно прислушаться. То есть это скорее должно быть в каком-то интервью с ребенком, например, которого пытались вот таким образом воздействовать, но он смог защититься. И вот именно в таких реальных ситуациях ребенок больше увидит пользы, чем в нравоучениях от взрослого, потому что, да, от взрослого это будет выглядеть как нравоучение, на которое ребенок не всегда реагирует. Он лучше отреагирует, если это будет со стороны сверстников его. Ну и, конечно, родителям нужно защитить ребенка тем, что сделать лимит на перевод денежных средств, не предоставлять коды, чтобы ребенку сложнее было попасться в эти ситуации, потому что, ну, говорить однозначно, что ребенок не попадется, здесь очень сложно, потому что психологически здесь все очень продумано, здесь у нас идет якорь стресса, такой тест на управляемость, то есть все поэтапно очень хорошо разыгрывается. Нет единых сценариев, чтобы сказать, что
11: они всегда разные, вот, да, но тем не менее часто общение мошенников с детьми для мошенников увенчается успехом, а дети потом лечат свои травмы. Спасибо, Оксана. Оксана Артемова, юрист, была с нами на связи. Продолжим обсуждать эту тему. Действительно, с ребенком-то остается тревога, а, собственно, и последствия совершенного действия мошенники получают желаемого. И что здесь делать родителям, да, и почему дети настолько подвержены внушению, как преступникам удается наших с вами детей обмануть и выйти на наши финансы, да, с помощью подростков и с помощью детей, как пишут об этом в МВД.
10: Да, обсудим. Детский психолог, автор книг, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель Академии современных родителей Skillfolio Виктория Шиманская на связи. Виктория Александровна, здравствуйте.
12: Здравствуйте, да, тема очень важная, очень актуальная. К сожалению, количество таких ситуаций растет, и вот как очень правильно коллега сказала, это вопрос именно таких, знаете, механизмов работы мозга. То есть это не то, что дети какие-то глупые попадают, или это какие-то неправильные семьи. Вот это надо сразу убрать. То есть действительно практически любой подросток может оказаться жертвой мошенничества. Там есть определенные схемы, надо сказать, что да, и вначале идет такое исследование. И очень важный этап, когда с детьми через разные там, и в том числе знакомства, и через другие сайты знакомств, просто через мессенджеры, мини-группы общаются и дают, знаете, вначале устанавливается контакт, это простое поручение. А вот сфотографируй такой-то объект, что-то еще очень невинное. И на самом деле это очень важный этап проверки, после которого понятно, ага, ребенок он следует. А вот потом начинается очень уже манипулятивный момент, когда подключается самое опасное звено схемы. Никому не говори, родители там посадят, ты уже все испортил, то есть ты же взрослый, ты справишься сам, и вот на этом состоянии срочности, собственно, идет основная манипуляция, после чего даже самые странные инструкции подросток, да иногда и взрослые люди готовы делать. Поэтому что делать родителям? Самое главное, вот эти все этапы проговорить, то есть как только, вот прям правило, причем его надо не проговаривать, а репетировать. Тебе кто-то говорит, сейчас, срочно, никому не говори, в этот момент, как бы тебе страшно ни было, ты кладешь трубку и звонишь или говоришь там любому из значимых взрослых, которые есть рядом. Потому что именно после вот этого момента и начинается основное, основное манипулятивное действие, а во что уже там поведут ребенка, это и переводы финансовых схем, и, соответственно, и даже террористическая деятельность, то есть там, к сожалению, очень разные стадии. А за последний год вот у меня вот данные актуальные, тренд-детекторы, в 2.5 раза увеличилось вовлечение подростков, а с 2023 года в 4 раза. То есть, к сожалению, ситуация, скажем так, ухудшается, но это не значит, что ничего не надо делать, наоборот, просто разговариваем об этом, с детьми тренируемся, и вот этот момент просто репетируем. Как только тебе что-то говорят, никому не говори, родители под опасностью, тут же вот отключаешься и звонишь нам. Коллеги?
11: Да, ну в таком контексте, знаете, создается впечатление и возникает желание вообще закрыть ребенку соцсети, как это сделали многие страны, собственно, сделать доступ к социальным сетям с 16 лет по паспорту. Вот вы как психолог, как это, к этой идее относитесь?
12: Ну, смотрите, к сожалению, любые запреты, они только рождают и обратную реакцию. То есть представьте, если мы бы ребенка не выпускали на улицу, да, вот там до 16 лет, и тут он такой красивый выходит, не зная правил дорожного движения, а может быть даже если и знал это по каким-то рассказам, а тут дороги, светофоры, развязки, это кажется, да, вот таким утрированием. Но на самом деле, если мы пытаемся просто закрывать глаза на те трудности и опасности этого мира, которые есть и в цифровом мире, и абсолютно в реальном, мы ребенка не подготовим. То есть задача, да, рассказывать, да, это есть, и это выбор ребенка. И более того, есть многие подростки, которые проходили через вот такую историю, когда именно начинали манипулировать, они останавливали этот процесс, и это было, как ни страшно звучит, знаете, некой такой прививкой взрослой жизни, и он думает, я справился, я сумел через это пройти. И он после этого сложнейшими заданиями жизненными начинает действительно совершенно другом уровне справляться. К сожалению, не только в соцсетях, но и в реальной жизни опасности существуют. Оградить полностью от всех не получится. Нужно контакт с родителями объяснять, репетировать. Вот я серьезно говорю, вот прям прорабатывать. Как мы вот через дорогу учим ребенка переводить, да? Вот в голове родителям надо держать такую же схему. Сначала вместе, несколько раз, потом мы видим, как он сам это делает. И все, что бы ни происходило, мы уже знаем, ребенок к этому готов. Поэтому таким же образом мы готовим их к безопасности в социальных сетях. А для этого самим родителям нужно тоже грамотность цифровую развивать.
10: Ну, то есть изначально должен быть включен фокус недоверия, да, такой модус операнди. Мы не доверяем всем этим вещам, да, мы сомневаемся, но в итоге, к сожалению, да, читаешь новости, происходит не всегда так, что критическое мышление включается у подростков, им же ведь, ну, мягко говоря, трудно порой все это объяснять, это правда. Но что делать, когда семья стала вместе с подростком жертвами вот такой вот мошеннической схемы, когда нету ничего теперь на счетах? Что делать? Как сберечь вообще, ну, психику, во-первых, да, и критически взглянуть на ситуацию?
12: Значит, да, если уже что-то произошло, то есть первое правило, все равно мы, да, поступок неправильный, но это не означает, что ты какой-то неправильный. Вот это вот умение родителей, это дико сложно, но это очень важно. То есть не стыд, не ты, да как ты мог, вот я даже не хочу более жесткие выражения, вот это все убираем. То есть да, это трудность, это жизненная ситуация. С любой ошибкой в этой жизни можно справиться. Да, она несет последствия. Иногда вот и юридические, что уж там, если ребенок уже какие-то эти схемы сделал, вот юрист тоже, коллега, да, сейчас рассказывала важные моменты. Но семья вот действительно на стороне ребенка. Поэтому да, это поддержка. Как правило, после случая, конечно, уже требуется и профессиональная помощь психолога, причем и родителям, и ребенку. Но то, что мы через это пройдем, мы с этим справимся. Да, есть какие-то последствия, и маленькими шагами на каждом этапе мы уже в конкретной ситуации из этого выходим. Действительно, есть специальная работа именно такого травматического синдрома. Вот это уже все-таки работа там со специалистом. Но когда семья на стороне ребенка, нету обвинения, нету, что ты такой неправильный, поверьте, уже через это дети проходят, и семья тоже гораздо лучше. Поэтому, да, жизненные ситуации, но это не равно вся жизнь целиком.
11: Вот таким образом это очень важно. А родителям-то как с этим вложить. Справиться самим?
12: Ну, в первую очередь, я думаю, что наши слушатели все-таки на большую часть с этим не столкнулись. Поэтому вот сейчас, вот если мы хотим, да, не думать, что этого не существует, не думать, что это нас не коснется. У нас тут все правильно и все хорошо. Вот надо убрать. Да, может это быть в жизни? Может. Вот что сейчас для этого? Отдельная подушка безопасности, отдельные счета, отдельно своя финансовая грамотность, да, и такие моменты. Сейчас, прямо сегодня, вечером, проговорить это вместе с ребенком, рассказать, может, о каких-то своих трудностях, о своем опыте, когда тоже пытались мошенники развести, мне кажется,
11: да, предупрежден, значит, вооружен. К сожалению, времени не остается. Спасибо большое. Виктория Шиманская, детский психолог, автор книг и эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель Академии современных родителей Skillfolio была с нами на связи.
13: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
14: Читай цикл «Аксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без клаксона, как без руля. 12+.
15: Сигналы точного времени.
11: Понедельник, 3 августа 2026 года, 9 часов

0: регулятор в течение 90 рабочих дней, это 3 с лишним месяца, да, мы понимаем, почти 4, должен принять решение о том, какие меры воздействия будут применены. Предписание об устранении или же ограничение на ведение деятельности. Интересно и довольно жестко, но, по крайней мере, есть срок в 90 рабочих дней, когда можно все привести в соответствие.
1: Ну, как раз-таки еще помимо вот этой инициативы, Банк России сможет исключать операторов сервисов рассрочки из собственного реестра и, собственно, будут определять основания и сроки прекращения деятельности таких компаний, а также процедуру их добровольного ухода с рынка. В большинстве случаев такие решения будут за Комитетом финансового надзора Центробанка. Но, с одной стороны, правильно, да, у нас очень много бывает случаев, когда под рассрочкой тебе толкают настоящий кредит, причем достаточно кабальный, с высокими процентными ставками, или с высокими страховками, или еще какие-то туда взносы требуют, помимо того, что ты должен. Называют это рассрочками. С другой стороны, у нас рассрочки сейчас на всех маркетплейсах существуют, и люди к ним привыкли, люди умеют ими пользоваться, в том числе грамотно умеют пользоваться, когда у тебя беспроцентно можно, например, полгода оплачивать пылесос, да, без ущерба бюджет.
0: Интересная рассрочка. Скажешь, где потом за эфиром это? Я просто, честно, тоже пробовал в качестве того, чтобы понимать, о чем речь. Да, вот на 4 платежа через равные промежутки, через 2 недели примерно, да, и тогда у тебя стоимость купленного не меняется. А если ты вдруг хочешь раскидать это все на 6 месяцев, то тогда это уже становится полноценным потребкредитом с переплатой и всеми существующими атрибутами.
1: Ну, буквально с весны у нас ужесточились условия работы сервисов рассрочки, и теперь все рассрочки, все товары свыше 50 тысяч рублей должны проходить через бюро кредитных историй. То есть они обязательно ставят метку, что у тебя есть рассрочка. Даже если она беспроцентная, они обязаны запросить кредитную историю и, собственно, поставить там отметку.
0: Потому что это нагрузка на твой личный бюджет, на бюджет семьи. Как это все должно работать и что будет далее, да, с сервисом рассрочки? Спросим экономиста, автора телеграм-канала «Деньги и писец», директора по внешним коммуникациям компании «Нефт Ресерч» Дмитрия Прокофьева. Он с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, по-вашему, что изменится? Заложит цену товара данный риск или, наоборот, заботится о правах потребителей?
2: Ну, смотрите, глобально это, конечно, история по ограничению потребительского спроса. Это позиция финансового регулятора и наших финансовых властей, что, которые сейчас стараются взять под контроль потребления, но чтобы туда не уходили лишние ресурсы. Поэтому финансовый регулятор закрутил гайки на выдачу потребительских кредитов, понятно, а создал, появился инструмент рассрочки. Просто, естественно, что товар, который вы покупаете в рассрочку, он может стоить дороже, а может быть и не стоит сильно дороже, просто потому что иначе вообще никаких продаж не будет. Да? Ну, хотя бы так мы что-то людям продаем, зарабатываем там свою маржу. А, естественно, регуляторы и фискальная власть этого не хотят, и поэтому идет вот это ужесточение рассрочки. Больший контроль. В принципе, для крупных от операторов этого сервиса, для них принципиально ничего не меняется, они уже давно аффилированы с банками, естественно, и, соответственно, знают у своих заемщиков.
0: Ой, что-то у нас со связью, Дмитрий.
2: Но, естественно, они в этом рост объема кредитования, разогрева потребительского спроса, ну, и так.
0: Давайте мы попробуем восстановить связь, Дмитрий. Я попрошу вас оставаться на прямой телефонной связи. Редактор сейчас восстановит наше соединение, чтобы было более стабильным и более качественным.
1: Ну, кстати, Центробанк реагирует на жалобы потребителей, и основанием для жалобы могут стать непрозрачные условия договора, и на что стоит обращать внимание. Ну, вообще, эксперты говорят, что особое внимание при подписании договора стоит обращать на скрытые комиссии, неочевидные штрафы, возможность одностороннего изменения условий, то есть вас могут даже не уведомить об этом.
0: Да, действительно, продолжаем разговор.

0: Дмитрий Прокофьев вновь на связи. Дмитрий, давайте попробуем еще раз.
1: Здравствуйте, надеюсь, слышно уже хорошо.
0: Здравствуйте.
2: Идеально.
0: Еще раз. Идеально. Продолжайте.
1: Помните, мы на связь прервалась.
0: На самом интересном, как обычно.
2: Да, и опять что-то срывается.
0: Будем здороваться в третий раз, видимо.
2: Попробуем дозвониться еще. Какая-то проблема у нас с телефонной связью сегодня. Но по поводу обращать внимание, да, нужно смотреть на неполную информацию о реальной стоимости рассрочки. Вот это, наверное, ключевое в каждом и кредите, и в договоре, и в ипотеке, потому что полная стоимость кредита должна быть указана. Указана крупно, указана понятно. А все эти завуалированные формулировки, которые недоступны порой даже профессиональным юристам, это все показатель, что что-то здесь нехорошо. И, наверное, стоит отказаться от подписания такой бумаги.
0: Дмитрий, давайте поздороваемся еще раз. Да, здравствуйте.
1: Третий раз здороваемся, рад слышать.
0: Взаимно.
1: Готов еще раз.
0: А почему вот у нас так неожиданно рассрочка мутировала в полноценный потреб кредит? Вот как это произошло так, что вот плавненько?
1: Она не мутировала в полноценный потреб кредит, просто, знаете, как говорится, вода дырочку найдет. Как только у вас, если не дают кредит, у вас потребительский, да, а продавать вам надо людям что-то, то вы придумываете какие-то дополнительные инструменты, рассрочка – это один из них, да. Конечно, это и потребительский кредит, и рассрочка. Это на уровне одно и то же. Это увеличение потребления. Вы покупаете товары, вы покупаете вещи, которые не купили бы, да, если бы этого инструмента не было. И с точки зрения финансового регулятора, это работает на рост цен, работает на инфляцию. У нас вот в идеале как бы такая модель, что сейчас не берите потребительские кредиты, меньше покупайте. Меньше покупайте, высвобождайте ресурсы для других приоритетных задач.
2: Да, но тем не менее жизнь-то идет, и люди, которые не идут за потребом, спокойно, конечно, мы хотим новый пылесос, хотим новый чайник, утюг обновить, не знаю, одежду купить себе. И на всех маркетплейсах сейчас есть эти сервисы рассрочки. Вот они относятся, собственно, к тем предметам, да, о которых говорит Центробанк. То есть все маркетплейсы теперь еще и банки. Вот, и они предоставляют рассрочку.
1: Но нет, то, что вы представляете рассрочку, не делает вас банком еще, да? Но вы заходите на то поле, которое Центральный банк считает необходимым регулировать. Здесь будете ли вы предоставлять рассрочку, будете ли вы вообще без процента кредитовать? Ну, не хотят сейчас знать и считают, что это любое ваше увеличение потребления, это давление на цены, увеличение и рост инфляции. Ну, поэтому давайте мы вам закрутим, так аккуратно прикрутим гайки, чтобы вы не покупали сейчас лишнего.
0: Ну да.
1: Для этого раньше были другие инструменты. У вас не изымают. Раньше вообще могли там принудительно конвертировать сбережения в облигации. Когда-то, я не говорю, что сейчас это могут делать. Вот. Еще другие инструменты. Или был дефицит, как метод регулирования. Вот нету, а вот привезли 100 единиц, да, 100 колес там, или 100 чайников, а 100 человек, и 101-му не хватило. Ну вот это нормальная ситуация, когда у нас есть несколько ресурсов.
0: Ну, то есть такой тезис...
1: Где-то стараются, чтобы...
0: Тезис такой к осознанному потреблению, правильно я понимаю?
1: Нет, к осознанному потреблению это не имеет никакого отношения, просто не хватает сейчас ресурсов на потребительскую экономику. И стараются охладить потребительский спрос, который...
0: Ну вот я к этому-то и веду, да. Осознанное потребление. В том числе и не покупать там 38-й чайник, как вы, в принципе, практически отметили.
1: Нет, это не то. Вот осознанного потребления это не имеет никакого отношения. Просто не хватает ресурсов на обеспечение потребительской экономики, вот ее пытаются так или иначе ограничить.
0: Понятно. Спасибо, Дмитрий. Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям компании «Neft Research» был с нами на связи.
2: Ну и понятно, что задача Центробанка, одна из задач Центробанка — сдержать инфляцию. Чем больше мы покупаем, тем выше инфляция в данном случае. Поэтому, может быть, ужесточение работы сервисов рассрочки связано еще и с этим.
0: Ну, безусловно, да. Потому что в любом случае мы понимаем, что сервисы рассрочки регулируются, они в поле зрения финансовых регуляторов.
2: И тот, ну, это хорошо.
0: Тот порог, по крайней мере, в 50 тысяч, это уже сигнал к кредитной истории, и бюро должны заносить подобного рода рассрочки именно в эту базу.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку, а жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко. Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек. И в жару, и в холод сердце работает в стрессовом режиме. Поэтому во время холодов важно избегать резких перепадов температуры и не начинать интенсивную нагрузку сразу после выхода на улицу. А в жару пить достаточно жидкости, избегать перегрева, переносить активность на утро или вечер и осторожно относиться к мочегонным препаратам, если они назначены врачом. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения, причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
7: То есть, получается, если наладить кровоснабжение и питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
8: Абсолютно верно.
7: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
8: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
7: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
8: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Палчу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25-33. 8 800 777 25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
8: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
7: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
8: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33.
7: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
8: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке Как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятия. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
7: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Ваш внук сбил человека.
10: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
9: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
11: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
12: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
13: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
14: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят – теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске предотвратили силовики. МВД России напоминает о вреде коротких видеороликов в соцсетях. И десятки тысяч жителей Владивостока остаются без света из-за коммунальной аварии. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 23 пункта управления БПЛА, 166 беспилотников самолетного типа и 66 тяжелых коптеров, а также квадроциклы, микроавтобусы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
18: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Киянице Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Василевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 18 автомобилей, САУ «КРА» польского производства, 2 САУ «Богданы», САУ «Гвоздика», артиллерийское орудие «Богдана-Б» и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 23 пункта управления БПЛА, 166 БПЛА самолетного типа, 66 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла, 2 микроавтобуса и 10 НРТК противника.
17: В свою очередь, военнослужащие восточной группировки войск за сутки уничтожили 52 беспилотника самолетного типа, реактивную систему залпового огня, а также 38 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны. Убийство высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске предотвратили силовики. Теракт планировал совершить уроженец Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 25-летний мужчина действовал по указанию куратора, который в этот момент находился в Сирии. Ему приказали собрать взрывчатку и дистанционно подорвать у входа в здание прокуратуры Пятигорска. После выполнения задания преступник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Задержанный дает признательные показания, следователи выясняют все обстоятельства и причины частных к покушению. Власти принимают меры для обеспечения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Для координации судов создан оперативный штаб при Минобороны и Минтранса. Об этом сообщило транспортное ведомство. На фоне участившихся атак беспилотников на грузовые корабли ведомство приняли решение разработать альтернативную логистику и перенаправить грузопоток на другие виды транспорта. Развитие дорожной инфраструктуры и инженерных сооружений Республики Алтай обсудили Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По словам губернатора, благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать более 400 километров республиканских дорог.
19: Михаил Иванович, вы уже отметили важность развития транспортной инфраструктуры. В этой части нам действительно удалось многое сделать. За последние годы мы нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году ремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики, 5 мостов. Буквально 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад. И благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше. Этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края СД. Безусловно, важнейшим для нас проектом является реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которая также была поддержана вашим решением. В этом году у нас уже стартовали масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. После их завершения в 2028 году дорога расширится до 4 полос, будут построены новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания большого туристического потока, который в республику растет.
17: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. МВД России напоминает о вреде коротких видеороликов в соцсетях. Просмотр видео в формате Reels увеличивает риск развития деструктивного поведения у подростков. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. По мнению экспертов, подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них агрессивного поведения. В МВД напомнили о предпринятых мерах защиты молодежи в ряде стран. К примеру, генпрокуроры американских штатов Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси предъявили запрещенной в России компании Мета иски на общую сумму около $1,5 миллиона. Более 30 тысяч жителей Владивостока остаются без света из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Электричества нет в многоквартирных домах сразу в нескольких районах приморской столицы. О причинах поломки и сроках восстановления сети не уточняется. По данному факту прокуратура проводит проверку. В августе впервые выплаты по больничным листам начнут получать самозанятые, те, кто в начале года стал участником программы добровольного страхования и платил взносы в социальный фонд. Об этом сообщается на сенаторском ресурсе «Вместе РФ». Размер выплаты можно выбрать из двух вариантов. 35 тысяч рублей за 30 дней больничного при ежемесячном взносе 1344 рубля или 50 тысяч при взносе почти 2000 рублей. Вступить в программу можно в любое время, но первые выплаты придут не раньше, чем через полгода. Член комитета по социальной политике Светлана Кириллова сообщила, что в перспективе рассматривается вариант скидки для тех, кто за год ни разу не болел. Взносы могут снизить на 30% без уменьшения страховой суммы. Жара в Европе угрожает глобальной экономике. В Сербии в ближайшее время прекратится судоходство по Дунаю. Под угрозой оказалось снабжение НПЗ, а также выработка электроэнергии на ГЭС. Президент страны Александр Вучич заявил о срочном созыве кризисного штаба. По его словам, ситуацию осложняют котировки на мировых рынках и дефицит дизельного топлива в регионе. Из-за экстремальной жары уровень главной реки Центральной и Восточной Европы близок к отметкам, которых он не достигал более 100 лет. Из-за обмеления воды в реке венгерские власти впервые решили остановить АЭС «Пакш». Напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
20: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету Жубала. У воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. «Ахмат» потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти, а у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги после двух туров лидируют четыре команды. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо» набрали по 6 очков. Переход нападающего футбольного «Рубина» Мерлинда Даку в «Спартак» близок к завершению. По данным албанских СМИ, стороны полностью согласовали условия сделки. Сумма трансфера 11 миллионов евро, а зарплата Даку в московском клубе составит около 4 миллионов евро. Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16 строчке. А Карен Хачанов опустился сразу на 13 мест. Он теперь 39. Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в 3 сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Для Лютовой эти соревнования стали дебютными на уровне женской теннисной ассоциации. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На 3-м месте этого списка еще один россиянин Кирилл Капризов, а Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Это были новости спорта.
21: Погода.
17: В Петропавловске-Камчатском сегодня 22-24 градуса, в Магадане 16-18, в Тюмени 26-28, в Омске 24-26, временами пройдут дожди, в Архангельске 17-19 градусов, в Калининграде 22-24, в Самаре 28-30, в Ростове-на-Дону 31-33, в Нальчике 28-30, такая же температура сегодня и в Севастополе. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 22 градуса, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое», в эфире Радио России. Будем говорить о борьбе самбо, будем говорить об этом замечательном виде спорта. И я с удовольствием представляю Дмитрия Викторовича Трошкина, главного тренера сборной команды России, заслуженного тренера России. Дмитрий Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ведь, по-моему, в 21-м году самбо наконец-то стало олимпийским видом.
2: Совершенно верно, да. На сессии МОК на Олимпийских играх в Токио было принято решение, что нас включили в Олимпийскую хартию нашего вида спорта.
1: Ну вот почему такая долгая дорога в дюнах-то? Ведь сколько существует самбо, когда проводились первые чемпионаты международные? Вот только сейчас.
2: Такой вопрос, будем так говорить, непростой. Есть определенные протоколы, алгоритмы действий в мировом спорте, в национальных, в Международном олимпийском комитете. Поэтому все это выдерживалось, и мы шли определенным путем, наверное, благодаря такой команде, которая сейчас существует уже десяток лет. И этот путь надо было пройти, чтобы все-таки дойти уже непосредственно до сессии МОК, на которой обсуждался вопрос о включении.
1: Ну, стратегия в самбо, да и в любом виде борьбы, наверное, имеет решающее значение, поэтому решение правильное, мудрое,
2: стратегия,
1: и дальновидное.
2: Да, борца-самбиста, да. То есть она сыграла роль свою.
1: А вот вы упомянули, что в Токио принималось решение, ведь у самбо с дзюдо есть такие исторические точки соприкосновения.
2: Безусловно.
1: Немножко об этом расскажите.
2: Ну, мы родственные виды спорта. Изначально один из основоположников, назовем так, нашего вида спорта, Василий Ощепков, первый из россиян, который учился в японском институте Кадокан, институте дзюдо. У самого основателя дзюдо Дзигоро Кана получил высокий дан, первый из наших соотечественников. Когда он приехал в Россию, он начал двигаться от Владивостока к Москве, жил и в Сибири, преподавал. Это было время тяжелой гражданской войны, много непонимания было, белые, красные.
1: Потом там вот все-таки он, наверное, прекрасно говорил по-японски, вот эта связь с японской культурой, да, она была не очень понятна.
2: Совершенно верно, вот. То есть он где-то там видоизменял и так далее, и так далее, вот. А с другой стороны шел другой наш соотечественник, основоположник Виктор Спиридонов, который прошел жорло Первой мировой войны, и у него была там более...
1: Прикладная такая система.
2: Прикладность, да? Наверное, система прикладная. Там рукопашного боя, ближе к этому с оружием, с холодным оружием. И когда они уже в Москве состыковались, началась такая хорошая, здоровая конкуренция. Благодаря тому, что вот этот был симбиоз такой, поиск нового, интересного, так получился самбо и родилось в системе НКВД, потому что нашей молодой стране было необходимо именно приемы в ближнем бою. И вот благодаря нашим основоположникам самбо как бы и родилось. Сначала назывался сам, потом самос, потом уже пришло название самбо, самозащита без оружия. И в 1938 году, 16 ноября, вот уже вышел приказ спорткомитета о создании борьбы вольного стиля, она сначала называлась.
1: И Ощепков, и Спиридонов, я уверен, что многие наши слушатели эти фамилии впервые слышат, потому что ну, слух у Харлампиев за счет кино, может быть, за счет вот такой вот...
2: Да, хороший такой момент. Действительно, это так. Но когда я еще был мальчиком, начинал бороться, выступать. У меня тоже на слуху имя было именно Харлампиев.
1: Был фильм с Ростоцким.
2: С Ростоцким, который повлиял на многих наших сверстников, которые там толпами ходили, записывались в секции самбо, было архипопулярное. В то время, кроме Харлампиева, в принципе-то и никто и не знал фамилии ни Ощепкова, ни Спиридонова, потому что так было удобно, будем так говорить, я не знаю, партийной линии, можно ли как там сказать. То есть есть основатель, нету кривотолков, тихо, спокойно.
1: Система хранится в секрете.
2: Да, и все как бы движется. Конечно, об Анатолии Харлампиеве можно только хорошее сказать. Это действительно был уникальный человек, который от своих учителей взял самое лучшее.
1: Все-таки он был учеником,
2: он,
1: да?
2: Он ученик, Ощепкова. Безусловно. Он ученик Ощепкова. И в те годы, когда еще не говорили об основателе, было смешно, что основатель младше своих...
1: Парадокс.
2: Да, парадокс. Но этого особо никто не вникал и не знал. И наш знаменитый Харлампиевский турнир, который проводится, по-моему, уже более 30 лет, он был сначала первые два года всесоюзный, а потом он стал международный. Потом он перерос в Кубок мира и в Суперкубок мира. То есть это один из самых таких значимых турниров после чемпионата мира и Европы. И мы его буквально вот несколько лет назад переименовали Кубок основоположников. То есть мы как бы такую историческую справедливость для того поколения нового, которое подрастает, чтобы они уже росли с новым мировоззрением. И в Лужниках мы открыли памятник основоположникам, мы его так и назвали, памятник основоположникам. И там фигура двух самбистов, которые делают бросок, и рядом фигуры трех человек: Арлампиева, Ощепкова и Спиридонова. Колоссальный памятник Салавата Щербакова находится между Малой ареной и Дворцом спорта Лужники на Аллее Славы. Автор сам занимался самбо, он это чувствует, знает, понимает. Он брал за основу много наших великих спортсменов, это таких, как и Виталий Яковлевич Кузнецов, наш заслуженный мастер спорта и по самбо, и по дзюдо, и еще там много-много наших знаменитых личностей.
1: Я вспомнил, что когда едешь мимо ВГИКа, там тоже есть три бронзовые статуи: Тарковский, Шукшин и, по-моему, Герасимов. Очень хорошо, что и в Лужниках.
2: Вы знаете, мы и в Лужниках есть, и сейчас очень много городов, где оставили свой след эти великие люди, очень много бюстов, памятников. Вот, допустим, есть база «Югспорт» такая в Сочи, это база сборных команд России по разным видам спорта, в том числе и мы готовимся летом на этой базе по общей физической подготовке, и там тоже около входа в гостиничный комплекс стоят три статуи, ну, тоже очень приятно. И на родине Щепкова, на Сахалине, был открыт мемориальный комплекс, посвященный Ощепкову. То есть это вообще место, где он родился. Очень символично это было. Поэтому память наших отцов-основателей сохраняется. И таким методом, я думаю, для молодежи это очень необходимо знать своих учителей.
1: То, что вы рассказываете, оно как бы косвенно свидетельствует о том, что самбистов много среди нас. То есть люди, которые занимались этим видом, которые в активной жизни сейчас, которые принимают решения, которые занимаются в том числе и спортом. И вот я бы хотел немножко вспомнить, был такой популяризатор самбо и тренер Давид Рудман. Это самбо-70, конечно, школа, да?
2: Конечно.
1: Вот, как раз вот когда это была сумасшедшая популярность. 70-е годы, да.
2: Как раз он и на теплом стане в простой школе открыл зал и так и назвал «Самбо-70».
1: По году основания, да?
2: По году основания, да. И потом уже эта школа выросла из штанишек школы простой, да, она стала центром образования. То есть бренд «Самбо-70» настолько прилипает ко всем видам спорта, даже наши фигуристки, знаменитые Медведева, Загитова, они же все выходцы из «Самбо-70». И всегда, когда они приезжали с чемпионатов мира, их встречала толпа учащихся с флагами «Самбо-70», России «Самбо-70». И вот сейчас, когда сборная команда России прилетает с чемпионатов мира и Европы, ну, практически всегда в составе сборной есть воспитанники «Самбо-70». Очень приятно, что эта школа, ну, такая активная, с большим патриотическим потенциалом, с движением, с патриотическим. И большая заслуга в этом, конечно, и Давида Львовича Рудмана, который этот посыл дал. Потом пришел его последователь, его воспитанник Ренат Алайшев, который очень долгие годы возглавлял эту школу, добился того, чтобы из этой школы построили вообще комплекс новый. В 2013 году его открыли, приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин. Я был на этом открытии. В зале было там более 2000 детей. Были сказаны хорошие слова. Затем он прошел по всем залам, посмотрел. У нас была тренировка сборной команды страны. Он тоже посетил ее, посмотрел, расспросил, как, какие планы. То есть он в курсе всех событий, которые происходят в нашем виде спорта. Даже вспоминая, перед этим была совместная тренировка с ним. Меня поразило то, что, слушай, я вот слышал, что у вас там правила немножко изменились. Вот этот бросок сейчас как оценится? Берет и делает зацеп изнутри. Я говорю, Владимирович, 2 балла. Ну да, хорошо. А вот раньше вот так вот было. Ну то есть он при его загрузке, он даже знает вот эти нюансы, такие мелочи, казалось бы, там, какие оценки сейчас в нашем виде спорта. Вот, поэтому последователи наших отцов-основателей, такие как Давид Рудман и сейчас кто дальше двигает наш вид спорта, просто фанатично преданные люди. Вот хотелось бы, конечно, отметить и последователя наших отцов-основателей Евгения Михайловича Чумакова, который тоже ученик отцов-основателей. Он вел секцию, и в этой секции выросло, по-моему, более 35 чемпионов СССР, мира, Европы и так далее. То есть вся элита нашей страны, он как бы являлся, ну, основоположником. И плюс он еще как научный деятель заложил основу методики самбо, выпустил массу учебников, пособий, которые до сих пор остаются непререкаемыми авторитетами. Я всегда с удовольствием заглядываю в них, смотрю. То есть это основа основ, будем так говорить. Мы учимся по его учебникам.
1: Ну, вообще, вот вы рассказываете, и У меня вопрос такой: японцы интересуются методикой, потому что вот эта вот преемственность, да, есть учитель, есть ученики, есть эта связь, есть жизненный путь. Японцы как
2: японцы
1: самбо изучают?
2: Японцы очень, да, самбо изучают, всегда привозят команды на чемпионаты мира. Когда только первые соревнования международные по самбо начали у нас в стране
1: проходить, это 60-какой-то...
2: Ну, 60, да, там сначала были матчевые встречи, 68-й, 69-й, там 70-е годы. Первый чемпионат Европы прошел в 72-м году в Риге. До этого были матчевые встречи. И всего было несколько стран, и в том числе была Япония. Вот, потому что действительно это вид спорта, корни-то одни у нас. И если будем так говорить, раньше правила были практически идентичные, только название у них японское, у нас русское, оценки у нас там баллы, у них юки-коки. Там,
1: кстати, официальный язык судейства самбо русский.
2: Русский. Потому, что и у нас, японский. Да, японский, а у нас официальный язык в виде спорта русский. То есть и мы являемся пропагандистами нашего русского языка вообще за границей. И я скажу откровенно, многие международные федерации, среди которых Франция, Германия и так далее, хорошо выучили русский язык. У нас француженка, которая является там послом самбо, чемпионка мира сама, она уже вот очень хорошо говорит по-русски, потому что вот у нас вот признан официальный язык русский. Да, но я как бы про дзюдо мы начали говорить. И да, и японцы, в принципе, очень активно тогда развивались именно по самбо. Не то, что там дзюдоист одел куртку, да, и начал бороться по самбо. И такое было, но сейчас вот такая тенденция. Президент Федерации дзюдо Асаи, он сам русскоговорящий, кстати, между прочим, и жена у него русская, он воспитывает с нуля.
1: Именно в традиции
2: именно
1: самбо.
2: Именно в традиции самбо, да. Вот это то, что удивительно.
1: Интересно.
2: Казалось бы, в Японии, у нас и был чемпионат мира, кстати, в Японии в 2014 году. И так очень вызвал большой интерес у японцев.
1: Ну вот такие серьезные конкуренты, вы как тренер сборной, кого можете определить для нас?
2: Я не буду говорить, соответственно, о странах СНГ, потому что, это наша вся школа Советского Союза. Мы все выходцы из одной семьи, но мы и являемся одной семьей, безусловно, и не только СНГ, а вообще мировой семьей самбо. Это вот наша такая отличительная особенность нашего вида спорта. Немножечко утратили позиции Литва и Эстония. Латыши еще выступают, есть у них призеры. А вот эстонцы и литовцы так утратили свои позиции. Все остальные страны СНГ, они как бы держат марку на уровне, они являются конкурентными как бы для нас. Но хотелось отметить те страны, которые, назовем их дальнее зарубежье, да, которые сейчас оказывают нам конкуренцию и медали, и забирают медали, в том числе золотые. Это французы. По женщинам это голландцы, причем чистые самбисты. Девочки, у них есть чемпионки Европы, чемпионки мира, призерки. Очень сильная команда голландцев. Не скажу о мужчинах, да, а вот у девочек так. Венесуэла. Наверное, за счет того, что в 70-е годы наши тренера там работали, наш знаменитый тренер с Красноярска, тренер сборной России, потом был Альберт Астахов, он зародил там самбо, и мы часто туда ездили, там проходил Кубок мира несколько лет подряд, у них 22 провинции, и в каждой провинции есть своя федерация, то есть такая же система, как у нас, конкуренция сумасшедшая. У них есть также у девочек чемпионки мира, у мужчин есть призеры мира, и хотелось отметить, сборная Камеруна, это вообще нечто, это бомба, вообще просто бомбы. Один стал двукратным чемпионом мира, другой был чемпионом мира, сейчас стал серебряным еще. То есть,
1: у них такая история была, помню, с футболом в 90-м.
2: Да, уникальные. Вы знаете, мы сами не можем разобраться. Наши специалисты, безусловно, там работали. Но не сказать так, что, допустим, кто-то приехал на 2 года, так вот, основатель. Нет, у нас приезжали там месяц-два, там другой тренер приезжал, сменял. То есть это такие недолгие были сборы, там мастер-класс. И они как-то схватывают все на лету. То ли у них там физиологические такие особенности. У них болевой барьер немножко пониженный. Мы боролись на чемпионате мира. Наш чемпион мира Антон Коновалов из Владимира, он очень хорошо делает болевые на ноги. Это вообще как бы отличительная особенность россиян, Советского Союза школы, это школа Партера. Вот, и он очень хорошо делает там ущемление ахиллового сухожилия, да, и я просто смотрю, я сижу рядом, там секундирую, он на меня тоже смотрит вытаращенными глазами, и я тоже понимаю то, что у него там трещит, я слышу просто треск связок там, а он лежит и хоть бы что. И у нас там по правилам соревнований болевой можно делать в течение минуты. То есть, если за минуту партнер не сдался, да, минута прошла, и судья поднимает всех в стойку. И вот прошла минута, я слышу треск связок, судья свистнул, думаю, он не встанет просто. Он встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше в бой. То есть, у них болевой барьер просто какой-то там необычайно пониженный.
1: Тема женского самбо. Потому что выступает женская команда, как я не говорю, как набирается сборная, это, в общем, более-менее непонятно. А вот как девочки приходят в самбо?
2: Ну, вы знаете, честно говоря, я сначала тоже как-то наблюдал, думал, что как-то из каких-то других видов спорта приходят. Ну да, и такое, конечно, было. Подготовленные девочки приходили там из других видов спорта. Ну, где-то что-то, может быть, не получалось. Или, ну, как обычно,
1: ну, да,
2: все же в поиске. Я сам занимался и гимнастикой, и плаванием, и футболом. Потом как-то вот так вот судьба у меня сложилась. Маме посоветовали, там, вот там тренер, пусть пойдет, попробует. Там. Хотя отец там возражал. Там, да он там дохлый, он там его там переломают, всего там скрутят. Ну, казалось, там парадокс. Также и другие, в принципе, пробуют себя в одном, в другом, в третьем. Поэтому я сейчас смотрю, у нас девчонки тоже приходят практически с нуля в секцию, занимаются очень популярно.
1: А это с какого возраста берут девочек?
2: Ну, вы знаете, у нас по стандартам и мальчиков, и девочек есть там стандарты определенные, там, с 8 лет. Если раньше, допустим, при Советском Союзе обычно там в среднем там в 10-11 лет начинали, ну, более поздно, то сейчас тенденция на омоложение. Почему? Потому что много разных единоборств, в том числе там тех же восточных единоборств, да, карате, там много всяких версий, айкидо и так далее, и так далее. И там стараются затащить ребенка как можно раньше, там, из 4 лет, там, и из 5. Хотя физиологически это вот, как я сказал, при Союзе было уже все отлажено, все опробовано, и почему так...
1: Была научная методика,
2: научная методика совершенно подтверждена, да, и возраст был там примерно плюс-минус 10-11 лет, хотя там были уникальные у нас, там, Виталий Яковлевич Кузнецов, о котором я упоминал, он вообще в армии начал заниматься только, и потом стал призером Олимпиады, чемпионом мира по самбо неоднократно. Возраст, ну, в среднем, я даже вот по своей сборной сужу, кто в 8 пришел, кто в 10. То есть таких вот ранних, там, 6-5 таких нету. Еще голова не созрела. Не то, что тело. Чтобы специализироваться, должен мозг работать для этого. Почему я вот иногда на сборах смотрю, разбегаются, прыгают акробаты. Он толкается, на коня прыгает и делает там сальто. Такие сумасшедшие. И причем мы смотрим, это вообще дети такие. Как они не боятся, они там какие-то десятерные там крутят. Да. А тренер говорит, а это специфика. Говорит, просто позже, говорит, ему покажешь. Он у виска покрутит. Говорит, я говорю, что сумасшедшие такие. То есть он пока не понимает страха, и они вот эту специфику нарабатывают. А у нас наоборот получается. Ты должен созреть, чтобы это самое включиться в правильный процесс.
1: Но все-таки вот специфические особенности вида, тяжелые тренировки, вот болевой порог вы упомянули, огромное количество таких приемов. Девчонки как преодолевают это? Ну, с мальчиками более-менее понятно. Дух соперничества.
2: Да, я бы, знаете, не сказал бы, что они так, они такие же терпеливые, как и мальчики. Вот. Нужен просто ключик, подход. Каждый, это все зависит от тренера. Оно же изначально, как мы говорили, мы истории нашего вида спорта коснулись, что изначально-то и была интересна прикладность вида спорта, да, что именно ближний бой с соперником подручными средствами, а подручные средства иногда их и не было, и надо, значит, было ударом или правильно перевести соперника в партер, конвоировать его, там, скрутить, связать там, и так далее, и так далее. Оттуда-то как бы и пошло боевое самбо. В 38 году вышла борьба вольного стиля, потом самос и самбо, не было боевого самбо, и оно у нас где-то появилось, скажу, примерно в 2000 году, решили попробовать эту новую дисциплину, как вообще народ пойдет, не пойдет, ну, просто еще не понимали даже. Даже по судейству эволюция шла, там сначала там оценивали удары, оценивать, не оценивать. Ну, то есть, как бы искали свой путь. И вот за это время боевое самбо набрало огромную популярность. И, в принципе, я считаю, оптимизировались правила соревнований. Есть какая-то определенная объективность. И есть уже определенная форма спортивная, в которой выступают ребята. Это шлем, перчатки легкие с прорезями для пальцев. И накладки на ноги.
1: На переднюю поверхность.
2: На переднюю, да, поверхность, чтобы косточки при ударах не отбивались. И, в принципе, даже хочется отметить то, что многие наши ребята, которые боролись по спортивному самбо, переходили на боевое, потому что борцовская техника вся та же, просто добавляется ударная техника, да, руками и ногами, а в партере там добавляется удушающее, а все остальное, все одинаково, это самбо. Потом практика показала, что гораздо легче самбисту научиться ударной техники, нежели боксеру, тому же боксеру,
1: да,
2: научиться бороться. Да, это вот тоже на практике мы это все прошли. И хочу отметить, да, как тот же наш великий Федор Емельяненко, когда он начинал со спортивного самбо, потом попробовал себя, вот когда у нас зародился боевой, и у него это пошла тема, и он начал уже популяризировать самбо в боях без правил.
1: Но вот это не провоцирует отток талантливых молодых спортсменов, все-таки коммерческая составляющая.
2: Вы знаете, вот мы тоже на эту тему много дискутируем. Получается то, что наши самбисты, то есть мы растим людей, а они уходят во все эти структуры. боевые, так сказать, вот эти единоборства различные, потому что это коммерция раскрученная, интересная, есть зритель и так далее. Ребята зарабатывают. Но получается нелогично. И мы решили создать лигу боевого самбо, чтобы к нам также шли по нашим правилам, по правилам боевого самбо выступать. Но для этого, естественно, нужны финансы, ну и такой административно серьезный ресурс. И, в принципе, мы его нашли в лице Ротенберга Аркадия Романовича. Он сам тренер, прекрасно всю эту специфику понимает, сам самбист. И когда с ним проговорили, он говорит, да, действительно, но это неправильно, то, что мы растим людей, и они все разбегаются. Ну и создали эту лигу. Презентация этой лиги была в Сочи еще до пандемии. Наш президент присутствовал, открыл эту лигу, сказал добрые слова, посмотрел. Но, к сожалению, получилось так, что после этого сразу началась пандемия, у нас нарушился процесс, у нас был план, мы уже на год рэперные точки расставили, где будут эти бои, мы даже хотели одни соревнования делать на корабле. Мы вышли тогда с инициативы, даже, по-моему, Владимир Владимирович там по телевизору сказал, вот, говорит, федерация самбо вышла ко мне с инициативой, он попросил у Шойгу, чтобы тот дал добро организовать там в Севастополе бой на нашем флагмане.
1: Ну, безусловно, работа федерации, работа в сборной, это огромная нагрузка, поэтому я хочу вам сказать спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и поговорили с нашими слушателями. Беседа, по-моему, была интересная. По крайней мере, самбо приоткрылась совершенно новой стороны нашим слушателям. И я думаю, что это будет иметь тоже какие-то свои позитивные последствия. Придут новые спортсмены, придут новые надежды, и они обязательно реализуются. Спасибо.
2: Спасибо большое, да, я тоже очень рад, что меня пригласили. Какой бы график плотный не был, это и есть наша работа, наша задача пропагандировать наш вид спорта, потому что действительно он наш родной, российский вид спорта. Этим видом спорта мы воспитываем патриотизм. Он сейчас особенно нам необходим в том молодом поколении, которым мы растим. И через самбо дети должны знать свою историю, развитие своего вида спорта, какие корни у него, но и постоять не только за себя, за свою семью, за свою родину. Это самое главное.
1: Дмитрий Викторович Трошкин, главный тренер сборной России по самбо.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: 2 вещи. Первое. Запомни, за что тебя хвалят, и старайся стать таковым. А во-вторых, никогда не старайся людей разубедить, потому что чем больше будешь разубеждать, тем больше люди будут видеть в тебе смирение, которого в тебе вовсе нет. Эта замечательная в своем остроумии и психологической точности фраза принадлежала ветерану французского сопротивления, врачу, хирургу, православному архиерею, митрополиту Антонию Сурожскому. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, Сергей Брюн. И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых замечательных архиереев нашего времени. Об Антонии Блуме, о митрополите Антонии Сурожском. Родился будущий архиерей, тогда Андрей Борисович Блум, 19 июня, 6 по старому стилю, 1914 года, в семье российского дипломата шотландского происхождения Бориса Блума. Его матерью была Ксения Скрябина, сестра великого композитора Александра Скрябина. Детство будущего архиерея прошло в Персии, Тегеране, где его отец служил консулом в русской дипломатической миссии. Там, в персидских долинах, семья встретила известие в начале о февральской, а затем и октябрьской революции. Из Персии, лишенная государства, семья российского консула Бориса Блума перебралась в Европу, приняв тяжкий крест эмиграции. В 14 лет Андрей Блум прочел Евангелие и всецело решил посвятить свою жизнь Богу. Важно помнить, что жизнь и служение митрополита Антония Сурожского проходили в условиях, когда православные общины русской эмиграции находились в условиях разделения. С 20-х годов русские епархии и общины, оказавшиеся за пределами Советской России, объединялись в различные юрисдикции. Значительная часть общин, объединенные митрополитом Киевским и Галицким,

Антонием Храповицким соединилась в Русскую Православную Церковь за границей, или Русско-Зарубежную Церковь, включившую в свои ряды наиболее консервативных клириков и самых непримиримых противников советской власти. Однако недовольные ультрамонархическими настроениями и охранительством Русской Зарубежной Церкви, или карловчан, как их называли противники, русские общины избрали для себя другой путь. Значительная часть этих общин, в частности во Франции и в Западной Европе, осознавая невозможность подчиниться ни священноначалию Советской России, ни зарубежникам, перешли вместе со своим архиереем, митрополитом Евлогием Георгиевским, на правах особого экзархата под домофор Константинопольского патриарха. Близкая по духу этим евлогианцам русская североамериканская митрополия стала де-факто вести автокефальное, независимое существование вплоть до своего признания в качестве автокефальной православной церкви Америки со стороны Московского патриархата в 70-м году. Однако небольшая часть мигрантских общин и прихожан сохранила верность Московскому патриархату, вопреки всему. И именно к их числу всю жизнь принадлежал будущий митрополит Антоний Сурожский. Парижское детство и отрочество будущий владыка Антоний провел на Трехсвятительском подворье, единственном храме, связанном с Московской патриархией в Париже. Там же он начал свое церковное служение в качестве пономаря. В 1938 году Андрей Блум закончил два факультета Сорбонны – биологии и медицины, получив специальность хирурга. В следующем, 1939 году, он тайно принял монашеский постриг с именем Антоний. Это произошло 10 сентября. Тогда же, буквально через два дня, он отправился на фронт в качестве армейского хирурга. После поражения французской армии и оккупации Парижа, монах Антоний присоединился к французскому сопротивлению, оперируя и спасая жизни раненым бойцам. Это очень важное обстоятельство его биографии, учитывая, какое количество эмигрантов в этот период были на стороне нацистов в качестве активных соучастников или воспевателей Гитлера. В числе последних был другой известный православный архиерей, архиепископ Иоанн Шаховской, с которым позднее Антоний вынужден был поддерживать отношения. Спустя три года после войны, в 1948-м, Антоний Блум был рукоположен в иеродиакон, а затем в иеромонах. С этого же года начинается его служение в Англии, где существовало уникальное богословское братство святого Альбания и Сергия. До того, как церковь Англии решила благословлять женское священство, это братство играло совершенно уникальную, передовую роль в диалоге христиан Востока и Запада, строя мосты между духовностью Англии и духовностью Руси. 29 ноября 1957 года архимандрит Антоний был рукоположен в епископы, а спустя пять лет стал правящим архиереем для приходов Московского патриархата в Великобритании и Ирландии. На протяжении всех этих лет митрополит Антоний приезжал в Советский Союз, читал проповеди и вел диалог с верующими и неверующими как на Западе, так и на Востоке, по обеим сторонам железного занавеса, в том числе на BBC. Он же был председателем или, по крайней мере, самым ярким спикером на целом ряде экуменических встреч. Многие его речи были собраны и опубликованы, хотя прямого отношения к своим книгам владыка Антоний часто совершенно не имел. Он и не просил собирать свои речи, он просто говорил с верующими. Он же оказался кандидатом на московское патриаршество после смерти патриарха Пимена в 1990 году. Однако председательствующий на соборе митрополит Филарет Денисенко, будущий патриарх украинского раскола, отстранил его кандидатуру, ведь у британского архиерея не было советского паспорта. Тем не менее, именно владыка Антоний возглавил комиссию по подсчету голосов, которая определила неоспоримую победу и избрание патриарху Алексею II. Последние годы архиерейского служения владыки Антония были омрачены противостоянием между его

0: Английская или Суржская епархия митрополита Антония была совершенно крошечной. Она включала меньше 1500 прихожан. Однако, когда речь идет о церкви, здесь вопрос не только о количестве, но о качестве общин, об уровне их просвещения, о делах милосердия, о понимании христианской веры. Епархия митрополита Антония была уникальным, тонким, просвещенным оазисом не только в Московском патриархате, но и во всей православной церкви. И это состояние оказалось слишком хрупким, не выдержавшим притока новых прихожан, ни противостояния между Константинопольским и Московским патриархатами, но это был бесценный пасторский опыт, который у многих в Московском ли патриархате, в Константинопольском ли, или даже у ушедших из лона православной церкви людей вызывает трепетные воспоминания и подлинную ностальгию. Наряду со Свято-Сергиевским институтом в Париже 20-30-х годов 20 века, наряду со Свято-Владимирской семинарией эпохи ректорства отцов Александра Шмемана и Иоанна Майндорфа, наряду с эпохой Возрождения совершенно разных по духу, но единых по вере приходов в период патриаршества преснопамятного патриарха Алексея II, она оставляет о себе память, как золотая страница в истории вселенского и русского православия. Мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в течение наших дней, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить. Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который на них посмотрел с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий, существует. И это начало новой жизни. Об этом мы должны помнить. Так запомним же эти слова митрополита, врача человеческих тел и душ Антония Суржского.
1: Россия. Обстоятельства времени. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
0: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Віктор Зінчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе по традиции мы говорим о классических композиторах, о классической музыке, ее традиционном и современном прочтении. Триумф незрячего испанского композитора Хоакина Родриго, его легендарный концерт для гитары с оркестром Аранхуэс и как помог в работе над ним композитору Наполеон Бонапарт. 22 ноября в далеком 1901 году в Испании, в маленьком городке на берегу Средиземного моря, родился мальчик. Судьба была к нему немилостива, и в возрасте 3 лет после перенесенной дифтерии он ослеп. В 4 года он начал посещать школу для слепых, а с 8 лет стал с упорством проявлять

интерес к музыке и литературе. Но никто в то время и представить себе не мог, что этот мальчик станет гордостью Испании и автором самого популярного концерта для гитары с оркестром. Шло время. Хоакин продолжал обучение, отличаясь от сверстников острым умом и чувством юмора. А его помощником и глазами был верный друг детства, ставший впоследствии его секретарем Рафаэль Ибанес. Он и помог Родриго получить серьезное композиторское, исполнительское и университетское образование. Сначала в Валенсии, а потом и в Париже. А позже его функция взяла на себя жена композитора Родриго Виктория. Она оставила карьеру пианистки ради композитора и была его верной спутницей и помощницей всю жизнь. А мы с вами перенесемся на пару столетий назад. История тайной мечты Наполеона Бонапарта. В 1815 году французский военный Николя Шарль-Мари Барбье узнал о мечте и желании Наполеона связываться с другими военачальниками для передачи и обмена данных ночью в условиях боя. Барбье вскоре придумал систему, которую назвали «ночное письмо» или «сонография». Инженер предложил использовать рельефные точки, которые можно было бы ощупывать пальцами в темноте. Позже, уже в начале 19 века, французский мальчик по имени Луи Брайль, играя в мастерской отца, случайно поранил себе глаз жилом. К 5 годам мальчик ослеп. Ребенка ждала тяжелая судьба, но мальчик был исключительно умным, любознательным и упорным. Уже в 10 лет Луи смог поступить в единственный в то время Королевский институт для незрячих детей. Именно там он познакомился с системой Барбье, но решил, что сможет сделать лучше. Так Луи и сделал после углубленной работы в течение нескольких лет. Его систему оценили по достоинству. Со временем шрифт адаптировали под разные языки, и с того времени и по сей день системой Брайля пользуются во всем мире. Так незрячий подарил зрение миллионам людей на Земле. Вот мы подошли к тому, как смог записывать ноты совершенно слепой композитор, и что помогло композитору Родриго в работе. Да, он пользовался системой и аппаратом Брайля.

Первое исполнение концерта «Аранхуэс» было в 1940 году в Барселоне, а работа над ним шла несколько лет во Франции. Название «Аранхуэсский концерт» получил в честь испанского города Аранхуэс. Там с 17 века располагалась летняя резиденция испанских королей. Это красивейшее место, это испанский ответ Версалю, а сады – особая гордость дворца. Среди исполнителей этого произведения не только классические гитаристы, но Майлз Дэвис, Пако де Лусия, Далида, оркестры Поля Мориа и Джеймса Ласта. Запись эту брали с собой даже на орбиту астронавты. А вот как исполнял это произведение Демис Русос.

Журналисты часто пишут, что Аранхуэс затмил собой все, что написал композитор. Но вот фрагмент еще одного замечательного гитарного концерта. «Фантазия для джентльмена. Танец с топорами».

А знаете, кого Родриго считал лучшим исполнителем своего концерта «Аранхуэс»? Композитор считал, что лучше всех в мире его концерт исполнил русский гитарист Алексей Зимаков. Родриго услышал его незадолго до своей смерти. Тогда, в 90-е годы, 20-летний парень из Томска стал мировой сенсацией. Он выиграл 3 международных конкурса и с громадным успехом выступал в Европе и Америке. Родриго, увидев его, был потрясен игрой и сказал, что когда он задумывал это произведение, то звучало оно именно так, как его играл Зимаков. Но, видимо, в феноменальной игре томского гитариста было и предчувствие своей зловещей судьбы. Холодной томской зимой, возвращаясь с концерта в 40-градусный мороз, он забыл ключи, не смог попасть вовремя домой и отморозил себе руки. Врачам пришлось ампутировать ему 8 пальцев. Алексей продолжил преподавать, но без сцены жизнь потеряла свой смысл, и через несколько лет Алексей не стал.

Жизнь Хоакина Родриго была долгой. Он не дожил до своего столетия буквально 2 года. Композитор достиг буквально всего, о чем можно только мечтать. Он написал много разной музыки в разных жанрах, получил признание и мировую известность. Ему вручили множество наград, включая французский орден почетного легиона и наследственный дворянский титул маркиз садов Аранхуэса, который пожаловал ему король Испании Хуан Карлос в день 90-летия. Прах композитора вместе с прахом его верной жены Виктории захоронен в тех же садах Аранхуэса. Там стоит и памятник Хоакина Родриго, а на мраморе его имя на испанском языке, а ниже для незрячих шрифтом Брайля. В Испании также есть отдельный памятник музыкальному произведению Аранхуэсскому концерту, который стал самым исполняемым испанским музыкальным произведением в мире. И я тоже не избежал искушения сыграть этот концерт и предлагаю вам адажио в своем исполнении аранжировки «Альбомная улирика. Запись 2000 года». А я с вами прощаюсь. Как всегда, информацию о нас и о наших концертах вы найдете в страничке ВКонтакте и на нашем официальном сайте. До новых встреч! Ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске уголовное дело возбуждено в связи с ударом беспилотника по логистическому центру во Владимирской области. ВСУ превратили Славянскую теплоэлектростанцию в мощный укрепрайон. Иран в очередной раз упрекнул Дональда Трампа во лжи. Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, дроны ударили по складскому помещению, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали несколько человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Покушение на высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске предотвратили силовики. Теракт планировал совершить уроженец Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 25-летний мужчина действовал по указанию куратора, который в этот момент находился в Сирии. Ему приказали собрать взрывчатку и дистанционно подорвать у входа в здание прокуратуры Пятигорска. После выполнения задания преступник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Задержанный дает признательные показания. Следователи выясняют все обстоятельства и причастных к покушению. ВСУ превратили Славянскую теплоэлектростанцию в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. Об этом заявил ТАСС и глава ДНР Денис Пушилин. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, вооруженные силы создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя и подступают к городу с востока. В то же время освобождение поселка Стенки в Краматорском районе создает угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке, уточнил Пушилин. Тем временем военнослужащие восточной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 52 беспилотника самолетного типа, реактивную систему залпового огня, а также 38 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
9: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Просиная, Ивановка, Васильковка, Зоревка, Николаевская и Мировка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 355 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 пункта боепитания, 10 станций спутниковой связи Starlink, 52 беспилотных летательных аппарата самолетов типа, 38 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены реактивная система залпового огня и 2 буксира гаубицы противника.
8: Военнослужащие Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 82 беспилотника самолетного типа, а также 90 тяжелых дронов коптерного типа противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Россиянам напомнили о сохранении семейной выплаты при смене работы. Об этом, в частности, сообщили в Минтруде. Обратиться за меры поддержки можно, даже если человек еще не нашел новую работу, при условии наличия официального дохода от трудовой деятельности в прошлом. Ведомство напомнило, что новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи составляет менее 1,5 прожиточных минимумов на человека. Размер определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Природные пожары охватили Ямал. В огне уже более 35 тысяч гектаров леса, действует более сотни очагов. В регион стягивают дополнительные силы. В тушении очагов участвует свыше 700 человек. С подробностями корреспондент в регионе Зуля Османова.
1: Горит почти 39 тысяч гектаров на территории 6 районов. Это Красносилькубский, Тазовский, Шурышкарский, Надымский, Приуральский и Пуровский. Я нахожусь в Пуровском районе. Здесь с огнем борются около 200 человек, а если в целом по округу, 747 человек. В основном это бойцы Ямал-Спаса, МЧС, частные пожарные, лесники и добровольцы. Задействовано 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. За минувшие сутки удалось ликвидировать 24 очага и локализовать 11 лесных пожаров общей площадью 9,5 тысяч гектаров. Есть подкрепление. Буквально вчера прибыло 100 человек из Иркутска. Они уже работают на участках пожара. Помогают также пожарные из Тюмени, Екатеринбурга, Архангельска. Помогают и добровольцы. К примеру, в поселке Лонг-Юган вместе с пожарными им удалось остановить новый пожар. Буквально в 12 километрах от поселка. А в селе Нори в эти минуты добровольцы вместе с пожарными борются с огнем буквально в 8 километрах от села.
8: Синоптики дают осторожные прогнозы по поводу дождей. Осадки на Ямале стоит ожидать не раньше выходных. Центр имени Гамалеи разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. Об этом заявил ТАСС, научный руководитель института Александр Гинзбург. По его словам, этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Ученый также отметил, что в центре имени Гамалеи идут работы по созданию и других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы «Нео-Онковак». Иран в очередной раз упрекнул Дональда Трампа во лжи. Тегеран не ведет никаких переговоров с американским президентом. Заявления Трампа ложны. Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИДа Исламской республики Исмаил Багаи. Заявление прозвучало вслед за утверждением Трампа о том, что заключение сделки якобы находится на завершающей стадии и что переговоры должны состояться сегодня. В миру жаркая и несвойственная для августа погода установится на этой неделе в Москве. И лишь к выходным к столице подойдет циклон, который принесет умеренное похолодание и дожди. С прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
8: Ну, я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хет-трик Максима Глушенкова принес «Зениту» победу над Оренбургом 3-0 во втором туре российской футбольной премьер-лиги. Краснодар был сильнее «Факела» 3-2. В составе «Южан» дублем отметился Никита Кривцов. Еще один гол на счету Жубала. А у воронежцев точные удары нанесли Максим Турищев и Алексей Сутармин. Ахмат потерпел поражение от «Спартака» 1-2. У грозненцев мяч забил Эгош Касентура с пенальти. А у москвичей отличились Кристофер Ву и Эсекиэль Барка. В турнирной таблице премьер-лиги после двух туров лидируют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо». Они набрали по 6 очков. Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Андрей Рублев потерял 2 позиции и теперь располагается на 16-й строчке. Карен Хачанов опустился на 13 мест, он теперь 39-й. Кристина Лютова стала победительницей теннисного турнира в Мемфисе. В финале россиянка в трех сетах взяла верх над представительницей Чехии Дарьей Видмановой. Для Лютовой эти соревнования стали дебютными на уровне женской теннисной ассоциации. Никита Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков по версии НХЛ. На третьем месте этого списка Кирилл Капризов. В топ-20 попал еще один российский хоккеист. Артемий Панарин занял 12-ю позицию. Еще о футболе. Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Свое заявление российский специалист сделал после третьего подряд поражения в национальном чемпионате. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
8: В Южно-Сахалинске сегодня 23-25 градусов. В Челябинске 20-22. Временами дожди. Такая же погода ожидается сегодня в Екатеринбурге. В Новосибирске 30-32. Кратковременные дожди. В Мурманске 13-15. Пройдут осадки. В Великом Новгороде 21-23 градуса. В Казани 24-26. Ожидаются кратковременные дожди. Во Владимире и Ярославле 21-23 градуса. В Нальчике сегодня 28-30. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь, температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков и 24-26. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Вологодский календарь. Даты, события, люди. Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
2: Первое августа. 100 лет назад родился Алексей Михайлович Долгов, генерал-майор, кандидат технических наук, родился в городе Вологде. Трудился заместителем начальника космодрома Байконур, заместителем главного конструктора конструкторского бюро СП имени Королева. Родился в рабочей семье, позднее семья переехала в Грязовец. После окончания в 1948 году средней школы в Грязовце поступил в Ленинградский политехнический институт. Незадолго до окончания института был призван в армию, служил в ракетных войсках стратегического назначения. По завершении срочной службы в чине лейтенанта был направлен в Капустин Яр под Астраханью. Впоследствии был переведен на космодром Байконур, где занимал должность заместителя начальника космодрома. Окончил военно-воздушную академию имени Жуковского. Закончил военную службу в Москве на посту заместителя главного конструктора конструкторского бюро СП имени Королева, в настоящее время ракетно-космическая корпорация «Энергия». Защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата технических наук. 1 августа, 35 лет назад, в Вытегре был открыт для посетителей литературный музей Николая Клюева. Активное пополнение фонда Клюева началось с 1984 года в связи с тем, что на Вытегурской земле стали ежегодно проходить литературные праздники, посвященные поэту. Они и сейчас собирают исследователей и почитателей творчества поэта из разных городов и стран. Большая заслуга в формировании Клюевского фонда принадлежит Сергею Ивановичу Субботину, ведущему научному сотруднику Института мировой литературы, ответственному секретарю комиссии по сохранению и изучению творчества Клюева. В 1989 году ленинградский художник Аникин во время литературного праздника в Вытегре представил эскиз будущего музея Клюева. Музейное пространство – это витрина, изготовленная в виде складней, старообрядческих складных икон, сводчатый потолок, деревянные стены. Все это создает ощущение того, что человек находится внутри резной светелки и помогает передать колорит и глубину поэтического наследия. Особую достоверность придают личные вещи Николая Клюева, которые сохранили, а затем и передали в дар музею вытегурские старожилы и наследники его петербургских и московских друзей. 2 августа. 105 лет со дня рождения Ивана Петровича Васильева, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Родился в деревне Турманская, ныне Череповецкого района Вологодской области. Военная специальность Ивана Васильева – понтёр-минёр. Иван Петрович воевал на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Центральном, Первом Украинском, Втором Белорусском фронтах и везде добросовестно исполнял свой солдатский долг. Он вместе с расчетом наводил переправу через Волгу в районе Сталинграда, через Дон, а свой беспримерный подвиг совершил в битве за Днепр. Подразделение, которым командовал младший сержант Васильев, подошло к реке у селения Новоглыбово, что в 60 километрах севернее столицы Украины. Под покровом темноты понтёры сосредоточили на берегу переправочные средства и при соблюдении строжайшей тишины спустили их на воду. На каждом из трех понтонов разместилось 35-40 автоматчиков. Форсировали участок реки в трех местах. Первый рейс был осуществлен удачно, высадка десанта прошла беспрепятственно, а второй оказался значительно сложнее. Фашисты к тому времени успели обнаружить место переправы, стали пускать осветительные ракеты, открыли по реке пулеметный и минометный огонь. Когда же понтоны достигли берега и стали причаливать, советских бойцов полетели гранаты. Несколько человек из расчета Васильева получили ранения, взрывы гранат повредили понтон, как посчитали по окончании боя, в нем оказалось до 40 пробоин. Но сержанты и его бойцы забивали их колышками и паклей и не прекращали работу. Понтёры перевозили на берег упорно обороняемым противником расчеты противотанковых ружей, ручных станковых пулеметов, военную технику, танки, артиллерию, для чего приходилось составлять из понтомов паромы. После 8-го рейса почти все подразделение, которым командовал Иван Васильев, было выведено из строя, но своими героическими поступками обеспечило занятие плацдарма нашими войсками на правом берегу Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за героический подвиг сержанту Васильеву присвоено звание Героя Советского Союза. После военной службы вернулся в Ленинград, трудился слесарем-механиком на заводе, 25 лет работал во Всесоюзном НИИ телевидения. И на трудовом фронте Иван Петрович проявил себя достойно, за что не раз избирался депутатом Ленблсовета, также возглавлял партийные организации цеха и завода, был награжден орденом Октябрьской революции. За монтаж телецентра в Комсомольске-на-Амуре удостоен звания почетного строителя этого города. В 1959 году Васильев стал участником Всемирной промышленной выставки в Брюсселе. Августа. 105 лет назад губернским отделом народного образования утверждено открытие Великоустюгского педагогического техникума. Ныне это Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж со славной историей. Поздравляем всех причастных. 4 августа. 85 лет со дня рождения Натальи Николаевны Вяткиной, скульптора, художника, декоративно-прикладного искусства, графика, заслуженного художника Российской Федерации. Вологжанка окончила школу номер 8 Северной железной дороги. Отец – основатель коммунального хозяйства Вологды. По его проекту построены очистные сооружения в городе. Руководил трестом водоканал. Мать – Надежда Петровна Кукушкина, двоюродная сестра Героя Советского Союза Виктора Николаевича Кукушкина, работала в редакции газеты «Гудок». В 50-е годы Вяткина занималась в изостудии Дворца культуры железнодорожников у Николая Баскакова. В 65-м окончила Ярославское художественное училище, затем училась в Московском художественно-промышленном училище имени Строганова. С 71-го года постоянно живет и работает в Москве. В настоящее время Наталья Николаевна – заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии наук. Ее работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее керамики, усадьбе Кускова, Вологодской областной картинной галереи, музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Автор монументальных работ в Адлере, Железноводске, Сочи, Кисловодске, Обнинске, Москве. Являясь членом Вологодского землячества, бывала в командировках и на Вологодчине, в частности в Белозерске, Кириллове, Верховажье. Автор памятной доски к 160-летию со дня рождения Гелеровского. 4 августа, 80 лет, исполняется Светлане Григорьевне Улыбиной, заслуженной артистке РСФСР, актрисы Вологодского областного драматического театра. Поздравляем с юбилеем! 4 же августа, 75 лет, исполняется Валерию Витальевичу Голикову, солисту Национального филармонического оркестра России, заслуженному артисту Российской Федерации. В 71 году Валерий Голиков окончил Вологодское музыкальное училище по классу тромбона. В 75-м получил диплом Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Он учился в классе профессора Виндовского, причем последний 5-й курс окончил экстерном. Во время обучения работал в оркестре Малого оперного театра. После консерватории год служил в армии, играя в первом показательном оркестре Министерства обороны СССР. С 1977 по 90 трудился в Государственном академическом Большом театре СССР. Затем был солистом Российского национального симфонического оркестра под управлением Плетнева. С 2003 года первый тромбон и концертмейстер группы тромбонов Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. С 2004 года инспектор этого оркестра. Валерий Витальевич побывал во многих странах и участвовал в исполнении едва ли не всей симфонической музыки, звучащей в наши дни. За заслуги в области искусства в августе 2006 года указом президента Российской Федерации Голикову Валерию Витальевичу было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Он является членом Всемирной гильдии тромбонистов. Поздравляем с юбилеем! 5 августа, 95 лет со дня рождения Марии Александровны Обнорской, героя социалистического труда, заслуженного работника текстильной легкой промышленности РСФСР, почетного гражданина города Вологды, уроженки села Лединское, ныне это село имени Бабушкина Вологодской области. 6 августа. 100 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Полуянова, писателя-краеведа. Родился в деревне Киселёво Нюксинского района. Уехал в Архангельск, мечтая стать художником. А приезжал позднее, пройдя через войну, уже писателем и снова охотясь бродил по городишинским лесам, чтобы через Нюксиницу возвратиться в Вологду, где жил постоянно. Не раз он описал родные места – реку Сухану, леса, обитатели этих лесов в своих произведениях. В 1943 году Иван Полуянов 17-летним был призван в армию, в пехоту. Вернувшись из армии в 1946-м, окончил заочно десятилетку, одновременно работая в Архангельской областной библиотеке имени Добролюбова. В 1949-м поступил на историко-филологический факультет Архангельского педагогического института, ныне в составе Северно-Арктического федерального университета. В это же время начал пробовать свои силы в литературе. В 1953 году окончил институт с отличием. Несколько лет писатель отдал журналистской деятельности. Работал в областном радиокомитете, вел детские передачи, публиковал статьи, очерки в областной газете, писал рассказы. Через несколько лет, в 1961-м, переехал в Вологду, поближе к тем местам, где родился. Начал печататься сначала в газетах, потом в альманахе «Север». В 1955 году в Архангельске вышла первая книга Полуянова «Сборник рассказов на лесном кордоне». В 1957-м издан «Хозяин огненного бора». В этих книгах определились основные герои – пытливые деревенские ребята, подростки-школьники. Затем одна за другой появились книги о природе – «Барабанщики весны», «Лесная почта», «Зеленые оконцы за синей птицей». Последнее – это лесной календарь с рассказами, расположенными помесячно, а в них самые важные наблюдения, сделанные во все времена года. Издательство «Детская литература» вслед за «Певучим мостом» 1966 год, дала путевку в жизнь книгам Полуянова «Василек Бегунок», «Горох на тысячу дорог», а подлинной писательской удачей стал «Месяцы слов» 1973 год. В книге Иван Дмитриевич чуть ли не впервые в России соединил глубокие точные рассказы о природе со сведениями о том, как жили наши предки, какие оставляли после себя приметы, пословицы, поговорки, свои, неповторимые, на каждый месяц. Есть у писателя одна из исповедальных книг «Там, где рождаются облака». В ней автор признается, что в детстве убегал в поля навстречу горизонту, чтобы отыскать там, вдали, то место, где рождаются облака. Эта романтика проходит красной нитью через все творчество Полуянова. В 2005 году издан исторический роман «Исследование эпохи Великой Смуты «Самозванцы» со своим взглядом на царя Бориса Годунова, загадочного патриарха Филарета с сыном, будущим царем Михаилом Романовым, и трагическую судьбу Ирины Годуновой. Роман писался почти 10 лет, а общее время для работы составило около 20 лет. Член Союза писателей России с 1957 года Иван Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за охрану природы. В 1986 году писателю присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», лауреат Вологодской государственной премии за 1999 год. В эти дни мы вспоминаем не только юбилей Вытегурского музея Клюева, но и то, что 30 июля 1917 года, правда, по старому стилю, у нас здесь, под Вологдой, венчался Сергей Есенин. И в литературной страничке сегодня прозвучит отрывок из «Плача о Есенине», написанного Николаем Клюевым в 1926 году, ровно 100 лет назад. Тут слетала я с ясно месяца, принимала душу убойную, чтоль под правое тепло крылышко обернулась душа в хризопрас камень. А несу я потеряшку на родину, под окошечко материнское, прорастет хризопрас березонькой, кучерявой, росной, как Сергеюшка. Сядет матушка под оконницу с долгой прялицей с веретенышком, со своей лисеродской работушкой. запоет она с ниткой наравне, и тонюхонько, и тихохонько. Ты, гусыня белая, что сегодня делала? Баю-бай, баю-бай, елка-челкой не качай. А ли ткала, а ли пряла, или гусенышки купала? Баю-бай, баю-бай, жучка попусту не лай. На гусенышке пушок, тегомальчик-кудряшок. Баю-бай, баю-бай, спит в шубейке горностай. Спит березка за окном, голубым купальским сном. Баю-бай, баю-бай, сватал варежки шугай. Сон березовый пригож, на Сереженькин похож. Баю-бай, баю-бай, как проснется невзначай. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам радости, крепкого здоровья, хорошего настроения и до новых встреч!

0: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
1: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет у нас об укропе. Укроп – это растение из Средиземноморья, но и россияне не представляют себе жизни без этого простого-непростого растения. Укроп богат витаминами В1, В2, В6, А, витамин С, витамин К, никотиновая, фолиевая кислота присутствует, минералы тоже замечательные имеются в этом растении, такие как кальций и магний. Они необходимы для костей, суставов, мышц и нервной системы. В укропе также много железа, что особенно помогает в восполнении дефицита этого минерала у беременных. Имеются также цинк, калий, фосфор, марганец, медь. Регулярное употребление укропа способствует укреплению иммунной системы, защите клеток от повреждений, облегчению симптомов воспаления, улучшению перистальтики кишечника, сохранению зрения, нормальному состоянию нервной системы. Животики малышей перестают болеть, если дать им укропной водички. За счет уменьшения газообразования детки становятся более спокойными и лучше спят. Укроп отлично действует и на мужчин, значительно увеличивая мужскую силу. Даже вероятность развития ожирения может уменьшиться при регулярном употреблении в пищу укропа. Один из рецептов кухни очень простой. Нарезанный мелко укропчик смешать со сметаной, майонезом и соленым, маринованным или свежим огурцом. Можно использовать эту смесь как добавку к любому блюду, вкусную и аппетитную, да и просто намазывать на хлебушек. Приятного вам аппетита! Все же с осторожностью нужно употреблять укроп людям с аллергией, пониженным артериальным давлением и с мочекаменной болезнью. Помните, все хорошо и полезно только в меру и желательно после совета врача. Всего вам доброго!
1: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
1: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
2: Слушаем.
3: Напоминаю, что мы обсуждаем сейчас в прямом эфире новость о том, что в России могут установить единый стандарт для режима тишины. И с нами на прямой связи главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина. Светлана Викторовна, правильно ли мы понимаем, что, да, наверное, ремонтные работы и вся вот эта вот свистопляска из ресторанов...
4: На этом жизнь же не останавливается на ремонтных работах.
3: Конечно, нет, конечно.
4: И у нас вот здесь, и экспертное сообщество, мы настаиваем, чтобы правительство, раз уже сказали букву А, продолжайте с буквы «Б». Мы говорим «закон о тишине». То есть там должна быть прописана все, кто нам сегодня мешает или не дает комфортно просто отдыхать и жить в своих квартирах, в своих домах, садовых обществах. Мы говорим о том, что сегодня необходимо обязать, если вы открываете в многоквартирных домах, парикмахерские, где шумит постоянно техника, если это питейные заведения, должна быть определенная шумоизоляция, должна быть обязательно проставлена категория, какая и до какого времени возможно шумовые, сильные, ну даже разговоры под окнами, это не всегда для больного человека хорошо или для ребенка. Поэтому мы говорим о том, что садовое общество, это тоже не гуляй-поле, там тоже должно быть обязательно прописано каждая точка по тишине, когда и что, и сколько можно, и где гулять. Мы не говорим, что сегодня необходимо, знаете, вот прямо запретить всем и вся. Мы говорим о том, что должны быть меры, правила общежития,

0: шум и нежелание прислушаться к просьбам и мольбам жителей этих самых поселков и садовых товариществ, трагические уже истории начинаются, поэтому важно на это обратить внимание. И важно начать уже, наверное, с этим что-то делать. Как, например, в случае, когда семейная ссора обычная может закончиться для супругов арестом на срок до 15 суток. Оказывается, вот за это могут арестовать. Соцсети облетел приговор суда москвичке, которая во время конфликта с мужем буянила, ругалась матом и выбросила из окна седьмого этажа бокалы, чашки и его мобильные телефоны. 8 суток ареста за мелкое хулиганство дамочка получила. Потому что, как сообщается, в данном случае семейная ссора уже вышла за границы внутренней личной жизни пары. С нами на прямой связи юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Александр Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А это прецедент, насколько я понимаю, да? И можно ли действительно вот так... По каким критериям, кстати, определяют, что вышла за границы внутренней личной жизни пары вот эта семейная ссора?
1: Я думаю, что здесь речь идет просто не о прецеденте, а о достаточно громкой ситуации, потому что все привыкли к тем либо иным домашним насилиям со стороны мужчины. Здесь получилось чуть-чуть наоборот, но я хочу отметить, что постановление о привлечении к административной ответственности вынесено вовсе не за домашнее насилие. У нас домашнее насилие не приравнивается к хулиганству, потому что не имеет отношения к общественному месту. Здесь речь идет о том, что из окна квартиры на улицу полетели различные предметы. Все это сопровождалось очень громкой, нецензурной лексикой, так что это было слышно, наверное, на весь двор. И именно вот эти обстоятельства и представили из себя события административного правонарушения, которое называется «мелкое хулиганство». А дальше, если мы говорим о том, почему выбрана такая мера наказания, 8 суток административного ареста. Суд в любом случае назначает наказание, оценивая тяжесть содеянного. Если мы посмотрим соответствующую статью КАП, там предусмотрен либо штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Так вот, на мой взгляд, выбрасывание предметов вниз, туда, где ходят люди и с криками, воплями, плюс нецензурными криками, это никак не штраф 1000 рублей. Этим руководствовался суд, понимая, что наказание должно соответствовать вот этому поступку. И назначил 8 суток.
0: А с юридической точки зрения вот эта гендерная разница имеет какое-то отношение? Представим себе, что так бы себя вел, например, муж, а не жена. Ему бы тоже бы дали 8 суток или все 15?
1: Вы знаете, я думаю, что в данном случае абсолютно одинаковое было бы наказание, потому что не играет роли это сильный, брутальный мужчина, либо распоясавшаяся женщина. Какая разница? Предметы одинаковые, и они летели вниз, они могли попасть в голову люди, могли попасть в детскую коляску. Именно вот эти обстоятельства послужили основанием для суда назначить арест 8 суток, а вовсе не то, что это женщина, либо мужчина. Если бы были какие-то гендерные, так сказать, различия, ну, наверное, женщине дали бы меньший срок, там, 3 суток ареста, чтобы чуть-чуть она поняла, что она натворила.
0: Александр, здесь... да. А вот важно в свете предыдущей нашей темы, как раз мы о законе о тишине говорили, если из окна ничего не летит, но супруги так верещат, так кричат в своей домашней ссоре, забыв о соседях, о спокойствии и о позднем времени, то здесь какое может быть наказание, если вызывать полицию? И может ли оно каким-то быть, кроме предупреждения?
1: Вы знаете, что если нецензурная лексика, а использование нецензурной лексики относится к нарушению общественного порядка, если она слышна за пределами квартиры и слышна отчетливо, это точно так же будет из себя представлять состав административного правонарушения под названием «мелкое хулиганство». И, соответственно, будет привлечение к административной ответственности, но здесь, скорее всего, будет штраф на первый раз.
0: Спасибо большое. Александр Хаминский, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

0: Харьковской области. Ну и крайне важно помнить, что из окна ничего выбрасывать нельзя, даже если нет никакой ссоры, на всякий случай. И футбольный мяч, кстати, сбрасывать детям по просьбе детишек внизу стоящих из окна тоже не рекомендуется. Тоже можно штраф заработать. Вот Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола, об этом знает как никто другой. Его хотят отстранить от должности. Причем Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, кто вдруг не знает, куда, кстати, входит и наша страна, проголосует за отстранение Инфантино от должности президента Международной федерации футбола ФИФА, если он откажется уйти в отставку сам. Что происходит с господином Инфантино? Что за скандалы его окружают с того самого момента, как ФИФА вдруг внезапно отменила красную карточку на чемпионате мира американскому футболисту? Давайте спросим Игоря Федотова, футбольного судью всероссийской категории, в прошлом арбитра премьер-лиги, автора канала «Судейство с Игорем Федотовым». Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слышали мы, что Инфантино футбол решился продавать по частям. Что это такое и почему вдруг все на него, значит, ополчились и требуют его отставки?
1: Ну, правильно вы сказали. Ну, жажда наживы нас гонит невидимые дали. Вот. Потерялся он на чемпионате мира, соответственно, именно вот эта вот красная карточка послужила толчком для всех европейских, особенно для УЕФА, которые сразу же обозначили свою позицию, что вмешательство, ну, скажем так, посторонних лиц, там, государств в дела ФИФА, УЕФА, это по документам неприемлемо. Они сразу обозначили свою позицию после этого инцидента. И, соответственно, дальше Инфантино не остановился и решил просто поиграть в бизнес и продать это дело по частям. А продать кому? Взять у Дональда Трампа Кушнеру. Вот, это чистый бизнес, это чисто зарабатывание, и, в принципе, потом земля не гори, и ему до лампочки. Хотя все европейские страны, которые там 55 членов, они все проголосовали изначально за Инфантино на продолжительный срок перед чемпионатом мира. Теперь они хотят все свои голоса отозвать. Вот.
0: За счет
1: только
0: чего?
1: Три страны не проголосовало. Да. Там, ну, там Германия, Норвегия еще какая-то.
0: Игорь Александрович, вот. А вообще это выглядит довольно странно, потому что всегда казалось, что уж что-что, а Международная федерация футбола, как и европейская, это, в общем, полноценная коммерческая структура. Что же здесь такого всех возмутило? По сути, то, что предлагает Инфантино, создать акционерное общество из Международной федерации футбола.
1: Ну, это, ну, сопоставимо, если вы помните, в Европе хотели сделать отдельную лигу чемпионов свою и уйти из УЕФА. Соответственно, тоже это же тоже ничего не получилось. Это бизнес, это тоже, опять же, это неприемлемо со стороны. Что-то пообещали Инфантино, там, Трамп что-то пообещал Инфантино за оказанную услугу, которая была она оказана, исполнена, соответственно.
0: Да. Это понятно. Вот. А чем опасно все-таки вот приход такой большой коммерции в
1: Федерации?
0: Коррупции?
1: Коррупцию. Чистой воды коррупции, конечно.
0: То есть...
1: влияние третьих лиц на, начнем там, судейский корпус, назначения какие-то, права телевизионные. Это только я о чем говорю, это то, что на поверхности. А там, если глубже копнуть, там не миллионы, а миллиарды будут крутиться, триллионы, которые отмывание денег. Одним словом, это просто назвать коррупция.
0: На сегодняшний день есть какие-то данные? Мы знаем, мы же понимаем с вами прекрасно, что все равно без
1: той или иначе... Он дал заднюю. Он отказался от своей мечты и идеи, вот, по поводу продажи прав, но УЕФА оказалась непоколебима в своих решениях, и они все равно добиваются того, что правильно вы сказали, то, что даже если, несмотря на то, что он отказался от своей идеи, если он сам не уйдет, то, соответственно, его будут сильно очень просить покинуть пост главы ФИФА.
0: А часто на сегодняшний день в Международной федерации футбола возникают коррупционные скандалы?
1: Ну, они обычно очень громкие, вот, и соответственно, убирают, сразу же убирают руководителей и происходит смена. Ну, FIFA это как на практике, кто получит чемпионат мира. Вот, это самый такой, это самая знаменитая коррупционная схема, которая есть, соответственно, в FIFA. Вот. В УЕФА немножко, там немножко жестче. Поэтому две структуры, которые между собой у них, ну, мягко говоря, взаимонепонимание на всех уровнях, чтобы вы понимали, вообще на всех. Начиная по правилам игры, то есть, если вы заметили, FIFA, у них свои правила игры на чемпионате мира, вот мы хотим, чтобы было вот так, вот так, вот так, мы экспериментируем. А у УЕФА у них немножко по-другому, у них эксперименты все проводят на юношеских соревнованиях. Вот, и только потом они уже выносят на суд, соответственно, и применяют или не применяют, в зависимости от того, что были какие-то получены плоды для развития. Это самое главное. УЕФА, она способствует развитию. FIFA, она просто играется.
0: Спасибо. Игорь Федотов, футбольный судья всероссийской категории, в прошлом арбитр премьер-лиги и автор канала «Судейство» с Игорем Федотовым. Друзья, ну, действительно, все 55 европейских стран-членов УЕФА предпочтут выразить не вотум недоверия Инфантино, а для увольнения достаточно 43 стран за попытку продавить схему продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира родственнику Дональда Трампа. Такие дела.
2: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
2: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
7: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
6: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
7: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
6: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
7: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
6: От чего возникает эта болезнь?
7: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
6: А в каком возрасте обычно это начинается?
7: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
8: 45? Так рано.
7: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
8: Какие главные признаки начала угасания мозга?
7: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
8: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
7: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
8: О чем вы говорите?
7: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
8: Они реально настолько успешны?
7: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
8: И в чем разгадка?
7: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головы. Мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
8: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер /22/03. /22/03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного /22/03.
7: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
8: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
7: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного /22/03.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного /22/03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
7: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
8: Отлично. А как насчет побочных явлений?
7: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
8: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
7: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
8: А если перевести с научного на обычный язык?
7: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
8: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
7: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе «Мозг Терапи» вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
8: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
8: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее, сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
8: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
7: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
8: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
8: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
7: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
8: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
9: России. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Красном Лимане ДНР идет зачистка боевиков. Работающие пенсионеры в августе получат доплату к страховой пенсии. В МВД рассказали, каких сведений не стоит публиковать в соцсетях. Подробности далее. И начну с новости последних минут. Российская разведка обладает данными о мнении Евросоюза по поводу членства Украины в Евроблоке. Есть информация, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают такую возможность в светлом будущем. Об этом сообщила пресс-бюро службы внешней разведки. По данным силовиков, евробюрократы продолжают дурить украинский народ, используя его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Ожесточенные бои идут на окраине Николаевки в районе Славянской ТЭС в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Сам энергообъект боевики превратили в мощный укрепрайон.
2: Славянско-Краснолиманское направление. Здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки. А это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая. Противник, безусловно, пытается навредить, сдержать наше продвижение, использует дроны, так называемые ждуны, ловушки, растяжки. Нашим бойцам предстоит, и достаточно успешно делают, и это преодолеть в том числе. Наши операторы БПЛА также наносят эффективные удары и по логистике, по живой силе уже за пределами Красного Лимана.
1: Несмотря на отчаянное сопротивление противника, вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья и подступают к городу с востока. В то же время освобождение поселка Стенки в Краматорском районе создает угрозу гарнизону ВСУ в Дружковке, уточнил Пушилин. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ударом украинскими беспилотниками по логистическому центру во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, дроны ударили по складскому помещению, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали несколько человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В Республике Алтай сократилась смертность населения. Это стало возможным благодаря государственной поддержке развития медицины, укреплению кадров и введению новых социальных объектов. Об этом в цифрах доложил премьеру Михаилу Мишустину глава региона Андрей Турчак.
3: Ровно год назад действительно вы открыли у нас первый в стране модульный приемный покой, в котором все, и диагностика, и оперблок, и реанимация объединены в одном комплексе. За этот год он уже принял более 35 тысяч пациентов. Проведено 15 тысяч рентгеноисследований и выполнено 11 тысяч КТ. Также в 2025 году мы открыли 5 женских консультаций в республике и ввели в строй 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов. По этому году я планирую сдать еще 7 ФАПов, и сейчас мы ведем капитальный ремонт в 2 центральных районах больниц республики. Полностью за это время перестроили работу онкослужбы, укрепились кадрами. Как результат, общая смертность по итогам прошлого года у нас снизилась на 8%. Причем, если брать болезни системы кровообращения, то там снижение произошло на 10%. Это для нас существенный такой рывок.
1: Напомню, глава Кабмина находится сейчас в Горно-Алтайске. Он продолжает российское турне по регионам. Вскоре Мишустин прибудет в Киргизию, где примет участие в Евразийском межправительственном совете. 8 миллионов работающих пенсионеров в августе получат доплату к страховой пенсии. Перерасчет коснулся тех, кто официально трудился в прошлом году, уточняет ресурс Вести РФ. Сумма прибавки зависит от размера зарплаты, но ее верхний порог ограничен. Максимально в этом году работающий пенсионер может получить 470 рублей. Член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Мельникова пояснила, что работающим пенсионерам не нужно подавать заявление в пенсионный фонд. Перерасчет проходит беззаявительно. В МВД рассказали, каких сведений не стоит публиковать в соцсетях. Прежде всего, это информация о месте учебы, работы и проживания, а также данные о семье и близких. Кроме того, в ведомстве посоветовали не отвечать на вопросы личного характера, если они поступают от незнакомцев. Они также рекомендуют ограничить доступ к своему профилю. Разрешение просматривать контент в соцсетях лучше сделать возможным только для друзей. Не стоит делиться своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Также следует избегать споров на провокационные темы. Эти сведения могут могут представлять интерес для вербовщиков. Как отметили в полиции, не стоит добавлять в друзья незнакомых людей. Всегда нужно уточнять, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован. Дональд Трамп придумал наказание для Канады из-за смога от лесных пожаров, но пока держит его в секрете. Об этом заявил сам президент США, отвечая на вопрос журналиста. Сейчас в Канаде около 130 лесных пожаров. Площадь крупнейшего из них превышает 73 тысячи гектаров. Трамп уже несколько раз обвинял Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил стране ввести высокие тарифы из-за дыма от лесных пожаров. О братьях наших меньших далее. Журналисты продолжают следить за судьбой переданных Казахстану амурских тигров. Одну из тигриц выпустили в дикую природу. Об этом сообщили РИА Новости в центре «Амурский тигр». Животное снабдили спутниковым ошейником, благодаря которому можно отслеживать местонахождение животного. Позже на свободу выпустят самца. Остальные три тигра пока остаются под наблюдением специалистов. Напомню, четырех молодых хищников привезли из Хабаровского края в Казахстан в конце мая. Как отметил Владимир Путин, дружеский жест с российской стороны не только заложил основу восстановления популяции тигров в Казахстане, но и стал символом партнерства двух государств. Сегодня отмечают неофициальный международный праздник – День арбуза. В этом году в столице открыто 145 сезонных специализированных точек, где можно приобрести российские бахчевые проверенных поставщиков. Об этом сообщается на сайте столичного мэра. В официальных точках продажи ягоды попадают на прилавок только после строгого контроля. Арбузы на развалах будут продавать до начала октября. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Только что россиянин Захар Трофимов занял 4-е место в сольной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ранее в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Победу здесь праздновала белоруска Василина Хандошко. Министерство спорта России может ввести юридически обязывающее соглашение между федерациями и атлетами, чтобы при смене гражданства спортсменам компенсировать вложенные в него средства, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающее соглашение не с государством, а между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Срок разный от 2 до 3, а иногда и до 4 лет. Преодолеть этот карантин можно только с согласия Российской Федерации соответствующего вида спорта. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но, в принципе, нельзя опускать это на самотек, сказал Дегтярев РИА Новости. Как министр, я не могу поддержать смену спортивного гражданства. От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы России. Но если это юниор, то решение за родителями. Никаких претензий к самому спортсмену мы предъявить не можем, заявил Дегтярев. Футбольные ассоциации Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джани Инфантино президентом Международной федерации футбола. Напомню, что ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы федерации. И на этом все. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колсова.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске 23-25 градусов, в Хабаровске 26-28, временами ожидается дождь с грозой. В Ханты-Мансийске сегодня 21-23, в Сургуте 22-24, местами пройдут дожди. В Мурманске 13-15, ожидаются осадки. В Сыктывкаре 21-23, кратковременные дожди. В Перми и Кирове 24-26. Возможны осадки. В Оренбурге 26-28 градусов. В Туле 22-24, местами дожди. В Ростове-на-Дону 31-33 градуса. В Краснодаре 34-36, в Ялте 29-31. В Москве сегодня без осадков и 24-26 градусов. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный, атмосферное давление в пределах нормы.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Слушаем.
5: Второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я всем, кто к нам только что подключился, только что настроил свои приемники на наши частоты. Ну и, друзья, традиционно в понедельник, сегодня у нас 3 августа, кстати, хочу я напомнить, что у нас проводится перекличка со всеми, кто слушает нас в эти минуты. Напишите, пожалуйста, номер 8-925-222-99-92 или же, зайдя в Макс-канал «Радио России», вы найдете список всех тем, которые мы сегодня будем обсуждать, анонс сегодняшнего канала «Слушаем», и там можно в комментариях указать, где вы нас слышите, в каком городе проживаете. Это важно, потому что нам надо понимать, где нас и кто слушает, а вам как работает с нами обратная связь, если вы еще ни разу не прибегали к этому способу общения. Чем может быть опасно для туристов нашествие медуз у берегов Азовского моря? Можно ли как-то переломить эту тенденцию, потому что курорты Азовского моря, сообщается, опустели из-за нашествия медуз? Почему и что делать? И как быстро, и как срочно? Об этом поговорим. Есть у нас прекрасная тема про дистанционную помощь вместо личных встреч, о том, как меняется формат отношений пожилых россиян со взрослыми детьми. Встречи в реальной жизни и разговоры по видеосвязи. В чем их отличие и почему поколение старшее вдруг внезапно понимает, что осталось в совершеннейшем одиночестве, так это или нет. И надо сказать, что именно с этим связан сегодняшний опрос у меня в Макс-канале «Черновик». Заходите, пожалуйста, подписывайтесь и участвуйте в этом самом опросе. К этой минуте, кстати, результаты очень даже неплохие. Чуть позже я их озвучу, а здесь есть такие ответы. Вопрос звучит: часто ли вы навещаете родителей? Варианты ответов: еженедельно и чаще, пару раз в месяц и пару раз в год. Вот только признавайся только честно, тогда будет от этого какая-то польза. Начнем же мы со скорее экономической больше новости. Bloomberg написала об этом на прошлой неделе. Миру грозит рост цен на продовольствие из-за неблагоприятных погодных условий, конфликта на Украине и военных действий на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется экстремальной жарой в Европе. Это может привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерновых. Голод и погодные условия. Как одно связано с другим? Ну, мы все примерно представляем, а насколько действительно сейчас экстремальная жара может привести к каким-то тяжелым последствиям в этом смысле. Вот давайте спросим Леонида Холода, доктора экономических наук, профессора, а в прошлом зам министра сельского хозяйства России. Леонид Иванович, приветствую вас, здравствуйте.
6: Дмитрий, здравствуйте. Очень рад слышать.
5: Взаимно. Вот действительно сейчас экстремальная жара, пожары и все прочее, прочее. И, конечно, что-то вот мы об этом мало задумываемся, ведь это действительно должно как-то повлиять на ситуацию, на продовольствие, да, на цены в первую очередь.
6: Конечно, сельское хозяйство, оно, наверное, самое зависимое от природных условий отрасль, и она же напрямую зависит от количества солнечной энергии, количества влаги и так далее. Если говорить про растениеводство, которое является отправной точкой для всего сельского хозяйства, в том числе для животноводства, то тут зависимость абсолютно прямая. И европейская жара, она вот ранее сильно повредила, на самом деле, как это ни странно, плодовым, не способствовала хорошему развитию озимых зерновых, ну и, собственно, не очень радовались при этом обычные яровые. А сейчас, ну это очевидно угнетает рост овощей открытого грунта, и очевидно это угнетает рост яровых. Значит, поэтому урожай, наверное, будет поменьше. У нас, кстати говоря, тоже природа не очень нам благоволила, хотя пока ничего катастрофического не произошло. Ну вот апрельская прохлада после мартовского тепла держала вегетацию, и до сих пор отставание в уборочных работах у нас есть. А что касается общей мировой ситуации, то мне кажется, что в этом году вообще как бы идеального шторма не было, потому что, извините, блокировка Ормузского пролива заблокировала минеральные удобрения для самых, наверное, для не самых обеспеченных стран мира, которые не посеяли вот так, как надо, с применением минеральных удобрений, то есть меньше получат урожай. Это Африка и многие другие страны южные. Значит, дальше конфликт вот в Северном Причерноморье, который дает вообще-то 30% всех зерновых и зернобобовых в мире для мировой торговли, имеется в виду. Если будут продолжаться блокировки с обеих сторон, но это ничего хорошего не приведет. Ну и плюс ко всему не урожай.
5: Вот все вот эти вот аспекты, о которых вы сказали, как быстро они почувствуем мы, да? То есть это вопрос этого года, это вопрос, наверное, может быть, начала года следующего по продовольствию, по сельскохозяйственным культурам. Все становится понятным, здесь как бы нет вопросов, да? Картошка, она собирается там, когда осенью, и совершенно очевидно, что если будет ее мало, мы уже это почувствуем прям осенью и почувствуем, да? А что касается других вот культур, здесь как, какой разброс по времени?
6: Очень простой разброс. Смотрите, если Донецко-Азовский транспортный логистический коридор, который вывозил из страны 25% где-то зерновых, не работает, значит, 25% зерновых не получает, соответственно, в Африке, там, Египте, арабские страны. Ну, кто побогаче, может где-то перекупить по дорогой цене, а кто не побогаче. Значит, то же самое касается и наших соседей по Северному Причерноморью. Это сразу скажется. И в 25-м году, вот если от голода страдали около 700 миллионов человек в мире, это около 8% населения планеты, то даже он ожидает в этом году рост и голодающих вот этих самых процентов. А вообще в мире около 2 миллиардов человек, 25%, испытывают умеренную или тяжелую нехватку пищи. Если хлеба, допустим, вот смотрите, потребляется, общий мировой рынок оценивается 220 миллионов тонн пшеницы. Значит, Северное Причерноморье дает России плюс Украина, ну, где-то порядка там 60-70 миллионов тонн. Вот если они будут меньше, а зерновой наш союз сказал, что вот эти ограничения, связанные с действиями, да, вот, с известными действиями, значит, они могут уменьшить объем поставок процентов на 40. Ну, вот эта недопоставка, значит, приведет к росту цен. Соответственно, будет больше голодающих.
5: Спасибо за комментарий ваш, Леонид Иванович. Леонид Холод был с нами на прямой связи, доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России. Алексею Гвоздеву дали слово, рубрика «Вас не обманут», затем про нашествие медуз у берегов Азовского моря, как спасаться, что делать и насколько опасно.
1: Вас не обманут.
7: Здравствуйте. Схемы, которыми мошенники обманывают детей и подростков, строятся по методам социальной инженерии, говорят эксперты по кибербезопасности. По словам специалистов, злоумышленники выстраивают многоэтапные сценарии, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи. При этом, чтобы заставить ребенка действовать быстро, нередко используются фальшивые фото удостоверений, угрозы и внушающий страх истории. Дети и подростки много времени проводят в цифровом пространстве, в соцсетях, игровых чатах, сервисах знакомств. Этим и пользуются мошенники, уверяет МВД. Преступники налаживают контакты, изображая ровесников в чате знакомств или сотрудников техподдержки игры. Они специально моделируют тревожную обстановку при помощи сообщений, что аккаунт заблокируют, или у родителей будут проблемы, или нужна срочно помощь. А чтобы ребенок не посоветовался с родными, преступники подключают якобы следователя, который угрожает серьезными последствиями и запрещает рассказывать близким. Общение при этом обманщики переводят в мессенджеры, уточнили представители МВД. Если вам кажется, что ваш ребенок просто играет в онлайн-игры, он в безопасности, лишь бы на улицу не выходил, ничего тогда страшного не случится, то это ложная уверенность. Именно в игре за часы игроки сближаются, и с привычным коллегой по игре, напарником, ребенок чувствует себя как с другом. Он ему доверяет. Если в напарниках оказываются мошенники, то они без проблем убеждают ребенка перевести деньги или выполнить другие опасные действия, например, ради скинов в игре. А когда преступление состоялось, обманщики блокируют ребенка в соцсетях и пропадают. В результате подросток остается наедине с тревогой и с последствиями, комментируют юристы. Но и тут далеко не сразу он рассказывает все родителям, даже если они буквально рядом сидят. Дети до последнего надеются, что если долго молчать, проблема сама собой рассосется и исчезнет. А тут как раз наоборот. Действовать нужно максимально быстро, советуют эксперты. Сначала прервите контакт с аферистом. Завершите звонок, не отвечайте на повторные. Если ребенка просили установить приложение для удаленного доступа, отключите у телефона интернет или включите авиарежим, чтобы разорвать удаленное управление. Переписку не удаляйте. Выясните у ребенка, что уже произошло. Переводил ли он деньги, называл ли коды из СМС, данные карт, оформлял ли кредит или безопасный счет, давали ли ему какие-либо поручения. Позвоните в банк при необходимости с другого телефона, заблокируйте карты и счета, потребуйте у банка приостановить и оспорить операцию. Зафиксируйте доказательства, сделайте скриншоты переписки, номеров аккаунтов собеседников, реквизиты получателей, чеки, записи разговоров. Подайте заявление в полицию по номеру 112 или 102 и продублируйте свое обращение в банк письменно. Смените пароли к банковским приложениям, госуслугам, почте, мессенджерам. Включите двухфакторную аутентификацию. При необходимости оформите самозапрет на кредиты. В МВД советуют родителям обсудить с ребенком принципы поведения в случае, если возникает пугающая или непонятная ситуация. Детям необходимо объяснить, в таком случае нужно сразу позвоните родителям. Они должны запомнить, что настоящие специалисты техподдержки никогда не требуют переводов денег и не запрещают обсуждать происходящее с семьей. Договоритесь о кодовой фразе, чтобы ребенок мог вам написать или сказать, и вы поймете, что нужна помощь, советует в МВД. Не дайте мошенникам заработать.
1: Вас не обманут.
5: Итак, курорты Азовского моря опустели из-за нашествия медуз. Должанское, Геническое, Голубицкое и побережье Таганрогского залива курортные жемчужины Азовья сегодня встречают непривычной тишиной. Купаться в море, которое в августе и так традиционно зацветает зеленой ряской, невозможно было еще в июле. Вода у берегов превратилась в медузный суп, который начисто отбивает охоту возвращаться и заходить в воду. Гости есть, но непрошенные. Это медузы. Аурелия ушастая, два вида всего. Вот как пишут издания, аурелия ушастая и корнерод. Причем, если первое такое прозрачное, безобидное, плоское блюдце, то вторая мясистый купол. До полуметра в диаметре настоящий крапивный монстр. Его клетки оставляют на коже болезненные ожоги, сравнимые с ударом хлыстом. Для детей с их тонкой кожей такие контакты особенно опасны. С нами на прямой связи Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ. Сергей Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: А с чем связано такое действительно нашествие? Я был на Должанское где-то, наверное, года три назад, и тогда вот только-только все начиналось. Действительно, местные говорили, что много медуз. А в этот раз, в этом году, по-моему, уже, да, кричат «караул», что делать? С чем связано нашествие такое?
8: Да, ученые наши прогнозировали это событие еще в 18-19 году. Связано это с тем, что наблюдается маловодье Кубани и Дона, главных рек, которые попадают в Азовское море. И так как их сток сейчас минимальный, поэтому соленость Азовского моря сильно повысилась, и это благоприятно сказывается на размножении медуз. То есть они приходят из Черного моря, чувствуют себя в Азовском комфортно, размножаются, плюс еще очень мало хамсы и другой мелкой рыбы, которые питаются тем же, что и медуза, а именно фитопланктоном. Так как рыбы мало, медуза, опять же, прекрасно себя чувствует, заполняет всю эту кормовую нишу. Ну и мало очень, опять же, хищников, которые им угрожают. То есть прекрасные, благоприятные условия для размножения этих медуз, и их численность там с нескольких десятков тысяч выросла уже до нескольких десятков миллионов.
5: Кошмар. Ну, а есть какие-то способы, методы борьбы? Вообще, ну, может быть, какие-то существуют научные подходы к решению этого вопроса? Ну, потому что, ну, как-то грустно, да, хочется купаться людям в море без всяких проблем. А здесь войти-то, даже если тебя никто не укусит, просто входить-то немножко неприятно.
8: Ну, есть методы просто ставить заградительные сети, и это, в принципе, делают, но это надо курортом, конечно, потратиться. То есть банально поставить барьер некий у берега, чтобы была полоска воды, пригодная для купания. А второй момент, ну, он действительно сложный. Сейчас такая вот климатическая позиция, что сток рек очень небольшой, плюс еще сегодня, ну, в этом году это год Эль-Ниньо, он в целом по планете жаркий. Вот, за счет того, что была мягкая зима, снега не так много, вот из-за этого наблюдается очень небольшой сток Кубани и Дона. И это даже видно, что в Таганрогском заливе медуз меньше, потому что, опять же, там солености воды меньше.
5: Да.
8: А здесь, вот на других курортах, там уже действительно такой прям бульон. Плюс, ну, можно попробовать, конечно, сократить вылов хамсы. И тюльки, которые бы подъедали кормовую базу медуз, и таким образом их численность сокращалась.
5: Это действенный способ, да, вариант, конечно, вот, если ограничить и вообще восстанавливать популяцию хамсы, в частности?
8: Это действенный способ, но он будет действовать, скажем так, медленнее, ежели бы мы сбросили большое количество пресной воды в Азовское море. Был еще вариант перебросить воды Днепра в Азовское море, но армия Украины взорвала плотину Каховской ГЭС, водохранилище слилось, и теперь такой возможности нет.
5: Вот как все связано одно с другим. А вообще по, скажем, да, мы знаем уже вот эту поговорку и присказку о том, что природа сама восстанавливает баланс в подобных случаях. Можно ли надеяться на какие-то просто биологические природные процессы естественные?
8: В целом потепление климата, оно медицинский факт. Вот. И да. В целом, конечно... Маловодье этих рек и Кубани, и Дона, оно вот сейчас стоит на повестке дня. Ну, будем надеяться, что вот следующая зима будет снежная, и вот половодье достаточно мощное.
5: Вот поэтому... уж не хотелось бы, чтобы следующая зима была снежнее прошедшей, минувшей в каком-то смысле. Да, вы правы совершенно, но все-таки снега бы хотелось поменьше. Спасибо большое. Сергей Мухаметов, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Да, меня поправляют, но не только в Москве. Конечно, не только в Москве. А в других у нас регионах, в частности, снега тоже было завались, как говорится. Хотелось бы поменьше. Но мы, друзья, за этой темой последим. Конечно, наверное, посочувствуем тем, кто на курорт и поехал Азовского моря, и вот такая вот незадача и неприятности. Что касается сеток, кстати говоря, по-моему, это самый простой способ действительно их установить и, в общем, избавиться от этой проблемы. Но здесь вопросы уже конкретно к каждому побережью, каждому курортному какому-то там месту. Через минуту вернусь к вам, поговорим вот о формате отношений пожилых россиян со взрослыми детьми. Участвуйте в вопросе, подведем итоги.
1: Без шума и масок. без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
9: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
10: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
9: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
11: Ну да, стараюсь.
9: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
12: Меня заставили.
10: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
5: Ну, добавим к медузам, что у берегов Владивостока настоящее нашествие гигантских медуз. Их заполонили там море медузы рапилемы. Это крупные морские обитатели с полупрозрачным куполом, ветвистыми лопастями. Обычно они, кстати, встречаются в водах Японского моря, однако сейчас их массовое появление наблюдается в Амурском заливе. Вот тоже все связано так или иначе с природой и с явлениями, которые человек на Земле. Результаты деятельности человека, они никогда не остаются незаметными, между прочим. Вы часто навещаете родителей? Спросил я вас сегодня у себя в Макс-канале «Черновик». Заходите, пожалуйста, выбирайте один из вариантов ответов еженедельно и чаще, пару раз в месяц, пару раз в год. На эту минуту 13% у нас, 13, прошу прощения, ответивших, это те, кто еженедельно и чаще. Два человека пару раз в месяц, один признался, что пару раз в год. Вот здесь, друзья, важно быть честным, потому что сейчас информация для вас как раз будет, для тех, кто редко навещает родителей, считая, что видеосвязь есть, зачем же приезжать в гости. Оказывается, пожалуй, никогда еще в истории взрослые дети не могли связаться со стариками-родителями в любой момент. Видеозвонок, несколько сообщений в мессенджере, перевод денег, и кому-то кажется, что долг перед старшим поколением выполнен. Но почему-то все больше пожилых людей накрывают на стол в ожидании детей, которые опять не приедут. И радость встречи оказывается напрасной, и человек чувствует себя одиноким. А одиночество – это вообще бич и чума 21 века, как мы говорили об этом неоднократно. И бьет она по здоровью пожилых наших родителей гораздо сильнее, чем иная болезнь. С нами на прямой связи Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Дмитрий. Вот слушаю вас внимательно.

0: в реальной жизни для пожилых людей отличаются от разговоров по видеосвязи? Вот чем ожидание отличается от реальности, наверное, вот так правильнее?
1: Да, вы совершенно правильно говорите. Для пожилых людей все-таки специфика есть. И если молодежь, молодые люди, они привыкли к онлайн-общению, для них это уже, ну, как бы норма жизни, то для пожилых людей вот эти новые все технологии, конечно, не все принимают эти технологии. И самое главное, чего они лишают, на мой взгляд, это тактильного контакта. Это тактильность, это возможность взять за руку, обнять, например, да, ну, просто быть рядом, слышать дыхание человека. Для пожилых людей это очень важно. Это намного важнее, конечно, чем для молодых. Для молодых это тоже важно, для пожилых особенно важно. Поэтому отсутствие тактильного контакта, конечно, обедняет вот эту онлайн-связь.
0: Угу. А означает ли для молодых людей, на ваш взгляд, сегодня что-то вообще? Какой смысл они вкладывают в эти слова, там, семья и родители, самое главное?
1: Вы знаете, мне кажется, как-то этому стали меньше придавать значение. Во-первых, авторитет родителей. Ну, что уж скрывать, да, сейчас авторитетом становится для молодых людей чаще, наверное, интернет, какие-то, не знаю, там, блогеры, чат-GPT и так далее, да, к большому сожалению. И в связи с интернет вот этой информацией, авторитет родителей, их советы, мнения и так далее, они, как мне кажется, стали, ну, как бы, не то, что менее актуальны, да, на них молодежь меньше обращает внимание. То есть авторитеты сместились, большому сожалению. Угу. Вот. Вот, наверное, это основное.
0: Ведь зачастую, как это бывает, да, родители говорят детям, да не надо мне ничего, не надо никаких там подарков, денег, ничего не переводи. Ага. Или говорят, ты слишком занят, и я понимаю, что тебе сейчас не до нас, да, не приезжай, приедешь на следующей неделе. И вроде бы как вот это чувство вины да, снимают с ребенка своего. А с другой стороны, сами-то ведь страдают, да? Вот это вот, нужно ли чаще, что ли, их навещать в таком случае? Или как это вообще влияет на отношения отцов и детей?
1: Конечно, родители, любящие родители, они все понимают, что дети заняты, сейчас такой высокий ритм жизни, особенно в больших городах и так далее. И, конечно, не это говорят. Но на самом деле мы же понимаем, что за этими словами скрывается одиночество, то самое, про которое вы говорили, да. И даже если родитель убеждает, что не надо приезжать, не надо покупать, ну, на мой взгляд, все равно иногда заскочить, хотя бы попить чайку, просто побыть, обнять и так далее. Ведь мы часто забываем о том, что в любой момент человека может не стать. В любой момент, особенно зрелого. И потом уже может быть поздно, понимаете? Потом уже может быть поздно. И я знаю людей, которые потом сожалеют, что они так мало внимания уделяли своим пожилым родителям. Поэтому вот помни о том, что мы все временно на этой земле, да, живем. И что пожилые родители особенно нуждаются в нашем внимании.
0: Как вот это вот поведение детей сказывается на здоровье родителей? Как вечное обещание «заеду завтра» и вот это вечное ожидание, действительно ли оно как-то влияет и подрывает, да, зачастую здоровье старших?
1: Конечно, конечно, подрывать, потому что это режим вечного ожидания. Вот молодые люди часто не задумываются о том, что, ну, подумаешь, подождет день-два, неделю и так далее. А режим вечного ожидания – это неопределенность. А неопределенность – это стресс. А стресс – это повышение артериального давления, ну, и так далее, да. И в организме психосоматика, сейчас много на эту тему говорят и пишут, ее никто не отменял. Поэтому, конечно, влияет, и влияет разрушительно, негативно, конечно же.
0: Вот масштабный метаанализ, опубликованный в прошлом году, подтвердил, и это делают этот вывод и зарубежные ученые, что социальная изоляция сегодня рассматривается как одна из серьезных угроз здоровому старению. Что это означает? Что это за угрозы здоровому старению? Психологические, психические, какие?
1: Так психологически они ведут к физическим сразу, да, все же это тесно взаимосвязано, поэтому пожилые люди так меньше общаются в силу, многие в силу состояния здоровья, например, да, многие не могут вообще выйти из дому. Те, кто могут общаться, есть программа «Активное долголетие» и так далее, да, те, у кого хорошее здоровье, а у кого нет, а есть те, которые не могут из дома выйти, поэтому, конечно, психически, вот эти психологические чувства одиночества, оно напрямую влияет на физическое состояние. Конечно.
0: Спасибо большое. Наталья Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Добавлю, что недавнее исследование российских ученых показало,

0: сказала, среди пожилых главным фактором субъективного одиночества становится вовсе не возраст. Куда важнее общение с семьей и друзьями. Именно дефицит живых контактов сильнее всего связан с ощущением одиночества. Вот что самое главное, а вовсе не видеосвязь, о которой мы говорили. Ну и еще в конце, значит, важная деталь. Предложили, я уж не знаю, как она связана со здоровьем и здоровым старением, да, но предложили в России ввести для работающих граждан, чьи родители достигли пенсионного возраста, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск до 5 дней для поездок с ними в медицинские учреждения. Посмотрим, как эта инициатива будет проходить депутатские слушания, но уже, видимо, в следующем созыве, уже в новой Госдуме. У нас далее песня по случаю. Михаилу Притеченскому слово, а затем «Московский блок».
1: Песня по случаю.
2: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Говорят, между близнецами существует некая связь, которая позволяет им ощущать друг друга на расстоянии и даже думать одинаково. Ксения и Полина Кутеповы, а накануне они отметили юбилей, живое воплощение этой теории. Обе стали актрисами, работают в одном и том же театре. У обеих даже мужья – кинорежиссеры. Впрочем, та и другая снимаются относительно редко. Предпочитают работу в театре. Кстати, своей актерской карьерой они во многом обязаны старшей сестре Злате. Именно ей предсказывали большое будущее. Будущее в театре и кино. В школе посещала театральный кружок, куда я привела младших сестер. Они жили неподалеку от Мосфильма, и ассистенты режиссеров частенько заглядывали в окрестные дворы в поисках юных дарований. Там они и увидели двух рыжеволосых близняшек. Дебютировали в кино в 10 лет в фильмах «Куда он денется» и «Василий и Василиса». К моменту окончания школы у каждой на счету было по несколько фильмов. Однако при поступлении в театральные вузы возникали проблемы. На экзамены они приходили вдвоем, и это ставило в тупик приемные комиссии. Мол, зачем на курсе две одинаковые студентки? Единственным, кто разглядел их уникальность, был Петр Фоменко, который как раз набирал курс в ГИТИСе. Он понял, что, несмотря на внешнюю схожесть, актерские амплуа девушек совершенно разные. Именно курс, где учились Кутеповы, и стал основой для будущего знаменитого театра «Мастерская Петра Фоменко», где заслуженные артистки России Ксения и Полина Кутеповы и работают до сих пор. Мы же вспомним один из первых фильмов с участием сестер Кутеповых. Он называется «Куда он денется». Именно для него Максим Дунаевский и Леонид Дербенев написали знаменитую песню «Все пройдет».
3: Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой.

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя А это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получает получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретина, тинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение, и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 2 населенных пункта освободили в Харьковской области российские военные. Следствие выясняет подробности неудавшегося покушения на высокопоставленного офицера в Пятигорске. Подростки стали реже совершать преступления. Подробности далее. Группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. Вооруженные силы за сутки сбили 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 651 беспилотник ВСУ. Потери противника превысили 1200 военных. Кроме этого, вооруженные силы России продолжили наносить удары по морским объектам и портовой инфраструктуре Украины. Атакованы 4 судна, которые использовались для перевозки военного груза. 3 сухогруза поражены в акватории Черного моря. Один в порту Николаев Николаевской области. Следователи выясняют обстоятельства попытки покушения на высокопоставленного офицера Минобороны в Пятигорске. Напомню, ранее мы сообщали о предотвращении теракта с участием уроженца Центральной Азии. 25-летний мужчина действовал по указанию куратора, который в этот момент находился в Сирии. Ему приказали собрать взрывчатку и дистанционно подорвать у входа в здание прокуратуры Пятигорска. После выполнения задания преступник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Задержанный сейчас дает признательные показания. Тему образования обсудили в Республике Алтай председатель правительства Михаил Мишустин и глава региона Андрей Турчак. По словам губернатора, при поддержке федеральных программ отремонтировано 35 школ, большинство из которых расположены в сельской местности. Турчак рассказал об одном из образовательных объектов, который стал гордостью всей республики.
2: Особое внимание по вашему поручению уделяем развитию сферы образования. Наиболее крупным объектом этих двух лет стала национальная 7-я школа, которая успешно введена в строй. Сегодня это по праву одна из лучших школ в республике со всем необходимым оборудованием, лабораториями, библиотекой. 2 спортивных зала внутри, огромный стадион и большой зал для проведения мероприятий. Ну, актовым залом даже не назвать, это концертный зал внутри самой школы.
1: Андрей Турчак также рассказал о развитии дорожного хозяйства. В последние годы в республике отремонтировали 315 километров дорог. И напомню, председатель правительства Мишустин посетил республику в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Российская разведка обладает данными о мнении Евросоюза по поводу членства Украины в Евроблоке. Есть информация, что европейские лидеры во внутренних дискуссиях категорически отрицают такую возможность в светлом будущем. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки. По данным силовиков, евробюрократы продолжают дурить украинский народ, используя его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Депутаты предлагают сделать бесплатный проезд по платной трассе на время ее ремонта. В беседе с ТАСС депутат Сергей Леонов привел в пример трассу М3, где на всем платном участке с ноября прошлого года стали появляться пробки из-за ремонтных работ. Леонов справедливо заметил противоречие в данной ситуации, поскольку люди заплатили деньги за комфортную и быструю езду, однако встали в серьезные пробки. В таком случае водители не должны платить за платку в течение срока ремонта дорог, полагает парламентарий. Тем временем названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами. Лидируют в рейтинге Москва и Челябинская область, в которых трассы признаны лучшими. Последними в списке разместились Архангельская и Волгоградская области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Между тем, эксперты отмечают положительную тенденцию в развитии автотрасс. Если еще в 2020 году нормативам соответствовала половина региональных и местных дорог, то в конце прошлого года этот показатель превысил уже 55%. Подростки стали реже совершать преступления. Об этом свидетельствует статистика МВД. За первое полугодие в стране зафиксировано около 13 тысяч противозаконных фактов с участием детей, что на 6% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, пишут ведомости. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления имущественного характера. В этом году таких случаев стало больше на 4%. Кроме того, часто подростков привлекают к ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также незаконный оборот наркотиков. В небо поднялся первый импортозамещенный пассажирский самолет МС-21. Экспериментальный взлет состоялся с аэродрома Иркутского авиационного завода. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения корпорации Яковлева, который не так давно показали во время поездки в Иркутск Владимиру Путину. Борт может перевозить до 211 пассажиров. По данным правительства, летный сертификат может быть выдан до конца будущего года. Власти не пускают на прилавки поддельные БАДы. За время проверки Роспотребнадзор закрыл почти 28 тысяч интернет-ресурсов с предложением купить запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В черный список вошли сайты, продукция которых не прошла государственную регистрацию или содержала в составе превышающие установленные уровни добавки. К опасным БАДам, к примеру, относятся Салгар, витамин D3 в дозировке 125 микрограммов, тайские капсулы Лида для похудения, а также жиросжигатель Блейк Спайдер. Защита обжаловала арест подозреваемого в убийстве уральского ученого Зезина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Напомню, накануне суд постановил отправить под стражу Александра Реверука и его сообщника Аркадия Вагнера. Оба задержаны по делу о нападении на двух сотрудников Уральского федерального исследовательского центра. Впоследствии 67-летний Никита Зезин скончался в больнице от сердечного приступа. Поводом для разборок стало сделанное ученым замечание детям подозреваемых, которые на квадроциклах губили посевы на опытных полях. Иран упрекнул Дональда Трампа во лжи. Тегеран не ведет никаких переговоров с американским президентом. Заявления Трампа ложны. Иран ведет переговоры только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Заявление прозвучало вслед за утверждением Трампа о том, что заключение сделки якобы находится на завершающей стадии, что переговоры должны состояться сегодня. Центр имени Гамалеи разработал прототип онковакцины от немелкоклеточного рака легких. Об этом заявил ТАСС, научный руководитель института Александр Гинзбург. По его словам, этот вид рака в первую очередь поражает курильщиков. Ученый также отметил, что в центре имени Гамалеи идут работы по созданию и других онковакцин. Они базируются на схеме, которая легла в основу создания препарата от меланомы «Нео-Онковак». И напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы. Так обидно, в последний день. Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, буду плакать от грусти, сказал Трофимов в интервью Матч ТВ. Победил британец Ранжол Томблин. Ранее Трофимов в Париже стал 3-м в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус россиянам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, которые выступают в парном катании. Об этом сообщается на сайте организации. Теперь допуск до международных турниров имеет 23 российских фигуриста. Футбольная ассоциация Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джани Инфантино президентом Международной федерации футбола. Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации. Российский киберспортсмен Илья Осипов, выступающий за европейскую команду, не сможет посетить свадьбу пятикратного обладателя золотого мяча Криштиану Роналду и Джорджины Родригес из-за участия в турнире. «Мы с Роналду виделись на чемпионате мира по киберспорту в 25-м году, но фишка в том, что во время свадьбы Роналду у меня будет турнир. Я вот думаю, что в приоритете свадьба Роналду или турнир», — сказал спортсмен. Ну а позднее Осипов спросил у своей девушки, чтобы она выбрала поехать на турнир или на свадьбу. Она ответила, что соревнования важнее. И спортсмен с ней согласился. О спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: О погоде на 4 августа. В Петропавловске-Камчатском 21-23 градуса. В Магадане 15-17. В Екатеринбурге, а также в Сургуте 24-26, местами пройдут дожди. В Мурманске 13-15 градусов, в Перми и Кирове 23-25, в Уфе, Казани и Самаре 26-28, временами дожди. В Ярославле и Владимире 25-27 градусов, в Ставрополе и Севастополе 27-29, пройдут осадки. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, днем 21-23 градуса. В Москве во вторник без осадков, воздух прогреется до 27 градусов. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный 2 метра в секунду.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
4: Меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Причем социология мне непонятна. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Николаевскую Россию. Мы будем говорить об эпохе Николая I и будем говорить о том, как же была устроена власть, как была устроена власть императора, какие были взаимоотношения власти, государства и народа. Об этом написано огромное количество книг, об этом сложено огромное количество легенд и мифов. Но о том, как сама императорская власть представляла себя в 1840-х годах, об этом мало кто знает. Мы отправляемся с вами не только в Москву, не только в Петербург, но и в Париж, в котором Российская империя представляла себя Западной Европе. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
8: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели Российского радиоуниверситета.
7: Наталья Петровна, в вашем цикле «Николаевская Россия» мы, ведомые вами, все время продираемся через огромное количество мифов, которые сложились за более чем 150 лет историографии, причем отечественной историографии, можно даже сказать, герценовского взгляда на Николаевскую Россию, но и западного, и советского взгляда. И, по сути дела, очень многие наши слушатели справедливо спрашивают, да какой же была настоящая Николаевская Россия? Что знает современная наука? И вы перечисляли современных авторов, которые написали достаточно значительное количество монографий, важных научных работ, которые, ну, по-новому, с точки зрения лишенной ангажированности подходов, описывают Николаевскую Россию. Сегодня у нас важнейшая тема – власть и народ, император, империя, устройство императорской власти, устройство собственно говоря, государство в то время. Вы уже рассказывали о том, что в конце 1830-х годов Российская империя провела одну из самых значительных информационных операций в самом сердце Западной Европы. Это делало и третье отделение графа Бенкендорфа, и под патронажем лично императора Николая I по предложению Анатолия Николаевича Демидова, наследника знаменитого промышленного рода, были размещены письма Российской империи. По сути дела, если бы мы хотели это представить, целый сериал, представлявший Николаевскую Россию. Итак, власть и народ. Какой Российская империя представляла себя в Западной Европе?
8: Да, вы совершенно верно сказали, что в наши дни интерес к эпохе Николая I, научный интерес, он очень существенный, да, и последние годы появился и ряд книг, монографий научных, посвященных Николаю и его эпохе. Появился целый ряд специализированных отдельных выпусков журналов, да, которые посвящены тоже эпохе правления Николая, ему лично, например, «Тетради по консерватизму» журнал, отдельный выпуск поместил, посвященный Николаю I. Или, например, журнал «Русско-византийский вестник» тоже отдельный выпуск посвятил эпохе императора Николая I. Но в массовом сознании, да, у нас все равно остается представление об эпохе такое, какое оно сформировалось в наших школьных, еще советских учебниках. И удивительно, но французы в первой половине XIX века имели ровно такое же представление об эпохе Николая I, что и наши советские дети. Мы все, кто жил в то время, и кто сейчас взрослый, и кто помнит примерно, да, в общих чертах Николай Палкин, большего и не надо. Вот это сохранилось. То есть удивительно, да, французы в первой половине XIX века имели именно такое же представление об эпохе Николая, как и мы в советское время. Потому что важно было показать и тем, и другим, что это деспотичная, самодержавная власть, которая угнетает народ, которая является рабски покорным, забитым, отсталым. То есть, собственно, бытовало представление, которое сформировалось о нашей стране еще в 15-16 веке в работах иностранцев, ну, как, например, в работе «Записки о Москве» Сигизмунда фон Герберштейна.
7: Наталья Петровна, вы в прошлой нашей беседе подчеркнули, что через несколько лет после публикации писем о Российской империи в журнале «Деба», вот этой знаменитой и главной газете Франции, знаменитейший маркиз Астольф де Кюстин, уже в наше время на полках наших книжных магазинов роскошно изданные стоят вот эти тома, где он обличает в хвост и в гриву Россию тогдашнего времени, в России в 1839 году. И вы сказали, что скорее всего, маркиз точно наверняка знал об этих публикациях. Он наверняка знал, какой эффект произвели эти публикации в мыслящих или, так скажем, правящих кругах и Франции, и Запада. И поэтому его книга, по сути, была, ну, если как говорят, анти-Дюринг, да, а это анти-Демидов, да, анти-Николай, анти-Бенкендорф, анти-Волконский, все вот эти люди, которые участвовали в публикации. То есть, фактически, он создавал свой пасквиль зряче, деконструируя положительный образ России и намеренно создавая его максимально мрачным. Все-таки, если мы говорили о роли императора, о том взгляде и французском, и советском на вот эту деспотию императорской власти, в то время сами власти, Николай или Анатолий Николаевич Демидов в своих записках, они как пытались как-то деконструировать вот этот черный миф, черную легенду о деспотичной России.
8: Конечно, потому что действительно к тому времени основные представления, стереотипы о нашей стране, во Франции в частности, они уже сформировались, да? И они не менялись на протяжении столетий, они могли немножко видоизменяться в зависимости от характера отношений между двумя странами. И в какие-то благоприятные периоды вот эти негативные представления могли немножко сглаживаться. А на фоне кризисов такие антирусские настроения могли усиливаться. А ведь это мы с вами говорим о 30-х годах XIX века. Это время, когда во Франции произошла июльская революция, когда в Польше, в царстве польском случилось восстание, да, которое Российская империя была вынуждена подавить, да, потому что это мятеж на внутренней территории Российской империи. Причем мы должны понимать, да, что в 1815 году по итогам Венского конгресса Польша получила автономию широкую, Польша получила конституцию, но спустя 15 лет происходит мятеж, и европейцы, они смотрят на Россию как на подавительницу, как на мучительницу Польши, как на подавительницу польской свободы. И, по сути, вот тот миф о деспотичной власти в России, он во Франции имел такой ренессанс, да? То есть Николая как раз вот и представляли как такого сурового деспота. Мы можем вспомнить карикатуры времен как раз польского восстания. Плюс 30-е годы — это обострение восточного вопроса. А Россия после подписания Ункяро-Скелесийского договора с Османской империей заметно усилила свои позиции на Востоке. И, соответственно, у западных держав, у Франции, у Великобритании, у них были очень сильные опасения, что Россия как-то так свои силы на Востоке укрепляет. А мы помним еще со времен наполеоновской пропаганды и фальшивого завещания Петра Великого, вот эта идея о том, что Россия, она обязательно стремится завоевать Константинополь и потом через Константинополь пойти дальше для того, чтобы нанести урон Англии, Индии. Вот они же в обществе муссировались. И Демидов на страницах писем Российской империи, он как раз занимался тем, что пытался деконструировать этот миф о деспотичности власти российских государей. И более того, ведь в Европе бытовало мнение какое о том, что все течет, все меняется, но только не Россия, да? Вот Россия вообще неизменна. Она вот та самая варварская Московия, управляемая Иваном Васильевичем, прозванным, да, Грозным на Западе. И Демидов пишет, вот я цитирую, «В былые времена указы начинались со слов. Царь указал, и бояре приговорили. В современном обществе, продолжает он, бояре больше не нуждались». То есть царь, император уже, да? И император больше не нуждался во мнении бояр. И, знаете, я встречала такую мысль, что вот тем самым Демидов показывает, что вот, вот оно, самодержавие, да? Никаких уже соборов земских, ничего нет. Царь не нуждается во мнении бояр. Но Демидов-то дальше пишет о чем? Царь не нуждается во мнении бояр, почему? Потому что он учитывает интересы всей нации. Не только бояр, да, не только элиты, но интересы всей нации. И Демидов пишет про царя, про императора. Он приказывает без контроля, но он и подчиняется без сопротивления, потому что именно в народе он черпает свою силу. То есть, что мы можем вот видеть по прочтении этого текста? Демидов представляет французскому читателю Россию как государство, которым управляет самодержец, но который исходит в своих действиях из национального интереса. И именно в народе он видит источник своей силы. И таким образом можно сказать, что Анатолий Николаевич Демидов создает образ прямо противоположный тому, который сложился в европейском и общественном сознании со времен вот записки о Москве Сигизмунда Герберштейна. То есть это вовсе не деспотичный правитель и не рабски покорное население, а это такой патриарх, да, патриархальная теория происхождения государства, император как глава семьи, который заботится о своих подданных, который в народе. То есть это, по сути, да, вот народ — источник власти, да, как в программных документах уже того времени, в американской декларации независимости, во французской декларации прав человека, то есть источник народа, источник суверенитета — это народ. Вот он же как раз говорит об этом, и это очень важно. То есть он показывает или пытается показать, что внешне, может быть, ситуация в России несколько иначе выглядит, но на самом деле источник власти, как и в Западной Европе, это именно народ. И он вообще постоянно проводит параллели с французским обществом и государством и говорит о том, что и для Франции королевская власть сделала очень многое. То есть как раз это же Франция уже после французской революции, Франция уже не старого порядка. И, кстати, тогда французские либералы, они очень подчеркивали значение королевской власти для Франции. И Демидов говорит о том же, что вот царская, императорская власть в России, она очень похожа на то, что было во Франции. Он выделяет российских государей, таких как Иван Васильевич, он не называет его как раз Грозным, он говорит Иван Васильевич, Михаил Федорович Романов, Петр Великий. И тем самым пытается как раз французским читателям внушить мысль не о деспотизме русской власти, а о ее характере, может быть, вот таком самодержавном, но имеющем в качестве источника именно народ.
7: Наталья Петровна, вы неожиданно для самой себя открыли такой небольшой портал в тот ад, в котором находятся многие наши споры в интернетах, всевозможных форумах. Народ рубится вокруг представлений о самодержавии, о либерализме. В своей книге «Самодержавие и либерализм» вы ведь сравниваете правление французского короля Луи Филиппа и русского самодержца Николая Первого. И хотя внешне, казалось бы, невзирая на всю пропаганду, они весьма разные, вы проводите между ними параллели. Ну, как в свое время Плутарх проводил параллели между жившими давным-давно греками и римлянами. Получается, что мы должны на ту эпоху смотреть не с точки зрения нашего знания или послезнания, или нашей мифологии, а как люди, жившие именно тогда, осознавали власть, управление, органы управления, которые создавали основу государства, неважно, во Франции или в Российской империи. Я правильно понимаю, вот этот момент историзма, восприятия тогдашних и решений, и мировоззрения, и взглядов тех людей, которые жили в то время?
8: Ну, вы совершенно верно говорите, да, об этом говорил еще Марк Блок, один из создателей школы аналов, что для того, чтобы понять те или иные события, необходимо взглянуть на них глазами участников, да, проникнуть в голову современников событий, как он говорил, иначе мы рискуем ничего не понять, потому что мы будем анализировать, исходя из позиции сегодняшнего дня. Другое дело, знаете, Дмитрий Александрович, современники тоже разные были. И, например, Александр Иванович Герцен, он совсем иначе воспринимал Российскую империю, нежели Анатолий Николаевич Демидов. И это будут два абсолютно противоположных взгляда, да, потому что один критикует, один ненавидит и власть, и государство, и народ, по сути, другой. Демидов, он является настоящим патриотом, хоть и живет за границей, да, и почти не знает русского языка. И он озвучивает в данном случае мнение и позицию государственную, да, он государственник, но он и сам во многом согласен, да, с такой позицией, он отнюдь не оппозиционер, каким его пытаются представить. И он, в частности, характеризует не только власть императора, он характеризует и другие органы власти, в частности, императорский совет, синод священный, и Сенат. То есть он анализирует вот эти три важнейшие системы власти, три организации, три опоры власти, и четко показывает, что, например, Совет соотносится с законодательной властью, Сенат с религиозной, Сенат с судебной властью, Совет министров рассматривается им как подчиненный этим трем структурам орган, который непосредственно представляет власть исполнительную. И вот что тут важно? То есть, по сути, Демидов писал о том, что в России, как и во Франции, действовала система разделения властей. Однако она просто была сконструирована несколько иначе. И вот это как раз принципиально важно. Почему? Потому что обычно европейцы, они сравнивали Россию со своими странами и, не находя какого-то прямого сходства, воспринимали эти отличия не как что-то другое, особенное, а как плохое, как то, чего Россия не доставала. Потому что ведь те же французы, да, они гордились, что вот у них со времен Монтескьё вот эта вот система разделения властей, а в России якобы все сосредоточено в руках императора. Но на деле нет, и Демидов как раз, ну, конечно, все нити управления сходились к государственной императорской власти, но Демидов показывает, что вот смотрите, в России тоже есть и отдельные законодательные, исполнительные и судебные власти, которые все, да, находятся под эгидой власти императора.
7: С точки зрения действий российских министерств, все-таки невозможно сосредоточить всю власть даже у самого гениального единственного человека, либо его приближенных, или как пытались это изобразить западные русофобы, бояр, или как Герцен тот же говорил о этих крепостниках. Все-таки, насколько вообще Демидов и, соответственно, Николай I, который визировал все эти письма, как они оценивали действия российских министерств?
8: Понятно, что Демидову было важно представить российские министерства как вот очень такую отлаженную систему исполнительной власти. И более того, он представляет деятельность российских министерств как, вот знаете, что-то такое идеальное. И вот он пишет: «Не побоюсь сказать, что именно правильности организации исполнительной власти Российская империя обязана значительной частью своего процветания». Ну, мы помним, что он до этого говорил, что вот судебные системы, да, система ссылки, пенитенциарная система — это вот нечто такое удивительное, прекрасное по своей системности такая организация, структура. Вот теперь он говорит, что и министерство в России — это нечто такое особенное. И он рассказывает, что своим устройством Россия обязана императору Александру I, а мы как раз помним, да, что при Александре была проведена реформа, когда коллегии были заменены на министерства, и он как раз перечисляет 12 министерств, подчеркивает, что каждое министерство состоит из важнейших частей, из департаментов, из совета министра, из канцелярии. Он очень подробно вообще излагает деятельность и устройство российских министерств. В конце этого письма он извиняется за сухость изложения, но подчеркивает, что вот такое, может быть, не самое увлекательное изложение материала является для него единственным способом точно объяснить особенности российской административной системы, и он подчеркивает, что она достойна внимания даже во Франции, при том, что французы, ведь они всегда гордились своей политической системой и системой как раз бюрократии, то есть системой власти. И он подчеркивал, то есть он пишет для французов, можно восхищаться как ее проявлениями, системы министерств, так и ее принципами, а также строгим порядком, который царствует во всех частях империи на территории 3 700 000 квадратных миль. И он пишет, везде власть обеспечивает подчинение законам. То есть как раз у читателя должно сформироваться представление, что это настолько отлаженная система, что огромное российское государство на всем своем протяжении оно управляется очень эффективно.
7: Наталья Петровна, вы работаете в президентской академии. Президентская академия — это кузница администраторов, тех молодых ребят, юношей и девушек, которые придут потом работать и в органы высшей государственной власти, и в региональные парламенты они будут работать, и в местных администрациях. Вот с точки зрения, вот если мы представим курс, современный курс «Основы российской государственности», как бы вы рассказали вашим студентам, или вы им рассказываете о том, а как тогда Российская империя характеризовала провинциальную местную администрацию и взаимодействие местных администраций и, соответственно, министерств, и уже сената, синода и, собственно говоря, императора. Как тогда? Можно ли, вы сравниваете ли это устройство?
8: Вы меня на очень интересную мысль навели, Дмитрий Александрович. Я этот курс не веду, да, «Основы российской государственности», потому что я не Российской империей в силу своей специализации занимаюсь. Но вот то, что публиковал Анатоль Демидов в журнале «Де Дебат», это, по сути, и есть основы российской государственности. Это и есть основы российской государственности, но на момент 1838 года. Ну, понятно, что они и до этого были примерно такими, и после, да, то есть он характеризует вот современную ему Российскую империю. Но вот вы, да, удивительно точно это уловили, он как раз и

0: очень толково, да, потому что там очень много конкретики, там конкретные факты, там конкретные данные за определенный год. Написано это не в духе, вот знаете, такой развлекательной истории, да, как сейчас, да, это популярно очень. Вот когда у нас там многие люди, которые не имеют исторического образования, да, но они вот очень весело, очень смешно, понятно рассказывают об истории. Но является ли это вот действительно исторической наукой? Большой вопрос. Демидов здесь, он не шутит с читателем, да? Он рассказывает ему о серьезных вещах, и это не какое-то вот прям вот безумно такое увлекательное чтение. Но у него и была такая цель, да? Потому что ведь во Франции много было работ, вот знаете, такого либо страшилки ужасные, вот просто ужас-ужас, и а это людям тоже нравится, да? Но веры, понятно, особой тоже нет, потому что, ну, ясно, что это какие-то пасквили. Либо вот какая-то апологетика. Он же изначально выбирает такой сдержанный стиль, но он сдержанный, но вполне понятный, не сухой, хотя вот некоторые части, да, он говорит даже, извиняется за сухость изложения, то есть как бы такой спокойный и нейтральный, но... Когда читатель вот такие спокойные вещи видит, когда ему не навязывают вот как-то активно эту точку зрения, и он даже не действует на эмоции, да, хотя вот в лозунгах, в пропаганде важно действовать на эмоции, я думаю, он намеренно от этого уходит. И создается впечатление вот такого вполне научного, академичного, интеллектуального изложения, и к такому тексту действительно возникает доверие, потому что он вот так спокойно создает, формирует у читателя впечатление, что Россия — это просто прекрасная страна, которая развивается быстрыми темпами и которая вовсе не противоположна Европе, она идет своим путем, но перенимает передовой европейский опыт.
1: Наталья Петровна, прежде чем мы перейдем к вопросу, собственно говоря, о провинциальных администрациях, как ее характеризовали российские власти, подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, каждое информационное сообщение, которое Россия размещала в Париже, лично визировалось императором Николаем I. Это не была некая оппозиционная такая самодеятельность, как ее представляли западные историографы. Наталья Петровна, здесь важный момент. Возможно, вот тот стиль сухой, деловитый, четкий. Это же было и показывало эффективность той самой администрации, которая представляли собой и министерства, и высшие органы управления Российской империи. Если в третьем отделении 16 человек обеспечивали управление и контроль информации в огромной империи, и в своей монографии о канцлере Неслероде вы рассказывали, что Министерство иностранных дел работало как часы. Это же все-таки показывало уровень администрирования, то есть умение людей той эпохи отвечать за свои действия. Вот этот момент, все-таки перекидывая мостик к курсу основ российской государственности 1840 года, местной администрации, муниципалитеты, как характеризовалась их работа и связь с центральными властями?
0: Демидов этому посвящает отдельное письмо, да? Оно так и называется, о политическом устройстве Российской империи, провинциальная администрация. Для французов это было тоже важно, потому что мы помним, что во Франции в ходе революции конца XVIII века произошла как раз административная реформа, да, и вместо провинций Франция обрела департаменты, то есть более такое централизованное, более современное, более удобное устройство. И Демидов то же самое пишет о России. Он говорит: это невероятно, месье, он обращается к издателю, да? Сколько всего нового в России вот сегодня. Но сегодня еще живы старики, которые могли видеть Петра Великого. А до Петра все в администрации этой обширной империи было только беспорядком и хаосом. Вот так он начинает свое письмо. Ну, я не уверена, это какие-то там уже такие вообще древние, да, старики, которые могли, долгожители, видеть Петра, но здесь он развивает идею, в какой-то степени подыгрывает французам, но не подыгрывает, он же пишет от имени француза, да, и как будто он сам во власти вот этих вот представлений, стереотипов, которые сформировались во Франции, ну, для того, чтобы больше, я думаю, доверия было ему.

0: ну, эта идея и в России будет потом воспринята. Я о чем? Что Демидов развивает идею, которая сформировалась уже на тот момент в Западной Европе, а потом, как я сказала, была заимствована и в нашей стране. Идея какая? Что якобы до Петра в России ничего не было. Что Россия до Петра — это какой-то мрак и хаос, а вот потом пришел Петр Великий и как Демиург на вот пустом месте создал вот что-то такое грандиозное и даже, может быть, лучшую из Европы. И Демидов именно вот этот взгляд развивает, что Петр, которого он называет великим организатором, создал современную Россию, но, как он пишет, в России предстояла огромная работа, особенно в системе как раз провинциального администрирования. И здесь он выделяет административную реформу императрицы Екатерины Великой, которая в 1775 году, как он пишет, опубликовала знаменитое распоряжение, которое устанавливало административное устройство империи и по которому Россия за небольшими изменениями живет и по сей день. Ну и мы знаем как раз, да, что императрица Екатерина, она действительно совершила вот это важное такое начинание. Речь идет о губернской реформе, которая растянулась на много лет, ну и которая действительно заложила основу управления и губернского деления государства, которое во многом просуществовало в Российской империи вот без каких-то изменений вплоть до 1917 года. И он рассказывает, что вот сначала такие реформы были проведены в Твери, в Смоленске, то есть апробация прошла, а потом уже они были распространены, эти реформы, и на остальные части Российской империи. То есть он и тут показывает, что Россия, она и в административном плане является государством, где система очень хорошо продумана.
1: Наталья Петровна, но мы поговорили о высшей власти, а что касается социальной структуры российского общества, как империя представляла себя тому же Западу, и что она рассказывала о народе?
0: Да, это была очень такая важная часть писем о Российской империи. Собственно, социальной структуре российского общества было посвящено заключительное 12-е письмо, и оно так и называлось «О социальных условиях в России». И Демидов писал, что невозможно было сформировать какое-то точное представление о России, воспринимая ее население как нечто однородное. И он как раз в данном случае говорит о том, что Франция — это несколько иная картина, потому что французы, по его мнению, это что-то такое однородное, разница заключается только в большей или меньшей степени богатства. Ну, он имеет в виду то, что во Франции сословная система была уже ликвидирована в ходе как раз революции 18 века. А русское же общество, как пишет он, было разделено на очень разные классы, что стало следствием исторического развития прошлых поколений. То есть интересно, что он оперирует терминами классы, да, еще в первой половине XIX века. И Демидов подчеркивал, что особенности социальной структуры российского общества — это не только вот следствие исторического развития, но, как он пишет, эти различия имеют свои корни в нации, и полагать, что правительство может изменить или смешать эти классы, значит приписывать ему власть, которой оно не обладает. Это означает, что на самом деле никакое правительство, каким бы деспотичным оно ни было, никогда не владело такой властью. То есть российское общество таким сформировалось именно в силу и самоорганизации, и исторических условий, а не является вот результатом самодержавной власти.
1: Потрясающая история, Наталья Петровна. Удивительно, что высшая российская власть, по сути дела, чьим пропагандистом выступает Анатолий Николаевич Демидов, оперирует такими понятиями, как классы, социальная структура. Ну, такое впечатление, как будто рядышком где-то находятся марксисты и так подсказывают, шпаргалку дают, давайте мы порассуждаем о классах. Но здесь очень важна мысль естественного развития общества, и никакой деспот не может его изменить. Очень на самом деле неожиданная мысль для императорской власти, но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. С сегодняшнего дня Красный мост в Вологде закроют для пешеходов. Ограничения связаны с ремонтом переправы в рамках второго этапа благоустройства набережной реки. До 1 сентября подрядчику предстоит обновить покрытие моста, заменить ограждение, отремонтировать лестничные сходы и установить новое освещение. На время демонтажа старого покрытия и других основных работ проход будет закрыт. При этом, как сообщает администрация, в отдельные периоды мост будут открывать для пешеходов. Обойти участок можно будет по Октябрьскому мосту. В августе изменится расписание пригородных поездов на направлении Вологда-Череповец-Бабаево. Как сообщили в Северной железной дороге, корректировки связаны с плановыми ремонтными работами. Вечерняя электричка из Вологды в Череповец в отдельные даты будет отправляться на 1 час 20 минут раньше. По пятницам в августе изменится и время отправления поезда из Бабаева в Вологду. Он будет уходить в 16 часов 3 минуты. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание на сайте РЖД и в мобильном приложении. В Вологде на улице Некрасова открылся Центр активного долголетия «Забота». В новом здании разместились филиал культурно-досугового центра и офис МФЦ, который будет работать по принципу одного окна. Для посетителей оборудованное помещение для спортивных и творческих занятий, а также компьютерный класс. Занятия в новом филиале «Заботы» начнутся в августе. С 5 августа здесь также открывается офис МФЦ на 6 окон, где будут доступны более 200 государственных и муниципальных услуг. В Череповце продолжается прием заявок на городской конкурс «Человек года». Победителей определят в 6 номинациях, среди которых хозяйственно-экономическая, социальная и общественная деятельность, а также молодое поколение, наставник года и лучший социальный проект. Кандидатов могут выдвигать предприятия и организации. Лауреатов выберут депутаты городской думы в сентябре, а награждение состоится в День города. В этом месяце в Вологде увеличится число площадок проекта «Город детства». Теперь они будут работать по 34 адресам в разных районах города. Новые игровые пространства открываются на улице Конева, Применина, Дальней и Ленинградской. По будням с 10 до 13 часов для детей проводят игры, творческие занятия, квесты и спортивные программы. Каждая неделя проекта посвящена отдельной теме. Проект «Город детства» продолжит работу до конца лета. В Череповце отметили День воздушно-десантных войск. Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову. Участниками стали военнослужащие, ветераны-десантники и жители города. В ходе церемонии отличившимся череповчанам вручили общественные награды и благодарственные письма. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику Василию Маргелову. Около 20 тысяч человек посетили фестиваль «Вологда Фолк», который прошел в архитектурно-этнографическом музее Семенково. В этом году он объединил всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России» и гастрономический праздник «Как по маслу». Для гостей работали ярмарка народных промыслов, площадки исторической реконструкции, мастер-классы, интерактивные программы и дегустации блюд вологодской кухни. На сцене выступили более 20 фольклорных коллективов, а завершил программу музыкальный проект «Звента Свинтана». Фестиваль прошел в рамках проекта «Лето русского севера». В Вологодской области подвели итоги федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Победителем стала преподаватель Череповецкого многопрофильного колледжа Наталья Шохирева. Второе место занял Владимир Стубарев из Республики Хакасия, третье – Евгений Чукалкин из Свердловской области. В конкурсе участвовали 32 повара из разных регионов страны. Это вдвое больше, чем годом ранее. Теоретические и практические испытания проходили в Вологодском колледже сервиса. Итоги конкурса объявили на фестивале «Вологда Фолк» в музее Семенкова. Череповецкие предприятия стали победителями областного конкурса корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». В номинации среди бюджетных организаций первое место заняла компания «Электросеть», второе – многофункциональный центр, третье – водоканал. Всего на конкурс поступило более 50 заявок. Лучшие практики по сохранению здоровья сотрудников войдут в региональный сборник корпоративных программ. В Вологде подвели итоги народного голосования «Гастрономическое чудо Вологодщины». В опросе приняли участие более 10,5 тысяч жителей региона. Победителями стали Вологда и Вологодское масло, Шекснинский округ с конфетами фабрики «Атак» и Вашкинский округ с рыбником. Специальный приз за самую активную информационную кампанию получил Вологодский округ, где жители поддерживали гастрономический бренд «Клубника». Голосование проходило на цифровой платформе «Горжусь Вологодщиной» с использованием портала «Госуслуги». В доме Корбакова открылись сразу три фотовыставки, которыми Вологодская областная картинная галерея завершила творческий сезон. Центральная экспозиция объединила 70 работ 40 авторов из Вологодской области и Москвы. Также посетителям представлены персональные проекты фотохудожников Михаила Макарова и Олега Узорова. В экспозициях пейзажи, портреты, архитектурная фотография и снимки, сделанные с мотопараплана. Все три выставки будут работать до 6 сентября. В Череповце завтра открывается выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Сокровища традиционного костюма. Записки путешественника». Экспозицию представят в музейном дворике на Советском проспекте. В нее вошли фотографии, сделанные автором во время многолетних поездок по России. Выставка приурочена к 75-летию фотохудожника и организована при поддержке интерактивного познавательного центра «Зеленая планета». В Тотьме начались научные исследования старинного соляного колодца на территории историко-культурного комплекса «Соль Тотемская». Это один из четырех известных в России объектов такого типа. Колодец обнаружили археологи во время раскопок в 2021 году. Теперь ученые планируют изучить особенности его строительства, назначение и роль в древнем солеваренном промысле. Исследования проведут с использованием современных научных методик. В поселке Суда Череповецкого округа начался капитальный ремонт очистных сооружений. В рамках работ планируется заменить оборудование и установить современный модульный комплекс из 6 блоков, а также системы доочистки и обеззараживания стоков. После обновления мощность сооружений составит 400 кубометров в сутки. Работы пройдут в 2 этапа. За ходом ремонта будут следить администрация Череповецкого округа. В Тотьме полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина. По данным областного управления МВД, две местные жительницы 2004 и 2006 годов рождения на кассе самообслуживания оплатили только часть выбранных товаров, а остальные вынесли без оплаты. Ущерб превысил 7,5 тысяч рублей. Подозреваемых установили по записям камер видеонаблюдения. Девушки признали вину, часть похищенных продуктов они успели съесть. Возбуждено уголовное дело. Ущерб магазину возмещен. В Кирилловском округе во время купания в реке Шексне погиб 69-летний житель Вологды. По данным регионального управления Следственного комитета, происшествие произошло вечером 1 августа на территории одной из туристических стоянок. Следователи сообщили, что признаков криминального характера смерти не обнаружено. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. В Великоустюжском округе причиной пожара в садовом товариществе могли стать угли, оставленные в мангале. Возгорание дровяника на улице Луговой случилось вечером в СНТ «Луч». До приезда пожарных хозяйка дома и ее дочь пытались самостоятельно потушить огонь. Одна из женщин получила травмы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате полностью сгорел дровяник, повреждены баня и соседняя хозяйственная постройка. Спасатели напоминают о необходимости заливать угли водой. Заключительный в этом сезоне САП-фестиваль пройдет 9 августа в селе Яганово. Участников и зрителей ждут спортивные соревнования и традиционный карнавальный заплыв на САП-бордах. САП-серферы смогут побороться за награды на дистанции «Зигзаг удачи» и «Командной эстафете». Подать заявку на участие онлайн можно до 8 августа. Также регистрация будет открыта в день фестиваля на месте. Присоединиться к празднику приглашают жителей и гостей области всех возрастов. В августе на колокольне Софийского собора пройдут заключительные экскурсии акции «Огни вечерней Вологды». Вологжане и гости города смогут подняться на смотровую площадку, познакомиться с историей колокольни, увидеть механизм старинных курантов. Для индивидуальных посетителей экскурсии состоятся 6 и 20 августа, а 13 и 27 августа организуют групповые. И в завершении выпуска. В Вологодской области завтра пройдет горячая линия по вопросам получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Специалисты Роскадастра расскажут о порядке предоставления выписок и копий документов, сроках оформления и стоимости услуг. Задать вопросы можно будет с 10 утра и до 12 часов дня по телефону в Вологде 57 26 51 57 26 51. Консультацию проведет начальник отдела подготовки сведений филиала Роскадастра по Вологодской области Марина Петрова. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 12, завтра днем от плюс 20 до плюс 25. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать. В Великом Устюге ночью плюс 11, завтра днем 23, в Никольске ночью 9, завтра днем 23, в Тотьме ночью 9 градусов, завтра днем 24, в Кириллове ночью 12, завтра днем 22, в Вытегре, в Бабаеве ночью 11, завтра днем в Вытегре 22 градуса тепла, в Бабаеве 24, в Череповце и в Вологде ночью 10 градусов тепла, завтра днем 24. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
0: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка.
8: Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белые Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Алтай вызывает большой интерес у туристов, и судоходство по Дунаю в Сербии прекратится в ближайшие дни. Далее подробнее. Белые Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск, беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, военнослужащие группировки «Север» провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской области, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, структуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, средствами противовоздушной обороны, сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 651 БПЛА самолетного типа. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Алтай вызывает большой интерес у туристов. Красота природы региона не оставляет равнодушными всех, кто в него приезжает, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства сегодня встретился с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
2: Конечно, можно также поговорить о туризме, потому что Алтай всегда в этом смысле притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе, не могут не любоваться этими прекрасными местами.
1: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. В подмосковном Сергиевом Посаде местный житель помог задержать курьера телефонных мошенников. Жертвой афериста должна была стать 15-летняя школьница. Ей по телефону позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и убедил, что ей срочно нужно задекларировать все ценные вещи, которые хранятся в доме. Испуганная девушка передала ключи от квартиры посыльному. Тот открыл дверь, вскрыл сейф, достал ювелирное украшение на 1,5 миллиона рублей, однако скрыться не успел. Домой пришел старший брат девочки и удерживал злоумышленника до приезда оперативной группы, сообщила начальник управления информации подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
3: Оперативным сотрудникам курьер пояснил, что сам стал жертвой мошенников по аналогичной схеме. По заданию кураторов он должен был приезжать на адреса, забирать деньги и передавать их другим неизвестным лицам. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
1: Фигуранта взяли под стражу, теперь полиция ищет других участников преступной схемы. Задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом в подмосковном Солнечногорске, сообщили в подмосковном главке СКР. Ранее сообщалось, что злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом. Один из них погиб, второй госпитализирован. Нападавшим оказался местный житель 77-го года рождения, говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Судоходство по Дунаю в Сербии прекратится в ближайшие дни. Под угрозой снабжения НПЗ и выработка электроэнергии на ГЭС, генерация которых уже составляет лишь 20-30% от проектной мощности, президент Сербии Александр Вучич заявил о срочном созыве кризисного штаба. По его словам, ситуацию осложняют котировки на мировых рынках и дефицит дизельного топлива в регионе, вызванный конфликтом России и Украины. При этом Вучич заверил, что у страны есть финансовые резервы, и власти делают все возможное для работы экономики.
4: У нас возникли проблемы на нефтеперерабатывающем заводе из-за низкого уровня воды. Запланировано заседание кризисного штаба, и мы сделаем все, что в наших силах. Надеюсь, нам не придется останавливать работу НПЗ. Через день-два Дунай перестанет быть судоходным. Сегодня он еще судоходен, но необходимо уменьшать загрузку судов на 50%.
1: Сейчас из-за экстремальной жары и отсутствия осадков уровень главной реки Центральной и Восточной Европы близок к отметкам, которых он не достигал более 100 лет. Ожидается, что сегодня этот уровень опустится еще ниже и побьет рекорд. В Москве и по области сегодня ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха будет немного выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
1: По данным синоптика, во вторник и в среду в московском регионе осадки маловероятны, а вот в конце недели вновь в столице пройдут дожди с грозами.
5: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30, в четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
1: Тем временем столичный главка МЧС распространил экстренное предупреждение о жаре в Москве. Со среды по пятницу воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победил британец Ранджо Томблин, для которого это 4-е золото на чемпионате Европы. Вторым стал итальянец Филиппо Пилатти, замкнул тройку лучших испанец Хорди Кассерес Иглесиас. Ранее Трофимов в Париже стал 3-м в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе с Алиной Румянцевой. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Всемирное антидопинговое агентство может восстановить полноценный статус российского антидопингового агентства осенью 2026 года. Об этом рассказал министр спорта России, глава УКР Михаил Дегтярев. «Сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДу должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям кодекса, и исполком ВАДА примет решение о восстановлении. Если мы успеем все это сделать, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках ВАДА», сказал Дегтярев в интервью журналу «Эксперт». Генеральный директор футбольного клуба «Балтика» Равиль Измайлов в интервью «Матч ТВ» рассказал, что у клуба есть возможность выкупить права на вратаря Евгения Латышенко, но подобные обязательства не прописаны в контракте с Нижним Новгородом. Напомню, что Латышенок перешел в «Балтику» на правах аренды из Нижнего Новгорода. Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определенных условиях – это обязательство, и у нас есть возможность. На вопрос о том, может ли Нижний Новгород досрочно прервать аренду вратаря, Измайлов заявил, что зимой это невозможно. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 4 августа пасмурно, плюс 24. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 29. В Благовещенске небольшой дождь, плюс 30. В Чите ясно, плюс 29. В Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 30. В Иркутске переменная облачность, плюс 29. В Симферополе небольшой дождь, плюс 30, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14. 14, днем плюс 21. А в Москве во вторник ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.
7: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце». Вступительное слово историка литературы и театра Ирины Озерной.
8: Юрий Карлович Олеша без конца удивлялся тому, что именно роман для детей «Три толстяка», написанный им в 1924 году почти в шутку для очаровательной 13-летней девочки Вали Грюнзайт, которой он и был впоследствии посвящен, станет самым известным его произведением и будет всю жизнь его кормить. Да, его филигранная зависть, обрушившая в 20-е годы прошлого века на него просто громоподобную мировую славу, оказалась явно не народной книгой, культово исключительно для любителей литературных изысков. Хотя роман «Три толстяка» тоже написан очень изысканно, как и все созданные королем метафоры, как называли Олешу современники. Издателями роман был воспринят сказкой, а сказка в те советские времена считалась проповедью мистики и идеализма и была под запретом. И только после выхода «Зависти», когда Олеша в секунду стал сказочно знаменит, роман был роскошно опубликован в 1928 году издательством «Земля и фабрика» с 25 рисунками в красках Мстислава Добужинского. В том же 1928 году МХАТ предложил Олеше сделать инсценировку романа, и он ее написал. Пьеса очень понравилась Станиславскому, он хотел ее ставить, но заболел и уехал лечиться за границу. Потому пьесу поставил режиссер Николай Горчаков под художественным руководством Немировича Данченко. Затем композитор Владимир Рубин написал музыку сначала к радиоспектаклю. Это был гениальный радиоспектакль середины 50-х с Бабановой, Литвиновым, Грибовым, Яншиным. Затем Рубин, продолжив эту работу, написал оперу. Эта опера «Три толстяка» очень нравилась Юрию Карловичу Олеше. Поэтому совсем не случайно, что именно музыка Владимира Рубина, именно фрагменты этой оперы вошли в сегодняшнюю радиопостановку «Трех толстяков», поставленную по киносценарию Юрия Олеши, законченному им в 1959 году, за год до смерти, и названным им «Лицо и сердце». «Лицо и сердце» оказалось последним произведением Юрия Карловича Олеши. И судьба этих трех толстяков во многом схожа с изначальной судьбой романа первой книги писателя. История закольцевалась. В мае 1960 года писатель умер. И этот замечательный сценарий так и не был реализован. Сюжет его во многом отличается от фабулы романа. Олеше никогда не было интересно делать свои инсценировки под кальку первоисточника. В главной идее этой притчи, а это именно притча, явно присутствует известный оскаруальдовский мотив. Только красивые душой люди прекрасны внешне, а злые, жадные, завистливые и внешне уродливы до безобразия. Этот сценарий хранится в Российском архиве литературы и искусства в личном фонде Олеши. Радиопьесу, сделанную на его основе, вы сейчас услышите. И я надеюсь, что когда-нибудь этот сценарий заинтересует и кино. С Богом!
7: Часть первая.
9: Любовь способна творить чудеса. И пусть эта истина стара, как мир, но каждая новая история о людях является ее подтверждением и торжеством. Вот и все, дети.
10: Здорово. Все-таки доктор Гаспар настоящий волшебник. Ну, неужели вы сейчас уйдете и не расскажете нам еще какую-нибудь историю о нем?
9: Уже поздно, вам пора отдыхать.
11: Ну, пожалуйста, мы можем слушать вас бесконечно.
10: Пожалуйста, всего одну историю. И еще, мы с братом хотели попросить вас, А можно и нам принять в ней участие? Да, и так, чтобы влиять на события.
9: Ого, влиять, говорите? Ах вы шалуны. А может, вы хотите познакомиться с самим доктором Гаспаром?
11: Конечно, хотим.
10: Очень, очень хотим. Но разве это возможно?
11: Он что, существует на самом деле?
9: В этом мире возможно все, поверьте, друзья мои, все. Нужно только сделать шаг в сторону или слегка изменить ракурс. К примеру, так.
10: Откуда взялось это зеркало? Такое необычное и красивое,
11: как будто из сказки.
9: А оно и есть сказочное. В прошлой истории речь шла о времени, а поэтому мне помогали ее рассказывать вот эти часы. А теперь, когда речь пойдет о зеркале, нам поможет это зеркало. Смотрите. Смотрите, когда я просто держу его перед собой, возникает мое собственное отражение. Но стоит немного его наклонить. Видите?
11: Это уже не вы. Лицо, правда, чем-то похоже, но все остальное... А кто это? Мне страшно.
9: Ну вот. А хочешь стать участником истории? Запомни. Любые неожиданности надо принимать с открытой, пытливой душой и верой в лучшее. А иначе не советую тебе заглядывать за рамки обычного.
10: Кто же все-таки этот человек? Уж не сам ли доктор Гаспар?
9: Вы очень догадливы, барышня. Ну что, вперед?
10: Вперед!
9: Только имейте в виду, что история длинная, и мы не один вечер посвятим ей. Следите за ней внимательно, чтобы не упустить момент, когда настанет пора и вам вмешаться в действие.
11: А как мы это поймем?
9: Легко, главное, слушайте внимательно. Итак, доктор Гаспар сидит в своем простом саду и читает толстую книгу.
10: Ой, я вижу, вижу ее.
12: Доктор Гаспар, пожалуйте к столу, все готово.
13: Иду, тетушка Канимет, иду. Да, прекрасно. Прекрасно и как метко сказано, а? Замечательная книга. Я потом непременно вернусь к ней. Постойте, постойте, но я что-то забыл. Ну да, трость. Нет. Трости со мной не было. А. Это тень. Тень дуба. Смотрите-ка, я на нее все время поглядывал, а поэтому мне показалось, что я что-то забыл. Интересно. Да, надо вернуться к скамейке. Ну-ка, где ты, тень?
12: Ну, где же вы? Завтрак стынет.
13: Да минуту, одну минуту. Да, великолепная тень. Не то скрипка, на которой должен играть великан. Не то... Нет, нет, нет, это точно скрипка. Листва пришла в движение от легкого порыва ветра. И, кажется, великан играет на ней. Вот, вот он играет на ней. Великан. А теперь ветер утих, листва успокоилась, и тень снова неподвижна. Ну и ну, подумать только, что я только что видел и слышал.
12: Да, еще же нож для рыбы. Сюда его. Так. Боже мой, а букетик забыла. Впрочем, пока он разговаривает с деревом, успею собрать.
9: Тетушка Ганимед оставляет на столе, покрытом простой скатертью, тарелку с испускающей пар рыбой. На столе уже стоят миска с хлебом, кувшин, в котором, по всей вероятности, вино, и возле кувшина стакан. Это, как нетрудно догадаться, происходит в доме. Помещение вроде кухни. Во всяком случае, здесь очаг, и здесь владение тетушки Ганимед. мы немного опередим доктора и заглянем в дом. Из этой, допустим, кухни ведет кверху лестница, не то чтобы винтовая, но все же образующая зигзаг. Наверху дверь, которая сейчас закрыта. Надо полагать, что эта дверь в мастерскую доктора Гаспара. Такое предположение тем более верно, что на площадке перед дверью стоят в некотором нагромождении электрическая машина со стеклянным диском, который не совсем цел, чучело павлина с поврежденным хвостом и порыжелая колба, то есть предметы, которые могут быть вынесены за неисправностью именно из мастерской ученого.
11: Представляю, сколько там всего еще интересного. Вот бы мне такую мастерскую.
10: Для этого тебе всего лишь нужно стать таким же умелым, как доктор Гаспар.
13: Ну, до свидания, тень. Пора подкрепиться. Тем более на крыльце показалась тетушка Ганимед. А гнев ее бывает ужасен. Да, хорош философ, который не забывает о часе завтрака. Но как устоять, если из кухни разносятся такие запахи, что тут не выдержал бы даже и Диоген. Да, да, уверяю вас, еще как бы выбежал из своей бочки.
12: Доктор Гаспар, завтрак уже на столе, а только вы не ешьте.
13: Ну, знаете, тетушка Ганимед, более утонченной пытки.
12: Я сейчас только букетик к столу.
13: Ну вот еще, обойдется.
12: Нет, нет, как это обойдется? Стол накрывается по правилам, и нельзя без букетика. Сейчас, сейчас, доктор Гаспар.
9: Тетушка Ганимед бежит к прозрачно толпящимся недалеко от крыльца полевым цветам.
12: Ну, поглядите, какой красавец. А к васильку добавим две ромашки, а к ним клевер и душистый горошек. Так, ну вот, пожалуй, хватит. О, смотрите, что я вижу. Скорее, скорее сюда, доктор Гаспар.
13: Что там еще? Ну, во-первых, я ничего не увижу. Ну, надо достать очки, вот. А во-вторых, ну, скачет какая-то богачка со слугой, подумаешь. Что вас так поразило?
12: Разве вы не видите лицо всадницы, закрыто вуалью? И глядите, она скачет крупной рысью, значит, торопится. А слуга – это же маленький негр в ливрее. Негритенок, слуга – негритенок.
13: Правда, правда, негритенок.
12: Почему же это она воле?
13: Бережет лицо, вероятно. Боится, что на лице выступит веснушки.
12: Да-да, именно бережет лицо. Ну, конечно, оно, наверное, прямо-таки фарфоровое. И есть ли солнце? Ну что это? Они завернули в нашу сторону. Неужели к нам?
13: Не думаю. Зачем бы мы понадобились столь важной особе? Ну ладно, тетушка Ганимед, идемте. Ну идемте же, ну нехорошо. В самом деле, сами вызвали у меня такой аппетит своими запахами. И вместо того, чтобы накормить завтрак...
12: Еще?
13: Ну куда
12: еще,
13: же вы?
12: Еще эту маргаритку.
13: Ой...
12: Ну, не сердитесь. Иду, иду.
13: Букетик, как ученому мне как раз нравится, что стол накрывается по правилам. Но если проявляется излишний педантизм...
12: Все, все. Теперь приятного аппетита.
13: Вот это да! Поглядите-ка, к чему привело ваше чувство прекрасного. Этот прекрасный жирный кот прекрасно отобедал моей рыбы. Видно, ему и без букетика было очень вкусно.
12: Что? А ну, разбойник, убирайся отсюда! Чтоб глаза мои тебя не видели, Бармалей! Ишь, один хребет оставил, вот я тебя!
13: Да вы совсем загнали бедного кота! Ой, не могу, рассмешили!
12: Кыш отсюда! Кыш! Кыш отсюда, негодник! Брысь, брысь отсюда!
9: Кот, преследуемый тетушкой Ганимед, выбегает в дверь. Он улепетывает по дорожке, ведущей к воротам сада. Шедший со стороны ворот маленький негр в ливрее увидев несущегося на него кота, поворачивается и в панике бежит обратно. Кот, как это всегда бывает с обратившимися в бегство котами, при виде идущего навстречу, ринулся куда-то в бок. Маленький негр, не успев этого увидеть и в полной уверенности, что чудовище его преследует, одним махом взбирается на дерево почти у самых ворот. Испуганно смотрит сверху на дорожку.
14: Ловко ты вскарабкался! А говоришь, не обезьяна.
12: Обезьяна.
9: С такими словами в нашей истории появляется всадница, которая возвышается за воротами в великолепном платье и под вуалью. Как скромен сад с его небольшой семьей деревьев, несколькими кустами жасмина, правда, окружающими направленную в небо астрономическую трубу, и двумя-тремя хороводами душистого горошка, так скромны и эти ворота, представляющие собой всего лишь два невысоких и, если можно так выразиться, не одинакового роста старых каменных столба. Однако они увиты колокольчиками, и старость их кажется от этого веселой.
15: А где он, госпожа? Где он?
14: Да вон, вон, прямо под тобой. А из дупла второй выглядывает, и клыки у него... Твой мизинец!
9: Но мы-то знаем, что в дупле кота нет. Всадница пугает негритенка. Он хочет влезть выше, но в результате неловкого движения или того, что подломилась ветка, падает с дерева.
14: Так тебе и надо, трус! Вон где твой кот! Уже на крыше!
11: Да. А второй?
14: А второго нет, безмозглый трус. Ну, поднимайся. Ой. Не оборвал пуговиц?
11: Не.
14: Какие пуговицы, смотри. Почти золотые.
11: Да.
14: Даже жаль на такого урода. Ну, иди.
11: Ага.
14: Постой.
11: Да.
14: Так что ты должен сделать? Повтори.
11: Сначала учтиво поклониться.
14: Так.
11: А потом сказать, что моя госпожа просит ее принять.
14: Чучело, твоя госпожа. Сказать, кто я.
11: Да, я забыл. Ну, это потому, что я...
14: Да потому, что ты обезьяна.
11: Нет, это потому, что я все время боюсь. Моя госпожа, которой принадлежат все мельницы.
14: Не надо. Просто королева мельниц.
11: Моя госпожа, королева мельниц, просит ее принять.
14: Ну вот, наконец-то. Не забудешь?
11: Нет.
14: Подай хлыст, которым я швырнула в тебя. Вон он.
11: Сию минуту.
14: А то мало ли кто может быть твоя госпожа. Теперь, когда негры подешевели, и хороший пудель стоит дороже... Ты все-таки оборвал пуговицу!
11: Где? Где? Да нет, не оборвал. Ну вы опять пугаете меня.
14: Да ты что? Если я говорю, считай!
11: Раз,
14: два, три!
11: Оборвал.
14: В таком случае я стреляю!
11: Госпожа...
14: Беги!
11: Госпожа, я... Не надо! Не надо, уберите пистолет! Я...
14: Беги!
11: Куда?
14: Куда хочешь? К скамейке, скорее!
11: Вы пощадите!
14: Так, еще скорее!
11: Не надо!
14: Охота на обезьян!
11: Не надо!
14: Охота на обезьян!
9: Всадница попадает, чего, видно, и хотела, в цилиндр на голове маленького негра. Цилиндр сваливается и катится.
14: Браво! Вот это выстрел! Ну-ка, подними. Давай его сюда. Так. Насквозь. Браво! В следующий раз я возьму тебя в спортивный клуб. И там...
9: Всадница разом умолкает, так как видит идущего по дорожке в их сторону доктора Гаспара.
14: помоги сойти.
9: На докторе Гаспаре алая мантия, надетая поверх домашней одежды, в которой он был до сих пор, и алая же, вроде как бы квадратная шапочка. Он приближается к кусту, из-за которого ему навстречу выбегает тетушка Ганимед. Она отсюда наблюдала происходившее у ворот.
12: Это королева мельниц, доктор Гаспар. Сама королева мельниц.
13: Ну и что, тетушка Ганимед? Это она на вас производит впечатление. А что касается меня, то... Вот видите эту чайку?
12: Вижу.
13: Видите, да? Вот какая королева посетила мои владения. Королева самого ветра, а не только его мельницы. Привет тебе. Привет. Снимаю шапку перед твоей красотой.
12: Прошу вас скорее, она ждет.
9: Доктор Гаспар идет дальше по направлению к всаднице и маленькому негру. Всадница спешилась. Маленький негр уже привязал свою лошадь к дереву и сейчас привязывает лошадь госпожи. Когда доктор Гаспар подходит, всадница делает реверанс, низко приседая. Не обращая на нее внимания, доктор идет к маленькому негру, который смотрит на него со страхом.
15: Я... Простите.
13: Испугался кота, дурачок. Разве ты мышь? Начнем с того, что мышь серая, а ты черный, а? Как вишня. И потом, что такое мышь? Исчезающий в щели хвостик, а ты вот какой. Носишь на себе целую башню. Согласись, что цилиндр похож на башню. Башня, да, башня. Вот даже окошки есть, кажется, два. Ну как же, два окошка. А ну-ка, сними ее.
15: А это отверстие от выстрела.
13: Ой, как приятно гладить тебя по головке. Ты такой симпатичный. А ну-ка, улыбнись. Ну, вот так-то лучше.
15: Вы простите, что я вас боялся.
9: Да. Первым чувством, которое охватило маленького негра при появлении доктора Гаспара, был действительно страх. Когда же доктор сказал, что он черный, как вишня, и при этом дружелюбно засмеялся, страху стало меньше. От сравнения его шляпы с башней страх исчез, а когда доктор Гаспар погладил его по волосам, вместо страха появилась радость. И вот негритенок улыбается ослепительной улыбкой.
13: Ну, разве ты не симпатяга, а? А ну-ка, спой что-нибудь.
15: Можно, госпожа?
14: Ну, конечно, конечно, можно.
9: Негритенок, то обдергивая курточку, то прикасаясь к шее лошади, то есть одновременно и смущаясь, и проявляя старание, как это происходит с детьми, когда их просят продекламировать или спеть, поет.

0: Ой, прекрасно спел, прекрасно. Молодец.
1: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, тетушка Ганимед Евгения Глушенко, всадница Ирина Автух, маленький негр Татьяна Матюхова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира.

0: просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
1: Помните гайдаевский фильм «12 стульев»? Сценку, когда конопатый беспризорник бежит за Остапом Бендером: «Дядь, дай 10 копеек!» И тот протягивает ему яблоко со словами: «Может быть, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Памятник в натуральную величину, застывший в бронзе мальчик и великий комбинатор, стоит на том самом месте, где снималась эта сценка. В том самом городе, куда мы с вами отправляемся. Ну, есть там, правда, и другие памятники. Само собой, разумеется, Ленину. На просторной площади, в обрамлении очень интересной архитектурной застройки. И памятник Бурлаку. Ведь город иногда называют столицей бурлаков. Лежит он на берегу великой реки, часть которой стала морем. Ну, не знаю, как вам еще подсказать. Стоя на судоходной водной артерии, город богател, богател и особенно славился рыбой. Ну, как теперь скажут, был еще важным хабом на торговых зерновых путях. Два здания, старая зерновая биржа и новая, бесспорно выдающиеся архитектурные творения. Ну, не знаю, какие даже еще-то дать подсказки. А, вот. Город этот очень посещаем туристами и входит в ожерелье Золотого кольца. Ну, кто постарше, помнит серию небольших круглых значков «Города Золотого кольца». Был там и такой плоский кружочек, как старинная монета, в котором был изображен медведь, бодро шагающий секирой на плече, а под ногами, простите, под лапами у него голубая лента реки и две рыбки-стерлядочки. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы рассказываем вам о самых удивительных и интересных местах на карте моей великой России. Сегодня мы отправляемся в Рыбинск. Как вы поняли, именно возле этого города разлилось Рыбинское водохранилище, которое и называют морем. Глубины, правда, там не морские, но вода до горизонта, как на море полагается. А моя собеседница Оксана Сергеевна Гожалимова, заместитель директора Рыбинского музея-заповедника. Ну, конечно же, первый вопрос про рыбу, давшую имя городу. Сейчас ее, конечно, на Волге значительно меньше, чем в старину, но пока еще есть.
2: Мы платили налог царскому столу в виде рыбы, стерляди, осетрину, белуху, белорыбицу.
1: Но это все красная рыба. Ну, не в смысле красная по цвету, как лосось, а красная, значит, дорогая. Конечно, рыбы простой, доступной бедному люду. Тут тоже хватало сом, лещ, судак, чехонь, вобла. Но рыбаку памятник, правда, не поставили. А вот бурлаку стоит.
2: А действительно, город Рыбинск – это был крупный перевалочный пункт на Верхней Волге, поскольку именно здесь Волга у нас мелела, а Петр Первый приказал строить большие суда, такие как Гусяна, Рашива. Вот здесь они никак не могли пройти выше Рыбинска, и поэтому здесь перегружали с больших судов на маломерные суденышки. Но все было бы хорошо, если бы у этих судов был двигатель. Двигателя не было, поэтому применяли тягловую силу бурлаков. И не случайно именно в Рыбинске появился первый памятник бурлаку.
3: Ну, все представляют себе Порепину бурлака, такого нещадно эксплуатируемого мужика в лохмотьях. А я помню воспоминания Коровина, как они с Шаляпином зашли в трактир, а там гуляли бурлаки. То есть ребята-то были зажиточные.
2: В трактире гуляли не только бурлаки, но еще и крючники. Так называли в Рыбинске грузчиков, которые как раз перекладывали с больших судов на маломерные суденышки грузы. Но вот если бурлак мог получить за путину рублей 25-35, ну, при всем недовольствии купца во время путины, то вот каждый крючник мог заработать до 120 рублей в месяц. Оценивалось это каждый день, расчет был с крючником. Мешок оценивался в 3 копейки, а каждый мешок весил 9 пудов, 144 килограмма. Ну и вот в среднем каждый крючник переносил 300 мешков в день. Некоторые могли до 1000 кулей перенести.

0: день. Поэтому можно посчитать их заработок. Но это было, конечно же, максимально, поскольку работа была сезонная, нужно было либо распределять весь доход на целый год, а это далеко не все умели делать. Поэтому зимой, когда не было работы, шли на паперт, разбойничали или умирали от голода и холода. За это их прозвали зимогор, то есть горы зимой. Так что Репин с Шаляпиным, скорее всего, встречали именно ключников в трактире.
1: Понятно. Но скажите, пожалуйста, все-таки город-то был зажиточный, и как это отразилось на архитектуре из того, что вот сохранилось?
0: Да, город был у нас зажиточный, богатый, и действительно со второй половины XIX века наши купцы стали вкладывать деньги не только в свое производство, но и в развитие города. Начало положил наш городской глава Федор Ильич Тюменев, который на собственные средства выложил часть Волжской набережной диким камнем и установил гранитные тумбы как ограждение, которое находится и по сей день на нашей Волжской набережной. Ну и, конечно же, наши купцы стали приглашать столичных архитекторов для благоустройства нашего города. Не только из Петербурга архитекторы строили усадьбы купеческие, но и общественные здания. И в нашем городе работал и Карл Росси, и Александр Парвант, Альфред Парвант. Работал Авраам Мельников и Сима Минаш, и Оса, и очень многие другие известные столичные архитекторы.
1: Ну вот, если люди сейчас приедут в Рыбинск, то что бы вы посоветовали посмотреть? Вот какой маршрут вы бы им набросали?
0: Конечно же, наша Волжская набережная, которая сейчас уже прогулочная зона, и можно прогуляться вдоль Волги, как по нижнему ярусу набережной, так и по верхнему. Конечно же, пройтись по нашим историческим улицам, которые сейчас реконструировались, посмотреть на наши интересные старинные вывески, ну и закончить свой маршрут в Рыбинском музее-заповеднике, где полностью рассказана история Рыбинска с древнейших времен до середины 20 века, полюбоваться картинами Айвазовского, Шишкина, Серебрякова, Вишнякова, Рокотова. Все это можно в нашей картинной галерее.
1: Ну и самый последний у меня вопрос. Все-таки Рыбинск в первую очередь ассоциируется у нас с Рыбинским морем, да? Для чего нужно было его сотворять в свое время?
0: Да, Рыбинское водохранилище действительно и жители города, и путешественники называют морем. Шторма здесь бушуют нешуточные. Ну, а наше водохранилище необходимо было прежде всего для судоходства. Как я уже говорила, Волга у нас была очень мелководной рекой. И для того, чтобы в середине лета продолжить навигацию, необходимо как раз было наполнение Волги. Ну, а вторая, конечно же, причина – это индустриализация, это создание крупных промышленных предприятий, и необходима была электроэнергия. И вот из воды стали как раз вырабатывать эту энергию, поэтому был разработан проект «Большая Волга», был разработан каскад Верхневолжских ГЭС, и вот первые на Волге водохранилища и гидроэлектростанции были построены как раз в Угличе и в Рыбинске. Заработали они в начале 40-х годов. А Рыбинская ГЭС начала работу 18 ноября 1941 года, в самый пик Московской битвы.
2: Город Рыбинск очень популярен у туристов. Тут есть все. Прекрасная природа, очень интересная архитектура, сохранившийся дух старины, прогулочные маршруты по паркам, улочкам, храмы и уютные небольшие церквушки, довольно много музеев, даже есть музей местной рыбы и прекрасная инфраструктура, гостиницы, рестораны, кафе. Так что, если еще не были, не откладывайте. Такие места можно посещать в любое время года. Город Рыбинск, второй по величине в Ярославской области. Моя великая Россия.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
5: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
5: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: А вот что насчет технологии производства?
5: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
5: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Ваш внук сбил человека.
7: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
6: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
8: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
9: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
10: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят – теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. В Пятигорске предотвращен теракт у зданий прокуратуры. И жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящую среду, четверг и пятницу. Далее подробнее. Несколько регионов сегодня подверглись атакам ВСУ. В результате налета украинских БПЛА под Геленджиком число погибших выросло до 6, пострадали около 40 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. А в результате ночной атаки ВСУ на Республику Крым, по уточненным данным, погибли 4 мирных жителя. Еще несколько человек получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс». Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток уничтожила живую силу и технику 6 украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. В Пятигорске предотвращен теракт у зданий прокуратуры. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, он по указанию находящегося в Сирии куратора планировал взорвать здание. Задержанный провел разведку территории, приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. После совершения теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
16: Я из Москвы приехал в Пятигорск на работу. Я в интернете познакомился. И я дал присягу по заданию Амира. Я разведку сделал. Прокуратура Пятигорска. И видеоснимание отправил ему. После этого я купил все предметы для бомбы. Я купил для бомбы. И они успели, захватили меня.
15: При обыске у задержанного обнаружены изъятые составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил руководителя Республики Алтай Андрея Турчака за результаты работы и пожелал ему успеха в дальнейшей деятельности во главе региона. Председатель правительства провел встречу с Турчаком во время поездки в Горно-Алтайск.
17: Хочу поблагодарить вас, вы докручиваете, можно такое слово употребить, объекты сложные, поскольку ошибки в проектировании, проектно-сметной документации, подрядчики, которые не выполняли свои обязательства, все это люди видят. И то, что сейчас происходит, это наведение порядка.
15: Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Специалисты не зафиксировали подтопление полей и гибели посевов на территории Курганской области, где вследствие дождей произошел разлив реки Иссеть. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. По оперативным данным, подтопление полей и гибели посевов вследствие разлива реки не зафиксировано, рассказали в департаменте. Кроме того, власти отмечают, что уборочная кампания в регионе идет с опережением прошлогодних темпов. Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа, специализируется на производстве зерновых, масличных культур, овощей. Продукция поставляется как в регионе России, так и на экспорт. В Москве полицейские пресекли сбыт крупнейшей партии мефедрона. Дилеров задержали с поличным на выходе из лесопарка на Алтуфьевском шоссе, где они спрятали запрещенные вещества. При личном досмотре у фигурантов обнаружили 16 пакетов с порошком весом 11 килограммов. Все направили на экспертизу, сообщил начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
18: Также при осмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, были изъяты предметы, используемые при расфасовке наркотических средств и подготовке их к сбыту. Упаковочные материалы, скотч-ленты, электронные весы со следами вещества.
15: Как выяснили следователи, задержанные планировали продавать мефедрон в разных регионах страны. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд заключил подозреваемых под стражу. В Египте с 1 августа заработала электронная виза Е-Виза. Пилотный проект запустили в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. Пока электронная виза действует только при въезде через международный аэропорт Каира. Точные даты завершения тестового периода в Каире власти пока не называют. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах Египта начнется только после того, как система пройдет обкатку в столице, говорится в сообщении. В Хургаде пока действует прежний порядок въезда с бумажной визовой маркой. В Шарм-эль-Шейхе туристы могут оформить обычную визу, либо бесплатно получить штамп Sinai Only, если планируют провести не более 15 дней на курортах Южного Синая и не выезжать за его пределы. Жаркая погода прогнозируется в столице днем. В предстоящие среду, четверг и пятницу сообщает Главное управление МЧС по Москве. В период с 5 по 7 августа в дневные часы в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса, говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Макс. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Расстроен, конечно, хотел попасть в призы, так обидно в последний день. Устал очень, хотел плакать от счастья, но, видимо, от грусти буду, сказал Трофимов в интервью Матч ТВ. Победил же британец Ранджо Томблин. Ранее Трофимов в Париже стал 3-м в технической программе солистов и выиграл бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в технической программе. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. Здесь победу праздновала белоруска Василина Хандошко. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, бронзу взяла Кристина Новикова. Сборная Новой Зеландии по футзалу отказалась провести матч против команды России на международном турнире в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти сегодня, но Новозеландская федерация отказалась от ее проведения. Сборной России присудили победу 3-0 в первом туре. Напомню, россияне сыграли в ничью с командой Вьетнама 2-2. Следующий матч сборная России должна провести против соперников из Афганистана 5 августа. Российские фигуристы, получившие нейтральный статус, могут общаться на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев со средствами массовой информации на тех же условиях, что и все остальные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. В настоящее время допуск имеет 23 российских фигуриста, получивших нейтральный статус. Напомню, что российские фигуристы вошли в список участников этапа юниорской серии Гран-при в Китае. И на этом все. С новостями спорта знакомила Виктория Колосова.
20: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 27. В Твери переменная облачность, плюс 25. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 24. В Тамбове небольшой дождь, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 29. В Воронеже ясно, плюс 32. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.
20: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцам. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор. О людях и в наши дни, проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Некоторое время назад одну из наших программ своим участием украсила Ирина Грушанина. Она, напомню, основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. И сегодня мы продолжим разговор об этом с Ириной, да и вообще поговорим о Кавказе. Ирина, здравствуйте, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
21: Я всех приветствую, рада быть тут снова.
0: А мы рады слышать вас. Вот. И с вашего позволения я напомню нашим радиослушателям о том, что помимо Кавказской тропы в вашем активе посещение 57 стран, трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, в Африке. Вы сплавлялись по Амазонке, поднимались на Эльбрус, Килиманджаро и Димавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошли Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль Кордильер. Прошли Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, которую я уже упомянул, трек вокруг Манаслу и Анапурны. Когда человека обычно спрашивают, с чем у него ассоциируется Кавказ, первое, что он говорит, Кавказ – это горы. В разных частях планеты вы видели много разных гор, в том числе в Африке, Америке. А вот интересно, чем-то отличаются горы Кавказа или нет? Вот такое радикальное отличие.
21: Ну, вообще все горы имеют свой характер, и все друг от друга отличаются. Но для меня Кавказ – это совокупность видов и картинок, которые остались в моей памяти от других гор в разных частях света.
0: Хорошо. Вот вы, молодая, эффектная женщина, очень часто в одиночку идете по горам Кавказа, проходите через аулы и села, иногда встречаете в горах пастухов. Как люди на это реагируют, местные жители, те же пастухи? Что они вам говорят? Наверняка ваше появление в горах вызывает удивление, как минимум.
21: Да, местные жители, причем не обязательно пастухи, и в селах, в аулах всегда удивляются, увидев одиночного путника. Но, наверное, одной из особенностей Кавказа является гостеприимство. И когда путник идет пешком, а он является путником, его постоянно пытаются позвать на чай, накормить, приютить. То есть ты там никогда не останешься без помощи. И в этом есть ценность Кавказа.
0: А о чем ведете разговор? Знаете, возможно, это стереотип, а возможно и нет. То есть они как бы немножко оторваны от цивилизации, где-то там высоко в горах, вот они живут в своем ауле. Вот о чем они вас спрашивают?
21: Они интересуются, почему я приехала на Кавказ, потому что бывает так, что я была первым туристом вообще в их ауле. Естественно, я рассказываю о проекте, о том, что теперь будет туристов много, интересуюсь их мнением.
0: А это, извините, перебиваю, их не напрягает, то, что туристов будет много?
21: По-разному. Есть совершенно разные села в Дагестане, есть гостеприимные, когда говорят, как же это здорово, мы всех встретим, всех накормим, напоим, да, и в путь проводим. А есть закрытые общинные села, они никогда не оставят путника без внимания и поддержки, но
0: чужаков они... им не надо, как бы, да?
21: Да, но чужаков им не надо. И мы очень много общаемся внутри именно сообщества этих сел с джамаатом или с людьми, которые там с имамом тоже. Ну, то есть те люди, которые больше заинтересованы в развитие села и могут рассказать особенности этого села для путников. И, соответственно, пытаемся рассказать, что туристы, именно пешие туристы, это не обычные путешественники и не обычные люди, которые приезжают в страну, это осознанные люди, которые заботятся о природе, им важно соблюдать традиции местных сел. И договариваемся на возможность прохождения тропы через эти закрытые сообщества. Вот. Никакого негатива не было ни разу, честно скажу. Всегда всем интересно послушать вот эти истории, как вообще, почему люди решают путешествовать. Потому что сейчас тенденция на Кавказе чаще не пешего прохождения местными жителями, а купить машину и доехать в соседнее село на машине. И когда им говоришь, что мы-то идем пешком, говорит, а почему не на машине? Говорит, мы все свое детство по этим тропам ходили в горы, и все, нам надоело, мы хотим на машине. Говорит, а нам наоборот. Мы всю жизнь ездили на машине, и нас опять тянет к природе.
0: Ирин, а вот так, навскидку, вот эти люди, да, в высокогорных аулах, как они живут, чем занимаются, о чем думают, о чем мечтают?
21: Конечно, на самом деле очень тяжело местным жителям жить в текущих реалиях, в отдаленных горных селах. Не везде проведен газ, не везде есть возможность отопления, то есть многие села, например, топят на кизике. Воду иногда тоже тащат с родников.
0: В больших медных сосудах, знаете, как на старинных гравюрах или в старых наших фильмах.
21: Вот да, пошла, именно в больших сосудах, которые передаются из поколения в поколение, от мамы к дочке.
0: Традиции.
21: Да, на самом деле очень здорово, что это никуда не делось и существует. Но, как я сказала, людям в отдаленных селах тяжело жить. А молодежь уезжает на равнины, где есть заработок, где есть возможность лучшей жизни. И мне кажется, что как раз пеший туризм — это тот вид экономики, который позволяет местным жителям остаться в селе и заниматься своим делом и сохранять эти традиции и устои. И здесь ценность для местных жителей в перемещении туристов от села к селу. А еще тоже здесь удивить,

0: этом я встречала в одном из селе, где как раз живет одна единственная семья. Круглый год, летом там еще приезжают периодически свои родные дома, как на дачу. А вот круглый год живет только одна семья. И меня, помню, это удивило, что хозяин, его зовут Магомед, что он знает наизусть все стихотворения Серебряного века.
1: Да вы что?
0: И с ним очень приятно пообщаться, вот батл устроить. Он, честно, всегда выигрывает, потому что, мне кажется, найти человека, который наизусть знает реально все стихотворения Серебряного века, ну, это будет единица. И это удивительно, это впечатляет. Или в другом селе есть мудрейший имам, который ведет философские беседы абсолютно разные темы, в том числе и может рассказать и углубить в культуру мусульманства не с точки зрения как религии, а с точки зрения именно как культуры. И это
1: Интересно,
0: тоже очень
1: конечно,
0: здорово.
1: да. Вы, что называется, с языка сорвали. Я только хотел спросить вас, что вас поразило, удивило или восхитило в жизни горцев, ну, в быту, например, и вот вы уже сказали,
0: Вот, кстати говоря, это вот мое, да, личное ощущение. А есть истории путников, которые уже идут по тропе. Я помню, что меня впечатлил рассказ одного туриста. Это был одиночный мужчина, который остался в селе Адага на целый день для того, чтобы поехать на сенокос, убирать сено. И вот весь этот процесс посмотреть, он его заснял, есть видеоролик, и тоже возможность поучаствовать. То есть людям интересно участвовать в жизни горцев. Девушкам нам очень часто попробовать приготовить местные национальные блюда, поучаствовать в этом. А мужчинам вот физический труд.
1: Кстати, пришлось к слову, что называется, какие из национальных блюд, которые вы, так сказать, пробовали, пришлись больше всего вам по душе? Что вам понравилось из еды горцев?
0: Меня удивила абрикосовая каша. Это вид муки смешивается с абрикосовым пюре. И здесь тоже очень важно, если добавляют абрикосовый сок, она имеет один вкус и более пресная. А вот если реально собранных с садов абрикосы, из которых делается полупюре, полусок, то у него имеет ярко выраженный специфический вкус абрикоса, и это ни с чем не сравнимое по вкусовым качествам блюдо, оно необычное,
1: И
0: оно
1: полезное,
0: калорийное, оно
1: да, полезное, да.
0: полезное. Вот, честно, это самое такое значимое открытие в национальных блюдах, потому что в основном, конечно, там национальные блюда, они простые, связаны с мукой и мясом.
1: Ну, жизнь у них суровая, да,
0: Да,
1: и, собственно, еда у них такая, да.
0: но при этом разнообразная.
1: Да?
0: Да. И тоже только ли местные жители готовят национальное блюдо? Нет, они могут делать и картошку с курицей, и крабовый салат, и борщ. Ну, то есть на самом
1: Мне
0: деле...
1: интересно про крабовый салат, вы сказали.
0: Я почему я сказала, потому что меня это удивило.
2: Кавказский акцент.
1: Хорошо. Ирина, я слышал, что у вас уже давно есть последователи, и наверняка есть какая-то статистика. Я, знаете, к чему подвожу? Ну, вот, например, сколько человек проходит в год по тропе? И очень интересен, я думаю, социальный срез. Что это за люди? Каких профессий? Больше мужчин или женщин? Вот вы можете хотя бы в общих чертах об этом рассказать?
0: Да, первый маршрут был запущен в Дагестане от Дербента Кубачи на 100 километров, и это был 22-й год, и по маршруту прошло чуть меньше 100 человек. На второй год, 23-й, были запущены уже 4 маршрута, около 300 километров пешком, и колоссальный всплеск интереса пошел, прошло более 2000 человек. В 24-м срез я делала в августе, тоже уже было больше 2000 человек. Абсолютно разная категория людей с точки зрения мужчин и женщин. И те ходят, причем, что удивительно, ходят и одиночные женщины, и одиночные мужчины, и большие группы. Наверное, мне кажется, больше женщин, чем
1: Да
0: мужчин.
1: вы что? Да вы что?
0: Потому что на авантюры больше подписываются девушки. Особенно если они там одни готовы пойти. Мне кажется, мужчинам в этом плане.

0: компании чаще нужна компания. А женщины, ну, нет так нет, если что, лучше пойду сама, одна, да, чем вообще не пойду. Хотя, как я и сказала, там процент одиночного прохождения, ну, там небольшой, ну, может, там 5-10%. Все-таки в основном люди ходят либо вдвоем, либо в группах, либо в больших группах. Вот, и кто это? Тоже абсолютно разные люди. Есть самостоятельные путники, у которых не большой заработок, и они предпочитают бюджетно идти с палатками. Есть офисные сотрудники, которые едут на перезагрузиться и наполниться эмоциями, впечатлением, и у них в целом зарплата, ну, то есть это действительно белые воротнички, как их, наверное, можно было бы назвать. Вот.
1: То есть люди самые разные.
0: И тоже география в основном это центральная часть России, ну, потому что легче добраться, перелеты. Но при этом есть из Новосибирска, из Екатеринбурга, ну, то есть из Калининграда приезжают. Ну, то есть из разных уголков России люди уже едут на тропу.
1: Хорошо, тогда, с вашего позволения, вдогонку, что называется, какой уровень подготовки требуется? Нужно ли быть альпинистом и скалолазом, или достаточно того, чтобы человек был, ну, просто физически нормально подготовлен?
0: Достаточно, чтобы ты физически был подготовлен, и ты себя всегда можешь проверить. Для того, чтобы понять, можешь ли ты попробовать пройти какой-то маршрут Кавказской тропы, достаточно прогуляться по своему даже городу, в идеале, конечно, бы парку, но если даже городская просто среда по асфальту, пройти 20-25 километров. Если для тебя это не вызывает сложность, то это первый пункт к тому, что ты можешь взять и пойти. Это не значит, что ты 100% тебе там будет легко, и ты справишься, но в целом ты можешь пробовать и смотреть себя, потому что лучше тебя никто ничего не скажет. Понятно, можно заниматься бегом. В целом прохождение пешком заменяет, если ты бегаешь хотя бы даже по 5 километров в обычном стандартном режиме, то есть не пробежал один раз 5 километров, а там хотя бы раз в неделю бегаешь, то у тебя тоже твой уровень физической подготовки, он достаточный для того, чтобы идти по тропе.
1: Хорошо.
0: Вот. Можно еще проверить себя с точки зрения хождения пешком по этажам, то есть подняться на 12-этажный дом, ну, желательно лучше на 24-этажный,
1: потом,
0: ну,
1: спуститься,
0: хотя бы
1: снова подняться.
0: Ну да, допустим, и просто посмотреть, причем без скорости, без всего,
1: да,
0: здесь очень важно проверить свое состояние, насколько будет болеть сердце, легкие, нет ли проблем с ногами, то есть это просто уже физиологические особенности,
1: ну,
0: присутствуют,
1: понятно,
0: или нет.
2: Кавказский акцент.
1: Что, кстати говоря, на ваш взгляд, самое сложное в путешествии по Кавказской тропе и к чему стоит подготовиться особо? И нужны ли какие-то разрешительные документы, ну, например, от пограничников или для пограничников? Вот, если можно об этом.
0: Самое основное, если ты являешься интровертом и не хочешь общения, умей отказывать местным жителям, которые будут тебя постоянно звать в гости на чай. И приготовься к тому, что ты не похудеешь в этом походе, а может быть даже наберешь, потому что количество еды, которые местные тебя угощают, это не передать словами, это нужно видеть, это всегда накрытые столы и возможность не выйти с этого стола, пока ты не наполнишь желудок в прямом смысле от пуза.
1: Ну, приятная сложность, скажем так, да.
0: Вот.
1: И ты можешь там остаться на полгода, то есть тебя не выпустят из этого аула.
0: По поводу
1: там, да,
0: пропусков.
1: Да.
0: Так как проект, он широкий, объемный, вообще сам проект, он большой, и охватывает не только линейное прохождение от Каспийского до Черного моря, но и нанизывание на эту нитку всех возможных радиальных альтернативных маршрутов, то есть именно сетка пеших маршрутов Северного Кавказа. Вот на текущий момент есть линейное прохождение, то есть линейная нитка, она не требует пропусков в погранзону. Но в будущем планируется, что какие-то радиальные маршруты будут требовать эти пропуска. Но это как бы будущий план проекта. Но, несмотря на это, если ты идешь по всей тропе, то ты пересекаешь территории двух заповедников, Тибердинский и Биосферный, угу. Кавказский. На них нужно покупать разрешение на посещение ежедневно этих заповедников.
1: Типа лицензии. Да,
0: да, в целом биосферно вообще легко получается в электронном виде. Вся информация на их сайте mm-hmm. есть. Это маршрут, по которому ты идешь в этом заповеднике, он указан. Ты просто покупаешь на него пропуск. В Тибердинском чуть сложнее. Там система знания егерей, кому надо подходить. И mm-hmm. только физически в другом месте зайти в Тиберду и получить этот пропуск.
1: Кавказская тропа. Маршрут всесезонный или есть месяцы, когда по тропе пройти невозможно? И какое самое красивое время года, на ваш взгляд, для прохождения тропы?
0: Ну, вообще, это сезонный маршрут. Если идти всю тропу, то это только с середины весны до середины осени. С середины апреля до середины октября, если быть прямо точным по месяцам. Если же рассматривать отдельные республики, то Дагестан в целом проходим круглый год. По тропе можно круглый год ходить, но в зимний период ходить только людям, которые имеют опыт горных зимних выходов. Ну, то есть это не для обычных туристов, потому что ты должен четко знать погодные окна, как себя вести, не выходить в то время, когда снегопады на маршруте, иметь опыт, хоть какое-то тривиальное понимание снежного покрова. И если что, принимать это нормальное решение, развернуться, не идти дальше. Потому что большая часть зимы, она не снежная, так как днем погода теплая, снег тает. Но в определенные периоды года там могут быть опасные mm-hmm. моменты, когда просто не стоит идти, или там стоит идти со снегоступами, то есть каким-то дополнительным снаряжением туристическим, да. И здесь уже для более опытных туристов.
1: Вы за 81 день прошли почти 1500 километров по Кавказской тропе, по величественным и красивым горам. Вот не припомните самый сложный день, если он был у вас, и с чем это было связано?
0: Да, он был, и он меня научил о том, что брать в одиночное прохождение тот самый трекер, о котором я упоминала в прошлой передаче. Напомню, это устройство, которое может передавать твои координаты через спутники, даже там, где связи нету.
1: Вы заблудились или что это было?
0: Нет, я не заблудилась. Я шла через перевал Кордывач. Он находится в Краснодарском крае. И я чуть-чуть решила не по прямой тропе подняться на перевал. Мне показалось, что там сыпуха и небезопасно подниматься. Решила пойти рядом, ну там буквально в 10 метрах по возможности тропы подняться через камни. И оказалось, что эти камни — это живые камни, которые просто едут по склону. И я уже начала подъем, и в какой-то момент у меня все поехало. Я понимаю, что каждый мой шаг сейчас, он влияет на, пусть не мою жизнь, но, по крайней мере, что-то мне переломать и сломать, если я полечу вниз. И вот я ищу хоть какой-то камень, который более-менее был бы надежный, цепляюсь, подтягиваю, ищу следующий, а ногу ставлю на предыдущий. И вот я, например, ставлю ногу на предыдущий, этот камень уже едет.
1: Да.
0: И вот это буквально там 20 метров высоты, да, это не такой большой отрезок.
1: Но ты не можешь подняться, да, ты вниз тебя, да.
0: Да, и ты уж понимаешь, что ты и вниз-то уже не можешь идти, потому что там только ехать вниз,
1: да.
0: И вверх тебе нужно подняться. Поэтому у меня всегда в этом случае включается элемент спокойствия, потому что если начнешь паниковать, то все.
1: Да.
0: И адреналина, то есть с рюкзаком по скалолазить на вот таком движимом склоне, это было опасно. Я поднялась и себе дала слово, что теперь я хожу только с трекером, потому что, несмотря на то, что я при выходе в связь передавала свои координаты, а именно этот перевал поменяла свое прохождение, то есть по плане, который я передавала, я должна была соседний перевал переходить, вот, поэтому в случае чего...
1: Вас там не искали бы.
0: Меня бы там не искали бы.
1: Понятно. Ну и под занавес программы, что бы вы пожелали тем, кто, возможно, после нашего с вами эфира захочет пойти по вашим стопам и пешком преодолеть 1500 километров тропы по нашему величественному и прекрасному Кавказу? Что бы вы пожелали?
0: Я бы пожелала идти не с точки зрения пешего прохождения тропы, а с точки зрения получения максимум удовольствия от тропы с познанием истории Кавказа, культуры Кавказа, самобытности Кавказа и только потом природных достопримечательностей. Ну и не забываем регистрироваться в МЧС.
1: Что ж, это была Ирина Грушанина. Напомню, она основатель пешей Кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. За 81 день Ирина прошла пешком 1427 километров по горам Северного Кавказа через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Ирина, спасибо за интересную беседу и новых успехов вам.
0: Спасибо вам и увидимся на Кавказской тропе.
1: С удовольствием. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу поблагодарить продюсера программы Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, ну а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с надеждой вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: днях перед 68-м годом. На последних днях перед 21 августа.
1: Да.
0: Позиция Брежнева там понятна и очевидна. Позиция всех остальных лидеров народа и демократии...
1: Разная.
0: Но при этом, я так понимаю, что кадр оказывается чуть ли не единственным таким упертым миротворцем в какой-то момент.
1: Тут все сложнее, потому что, скажем, Чаушеску, а Румыния тоже член блока, он вообще категорически выступил против военной акции, а кадр колебался, и в конце концов он поддержал военную акцию после колебаний, потому что это опубликовано. Хотя тут есть публикации, авторы которых пытаются показать, что он с самого начала был сторонником военного решения. Но если мы внимательно прочитаем записи совещаний руководителей коммунистической партии за 23 марта, за 8 мая, за 15 июля, мы видим, что все-таки он колебался. Почему? Потому что Чехословакия воспринималась им как в некотором смысле союзник по реформам. Так же, как чехи планировали экономическую реформу, точно так же кадр вводит с 1 января 1968 года реформу экономического механизма. Да, Москва разрешила. В Москве свои реформы, мы знаем, косыгинские реформы, конечно, не такие далеко идущие, тем не менее. И кадр, идя по этому пути, он зашел немножко дальше. Там эта реформа экономического механизма предполагала более основательное расширение предприятий с выходом их на внешнеторговые рынки, больше материальных стимулов для тех, кто работает на предприятиях, не в разных областях причем. Венгры, когда говорят, что кадр был реформатор, они всегда так, аккуратнее. Он был прагматик. Если посмотреть его речи, кто не против нас, тот с нами. Но можно процитировать и другие. Полное право народа сегодня жить лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Он умел говорить на языке понятном, простым, скажем, рабочим, условно говоря. Или его другие, так сказать, идеологемы. Народ существует не для того, чтобы на нем испробовать правоту доктрины Маркса. Он себе и такой позволял.
0: Сильное заявление.
1: Не позволял себе Москву ругать. Это другое дело. Вот это он себе не позволял.
0: А как он при этом избегал противоречия, например, с тем же самым нашим идеологическим «все»?
1: Михаил Андреевич.
0: Да, Михаил Андреевич Суслов. Казалось бы, прямой наезд на Суслова и на доктрину.
1: Наезд, тем не менее. Суслов, вы знаете, что если мы в 56-м году Юрий Владимирович Андропов, когда писал 28 апреля, будучи послом.
0: Он же был как раз в Венгрии.
1: Да. И вот в это время кадра восстанавливают в Политбюро, и Андропов пишет, что избрание кадров в Политбюро, я цитирую, это уступка правым и демагогическим элементам. Потому что это к вопросу о том, что иногда у нас в литературе можно прочитать, что кадр был как бы рекомендован Андроповым. Он Андроповым рекомендован не был. Андропов потом уже, да, с ним работал, да, уже это уже другая эпоха. Вот. Он воспринимался как правоуклонист. Но приехал Суслов в июне, уже, между прочим, был послан проверить, а что в Венгрии происходит. Он в июне 56-го пробыл неделю, познакомился с кадром и пишет в Москву. Да вообще, кадр, по-моему, с ним работать можно. И этот его приезд, кстати, повлиял на то, что с кадром потом работали. Он сразу был воспринят как, одна из кандидатур, с которым работать можно. Да, было недоверие к нему. Ракоши писал письма. Но Хрущеву кадр понравился, хотя он не понравился Молотову, когда вот 57-й год, там еще его критиковали, Молотов, Ворошилов там и так далее. А Хрущев ставку сделал на кадра в это время.
0: Но это времена Хрущева.
1: Да, а потом уже кадр вел себя, почему его и при Брежневе как бы воспринимали как человека, с которым приходится работать. Во-первых, он контролирует пребывание компартии у власти. То есть страна была проблемной, вроде консолидировалась с нашей помощью экономической, но так или иначе там все стабильно. Там не было каких-то проблем с точки зрения, что там что-то рушится. К началу 60-х было понятно, что там стабильно. Москва это устраивает. Плюс то, что там все-таки компартия прочно у власти. А это реально так было. Если мы поговорим о реформах экономических, все-таки Москва на каком

0: этапе стало эти реформы тормозить. Это начало 70-х. Потому что, ну, шла информация, конечно. Во-первых, боялись, что все-таки реформы не ограничатся экономикой, перекинутся на политику, как произошло в Чехословакии, что, между прочим, повлияло на позицию Кадера. События-то развивались каким образом? Мы знаем, что 21 августа было вот отстранено чехословацкое руководство, несколько членов Политбюро были депортированы просто в СССР, но не сработало. Прошла как бы запланированная военная операция, но политическое обеспечение провалилось. В каком плане? Не получилось сформировать альтернативное правительство. Президент Свобода не поддержал формирование альтернативного правительства. Не нашлись вот эти самые деятели, которые готовы были себя провозгласить как новое правительство. И пришлось уже сажать за стол переговоров арестованных, депортированных. Дубчик, Черник, так вся эта команда, они уже в Москве. И Кадер был страшно злой.
1: Вот. При всем при этом. Хорошо, 68-й год как-то проскочили, как-то пережили. Да, хотя он вроде как либеральный коммунист.
0: Дело в том, что почему он в конечном итоге поддержал? Не только потому, что он испугался того, что происходит в Чехословакии, слишком радикальные реформы. Он боялся, что если он будет нелоялен, Москва свернет его реформу.
1: А вот его реформы, да. Он что хотел? Вот в этом коммунистическом лагере самый веселый барак.
0: Чтобы не был дефицита, по большому счету. Народ был доволен. Идеология такая еще была. Он хотел в Венгрии создать деполитизированное общество. Чтобы народ... Народ не лез в политику. Это... Он должен хорошо питаться, купить все, что ему надо. Мы когда говорим о веселом бараке, это неотделимо вот от установки на формирование именно такого вот политизированного общества, заключения со своим народом договора. Вы не лезьте в политику, это не ваше дело, но мы обеспечим, чтобы ваш материальный уровень, мы гарантируем, что вы будете нормально питаться, будете зарабатывать. Хорошо.
1: И при этом открытые границы.
0: Ну, в общем, да, потому что это постепенно все. Но уже интеллигенция уже в 62-63 году получила возможность активно ездить за границу и так далее.
1: За границу в смысле в соцлагерь или за границу за границу?
0: И за границу, за границу. И я уж не говорю там деятели культуры крупные, много чего позволялось. И деньги давались и крупным кинорежиссерам там и так далее на разные проекты. Но, скажу больше, когда у Кадера сложились неплохие отношения с австрийской социал-демократией, и когда там господин Крайский был там канцлером, уже договорились, с Австрией уже был безвизовый обмен уже шел. То есть Венгрия была первой страной организации Варшавского договора, откуда можно было в капиталистическую страну ехать без всякой визы. Это уже 70-е годы.
1: Мы продолжаем разбираться с Венгрией. Что происходило, как происходило, а самое главное, почему самый свободный, казалось бы, и в общем самый развитый, наверное, с точки зрения материального состояния отдельных граждан, советский барак социалистического лагеря сбрыкнул и в 89-м решил пойти другим путем. Но это в следующей программе. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех». 100 лет назад. Радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала, «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
7: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло таволги.
9: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят – теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 16 часов. Радио России.
10: Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполья в ДНР. И в конце недели в столичном регионе вновь пойдут дожди с грозами. Далее подробнее. Белые Колодец и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск, беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, российские военные провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской области, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодец и селом Устиновка Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 5 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США и 651 БПЛА самолетного типа. Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава региона Денис Пушилин. Более того, по его словам, российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Освобождение поселка Стенки создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке. В свою очередь, как обратил внимание Пушилин, продвижение к Дружковке является ключом к разрушению линии укрепления ВСУ на подступах к Краматорску.
17: На красноармейско-добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты. Это Торская, Светлая, Красный Кут и Красноярская. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполя. Я напомню, Доброполе – это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Дружковско-Краматорский участок фронта. Наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеева-Дружковки. Это населенный пункт между Константиновкой, ранее освобожденной, и Дружковкой. Продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но не только с этой стороны к Краматорску подходят наши подразделения.
16: По словам главы ДНР, ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон и место базирования вооруженных сил. При этом, как отметил Пушилин, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено. В нормативное состояние в Республике Алтай приведено 315 километров дорог. В этом году будет отремонтировано еще 68 километров и 5 мостов. Об этом Михаилу Мишустину доложил глава региона Андрей Турчак. По его словам, в июле этого года завершено строительство Платовского моста через реку Катунь, который обеспечил надежную и всесезонную транспортную связь между Республикой Алтай и Алтайским краем.
18: Михаил Иванович, вы уже отметили важность развития транспортной инфраструктуры. В этой части нам действительно удалось многое сделать. За последние годы мы в нормативное состояние привели 315 километров дорог. В этом году ремонтируем еще 68 километров. И что важно для нашей республики, 5 мостов. Буквально 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав российского государства. К этой праздничной дате мы сдали долгожданный Платовский мост через реку Катунь. Это долгострой, который начинали строить еще 16 лет назад. И благодаря вашему прямому поручению нам удалось при поддержке Минтранса, Росавтодора сдвинуть сроки на год раньше. Этот очень важный объект и для Республики Алтай, и для Алтайского края СД.
16: Турчак также сообщила, что к 2028 году ожидается завершение реконструкции Чуйского тракта. Дорога будет расширена до 4 полос, появятся новые развязки, многофункциональные зоны для туристов. Мишустин также обсудил с Турчаком вопрос развития социальной сферы Республики Алтай. И сообщение последних минут. Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Церемония закрытия конкурса проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета. Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков в России. В Москве по области ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха сегодня будет немного выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
19: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится юго-восточной периферией антициклона с центром над Прибалтикой. Поэтому сегодня в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-запада 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 24-27, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 7,102 миллиметра ртутного столба.
16: По данным синоптика, во вторник и в среду осадки маловероятны, а в конце недели вновь в столице пойдут дожди с грозами.
19: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
16: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
10: Спорт.
20: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле. Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым назначена на матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между московским «Локомотивом» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза. Сборной России по футзалу присудили победу над командой Новой Зеландии за отказ соперника принимать участие в матче, сообщается на сайте РФС. Встреча должна была состояться сегодня в 14 часов. Причина отказа новозеландской стороны от проведения игры не уточняется. Организаторы засчитали российской команде победу 3-0. Напомню, что с 1 по 6 августа в Бангкоке проходит международный турнир. В следующем матче россияне сыграют с командой Афганистана. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано на 1 год. Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России, кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское «Динамо». Российский синхронист Захар Трофимов занял 4-е место в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победил британец Ранжел Томблин. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала 6-й. И президент ФИФА Джанни Инфантино мог увеличить свою зарплату в 10 раз, если бы смог реализовать свою идею по продаже части прав на чемпионат мира. Об этом сообщает «Таймс». Нынешний оклад Инфантино составляет около 3 миллионов евро в год. По новому же плану его зарплата оказалась бы выше на 30 миллионов. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
10: Погода.
16: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 23. В Челябинске переменная облачность, плюс 26. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 27. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 30. В Майкопе временами дождь, плюс 26. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на радио России.
6: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
5: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
7: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
5: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
8: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
9: От безысходности.
5: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
12: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, радио России. Действительно, в ближайшие два часа пройдет программа «Разное время». Вы можете принять участие в ее, так сказать, течении, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, высказать свои мысли. А самое интересное, обязательно прочитаем. Также нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио России» в «Максе». Во ВКонтакте идет видеотрансляция из студии «Радио России». Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашему эфиру.
11: Как обычно, собрали самые резонансные новости. Конечно же, мы начинаем с новостей из Геленджика. Под Геленджиком число погибших после атаки беспилотника увеличилось. Все подробности у нашего корреспондента. Ирина Борс у нас на связи. Ирина, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Ирина.
13: Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Да. Расскажите, что известно вот на последние минуты, что называется.
13: По уточненной информации, в данный момент число погибших в результате атаки дронов в Геленджике, именно в селе Архипа Осиповка, выросло до 6 человек, из них 3 детей. Число пострадавших достигло 47 человек, из них 17 были доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь. Также в сети входит информация о том, что нужно собрать медицинские средства, но власти Геленджика опровергли эту информацию и сказали о том, что у них все,
12: хватает.
13: Все необходимое есть.
11: Донорская кровь также сейчас не нужна или все-таки пункты сбора открыты?
13: Вот никакой информации об этом лично у меня нет. Угу. Какая помощь будет оказана еще пострадавшим, власти пока об этом не объявляли. Единственное, что, если позволите, могу рассказать,
11: да.
13: Что рассказывали очевидцы.
11: Да, конечно.
13: Очевидцы, во-первых, рассказывали, что сирену не слышали. И туристы и местные жители говорят, что дрон видели в районе одного из пляжей. Но несмотря на утренние происшествия, сейчас очень многие люди продолжают отдыхать у моря. Mm-hmm. Очевидцы говорят, что слышали выстрелы, как из пулемета. Другой очевидец пишет, что не успели убежать и спрятались под лежаками. Также мужчина рассказывает, что толпа людей убегали с пляжа, а также он видел, как мужчина с окровавленным плечом, тоже вместе с ними убегал. Mm-hmm. Одна туристка говорит, что уедет, так как все произошло на ее глазах, и якобы у ребенка нервный срыв.
12: Тоже понятно.
13: Да, это вот то, что основное сейчас.
12: Ну, сколько сейчас? 47 человек, да?
13: 47, да, 17 из них в больнице. Власти сообщили также, что на месте работали 8 бригад скорой помощи.
12: Ну, наверняка развозили по разным тоже городам.
11: Территория пляжа сейчас оцеплена на данный момент?
13: Ну, насколько я знаю, это произошло утром, что сейчас я не могу сказать, но я знаю, что люди продолжают снова отдыхать на берегу моря.
12: Ну, сейчас работают, да, следственные группы, там как раз разбираются, и насколько мы знаем, что уже Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Ирина, спасибо большое за последнюю информацию. Ирина Борс была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
11: И переносимся в Удмуртию. Там также печальные новости, трагические. 3 человека погибли, 2 ранены при атаке беспилотника на автомобиль. Все подробности у нашего корреспондента Анна Киршина у нас на связи. Анна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Да, вчера, 2 августа, утром рано, в 7 утра, у нас на территории Удмуртии объявили режим беспилотной опасности, но, честно говоря, мы к такому уже привыкли, буквально каждый день объявляют режим беспилотной опасности. Около 8:30 утра перестал принимать и выпускать воздушные суда наш аэропорт, развернули план «Ковер». И где-то в 9 утра в Удмуртии зафиксировали угрозу атаки беспилотников именно в северных районах. Это Глазовский район, Силтинский, Сюмсинский. В этих районах, там, где фиксируется угроза атаки, там включаются сирены. То есть мы тоже к этому привыкли, и в Ижевске очень часто сирены звучат. И в 9:43, то есть буквально меньше часа прошло, стало известно, что дан отбой сигналу «Опасное небо». В полдень отменили беспилотную опасность, ограничения с аэропорта сняли, и уже где-то в полдень наша ВРИУ главы Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о том, что беспилотники атаковали именно в северных районах, в небе сбиты 2 беспилотника, один, видимо, из беспилотников попал как раз в гражданский автомобиль, поэтому погибли 3 человека. Но, кроме этого, пострадали 2 местных жителя, один из которых ребенок. И оперативно Ольга Абрамова сообщила о том, что как только у девочки стабилизируется состояние, ее доставят в Ижевск. Позднее министр здравоохранения республики Сергей Багин сообщил о том, что обе девушки, которые пострадали в результате беспилотников, силами санавиации были эвакуированы в первую республиканскую клиническую больницу. Состояние у обеих тяжелое, врачи борются за их жизнь в операционных, но, видимо, до сих пор еще пока нет какого-то прогноза, потому что официальной информации нам пока не сообщили. На самом деле и в РИО главы Удмуртии, и министр здравоохранения достаточно оперативно сообщают местным жителям, постоянно в соцсетях сообщают, что вообще происходит. Поэтому вот пока по состоянию пострадавших информации нет. Но, знаете, это на самом деле вторая такая крупная атака за неделю, потому что 30 июля мы также подверглись массированной атаке беспилотников. Тогда тоже погиб местный житель один, тоже в северных районах республики. Тогда же был атакован логистический центр одного из маркетплейсов в городе Сарапул. И там были пожары, Роспотребнадзор отбирали пробы воздуха, в результате сказали, что все хорошо с воздухом. Но мы вот сейчас, вот сегодня было все спокойно, ни беспилотной опасности, ни опасного неба сегодня не объявляли, но мы уже вот тревожимся.
12: Понятно, да.
11: Спасибо большое. Анна Киршина была у нас на связи из Удмуртии с последними новостями. Мы переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
12: Ну, мы отправляемся в Тюмень уже не первый день. Мы действительно переживаем и следим за тем, что там происходит. Кроме подъема воды, который вроде бы как сейчас пошел на убыль, тем не менее ситуация с водоснабжением остается достаточно напряженной. И к инициативе губернатора Тюменской области Александра Маора проекту «Чистая вода» ежедневно присоединяется все больше организаций. К числу участников уже относятся медицинские, образовательные учреждения областной столицы Тюменской округа, а также предприниматели, собственники водоматов. Валерия Руднева готова нам рассказать, что происходит в Тюмени и округе на сегодняшний момент. Валерия, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Ну, самое главное, что происходит, это, конечно, то, что уровень воды в Туре начал снижаться, значит, есть надежда, что в обозримой перспективе и вода снижаться начнет, и, соответственно, качество воды в реке будет улучшаться. Пока, к сожалению, этого не произошло, поэтому ее улучшают с помощью разных хитрых устройств. Вот о некоторых способах, собственно, глава региона Александр Мор рассказал сегодня. Можно послушать?
12: Давайте послушаем.
9: Нестандартная ситуация требует нестандартных решений, как влияет недостаток кислорода на запах воды. Мы приняли дополнительное техническое решение, и сейчас на Метелевских очистных сооружениях смонтированы дополнительные установки аэрации воды, что позволит насытить воду кислородом. Специалисты полагают, что это позволит повысить эффективность работы реагентов и позволит избавиться от запаха водопроводной воды. Метод новый, но мы надеемся, что он даст положительный эффект.
12: Да, но я так понимаю, что сейчас взяли, так сказать, под контроль эту ситуацию, да, возят воду людям, которые не могут сами справляться с этим, доставляют.
13: Да, и волонтеры возят, можно обратиться в организации волонтерские, они доставляют воду, это с одной стороны. С другой стороны, с каждым днем становится все больше новых передвижных пунктов набора воды, то есть если в первый день таких установок было 35, сейчас их уже 46, плюс появляются дополнительные водоматы. В водоматах сейчас стоимость воды составляет 1 рубль за литр по договоренности бизнеса и руководства области. Приехала дополнительная техника из других муниципалитетов, которые переделали под водовозы. На водовозах устанавливают дополнительные экраны, чтобы вместо одного человека, как в первый день, могли набирать одновременно 5-6 человек. Плюс стали машины большого объема стали отправлять в самые густонаселенные жилые комплексы, потому что там наибольшая потребность в воде. Устанавливают дополнительные колонки, из которых можно, то есть прям вот
12: Вода там бесплатная, да?
13: Да, да, вода та, которая из водовозов, и та, которая из колонок, она совершенно бесплатна, можно прийти, набрать столько, сколько угодно. Плюс, как я уже однажды упоминала, сейчас направление ширится и растет, появляются и граждане, и бизнес, которые готовы там предоставить свои там возможности постирать белье, набрать воды, заварить чай вкусный в воде, которая из скважины добыта, которая чистая, запаха не имеет.
12: Ну, то есть сплотила, да, таким образом?
13: Да, беда, конечно. Любая экстремальная ситуация людей сплачивает. После того, как проходит первая растерянность, паника, гнев, люди начинают как-то ориентироваться ситуации,
12: делиться, да, друг с другом.
11: Валерия, скажите, пожалуйста, да. Ну, так или иначе, никаких сроков не было объявлено, когда все-таки нормализуется эта ситуация с водой, наверняка работают и ученые, и коммунальные службы, и наверняка у них тоже есть какие-то свои временные рамки.
12: Ну, я так понимаю, главное, чтобы уровень воды спал, да, после
13: да,
12: этого
13: да,
12: все,
13: да.
12: все решения.
13: Это абсолютно непредсказуемая ситуация, то есть вот делают прогноз на то, вот объединились ученые, гидрологи говорят, ну вот сейчас вот будет так. Ну нет, не оправдался прогноз, потому что мать природа такая, ну, знаете, ваши прогнозы, ваши проблемы.
12: Ну да, тем более подобные ситуации у вас вообще там не часто бывает, чтобы посреди лета вот такое происходило.
13: Очень мягко говоря, не часто. Это первый случай за несколько десятилетий. И тем более, как бы, вот в условиях, когда То есть, когда это было в предыдущий раз, это было лет, по-моему, 50 или 60 вот назад, это был город, в котором было буквально там несколько десятков тысяч населения. А сейчас это практически миллионник, и, конечно, это прям, ну вот, ну, это сложно, это сложно.
12: Ясно. Валерий, ну, будем надеяться на скорейшее разрешение этой ситуации. Хорошо, что сейчас власти принимают и неравнодушные граждане всякие меры и помогают друг другу. Спасибо. Валерия Руднева была у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
12: Ну и поговорим сейчас о бойцах СВО.
11: Конечно.
12: Действительно, потому что эта тема злободневная, постоянная. И рассказывать о героях на самом деле это всегда как-то вот внутренне бодрит. И по-хорошему, так скажем, дает надежду на то, что вся эта война скоро закончится. Дело в том, что ветеран СВО Сергей Оборнев тут недавно выходил в эфир местного телевидения как раз и рассказал немножко о своей жизни, поскольку он пережил клиническую смерть, но остался жив благодаря помощи сослуживцев и умелым действиям врачей. И после тяжелого ранения он остался в вооруженных силах. Любовь Ломака из ГТРК «Амур» уже готова рассказать нам о судьбе этого человека. Любовь, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, познакомилась с Сергеем Оборневым, наш земляк, амурчанин. Я хочу сразу оговориться, что мы каждый месяц в рамках программы «Наши герои» рассказываем вот о ветеранах, которые уже отслужили после ранения, там, либо там демобилизованы и входят в жизнь обычную, работают, и как они живут, вот рассказываем о них. И почему история Сергея нас тоже привлекла, что вот это... История с ним случилась. Вот он пережил клиническую смерть на Пасху в 2024 году. Сергей нам сам сказал, что вот он крещеный человек, верующий, и для него это было вот какое-то знамение.
12: Знамение, да.
13: Да, и я хочу вот, чтобы сейчас мы послушали, что сам Сергей рассказывает вот об этом дне.
12: Давайте.
14: Привезли боеприпасы, надо было встретить, как командир орудия пошел встречать, ну, машину с боеприпасами. За ним прилетел дрон. Ночь, темно, ничего не видно. Все скинул. В Урал скинул, а я просто рядом оказался. Все, Урал сдетонировал вместе с боеприпасами. Сразу умер.
12: Да, действительно, это вот война и ее, скажем так, лицо каким-то образом. И сейчас он вернулся в армию, да?
13: Он остался в военном комиссариате Амурской области, работает в отделе по с семьями погибших и пропавших без вести.
12: Благородная работа.
13: Ну, это у нас такая первая передача была, где просто на взрыв в студии, после, во время просмотра. И мы для Сергея даже подготовили сюрприз во время эфира, и, конечно, там слез было не сдержать. Я, честно, сейчас вот рассказываю вам, у меня просто слезы на глазах.
12: Да,
13: эта история меня очень тронула. Потому что, ну, человека, вот его объявили мертвым, ну, 200. Ну, ребята вот его в полевом госпитале, его туда доставили, там сделали прямой массаж сердца, и оттуда уже доставили его в госпиталь Вишневского. Вот, и, конечно, основная работа проходила там. Сначала вот в реанимации он находился, потом в кардиологическом отделении, учился заново разговаривать, учился заново ходить. Рядом супруга была, конечно, если бы вот не ее помощь в этом всем, ну, неизвестно, как бы это закончилось.
12: Да, да.
13: Ну, возможно, хорошо, но, может быть, и не так хорошо, как хотелось бы. Это очень огромная поддержка. И вот для Сергея врачи из госпиталя записали видеопривет, они о нем помнят. Он сам очень переживал, волновался, просил вот тоже для них передать привет в эфире. Память тоже подводит, конечно, после такого ранения. Он на бумажку все записал так бережно, кому там передать привет и так далее. Вот. И после этого мы сказали, что мы авансом на привет передали. И он, когда увидел в эфире, что врачи его помнят, и вот они на экране передают ему привет, там, конечно, мы уже все разрыдались от такой истории.
12: Да, очень трогательная история, конечно, потому что вот и главное, таких историй много. Она не одна, и действительно из самых тяжелых ситуаций люди возвращались назад, и самое интересное, что они после этого не теряются, они находят свое место, и тем более вот Сергей оказывает помощь семьям погибших, и бойцов СВО. Спасибо большое.
11: Спасибо, Любовь, у вас прекрасный проект. Напомню, Любовь Ломака была у нас на связи, ГТРК «Амур», проект «Наши герои», который выходит у них на постоянной основе. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где идет видеотрансляция нашего эфира, также в мессенджере «Макс».
15: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
16: Здорово, кожаные мешки!
17: Гарик Харламов.
16: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
17: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
18: Magic people, voodoo people.
16: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
19: 6+.
0: Большая страна, разное время.
12: Напоминаю, что Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». Переходим к теме тоже достаточно своевременной, но, слава богу, последние недели в этом деле наблюдается все-таки улучшение, и очереди на заправку уже практически не встречаются. Единственное, что цены там разные бывают.
11: В общем, мы все про бензин, мы про бензин. Действительно, в некоторых регионах нашей страны ситуация уже совсем стабилизировалась.
12: Да, да. В Москве, например, да.
11: Да, в крупных городах. Но
12: в Крыму и Севастополь, конечно, у нас
11: особая история.
12: Особая история. Мы очень пристально обращаем на это внимание. Юлия Крайнова готова нам уже рассказать. Информация такая. Бензин в Севастополе поступил в свободную продажу на 16 АЗС. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
20: Приветствую, коллеги. У нас, да, причем, вы знаете, нам присылают фотографии с разных заправок, разных, как мы называем, с материка, и мы видим там 78 рублей, 80 рублей. Для нас это такие странные цифры, потому что у нас ценники на заправках, как в Советском Союзе, там 18,60. Но это не значит, что это у них нулей просто не хватает, поэтому они так меняют. Но вы знаете, для того, чтобы проверить цену на топливо, мы поступили как настоящие профессионалы,
12: так.
20: И мы послали туда гонца.
12: Угу.
20: Настоящий наш специалист, человек, который в этом разбирается, его зовут Ростислав Колмогоров, я предлагаю передать ему слово, он вам сейчас все прям по копеечке разложит.
12: Давайте послушаем.
21: Топливо в Севастополе постепенно дешевеет. Вот, например, сейчас 92-й бензин здесь стоит 160 рублей за литр, 95-й обычный стоит 185, 95-й улучшенный стоит 205 рублей, обычный дизель 195, улучшенный дизель 210 рублей. Сегодня разрешили заправлять любое топливо в канистры, чтобы была возможность заправить дома уже у себя генераторы бензином, дизелем, но правило работает точно так же, как и по заправке автомобиля. Если в свободной продаже, можно просто приезжать, ставить канистру, наливать ее. Если по QR-коду, то для того, чтобы залить в канистру, нужно предоставить QR-код и свидетельство о регистрации транспортного средства, СТС, вот такую розовую бумажку. И чтобы номер, самое главное, совпадал и в QR-коде, и в СТС. Газ, пропан. Заправляет только сегодня одна станция, находится на Верхнесадовом.
12: Понятно.
20: Цены на бензин снижаются буквально, мы не успеваем даже моргать глазами, потому что по последним уточненным данным, вот то, что пришли буквально несколько минут назад, уже фиксируется цена 92-го бензина 120 рублей, 95-го тоже снижается там, снижается дизель, то есть потихонечку, у каждой еще заправки.
12: Вернуться к двухзначным все-таки
20: Ну, очень, ну, нам еще есть куда возвращаться, вы же понимаете, после таких взлетов. Но я вам хочу сказать, что вот знакомые водители дисциплинировались настолько, что вот я спрашиваю, как дела? Вот говорят, значит, у меня 2/3 бака есть залито, в мотоцикле полбака есть, и дома 2 канистрочки, но это на случай, когда нужно экстренно куда-то уехать по делам, по работе, или, допустим, родителей отвезти куда-то там в больницу, что-то такое. Ну, то есть без фанатизма. Подпольные,
12: ну, то есть люди поняли, да, что нервы себе, так сказать, рвать не стоит, потому что...
20: Не стоит, да, и очереди пропали, можно сажать. Но, вы знаете, дисциплина на заправках сохраняется. Приятель приезжал недавно, свободная продажа топлива, но лимит 20 литров. Он говорит заправщику, давай я заправлю 20 литров, потом сделаю кружок вокруг станции, подъеду, еще раз заправлю. Он говорит, нет, я тебя запомнил. То есть, понимаете, это вот настолько люди, то есть, а зачем тебе заправить? Ты же заправил. 20 литров езжай, завтра приедешь еще заправить. То есть вот до такого людей довели. Ну, это, я считаю, что это дисциплина.
12: Правильно,
20: как бы, наверное,
12: правильно.
20: Да, это
12: чтобы
20: правильно.
12: На всех хватило, надо, да, соблюдать определенные нормы, потому что, ну, действительно, 20 литров – это прилично на день. Для Севастополя, я думаю, что можно весь город объехать.
20: Можно, да. Ну и у нас еще есть другие хорошие новости в Севастополе, кроме цены на топливо. Еще, например, вот нам сегодня объявили нашим деткам всем к 1 сентября выплатить.

0: нормализуется, мы в этом нисколько не сомневались.
1: Нерв погашен, да.
0: Да, и, в общем-то, ситуация стабилизируется, и это очень важно и для жителей Крыма, и для гостей полуострова, потому что туристы все равно едут, мы видим
1: это.
0: Да, и
1: Севастополь, конечно же, да.
0: Да, поэтому, в общем-то, будем наблюдать за этой ситуацией, конечно же, как и жители Крыма, ждем обязательно двузначных чисел все-таки, да, в ценниках на бензин и дизельное топливо. У нас на связи была Юлия Крайнова, наш корреспондент из Севастополя. Говорили мы о том, что бензин в Севастополе поступил в свободную продажу на 16 АЗС, и стоимость его снижается. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
1: Ну и, конечно, поговорим о гуманитарном грузе в зону спецоперации. На этот раз мы отправимся в Туву. Там завершают сбор очередного гуманитарного груза в зону спецоперации. Для нужд фронта бензопилы, генераторы и не только. Бойцам вышлют посылки, которые собрали жители разных районов. И о целебной воде из источников Тувы мы попросим рассказать Саяну Салчак. Саян, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Очередной гуманитарный груз из Тувы уже в дороге. Три фуры 45 тонн сейчас едут в ЛНР, ДНР, Запорожскую, Херсонскую, Курскую, Белгородскую области. Это помощь прифронтовым регионам и нашим бойцам. И это очень важная помощь. Такая поддержка поднимает боевой дух у бойцов. Так и наши коллеги, журналисты, получают съемочное оборудование. Наши журналисты вовсю работают на передовой, успевают снимать короткое видео о бойцах из мотострелковой бригады «Черные барсы». Я передаю слово своему коллеге, его позывной «Сайгон».
1: Давайте послушаем.
4: Жители России, дорогие земляки, дорогие коллеги, всем привет из-за ленточки. Я постоянно верно говорю, помощь тыла сегодня очень важна. Огромное спасибо нашим землякам из Тувы. Они и в этот раз отправили значительную партию гуманитарной помощи. В свое время, когда я работал в телекомпании ТУА-24, я сам неоднократно сопровождал помощь, освещал как оператор, как журналист события 22-23 годов. В 2024 решил сам уйти за ленточку. Был ранен, вернулся, но опять я в зоне боевых действий. Получили гуманитарную помощь и мы с моим коллегой, говорящим позывным журналист, который в 23-м году, уйдя из тувинских СМИ, добровольно подписал контракт и сейчас вместе со мною служит в гвардейской горной бригаде «Черные барсы». Сегодня мы показываем на доступных для нас платформах героизм наших бойцов, которые служат в этой прославленной бригаде. Эти короткие видео им популярны в Туве. В этот раз нам отправили телеоборудование, которое в разы повысит качество нашей работы. Победа будет за нами, и ждите нас. Мы, надеюсь, скоро уже вернемся.
1: Да, замечательно, Саяна. Вот знаете, действительно, человек вот от души рассказал об этом всем и понимает, с одной стороны, свою значимость в этом всем, а с другой стороны, мы все знаем, как тувинцы воюют. Это действительно очень примеры героизма.
3: Я добавлю, что прозвище «Черные барсы» военнослужащие 55-й мотострелковой бригады они получили после освобождения Красного Лимана и Лисичанска в 2022-м. И «Черные барсы» — настоящие потомки тувинских кавалеристов, которые в годы Великой Отечественной получили прозвище «Черная смерть». То есть сегодня «Черные барсы», а Великая Отечественность — это была «Черная смерть». И наши ребята воюют, в том числе и наши тувинские журналисты.
1: А расскажите, пожалуйста, что такое, в чем целебность воды из источников Тувы Аржаанов?
3: Да, вот я хотела бы сказать о наших волонтерах из Пейхема. Они тоже не... Вообще сельские поселения никогда не остаются в стороне. И вот волонтеры из Пейхема на фронт отправили бутылки с водой из природных целительных источников аржанов. Аржаны, вот еще раз повторюсь, это природные целительные источники. Как говорится, попьешь этой водицы и будешь молодой, здоровый, крепкий.
1: А вода живая сейчас вода,
3: как
1: в общем,
3: раз
1: да?
3: на фронте это очень важна.
1: Живая вода получается, да? Вот
3: живая вода, да. И есть, кстати, аржаны, как говорится, с мертвой водой, с живой водой. И вот в одной из сказок говорится же, да, окунись в мертвую воду, а потом в живую воду и станешь молодцом. Вот такие вот у нас источники есть.

0: очень полезные. И вот очень радует, что такая полезная, целительная вода, ее упаковали в летнем Грузии, угу. Она вот идет до наших бравых бойцов.
1: Да, это вот тоже ваш эксклюзив такого рода. И наверняка она действительно, если уж там не мертвых поднимает, но тем не менее, я думаю, в душах рождает такие теплые чувства, когда это вот с родины пришло, где как далеко находится, да, родина от вот, линии,
2: ленточки, да,
1: да, ленточки, и тем не менее о них помнят, о них знают, тем не менее ни одной водой. И мы так понимаем, что генераторы и разного,
0: да,
1: рода,
0: конечно,
1: да, техника,
0: конечно,
1: всякая.
0: Угу. Да, вот, коллеги, я хотела бы еще отметить наших волонтерские отряды, особый вклад они вносят. Вот, например, волонтеры группы «Огонек доброты», они не только собирают продукты и теплые вещи, но и осваивают производство новых изделий. Угу. Вот в этот раз в посылки вошли уникальные накидки «Пташки», их называют. А вообще всего с начала работы «Огонек доброты» отправил на фронт более 1200 наборов, свыше 2300 защитных одеял, скрывающих бойцов от тепловизоров. Ну и, конечно же, гумпомощь, это что? Это бензопилы, мотоциклы, автомобили высокой проходимости, бытовая техника, медтехника. Очень, ну, конечно, 45 тонн груза.
1: Да,
0: вот эта,
1: да,
0: летняя гумпомощь пошла. И, несмотря на 5 суток, 5000 километров,
1: да,
0: здесь постов
1: далековато,
0: уже на,
1: да,
0: днях будет доставлено.
1: Будет доставлено,
0: да.
1: И действительно, наверняка ребята уже ждут эти посылки.
2: Саяна, скажите, пожалуйста, это адресная помощь? Ну, то есть собирали прямо по,
0: да,
2: списку,
0: конечно,
2: что нужно
0: вот
2: бойцам?
0: Да, конечно, прямо адресно и как раз по просьбам бойцов, например, вот эти накидки «Пташки» делают, по просьбам бойцов усовершенствуют маскировочные сети. То есть очень близко, вот прямо адресно работают наши ребята. И, конечно же, районы своих земляков, которые сейчас работают на СВО, тоже учитываются все пожелания. Кому-то мотоцикл, генератор и так далее. В общем, помощь, она у нас прямо очень активно собирается. Ни район.
1: Наверняка уже начинаете новый сбор, скорее всего, да?
0: Да, конечно. Угу. Это периодично. Сейчас лето, а потом, господи, вот осень, а зимой наши чабаны морозят мясо, и вот это мясо мороженое прямо доставляется, например, и в праздник Шага, да и вообще зимний, как говорится, угу, привоз. Очередной.
1: Замечательно, замечательно. Желаем, во-первых, низкий поклон всем волонтерам, во-вторых, желаем им действительно съездить и вернуться без всяческих потерь и сложностей.
2: Ну и благодарим, да, за проделанную, да, работу, да, потому что действительно мы не устаем повторять, это колоссальная работа, которую ежедневно проделывают волонтеры во всех регионах нашей страны, которая, конечно же, приближает нашу общую победу. Мы благодарим нашего корреспондента.
1: Спасибо.
2: Саяна Салчак была у нас на связи, говорили о том, что в Туве завершают сбор очередного гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Дорогие радиослушатели, мессенджеры работают 8-925-222-9992.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
7: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
8: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
7: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
8: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин. А результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
7: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
8: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
7: Но вот как это работает?
8: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
8: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Головная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
7: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
8: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
7: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
8: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
7: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
8: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Спектр – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
7: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
8: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
7: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Леонид Викторович Кондрашов, заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог Москвы, был у нас в эфире.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон, и жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящие дни. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белые Колодезь и Устиновка в Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток продолжила уничтожение живой силы и технику шести украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин в Красноярске в эти минуты проводит рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Катюковым.
2: В целом ситуация напряженная, но управляемая. Хотел вам доложить тезисно по итогам социально-экономического развития, тем прогнозам, которые у нас есть, по реализации инвестиционных проектов, по состоянию дел с бюджетом и отдельно выполнение ваших поручений, касающихся инфраструктурного развития Красноярского края, и отдельный блок доклад по нашей работе с семьями участников специальной военной операции, по поддержке ветеранов, по возвращению к нормальной мирной жизни. С вашего позволения, несколько тезисов приготовил в виде презентации. Пожалуй, Владимир Ильич, экономика Красноярского края традиционно одна из крупнейших в стране, мы в десятке регионов по самым ключевым показателям. Хочу сказать, что за последние 5 лет прирост по валовому региональному продукту составил у нас практически 50%. И мы на этом не намерены останавливаться. Планы есть в ближайшие 3 летки добавить еще примерно 1 триллион рублей к этим показателям. В целом, конечно, структура промышленного производства ориентирована в основном на экспортные поставки. Здесь у нас больше половины – это добыча металлических продуктов и первичная металлургия, переработка. Но хочу отметить, значит, тенденция очень важная, на наш взгляд. В первом полугодии 2026 года индексы производства в таких направлениях, как производство электронных оптических изделий, в производстве автотранспортных средств и производство электрооборудования у нас превышает 100%. То есть это, пусть пока может быть незначительный вклад в общую экономику Красноярского края, но здесь очень важно, что наметилась тенденция как раз по направлению технологического лидерства, темпы опережающие.
1: Ранее Владимир Путин принял участие в закрытии финала конкурса «Большая перемена», который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета в Красноярске.
3: Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через «Большую перемену». Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И, конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Им большое. Поблагодарим их за это. Поприветствуем их всех аплодисментами.
1: Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков России. В конкурсе предусмотрены 12 направлений вызовов от науки и технологий до искусства и творчества. Также Владимир Путин провел встречу с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали президенту о своих проектах в разных областях. ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепрайон и место базирования вооруженных сил. Такие подробности в эфире телеканала «Россия-24» привел глава ДНР Денис Пушилин. При этом, как отметил глава региона, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено.
4: Славянско-Краснолиманское направление. Здесь идут ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки. А это населенный пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил ее в мощный укрепрайон и место базирования вооружения. В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая. Противник, безусловно, пытается навредить, сдержать наше продвижение, используют дроны, так называемые ждуны, ловушки, растяжки. Нашим бойцам предстоит, и достаточно успешно делают, и это преодолеть в том числе. Наши операторы БПЛА также наносят эффективные удары и по логистике, по живой силе уже за пределами Красного Лимана.
1: По словам Пушилина, вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Жаркая погода прогнозируется в столице днем в предстоящую среду, четверг и пятницу, сообщает Главное управление МЧС по Москве. В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса, говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере МАКС. Большинство регионов северо-западного федерального округа придет на этой неделе прохладная погода после температуры до плюс 35 градусов. Значительно прохладнее будет в республике Коми, а также в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, в Новгородской, Псковской и Калининградской областях еще сохранится жаркая погода с дневным прогревом до плюс 28 градусов, сообщили региональные синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Стамбуле. Победу одержала сборная Швейцарии, ну а сам чемпионат Европы завершится 9 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Россиянка Александра Кедрина отобралась в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. В квалификации она стала восьмой. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок. Еще одна россиянка Екатерина Беляева заняла 13 место и стала запасной. Ранее в Париже российский синхронист Захар Трофимов занял 4 место в произвольной программе. Победил британец Ранжул Томблин. В соревнованиях солисток в аналогичной дисциплине Валерия Плеханова стала шестой. Нападающий Максим Мамин перешел в ЦСКА, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с нападающим рассчитано на один год. Мамин является воспитанником ЦСКА, выступал в системе клуба на протяжении всей карьеры в России, кроме последнего сезона, перед началом которого его обменяли в московское «Динамо». Нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт с хоккейным клубом СКА. По данным «Спортэкспресса», его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором – 64, в остальных – 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата. Анастасия Самсонова стала победительницей групповой гонки на 120 километров в рамках соревнований по шоссейному велоспорту на спартакиаде народов России в Уфе. Серебро завоевала Марина Комина, а бронзу взяла Кристина Новикова. И полузащитник Дмитрий Васильев перешел из «Зенита» в Оренбург. Об этом сообщается на сайте Петербургского футбольного клуба. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 14, в Архангельске небольшой дождь, плюс 19, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 22, в Петрозаводске переменная облачность, плюс 20, в Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 22, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 35, в Махачкале малооблачно, плюс 28, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
9: Мы продолжаем наш эфир. Еще целый час вещания программы «Разное время» на волнах главного радио нашей страны, Радио России. А ведут сегодняшний эфир Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Совершенно верно. Сегодня подготовили также массу всего интересного во втором часе нашей программы. Обещаем, что он будет не менее интересным, чем первый. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте, что видеотрансляция нашего эфира проходит в телеграм-канале «Радио России», также в мессенджере «Макс». Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
9: Сегодня второй час, начало второго часа мы решили посвятить деятельности такого замечательного подразделения, как Кулибин-клуб, который действует при Народном фронте. Это такое творческое техническое бюро, которое занимается массой проектов, которые воплощаются, делаются и отправляются на фронт, чтобы помогать нашим ребятам.
10: Да, успешно реализуется этот проект, и в том числе он успешно реализуется в регионах. И на базе одного из предприятий МРЛ открылось новое подразделение Кулибин-клуба Народного фронта. Обо всем об этом наш корреспондент Константин Мягчилов уже у нас на связи. Константин, здравствуйте.
9: Добрый день, Константин.
11: Мария, Борис, здравствуйте. Действительно, по всей территории нашей страны существует такое подразделение, как Кулибин-клуб на базе Народного фронта. Mm-hmm. Он есть у нас в Республике МРЛ. Здесь хочу сказать, что они, наверное, отличаются своим направлением. Вот, поэтому, наверное, мне с радостью бы хотел сказать, чем занимаются у нас здесь в Республике.
9: А мы с удовольствием послушаем, да.
11: Да. Ну, основной, вот, например, информационный повод, который стал, да, привлекли к нам внимание, это у нас в Республике появилось 5 новых 3D-принтеров. Вот, их настроили вообще на изготовление специальных там посадочных ножек для дронов. Ну, смысл в чем? Смысл в том, этой детали, чтобы беспилотник при посадке был устойчивее. Это вообще напрямую влияет на безопасность и успех всей миссии. Так вот, это не сейчас у нас началось. Вообще у нас до этого они уже работали. И, как показала практика, вот эта вот система, она работает хорошо. Поэтому на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, вообще всего 17 таких у нас 3D-принтеров. Ну, кто этим занимается? Конечно же, неравнодушные жители, в том числе и специалисты, и даже у кого нет каких-то особых знаний технических, могут воспользоваться вот этими приборами и поработать. Вообще, как бы, какое направление в Республике Мариэл, вот Кулибин клуба, я, наверное, предложу послушать руководителя регионального исполкома Народного фронта в Республике Мариэл, Валентин Севастьянов. Мы с ним пообщались, и вот он немножко рассказал о том, что за какая специфика у нашей республики в этом направлении.
9: Давайте слушать.
12: Одно из главных направлений сейчас – это создание сети 3D-лабораторий. Наши партнеры и активисты помогают закупать 3D-принтеры и пластик, а команда Народного фронта берет на себя все технические вопросы. Мы сами привозим и настраиваем оборудование, обучаем людей и в дальнейшем его обслуживаем. Прямо сейчас в нашем штабе без остановки работает 10 принтеров. Кроме того, мы запустили две новые площадки в одной из школ города Йошкар-Олы и на одном предприятии. В итоге на нужды наших защитников сегодня трудится 17 принтеров. Каждый месяц они выдают более 700 комплектов деталей, жизненно необходимых на переднем крае. В первую очередь это специальные ножки для FPV-дронов, за которыми у нас в буквальном смысле очередь из подразделений БПЛА. Что для нас особенно важно, это приносит двойную пользу. Мы не только снабжаем бойцов современной техникой, но и развиваем передовые технологии здесь, в Мариэл, обучая школьников и молодежь инженерным профессиям будущего. До конца года мы ставим себе цель увеличить число принтеров до 30.
9: Константин, а скажите, пожалуйста, вот мы тут опять же из материала узнали, что за счет двух аппаратов, переданных фондом «Поколение добра». Это что за фонд такой?
11: Ну, это вообще, в принципе, Народный фронт у нас работает с разными направлениями, в том числе вот и «Поколение добра». Действительно, они передали... Вообще, сначала 10 принтеров у нас были, потом еще плюс 2. Как раз Валентин, о котором и сказал, о том, что один в учебное заведение был передан, значит, 3D-принтер, и один на производство. К сожалению, как бы назвать конкретно, куда и чего было сделано.
9: Нет, вопросов безопасности, наверное. Это нам не надо,
11: да.
9: Просто мы, вот, хотели понять, да, то есть вот этот фонд «Поколение добра», он же не только, наверное, 3D-принтеры помогает, но еще и другим всяким разным оборудованием.
11: Действительно, ну вот у нас, по крайней мере, в Республике Мариэл именно только с 3D-принтерами, с другими регионами, конечно, они работают по другим направлениям, потому что, ну, из самого названия фонд, это волонтерская такая история, вот, поэтому у нас в регионе, вот в Республике Мариэл, мы пока работаем только по направлению 3D-принтера.
9: Ну, понятно, если стоят очереди, да, за вашей продукцией, то это действительно замечательно, а я так понимаю, что вот эти ножки, которые позволяют дрону садиться, они обеспечивают как бы многоразовость, да, запуска.
11: Я, конечно, не особо специалист тоже в этом, хотя вот после проведения таких новостей мне очень хочется попробовать посмотреть, как это все делается. Но действительно, я так, насколько я понимаю, они действительно поставляются отдельно, и потом они уже используются при передаче. Вот, но я понимаю, что так.
9: Ну да, обеспечение устойчивости беспилотников при посадке. И потому что посадка – это самый опасный вот,
10: маневр.
9: И самолета, так, да? И любого беспилотника. Это когда он касается земли и, естественно, может перевернуться, может еще что-то, может разбиться. А в данном случае вот эти элементы помогают ему приземлиться мягко. И в дальнейшем он будет использоваться еще дальше.
10: Ну, в общем, некая история такая для стабилизации, да, скажем,
9: да,
10: так, да,
9: да,
10: аппарата.
11: Да, да, и она очень нужна, поэтому...
9: Ну да, мы поняли.
11: Видимо, недостаточно, и поэтому народ, вот у нас в Республике Мариэл будет увеличение таких объемов. Потому что это очень,
9: ну вот как,
11: очень
9: как обычно, крупные производства не могут это наладить. Ну, в смысле, для них это мелочь получается. А вот именно такие клубы, да, Кулибин клубы, они совершенно закрывают эту нишу и позволяют снабжать наших бойцов действительно беспилотниками, которые можно запускать по несколько раз. Константин Микчилов был у нас на связи. Спасибо большое. Из Мариэл рассказал о том, что 5 3D-принтеров заработали в новом подразделении Кулибин-клуба в этой республике. А сейчас мы бы хотели поговорить с, скажем так, представителем Народного фронта, который непосредственно этим всем занимается, и вспомнить, ну вообще, я хотел вспомнить Кулибина.
10: Ну, надо вообще сказать, что Кулибин клуб Народного фронта занимается тем, что находит изобретателей, уникальных инженеров по всей стране. И занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Сейчас будем об этом разговаривать. Да?
9: На связи Глеб Киселев, представитель Народного фронта. Глеб, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Расскажите немножко, да, о том, о деятельности вот именно Кулибин-клуба, чем занимаетесь, какие разработки последние, скажем так, можете озвучить, и вообще о деятельности вот этого Кулибин-клуба.
11: Да, вы совершенно правы, Кулибин-клуб – это организация Народного фронта, мы ищем таланты по всей России. Точнее, даже ребята нас находят сами, они заполняют заявки, мы смотрим на их изобретения, мы смотрим, что они нам предлагают. Если это какое-то годное устройство, то мы приглашаем их на тесты, предоставляем им полигоны, где они смогут протестировать свои изобретения в приближенных, в максимально приближенных к боевым условиям. Если они пройдут все тесты, то мы им помогаем запустить в серию их продукт и поставить нашим бойцам на фронт. Если же вдруг у них какие-то сложности в прохождении, то мы даем рекомендации, скажем, как нужно доработать продукт, и, соответственно, они продукт дорабатывают. Плюс, что еще мы делаем? Мы знакомим Кулибиных между, ну, друг с другом.
9: Вот это очень важно,
11: потому,
9: да.
11: Потому что таким образом они могут обмениваться опытом, они могут создавать какие-то коллаборации между собой. Мы держим тесную связь с бойцами на передовой, и если какие-то нужно внести быстро изменения в...
9: Ну, то есть, вот какое-то изобретение, оно тут же тестируется в боевых условиях, да, и выявляет все минусы, если таковые есть.
11: А также выявляет все плюсы.
9: Все плюсы, и... да, и минусы, да. Угу.
11: Да, конечно, и мы держим тесную связь с бойцами, и можем быстро какой-то апдейт в этом изобретении сделать.
9: И я так понимаю, что вы еще и помогаете наладить вот это все производство. То есть вот государственная машина, она, ну, неповоротлива, что там говорить, там внедрение, пока то, пока сё, пока пятое, десятое. А у вас вот это именно убыстряет вот это самое внедрение всякого рода изобретений, да?
11: Да, да, конечно, процесс значительно мы можем ускорить, и ребята могут получить именно нужный продукт уже на передовой.
10: Ну, надо сказать, что как раз благодаря Кулибин-клубу удалось поставить на передовой уже тысячи инновационных средств, и мы говорим не только о беспилотниках непосредственно, не только о квадрокоптерах, но также о многих-многих других изобретениях, которые упрощают все-таки все действия за ленточкой и помогают нашим бойцам. Глеб, скажите, пожалуйста, часто приходят инициативы непосредственно от участников боевых действий? Ну, то есть, есть конкретные
9: заказы,
10: запросы, да, с которыми уже потом работают участники Кулибин-клуба, возможно, и сообща из некоторых городов, чтобы как раз совместно разработать такой продукт, который вот в данный момент необходим бойцам.
11: Есть и конкретные запросы, и бывают конкретные изобретения, с которыми ребята приходят прямо оттуда. Например, ребята сделали не так давно МРТК, это наземный роботехнический комплекс. То есть их очень много, но они сделали достаточно простую версию, и наши кулибины на заводе собирают теперь такие НРТК, и мы их поставляем ребятам туда. То есть там тоже есть свои кулибины на фронте, они
9: наверняка
11: точно понимают,
9: наверняка,
11: что им нужно, и могут потом передать чертежи, и мы по этим чертежам уже... Ну, не мы, не Народный фронт, а уже наши кулибины.
9: Ну да, да, именно.
11: Мы помогаем.
9: А уж ребят головастых на линии боевого соприкосновения предостаточно, потому что там не только молодые, там и достаточно, скажем так,
10: опытные,
9: умудренные жизнью, да, люди, которые и с техническим образованием, которые могут это сразу же увидеть, сразу же понять, что необходимо здесь сделать. Вот я помню, тележки были вот тоже.
10: Самоходные.
9: Да, самоходные. Вот очень-очень, по-моему, они пригодились сейчас там на войне.
11: Да, это как раз и есть НРТК. Угу. Они помогают и доставить куда-нибудь ребятам продовольствие, доставить ребятам боеприпасы. Таким образом мы экономим жизни бойцам и просто сохраняем их жизни, потому что бывает через серую зону сложно пробраться. Плюс эти тележки используются для эвакуации раненых наших бойцов. То есть, да, НРТК это...
9: То есть они обратно пустыми не ходят, да, фактически получается?
11: По-разному, по-разному бывает.
10: Глеб, скажите, пожалуйста, сотрудничает ли Кулибин клуб, может быть, с вузами в стране или, может быть, с колледжами технической направленности? Ведь наверняка не только у тех, кто уже выпустился и имеет специальность, есть какие-то креативные идеи, которые могли бы быть очень полезными.
11: Я скажу так, что у нас есть кулибины разных возрастов. Я не смогу, к сожалению, там полностью вам рассказать.
9: Не надо.
11: Но у нас есть кулибины разных возрастов. Вот. И у них есть у всех свои очень полезные для фронта разработки.
9: Да, и они действительно реализуются наверняка. И это всегда очень интересно, наверняка, создавать что-то такое, чего
10: раньше. Вообще, на самом деле, отрадно видеть, что русский, российский инженер, это звучит гордо сейчас. Это звучит гордо, это звучит востребованно. Это как раз та специальность, на которую сейчас стремятся поступить, на которую готовы учиться, потому что понимают, что это не только, несомненно, практическая вполне польза для нашей страны в целом, но и это гарантированная перспективная работа, трудоустройство, и, в общем-то, российский инженер, это звучит гордо на самом деле.
9: Глеб, а совсем с какого возраста, вот если не секрет, вот ребята маленькие, например, чем-то помогают, тоже что-то создают?
11: Я скажу так, что есть и школьники у нас, да, которые действительно создают нужный продукт или помогают на производствах для того, чтобы ускорить процесс.
9: Ну, вот это вот замечательно, когда ребята действительно в том возрасте, когда выбирают профессию, когда думают, чем бы им заняться, вот имеют возможность самореализоваться, с одной стороны.
10: Приобщиться.
9: Да, с другой стороны, еще сделать очень полезное дело. Понимание этого тоже очень важно, как мне кажется.
10: Глеб, нас сейчас слушают по всей стране. Давайте еще раз повторим. Может быть, нас сейчас слушает как раз такой инженер, у которого есть очень много идей, который готов ими делиться или хочет получить поддержку и хочет, чтобы его изделие тоже попало в серийное производство и принесло пользу на фронте. Куда обращаться? Где у вас подаются заявки? И вообще, долго ли длится процедура отбора?
11: Да, на сайте «Все для победы» можно зайти в раздел «Кулибин клуб». И там есть кнопочка «Подать заявку». И каждая заявка будет рассмотрена нашими специалистами. И в кратчайшие сроки мы свяжемся с ребятами.
9: Ну, то есть какое-то описание необходимо, да, предоставить, так
11: сказать? Да, там есть специальная форма для заполнения, и по ней можно...
9: Потому что же это не всегда чисто технические вот, ну, такие вещи есть. И война вот как раз показала, что ничего лишнего не бывает. И даже в каких-то сферах, которые вроде бы напрямую не связаны с какими-то разработками, тем не менее, они применяются. И даже, не знаю, прям приготовление пищи, создание вот этих всяких полевых кухонь и прочих-прочих вещей, это тоже своего рода... технические новинки, которые позволяют увеличить производительность или еще чем-то заняться.
10: Ну, так или иначе, мы и благодарим, во-первых, представителей Народного фронта за организацию Кулибин-клуба и благодарим нашего сегодняшнего эксперта Глеба Киселева, представителя Народного фронта.
9: Спасибо.
10: За то, что даете возможность самореализации отечественным инженерам, даете путь в будущее их разработкам, отсеиваете, создаете новое, даете возможность им общаться и в этом общении телевидения рождаются, несомненно, гениальные идеи, которые так ждут наши ребята за ленточкой. Так что большое спасибо.
13: Спасибо.
10: Ну и тем, кто хочет вступить в Кулибин-клуб, пожалуйста, пожалуйста, на сайте заполняйте заявки. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Совсем скоро вернемся.
14: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
15: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
16: Гарик Харламов.
17: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
16: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
18: Magic people, voodoo people.
15: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: «Красное время».
1: Мы продолжаем нашу программу. У нас еще есть несколько материалов, с которыми мы бы хотели с вами поделиться. И вот, например, мы узнали, что в Чувашии 1-2 августа в четвертый раз прошел ягодный фестиваль.
2: Да, и сейчас за эфиром, пока вот мы ждали как раз эту тему, Борис сказал, ну сейчас твоя тема будет. Вот, как говорится, еще вчера...
1: Все в сад.
2: Да, еще вчера ты бодрый, молодой и веселый, а завтра ты переживаешь за свой урожай голубики. Вот так вот жизнь нас мотает, что называется, садоводов, переживания, а тут вот целый фестиваль, где никто не переживает, наоборот, я так думаю, что наверняка все хвастаются, ну, делятся опытом, конечно же, тоже. Узнаем все подробности у нашего корреспондента Маргарита Львова, уже у нас на связи. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Маргарита. Удалось ли вам отведать ягод?
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Борис, Мария, добрый вечер. Да, и удалось отведать, но об этом чуть позже. Скажу, что действительно 1-2 августа состоялся 4-й ягодный фестиваль в Чебоксарах. У нас есть замечательный агромаркет «Пиесть», который переводится с чувашского как «богатство и изобилие». И он снова стал местом встречи людей, которые любят землю, ценят труд и развивают современное сельское хозяйство. Так вот, хочу сказать, что вот за несколько лет фестиваль вырос в масштабную площадку. И, ну, понятно, что здесь рождаются новые идеи, формируется партнерство. Это деловая часть этого фестиваля, это как обязательный атрибут. Хочу сказать, что в этом году организаторы сделали ставку не только на торговлю, но и на семейный отдых. И это вот такая фишка, можно сказать, нынешнего фестиваля. А об этом говорит организатор, один из организаторов ягодного фестиваля Вероника Беликова. Давайте послушаем.
1: Давайте.
4: Среди, наверное, лидеры продаж это, конечно, клубника и малина, но мы, конечно, привозим и разные культуры. Мне очень нравится жимолость. Это ягода жизни, она дает очень много, для здоровья помогает и долголетие продлевает, поэтому облепиха, мы работаем с Барнаульским научным институтом, поэтому много разных новинок. Мы про саженцы рассказываем, какие саженцы лучше сажать у себя в огороде. Пытаемся даже рассказать, как защитить свой сад. То есть мне нравится тема того, что ты живешь на земле, что ты ее с любовью возделываешь. Это самое главное, самое важное в жизни каждого человека, каждой семьи.
1: Ну вот, насколько мы поняли, опять же, тут же были не только садоводы, но и фермеры, ландшафтные дизайнеры, производители и эксперты в этой отрасли. Они съезжаются в Чебоксары для того, чтобы действительно обменяться опытом.
2: Вот, а все думают, что это просто посадил куст и забыл. Нет, тут надо еще подумать. Маргарита, продолжайте, пожалуйста.
3: Да, да. Я хочу сказать, что фестиваль действительно получился масштабным, и когда ты становишься участником, немножко даже теряешься, потому что одна локация перетекает в другую, одна тема перемежается с другой. Чуть-чуть вначале в растерянности, ты понимаешь, что надо быть в потоке. Сейчас вот я более подробно расскажу, чтобы было чуть-чуть понятней. Во-первых, был гастрономический уголок. Ну, вы должны представить, что поскольку это семейный отдых, там и детишки в костюмах, клубнички, ростовые куклы, Карлсон. Тут же конкурсы, там же деловая встреча. Затем запахи вот этих ягод. Просто голова кружится от всего этого многообразия и от запахов тоже. Плюс варенье там где-то вот варят, причем в больших чинах, в больших кастрюлях.
1: Прям тут же варили, да? На площадке.
3: Все, знаете, прям вот натурально, что называется. И вот хочу сказать, что по поводу десертов, да, значит, были такие точки торговли, где продавали орехи в шоколаде, которые привезли из Ижевска. Угу. Потом, помимо классических вариантов...
2: Ой, я их фанат, я знаю, о чем вы. Я даже знаю эту фирму, да.
3: Со вкусом укропа и даже шпината. Конечно, все удивлялись, но, несмотря на стоимость, по-моему, 350 рублей за 100 грамм все-таки покупали. По поводу гастрономического уголка. была дегустация, можно было попробовать клубнику бесплатно, которую вот окунали в белый шоколад прямо при гостях. Затем шеф-повар вместе с юными помощниками готовил необычную выпечку — углы из ржаного теста с клубничной начинкой. Тоже можно было приобрести платно или бесплатно. В общем, вот эту выпечку, углы, всем, я хочу сказать, бесплатно раздавали. Вот,
1: углы — это ваш какой-то, да,
3: это
1: эксклюзив?
3: Не совсем. Чувашская кухня — это больше как что-то смешанное, вот такая штуковина. Затем

0: раунд, это трое мужчин, нужно было съесть по 300 миллилитров варенья. И здесь в официальной хронике обозначился у нас победитель, Ники Александр. Он за 19 секунд эти 300 миллилитров варенья слопал.
1: Да, даже Карлсону не снились такие результаты, как мне кажется.
0: Затем три женщины, три барышни, они вступили в бой, и там вышла победительница Валентина. Ей хватило 33 секунд, чтобы стать вот такой женщиной-легендой. Затем, конечно, вот, и вы должны вот представить, да, это интерактивные площадки, мастер-классы, как раз вот по саженцам, о которых говорила немножко в пленке организатор Вероника Беликова, были мастер-классы именно по растениям, как высаживать, что высаживать, как сделать так, чтобы с одного куста ведро, не знаю, голубики или клубники собрать. Какие-то секреты были обнародованы, что-то, вот, знаете, неимоверное творилось, и каждый человек, вот не зря
1: да,
0: сделали формат семейный.
1: Чего-то унес, и либо буквально, либо в голове и душе своей, как мне кажется.
0: Либо
1: да?
0: информация. Да. И вот такой был у нас, ну, можно сказать, с размахом прошел фестиваль. Он долгожданный. Почему? Потому что, во-первых, хочу сказать, ну, немножко об официальной информации. За 5 лет вот в Чувашии, что у нас творится вообще в регионе, да, почему фестиваль стал вот неким символом того развития в сельском хозяйстве, которое у нас есть в регионе. Объем производства ягод за 5 лет, он вырос более чем в 10 раз.
1: Вот.
0: И если в 2020 году вот организации сельскохозяйственные, фермеры собрали 86 тонн, то по прошествии 5 лет 1022 тонны.
1: Маргарита, спасибо, да, будем ждать дальнейших результатов, потому что это все будет, я думаю, развиваться с геометрической прогрессией. Маргарита Львова была у нас из Чувашии и рассказала о том, как прошел 4-й ягодный фестиваль.
2: Большая страна, разное время.
3: Как говорится, рано, поедем отдыхать,
1: да,
3: чуть-чуть
1: да.
3: попозже.
1: Но поедем по хорошим дорогам, что очень интересно.
3: Да.
1: Да, дело в том, что агентство РИА Новости, изучив данные статистики, утверждает, лучшие в России дороги находятся...
3: Где бы все думали.
1: Пауза, да, все молчат. В Ивановской области.
3: Вот так вот. В регионе соответствует требованиям более 94% маршрутов. Сейчас узнаем, так ли это у нашего корреспондента Константин Колоколов. У нас на связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин, и поздравляем вас.
3: С таким результатом.
1: Да, с таким результатом.
4: Здравствуйте, Мария. Да, результат действительно хороший. Это не первый результат такой в Ивановской области. Нужно сказать, что вообще, что такое соответствие дорог нормативам? Оказывается, это состояние, при котором параметры характеристики дороги, а также ее элементов, проезжей части, обочин, дорожных проездов и мостов в том числе, а также технические средства организации дорожного движения, это знаки, разметка, светофоры, вот они все должны полностью отвечать требованиям действующих стандартов, технических регламентов, других нормативных документов. То есть речь идет не только о состоянии дорог в целом,
1: да,
4: вернее вообще
1: без ям и рытвин, да.
4: Но... Да, не только дело в ремонте или там в состоянии мостов. А что при этом проверяет, какие параметры? Вот, например, вы знаете, Борис? Сейчас расскажу.
1: Ну, скорее
4: состояние...
1: всего.
4: Во-первых, состояние.
1: Освещение наверняка входит в это.
4: Нет, конечно, самое первое – это состояние покрытия,
1: ну,
4: проезжей,
1: да, это,
4: части.
1: Это мы уже обсудили. Да.
4: Вот, это однозначно. Оно должно быть без ям и выбоин. Ровность покрытия учитывается. Оказывается, показатели ровности для разных категорий дорог. Проверяется коэффициент сцепления покрытия с дорогой, то есть зернистость самого материала, с которого сделана дорога, да, или асфальт, бетона. Состояние технических средств организации дорожного движения. Это дорожные знаки, это светофоры. Они должны быть видны, они должны работать столько, сколько нужно. А также зимнее содержание дорог. Ну, естественно, и летнее. Но летнее – это вот как раз состояние проезжей

0: проезжей части. А зимнее содержание дорог на проезжей части не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению. То есть, конечно, когда выпал снег или случился гололед, снег и лед присутствуют. Но после их уборки их не должно быть. Вот о чем идет разговор.
1: Очень хороший критерий. И как вам удалось это особенно на региональных дорогах сделать?
0: Ну вот смотрите, общая протяженность дорог в Ивановской области 11 500 километров. Из них федерального значения около 119 километров, регионального межмуниципального значения 3 500 километров и местного значения 8 000 километров. То есть, вообще, нужно, конечно, учитывать то, что Ивановская область, она не сильно транзитная, как, например, Владимирская, Нижегородская и так далее. Да? То есть, вот, возможно, дело в том, что не такая большая нагрузка на дороги в связи с большегрузами. Но, с другой стороны, есть у нас и общественный транспорт, есть у нас и грузовой транспорт, есть и личный, естественно, транспорт. И, тем не менее, вот, как бы, состояние дорог у нас настолько хорошее, что федеральные эксперты их признают лучшими. Вообще, за 2001-2005 годы в регионе было отремонтировано 1500 километров дорог, то есть примерно десятая часть от того, что вообще есть дорог у нас в наличии. В этом году особо внимание обязательно уделят качеству дорог, в том числе сельских. На их ремонт из дорожного фонда региона выделят не менее 10%. И на эти деньги предстоит привести в порядок 36 сельских дорог протяженностью более 150 километров. И в первую очередь, конечно, по которым движутся школьные автобусы, пожарные автомобили и скорая помощь. А вообще правительство области уделяет большое внимание дорожной инфраструктуре, не дает расслабиться и местные СМИ. Очень часто состояние дорог становится темой новостей и сообщений различных СМИ. Есть справедливая критика, есть вопросы, которые решаются с помощью экспертов, в том числе Народного фронта. Но есть и такие новости, как и та, о которой мы с вами говорим. Это нужно признать.
1: Да, это. А вы знаете, кто на втором месте?
0: На втором месте Севастополь.
1: Знаю. Севастополь. И мы на этот счет с ним говорили, на этот счет, упоминая Ивановскую область.
2: Вот как замечательно. У нас, получается, все регионы по качеству дорог охвачены. Самые лидеры. Мы всех поставили в пример. Будем надеяться, что остальные регионы тоже подтянутся, и мы с ними в эфире об этом поговорим. Благодарим нашего корреспондента. Константин Колоколов был у нас на связи. Говорили мы о том, что лучшие дороги в России находятся в Ивановской области. Ну, а через несколько секунд мы вернемся в студию и отбудем на виртуальную экскурсию.
3: Радио России. В центре. Радио России. Вологодская область.
4: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. С сегодняшнего дня Красный мост в Вологде закроют для пешеходов. Ограничения связаны с ремонтом переправы в рамках второго этапа благоустройства набережной реки. До 1 сентября подрядчику предстоит обновить покрытие моста, заменить ограждение, отремонтировать лестничные сходы и установить новое освещение. На время демонтажа старого покрытия и других основных работ проход будет закрыт. При этом, как сообщает администрация, в отдельные периоды мост будут открывать для пешеходов. Обойти участок можно будет по Октябрьскому мосту. В августе изменится расписание пригородных поездов на направлении Вологда-Череповец-Бабаево. Как сообщили в Северной железной дороге, корректировки связаны с плановыми ремонтными работами. Вечерняя электричка из Вологды в Череповец в отдельные даты будет отправляться на 1 час 20 минут раньше. По пятницам в августе изменится и время отправления поезда из Бабаева в Вологду. Он будет уходить в 16 часов 3 минуты. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание на сайте РЖД и в мобильном приложении. В Вологде на улице Некрасова открылся Центр активного долголетия «Забота». В новом здании разместились филиал культурно-досугового центра и офис МФЦ, который будет работать по принципу одного окна. Для посетителей оборудованное помещение для спортивных и творческих занятий, а также компьютерный класс. Занятия в новом филиале «Заботы» начнутся в августе. С 5 августа здесь также открывается офис МФЦ на 6 окон, где будут доступны более 200 государственных и муниципальных услуг. В Череповце продолжается прием заявок на городской конкурс «Человек года». Победителей определят в 6 номинациях, среди которых хозяйственно-экономическая, социальная и общественная деятельность, а также молодое поколение, наставник года и лучший социальный проект. Кандидатов могут выдвигать предприятия и организации. Лауреатов выберут депутаты городской думы в сентябре, а награждение состоится в День города. В этом месяце в Вологде увеличится число площадок проекта «Город детства». Теперь они будут работать по 34 адресам в разных районах города. Новые игровые пространства открываются на улице Конева, Применина, Дальней и Ленинградской. По будням с 10 до 13 часов для детей проводят игры, творческие занятия, квесты и спортивные программы. Каждая неделя проекта посвящена отдельной теме. Проект «Город детства» продолжит работу до конца лета. В Череповце отметили День воздушно-десантных войск. Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы у памятника командующему ВДВ Василию Маргелову. Участниками стали военнослужащие, ветераны-десантники и жители города. В ходе церемонии отличившимся череповчанам вручили общественные награды и благодарственные письма. Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику Василию Маргелову. Около 20 тысяч человек посетили фестиваль «Вологда Фолк», который прошел в архитектурно-этнографическом музее Семенково. В этом году он объединил всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня Душа России» и гастрономический праздник «Как по маслу». Для гостей работали ярмарка народных промыслов, площадки исторической реконструкции, мастер-классы, интерактивные программы и дегустации блюд вологодской кухни. На сцене выступили более 20 фольклорных коллективов, а завершил программу музыкальный проект «Звента Свинтана». Фестиваль прошел в рамках проекта «Лето русского севера». В Вологодской области подвели итоги федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Победителем стала преподаватель Череповецкого многопрофильного колледжа Наталья Шохирева. Второе место занял Владимир Стубарев из Республики Хакасия, третье – Евгений Чукалкин из Свердловской области. В конкурсе участвовали 32 повара из разных регионов страны. Это вдвое больше, чем годом ранее. Теоретические и практические испытания проходили в Вологодском колледже сервиса. Итоги конкурса объявили на фестивале «Вологда Фолк» в музее Семенково. Череповецкие предприятия стали победителями областного конкурса корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». В номинации среди бюджетных организаций первое место заняла компания «Электросеть», второе – многофункциональный центр, третье – водоканал. Всего на конкурс поступило более 50 заявок. Лучшие практики по сохранению здоровья сотрудников войдут в региональный сборник корпоративных программ. В Вологде подвели итоги народного голосования «Гастрономическое чудо Вологодщины». В опросе приняли участие более 10,5 тысяч жителей региона. Победителями стали Вологда и Вологодское масло, Шекснинский округ с конфетами фабрики «Атак» и Вашкинский округ с рыбником. Специальный приз за самую активную информационную кампанию получил Вологодский округ, где жители поддерживали гастрономический бренд «Клубника». Голосование проходило на цифровой платформе «Горжусь Вологодчиной» с использованием портала «Госуслуги». В Доме Корбакова открылись сразу три фотовыставки, которыми Вологодская областная картинная галерея завершила творческий сезон. Центральная экспозиция объединила 70 работ 40 авторов из Вологодской области и Москвы. Также посетителям представлены персональные проекты фотохудожников Михаила Макарова и Олега Узорова. В экспозициях пейзажи, портреты, архитектурная фотография и снимки, сделанные с мотопараплана. Все три выставки будут работать до 6 сентября. Череповце завтра открывается выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Сокровища традиционного костюма. Записки путешественника». Экспозицию представят в музейном дворике на Советском проспекте. В нее вошли фотографии, сделанные автором во время многолетних поездок по России. Выставка приурочена к 75-летию фотохудожника и организована при поддержке интерактивного познавательного центра «Зеленая планета». В Тотьме начались научные исследования старинного соляного колодца на территории историко-культурного комплекса «Соль Тотемская». Это один из четырех известных в России объектов такого типа. Колодец обнаружили археологи во время раскопок в 2021 году. Теперь ученые планируют изучить особенности его строительства, назначение и роль в древнем солеваренном промысле. Исследования проведут с использованием современных научных методик. В поселке Суда Череповецкого округа начался капитальный ремонт очистных сооружений. В рамках работ планируется заменить оборудование и установить современный модульный комплекс из 6 блоков, а также системы доочистки и обеззараживания стоков. После обновления мощность сооружений составит 400 кубометров в сутки. Работы пройдут в 2 этапа. За ходом ремонта будут следить администрация Череповецкого округа. В Тотьме полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина. По данным областного управления МВД, две местные жительницы 2004 и 2006 годов рождения на кассе самообслуживания оплатили только часть выбранных товаров, а остальные вынесли без оплаты. Ущерб превысил 7,5 тысяч рублей. Подозреваемых установили по записям камер видеонаблюдения. Девушки признали вину, часть похищенных продуктов они успели съесть. Возбуждено уголовное дело. Ущерб магазину возмещен. В Кирилловском округе во время купания в реке Шексне погиб 69-летний житель Вологды. По данным регионального управления Следственного комитета, происшествие произошло вечером 1 августа на территории одной из туристических стоянок. Следователи сообщили, что признаков криминального характера смерти не обнаружено. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. В Великоустюжском округе причиной пожара в садовом товариществе могли стать угли, оставленные в мангале. Возгорание дровяника на улице Луговой случилось вечером в СНТ «Луч». До приезда пожарных хозяйка дома и ее дочь пытались самостоятельно потушить огонь. Одна из женщин получила травмы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате полностью сгорел дровяник, повреждены баня и соседняя хозяйственная постройка. Спасатели напоминают о необходимости заливать угли водой. Заключительный в этом сезоне САП-фестиваль пройдет 9 августа в селе Яганово. Участников и зрителей ждут спортивные соревнования и традиционный карнавальный заплыв на САП-бордах. САП-серферы смогут побороться за награды на дистанции «Зигзаг удачи» и «Командная эстафета». Подать заявку на участие онлайн можно до 8 августа. Также регистрация будет открыта в день фестиваля на месте. Присоединиться к празднику приглашают жителей и гостей области всех возрастов. В августе на колокольне Софийского собора пройдут заключительные экскурсии акции «Огни вечерней Вологды». Вологжане и гости города смогут подняться на смотровую площадку, познакомиться с историей колокольни, увидеть механизм старинных курантов. Для индивидуальных посетителей экскурсии состоятся 6 и 20 августа, а 13 и 27 августа организуют групповые. И в завершении выпуска. В Вологодской области завтра пройдет горячая линия по вопросам получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Специалисты Роскадастра расскажут о порядке предоставления выписок и копий документов, сроках оформления и стоимости услуг. Задать вопросы можно будет с 10 утра и до 12 часов дня по телефону в Вологде 57 26 51 57 26 51. Консультацию проведет начальник отдела подготовки сведений филиала Роскадастра по Вологодской области Марина Петрова. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
3: Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Алло.
7: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 12, завтра днем от плюс 20 до плюс 25. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать. В Великом Устюге ночью плюс 11, завтра днем 23, в Никольске ночью 9, завтра днем 23, в Тотьме ночью 9 градусов, завтра днем 24, в Кириллове ночью 12, завтра днем 22, в Вытегре, в Бабаеве ночью 11, завтра днем в Вытегре 22 градуса тепла, в Бабаеве 24, в Череповце и в Вологде ночью 10 градусов тепла, завтра днем 24. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
11: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белая Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР, и специалисты не зафиксировали подтопление полей и гибели посевов на территории Курганской области, где вследствие дождей произошел разлив реки. Далее подробнее. Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Встреча прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Ранее президент принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» и пообщался со школьниками, вышедшими в финал этого конкурса. Котюков возглавляет Красноярский край с 23-го года. Он рассказал президенту о ситуации в экономике.
2: Как дела? В целом ситуация напряженная, но управляемая. С вашего позволения, несколько тезисов приготовил в виде презентации. Хочу сказать, что за последние 5 лет прирост по валовому региональному продукту составил у нас практически 50%. Хочу отметить, что тенденция очень важная, на наш взгляд. В первом полугодии 2026 года индексы производства в таких направлениях, как производство электронных оптических изделий, в производстве автотранспортных средств и производстве электрооборудования у нас превышает 100%. То есть это, пусть пока может быть незначительный вклад в общую экономику Красноярского края, но здесь очень важно, что наметилась тенденция как раз по направлению технологического лидерства, темпы опережающие.
1: Владимир Путин выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Губернатор констатировал, что сложности есть, но к настоящему времени полностью разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы. Белая Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, российские военные провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской области, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, логистические центры, используемые в интересах ВСУ, а также вооруженные силы России поразили в порту Николаев 2 сухогруза, которые осуществляли разгрузку военных грузов. Для ударов российские военные использовали БПЛА. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава региона Денис Пушилин. Более того, по его словам, российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Освобождение поселка Стенки создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке. В свою очередь, как обратил внимание Пушилин, продвижение к Дружковке является ключом к разрушению линии укреплений ВСУ на подступах к Краматорску.
3: На Красноармейско-Добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты. Это Торская, Светлая, Красный Кут и Красноярская. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполя. Я напомню, Доброполе – это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Дружковско-Краматорский участок фронта. Наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеева-Дружковки. Это населенный пункт между Константиновкой, ранее освобожденной, и Дружковкой. Продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но не только с этой стороны, к Краматорску подходят наши подразделения.
1: По словам главы ДНР, ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощную крепрайон и место базирования вооруженных сил. При этом, как отметил Пушилин, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено. Специалисты не зафиксировали потопление полей гибели посевов на территории Курганской области, где вследствие дождей произошел разлив реки Исеть. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. Кроме того, власть отмечает, что уборочная кампания в области идет с опережением прошлогодних темпов. Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа. Специализируется на производстве зерновых, масличных культур, овощей. Продукция поставляется как в регионы России, так и на экспорт. Создание единого информационного пространства обсуждают сегодня российские и казахстанские журналисты на медиафоруме в Санкт-Петербурге. Среди главных тем – совместное противодействие дезинформации и попыткам посеять рознь между странами и народами. Как сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, российские и казахские эксперты решили объединить усилия в борьбе с фейками.
4: Буквально сейчас на ваших глазах мы достигли договоренности о том, что две большие факт-чекинговые организации международные подписывают соглашение между собой. Это поддержка друг друга, тем более это важно, когда и в Казахстане, и в России этот год выборный. И, конечно, мы должны защищать друг друга от фейков, которые лавинообразно сыпятся, как правило, в такие серьезные политические промежутки времени.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде и завоевали первую золотую медаль на этом турнире для сборной России. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Ранее сегодня синхронисты представили произвольные сольные программы. В мужских соревнованиях Захар Трофимов занял 4-е место, в женских Валерия Плеханова была 6-й. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова завоевали бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью. Этот турнир проходит в Стамбуле. Напомню, россияне выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2, а 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. Кузнецов – легенда, у него большой авторитет, он знает нашу заинтересованность и сейчас ждем его решения, цитирует Савина РБ «Спорт». Объединение фанатов футбольного «Спартака» Crazy North выступило против подписания нападающего Рубина Мерлинда Даку. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива. Мы поддерживаем братский народ Сербии. Таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно. Каким бы хорошим по меркам РПЛ ни был нападающий, потенциальный новичок, принципы должны быть превыше гипотетических результатов, говорится в заявлении фанатов. И пока это все новости спорта.
1: В Хабаровске 4 августа небольшой дождь, плюс 29, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 31, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 26, в Кургане небольшой дождь, плюс 25, во Владимире облачно с прояснениями, плюс 25, в Нижнем Новгороде переменная облачность, плюс 24, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночи плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. Лето – это время грибов, ягод и прогулок по лесу. Но именно в этот период все чаще появляются сообщения о людях, которые заблудились. Почему это происходит даже с опытными грибниками, что обязательно нужно взять с собой в лес? И главное, как действовать, если вы поняли, что потерялись? Об этом мы сегодня поговорим с начальником аварийно-спасательной службы Вологодской области Алексеем Лучинским. Алексей Альбертович, рад вас видеть.
3: Добрый вечер.
2: Алексей Альбертович, сейчас лето, начинается активный сезон походов за грибами и ягодами. Насколько для спасателей Вологодской области это напряженное время?
3: Ну, в принципе, поисковые работы в лесу практически у нас начинаются с мая и идут до ноября. То есть с того момента, когда жители области нашей и гости начинают уходить в леса. Вправые сейчас наступает наиболее жаркая пора, то есть количество обращений по потерявшимся в лесу уже с каждым днем растет все больше и больше. Но пока мы пик не достигли, потому что, как говорится, и ягодники отошли, а грибники еще не подошли. Но учитывая сложившуюся погоду, что вот-вот уже пойдут наши дары, я имею в виду грибы, таких обращений, я думаю, будет гораздо больше. Но самый пик это вот как раз идет июль и по сентябрь.
2: Вы сказали, что вот с мая по ноябрь приходится искать наиболее часто. Вот сколько в среднем за сезон людей теряется?
3: Ну, здесь цифра разнится. В основном это связано с урожайностью наших лесов, но в среднем до 300 человек. А так идет где-то 150-200. Но, к счастью, последние годы эта цифра чуть-чуть снижается постепенно. Здесь связано с тем, что и охват мобильной связи территории области большой есть, то есть и само развитие мобильной связи есть, то есть люди теперь не пренебрегают такими элементарными вещами, берут с собой телефон, а в телефоне сейчас у нас уже практически это не только средство связи, но и средство ориентирования, есть и геолокация, и карты, и GPS, и все остальное.
2: Есть ли районы, где чаще всего происходят вот случаи, когда люди теряются?
3: Ну, лидерами традиционно у нас является Вологодский и Череповецкий район.
2: Потому что?
3: Да, это связано с тем, что рядом два больших города, и количество жителей, которые посещают леса округов, оно в разы больше, чем эти же территории Бабаевского района и так далее. Но 100% говорить нельзя, теряются практически во всех округах. То есть, где жители идут в лес, там практически у нас и появляются случаи по потере лесов. Но, повторюсь, традиционно это большие агломерации. Вологда, Череповец, соответственно, Вологодский, Череповецкий, Шекснинский, ближайшие округа.
2: Алексей Альбертович, а почему человек, который хорошо знает лес, например, с детства, вдруг теряет ориентир?
3: Во-первых, природа у нас всегда меняется. Мы все говорим про людей пожилого возраста, которые самонадеянно идут в лес, говорят, да я тут вырос, и все остальное. Кустарник хороший, зарастает поля, изменяет ландшафт буквально, ну, года 3-5, то есть быстро меняется. Плюс сама местность очень похожая у нас, в отличие от других субъектов Вологодской области, мы посмотрим, да, есть различия местности, допустим, Кадурский район, западные районы, восточные районы, но примерно вся местность примерно одинакова, ну и мы привыкли жить в городе, мы практически урбанизировались, и мы уходим далеко от природы, мы считаем, что лес – это такие же хозяева там, мы спокойно ориентируемся и так далее, но человек и в незнакомом городе часто теряется, не говоря уж про природу, про лес, то есть самонадеянность, неотношение к серьезности по посещению в лес, поэтому это основные причины и признаки.
2: А правда ли, что в лесу человек начинает ходить кругами?
3: Да, здесь несколько причин из-за этого. Многие понимают, что у нас левая нога чуть-чуть короче по правой, либо у кого-то наоборот, то есть с годом жизни у нас идет чуть-чуть проседание тазобедренного сустава, и любой человек там, у кого-то там 3 мм, у кого-то 2 мм. И поэтому это первая версия. Вторая версия, когда мы теряемся, мы все равно берем за основной ориентир это солнце. И когда мы идем, мы стараемся, чтобы солнце было в определенную сторону. Я приведу такой пример небольшой. Это было года, наверное, 3-5 назад. Семейная пара потерялась на территории Вологодского округа. Плутали они долго, на третьи сутки были найдены, то есть они сориентировались правильно, что заходили в одном месте, надо выходить по солнцу, но они забыли одно, то, что у нас солнце в течение дня по горизонту перемещается. И когда они шли на солнце, допустим, солнце все время должно светить в затылок, как они думали, забывая о том, что солнце перемещается, соответственно, они также по солнцу шли по кругу. И сделали в тот раз очень большую петлю, там где-то порядка 30-50 километров. То же самое и инстинктивно человек чуть-чуть держит свое светило, там, допустим, на уровне правого уха, левого уха, либо в затылок, а солнце передвигается, мы также начинаем плутать.
2: Какие самые типичные ошибки совершают люди, когда понимают, что заблудились?
3: А самая главная и серьезная ошибка – это паника. Вот. Самое основное правило, которое сказал герой детского рассказа, Карлсон, да? Спокойствие, Карлсон. Только спокойствие. Ага. И почему человек и теряется? То есть мы когда спокойно ходим по лесу, собираем грибы или ягоды, либо просто отдыхаем, наслаждаемся природой, мы чувствуем себя спокойно. Как только чуть-чуть у нас закрадывается тревога, паника о том, что что-то здесь незнакомое, я здесь это не видел, я, наверное, потерялся, мне все плохо, я сейчас пропаду, меня не найдут, меня сожрут дикие животные. Идет дикий выброс адреналина, а в этом плане на уровне химико-биологических процессов все равно мы действуем на экстремальной ноте, мы действуем неправильно, у нас начинается паника, мы метаемся, мы даже какие-то ориентиры, которые могут нас вывести на правильный путь, допустим, там сосна большая, еще чего-то, мы их не... Для того, что мы находимся в районе паники, мы боимся, мы их не замечаем и пробегаем дальше. Вот самый главный враг – это паника. Если почувствовали о том, что заблудились, что-то незнакомое, местность, которую вы нашли, вы не понимаете, с какой стороны вы пришли, золотое правило номер один – это сесть и успокоиться. Тут в зависимости от психоэмоционального состояния каждого человека это время может быть разное. Кому-то 5 минут хватает, кому-то 15, кому-то надо 2 часа или 3. Но вот пока вы не успокоитесь, никаких активных действий применять не надо. Потому что, я повторюсь, вот в этом состоянии вы можете убежать совершенно в другую сторону, и когда вы будете в это время двигаться, вы уж 100% не будете запоминать какие-то ориентиры, которые вы проходите мимо. Через час, через два вы успокоитесь, дикий пульс опустится до нормальной числа, до 60 ударов в минуту, но это все равно, что вам просто закрыли глаза, куда-то посадили и в незнакомое место перевезли, вас высадили, открыли глаза, и все, иди. Вот примерно такая же ситуация и происходит. Это основное правило. Ну и, как я говорил в начале, это самонадеянность при посещении лесов. То есть не берут телефон, не берут средства навигации. И, соответственно, когда теряются, понимают, что я здесь умру от голодной смерти, то есть мы уже выходим дальше, то есть не берут какие-то продукты питания с собой, воду. Кстати, вода очень хорошее средство, чтобы успокоиваться. Недаром, который находится в шоке, в нервном шоке, в критическом состоянии, ему дают попить воды. Вот то же самое. Сели на пенек, вдохнули, попили водички, и буквально там в течение 15 минут, 30 минут вы поймете, откуда пришли, и спокойно пойдете дальше гулять.
2: Ну вот все-таки, Алексей Альбертович, человек понял, что потерялся. Что делать в первые 5 минут? То есть не паниковать, попить воды, а еще что?
3: Успокоились, как я сказал, все. Потрогали пульс, у вас все нормально, вы прекрасно понимаете, что ничего страшного не произошло. Наши леса, в отличие там, от диких лесов Амазонки, не таят себе такую дикую угрозу, там 20-метровых питонов у нас не ползает. Звери, поверьте мне, они сами вас боятся, они будут вас обходить. Вот. Пытаемся осмотреть все в округе от того места, где есть. Тут вообще золотое правило, то есть не понимаете, откуда вы пришли, где пришли, берем какой-то ориентир большой, там, это может быть старая сосна. То есть от того ориентира, который вы можете спокойно отойти метров там, на 200, на 500 и к нему вернуться обратно. То есть пошли в одно направление, прогулялись, ничего знакомого не увидели, вернулись опять к этому ориентиру, взяли чуть-чуть градусов 10-15 по часовой стрелке, пошли сюда. То есть вы круг в пределах там, до километра можете спокойно обойти, и поверьте мне, если вы находитесь в спокойном состоянии, в спокойной обстановке, еще раз повторюсь, нормально рассуждаете, понимаете, то вы найдете место. Если все-таки этого не произошло, золотое правило 112, единый центр вызовов, служба спасения. Здесь уже включится в работу в экстренные службы. То есть первый вариант, который может быть, это вывод по телефону. Угу. Наш оператор дежурный по ряду наводящих вопросов поймет, откуда вы заходили, в какое на направление шли. Ну, это специальный алгоритм есть у наших оперативных дежурных. Есть специальные картографические компьютерные карты, где обозначается и направление ветра, и где находится солнце. То есть опыт есть, алгоритм есть. То есть оператор попытается вывести вас по телефону.
2: То есть если у него есть телефон, ваш оператор видит его геолокацию?
3: К сожалению, в лесу геолокация есть, но она не такая точная. Погрешность очень-очень огромная.
2: Это из-за того, что глушат постоянно?
3: Нет. Это, не за... это чисто технические особенности. Если, допустим, в городе количество ретрансляторов очень много, здесь надо уходить технически, то, допустим, где-то за городом ретрансляторы стоят, это огромные вышки. Он может дать направление с большим радиусом. Пример, опять-таки, у нас все, я буду приводить примеры по поисковым. Да. Две женщины, мужчина потерялись в Сокольском районе, вышли в районе Баранково, то есть смотрите, сколько они прошли, тоже не одни сутки. Так вот, они были, когда были на связи, это еще до мер безопасности, которые применяются сейчас для снятия угрозы беспилотников. То есть геолокация работала, геолокация показывала о том, что они находятся у АЗС Лукойла, на трассе на Сокол, хотя на самом деле находится. То есть здесь погрешность может быть от 2 до 10-15 километров. То есть дается только направление, а уровня сигнала нет. То есть если направление от нескольких вышек идет, тогда уже более точно. Но, к сожалению, поиск по геолокации в лесу он мало дает. Только на направление, и из-за этого мы уже можем определить, если в этом направлении есть какие-то ориентиры, через которые человек не перейдет, допустим, железная дорога с одной стороны и река с другой. Соответственно, мы понимаем примерно, где он может находиться, и тогда поиски гораздо облегчаются. Как правило, в основном только по телефону, прямая связь с потерпевшим.
2: Как правильно экономить зарядку на телефоне?
3: А вот здесь как раз оператор вам скажет все. Если оператор 112 получится соединить с нашим оперативным дежурным, либо просто нам информация приходит в виде информационной карточки, дежурный связывается, то мы даем за золотое правило, уточняем, сколько осталось процентов зарядки. Если за зарядки немного, мы говорим, в какое время мы делаем с ним связь. Но это, как правило, в основном идет, когда выводим по телефону, потому что самое дорогое в этот момент, что у нас остается, кроме времени, это процент зарядки мобильного телефона. Иногда просто говорим, направление такое-то, идете, чтобы солнце светило вам в затылок, давайте полчаса идем, через полчаса мы с вами свяжемся. На этот период отключите телефон на режим самолетик, так называемый. Вот. Кроме этого, в лес, я когда говорю, вы когда уходите, у нас автоматически, особенно на смартфонах, подключается Wi-Fi, Bluetooth, тоже идет очень много энергии. То есть пошли в лес, отключите лишние так называемые энергопотребители, если так можно сказать. Отключили Wi-Fi, потому что у медведя Wi-Fi бесплатного нету, да, и он не поделится. Bluetooth то же самое. Поэтому только сотовая связь, и не звоните родственникам со слезами: я потерялся, я здесь погибну, вот мое завещание и так далее. Поверьте, вас найдут и спасут, либо сами выйдете, как правило, 90%.
2: Алексей Леопольдович, чаще приходится вот по телефону выводить людей или все-таки вот искать?
3: Нет, чаще, конечно, 50 на 50, это либо выходят самостоятельно, либо выходят на сигнал, либо спасатели находят. По телефону, мы ведем статистику, но, как правило, это идет еще до заявления там, на экстренные службы. То есть вот на сегодняшний день у нас три случая вывода из телефонов потеряшек было за этот период, ну, начиная практически с весны, это порядка 30 человек.
4: Угу.
3: То есть где-то 1/10 и порядка 20 с лишним, 24, если не изменяет, вы вышли самостоятельно. Ну, в цифрах я могу попутаться. В основном выходят самостоятельно.
4: Угу. Ну, например, не взял телефон, как привлечь внимание спасателей?
3: А вот здесь мы приходим к тому, что надо с собой брать, когда вы идете в лес, потому что, чтобы привлечь спасателей, либо тех, кто вас ищет, надо иметь с собой свисток. Кроме этого, мы обязательно берем, опять-таки возвращаемся, не взяли телефон, такого не должно быть. Телефон должен быть всегда у вас с собой. Телефон заряженный. Если собираетесь идти и знаете, что пойдете по грибы, по ягоды надолго, с утра ушли до позднего вечера, значит, берем с собой пауэрбанк, чтобы быть на связи, на зарядке. То есть телефон, пауэрбанк, вода, ну, пол-литровая или литровая бутылка, элементы своего питание, не только питание телефона. Здесь не обязательно брать там буханку черного хлеба, 3 банки консервов, чтобы тяжело с ними не ходить. Это простые, наиболее энергообъемные шоколадки. Их сейчас очень много. Степ и все остальное. Вот ради интереса просто в магазин придете, возьмите простой же батончик степ. Мы не будем говорить про импортные сникерсы и марсы, хотя примерно то же самое. Посмотрите, сколько там килокалорий. 2 батончиков степ, я думаю, вполне хватит, чтобы ну минимум 70% наших энергозатрат возместить. То есть что-то такое по калориям большое. Так, кроме этого, обязательно, чтобы привлечь спасателей, возвращаемся к вашему вопросу, спички, но лучше зажигалка, потому что дождик будет, если спички, то они должны быть в герметичной упаковке. Зажигалка, как правило, это вариант более подходящий и более хороший. Свисток, о чем я сказал, потому что даже если вы слышите, что вас кричат, не обязательно это спасатели, это знакомые, с которыми вы пошли, ну, человек минут 5-10 покричит, после этого он ни петь, ни кричать не сможет. Горло просаживается очень быстро. Ну, если это, конечно, вы не оперный певец, когда у вас связки натренированы. Да, то есть через 10-15 минут мы кричать вообще не можем. А в свисток свистеть мы можем очень хорошо. Тем более частота звука свистка, она более высокая и слышно очень далеко. Так, что мы еще забыли? Телефон взяли, спички, зажигалка взяли, питание взяли, свисток взяли. Ну, раньше мы говорили брать компас, навигатор есть уже у нас в телефоне, а компасом надо уметь пользоваться. Смысл от компаса, когда вы не можете сориентироваться, откуда заходили, какая идет локация, тут тоже бесполезно. Если вы опытный турист, да, тогда компас, он не садится, зарядки ему не надо. Но еще раз повторюсь, надо уметь им с компасом работать, им пользоваться и знать, по крайней мере, эту местность.
4: Компас есть в часах?
3: А, тоже может по-разному. Часы то тоже могут сесть.
4: А, да, точно, это точно, да.
3: Я говорю, здесь, если вы сторонник и любитель хороших походов, надо изучать работу с компасом. Компас в точке, где вы потерялись, бесполезен, если вы не знаете азимут, по которому вы заходили. Ага. Ну, знаете, вот у вас есть информация, что вы находитесь там в такой-то точке, а куда идти, сколько градусов северо-запада по азимуту, вы не знаете. Ну, это просто будет бесполезная вещь. То есть мы когда заходим, мы периодически смотрим на направление азимута, сколько градусов, и, соответственно, минусуем 300, там, 100-180 или

0: И, то есть люди понимают, что если, да даже если вы не потерялись, если пошли со знакомыми с компанией, чтобы видеть друг друга, чем ярче одежда, тем лучше. Есть очень много фотографий, особенно в интернете, это ребята по поисковики, волонтеры делали такие эксперименты. То есть на этой фотографии есть человек, но вы его не видите. Если приглядеться, да, вот он в камуфляже. То есть яркая одежда, случаев тоже могу таких много привести, когда даже простая вот эта жилетка, как у строителей, оранжевая, она спасала жизни
1: А что за случай?
0: людей. О, это дедушка у нас был. Дедушка вообще интересный. Дедушке за 70 с лишним лет. С ним два случая связаны. Во-первых, как работают ориентировки волонтеров в лесу, да, вроде бы иногда некоторые не понимают, в социальных сетях размещают ориентировки, да, потерялся в лесу человек, приметы такие, такие-то, некоторые думают, а для чего ориентировки, если человек в лесу? Вот это для общей информации людей, которые идут в лес. И был со случай, когда женщина, она работает на железной дороге, то есть ехала на локомотиве, их там завозили, ну, не суть важна, технических вопросов. Она просто ехала на локомотиве и смотрела по сторонам, и видела на болоте, где дедушка ходит. Она вспомнила, что в социальной сети видела ориентировочку, что дедушка потерялся. Позвонила волонтерам, волонтеры тут же выехали, дедушку нашли. Так вот, этот же дедушка спустя, наверное, месяц снова потерялся, но уже здесь, на территории Вологодского округа. А из-за того, что дедушка был возрастной, у нас, когда теряются дети, либо люди пожилого возраста, либо когда есть информация, что человек находится в опасном состоянии, беспомощном, это, как правило, люди, когда у них есть хронические заболевания, поисковые мероприятия проходят круглосуточно, в том числе и в темное время суток. Вот в этом случае поисковая группа выехала, потому что дедушка пожилой, вот, и уже когда практически стемнело, как у нас у одного юмориста говорится, смеркалось, да, то есть
1: Сверкал.
0: уже практически ничего не было видно. Так вот, дедушку нашли буквально, группа проходя, увидели его там метров 10, потому что дедушка был в плаще, знаете, эти старые плащи с большим капюшоном, потому что злодеев в них показывают. Но дедушка молодец. Он после первого случая, дедушка поверх этого плаща одел вот эту оранжевую жилетку. И его увидели. Если бы жилетки этой не было, группа бы прошла поисковое мимо.
1: Мимо.
0: Потому что дедушка уже был беспомощен состоянии, но благодаря этой жилетке нашлись. То есть одеваемся ярко, но если у вас есть удобная одежда, камуфлированная, но которую вам хорошо, приятно в ней ходить, возьмите с собой жилетку. Она весит не ничего, но в экстренных случаях может, поверьте, спасти вам жизнь.
1: Алексей Альбертович, а были ли случаи, когда поиски осложнялись тем, что человек сам уходил все дальше и дальше?
0: Ну, как правило, видите, когда поиски идут уже более суток. То есть на первые сутки выезжает поисковая группа, если нету каких-то экстраординарных условий, как я говорил, это пожилой либо ребенок, то есть работа поисковая. Когда больше суток, здесь уже количество людей увеличивается, здесь огромную помощь нам ребята оказывают волонтеры, вот, и просто делается большой охват территории, уже работа идет по квадратам, по блокам. Понятно, человек перемещается, но так, чтобы он куда-то там далеко уходил, ну, возможно, есть не так часто. Вот. Но есть вариант, поэтому тоже возвращаемся к тому, что вам делать. Одно из основных правил, если не уверены о том, что вот в этом направлении надо идти, а уверены, что в этом направлении идти, то есть вы увидели там дым трубы, там звук конкретный, который вы слышите, вы знаете, когда идти, тогда идите. Нет, ну и вы знаете о том, что вы сообщили, сориентировались, дорогу не нашли, поняли, что все, вы попали в одно нехорошее место, что спасатели вас ищут, тогда лучше оставаться на месте.
1: А как правильно ночь провести? Вот если все-таки спички сырые, да, вот как переночевать?
0: Ну, сейчас, к счастью, ночи не такие холодные. Случаев много, когда люди ночуют в лесу, даже без костра и так далее. То есть не подготовились к походу и, соответственно, попали в эту ситуацию. Во-первых, выбираем место где-то рядом с опушкой леса, чтобы вас могли найти. Наломать, нарубить лапник. Так называемые это еловые ветки, потому что все равно холод от земли есть. Земля в вечернее время в

0: ночной, она влажная, ну и мало того, что вы психически очень, так сказать, пострадали и соиспугались, то тут еще почки простудите. Mm. Вот. Ну и спокойно подготовиться к ночевке. Лучше к ночевке готовиться заранее. Не когда уже начинаете натыкаться на сухие ветки, потому что ничего не видите, а понимаете, что все-таки случилось то, что случилось. Ночь придется вам провести в лесу. Соответственно, ищем себе, ну как звери, лежаночку. Да, если боитесь, что будет дождь, то есть посмотрите хорошую раскидистую ель. Под ней, как правило, сухо, ну, как говорится, сухо и тепло, не выпадает роса, угу, и так далее. Но самое основное, в принципе, бояться нечего. В этот период даже дикие звери не такие голодные, и поверьте, мы не входим в ореол питание на наших хищников, таких как медведь, волк и так далее. Здесь только может быть нападение, если они находятся своим потомством. Mm. Вот. Но это вообще это отдельная программа. Здесь можно разговаривать про встречу с дикими животными долго и интересно. Mm-hmm. Поэтому заранее готовимся, делаем себе лесную постель из лапника, ну и отдыхаем с утра, соответственно, снова делаем активные действия. Но повторюсь, если вы знаете, что вас ищут, то лучше активных каких-то далеких походов не делать, иначе ваши поиски будут еще дольше.
1: Сидите ждать.
0: Как правило, да. Да.
1: Алексей Альбертович, может быть, я вас о чем-то не спросил, вы бы хотели что-то добавить?
0: Ну, мы, в принципе, все вопросы
1: разобрали.
0: Говорили, да. То есть самое основное правило, во-первых, да, сообщаем, куда идем, когда идем, насколько идем. Золотое правило. Если вы сами это себе приприняли, то доведите, пожалуйста, это до своих пожилых родственников. Как правило, у нас поиски длительные, большие идут, это люди пожилого возраста, потому что они никому не сообщают, когда они ушли, куда они ушли, насколько они ушли. То есть, где, когда, куда. Даже если потеряетесь, люди знают, когда и где вас искать. Второе, это минимальный набор, который я говорил, мы с собой берем. Телефон, еда, вода, спички, зажигалка. Спички, зажигалка, этот же сигнал подать дымом, потому что даже несмотря на то, что сейчас у нас иногда включаются ограничения по работе беспилотников, все-таки при поисках мы из БПЛА работаем, угу, с маленькими квадрокоптерами, но, как правило, это на участках болота, плюс поля и так далее. То есть

0: Ну вот, Алексей Альбертович, на этом мы и завершим нашу программу. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что советы, которые вы сегодня рассказали, помогут нашим слушателям избежать опасных ситуаций. Берегите себя, заранее готовьтесь к походу в лес и обязательно сообщайте близким, куда отправляетесь. Сегодня на мои вопросы отвечал начальник аварийно-спасательной службы Вологодской области Алексей Альбертович Лучинский. За режиссерским пультом сегодня была Елена Фокина и вел программу Владимир Юдин. Алексей Альбертович, до новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слово, звука, ваяние, перевоплощение. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии филолог Эльвира Трикос, и я снова буду говорить и о круглых датах, и о славных вологодских местах и людях. В этом году исполняется 545 лет с момента возведения первого каменного храма на Русском Севере, Спасо-Преображенского собора в Спасо-Каменном монастыре, который был разрушен в июне 1935 года, а создан в 1481 году. Он был построен вместо деревянной церкви, созданной в XIII веке, а предание о ее основании на каменном острове в Кубинском озере такое. В 1260 году белозерский князь Глеб Василькович, путешествуя на судах, попал на Кубинское озеро в бурю. И тогда он дал обет построить церковь в случае спасения. И вот судно прибило к каменному острову, где жили 23 инока, у которых не было церкви, только часовня для молитвы. Князь приказал построить церковь во имя Преображения Господня и деревянной кельи. И с того момента монастырь Спас-Каменный находится под покровительством белозерских князей.

0: Позже монастырь стал многолюдным, благоустроенным, особенно во дни игумена Дионисия Грека. В этом святом месте был мечтавший о наследнике великий князь Василий III с женой Еленой Глинской. Вскоре у именитых паломников появился на свет сын Иван, прозванный Грозным. Бывал на Кубинском озере и на этом острове Петр I. В 1970-е годы, когда храм был разрушен, остров стал пристанищем рыбаков и охотников. И в те годы там бывал писатель Виктор Петрович Астафьев, который в сборнике записи оставил лиричную художественную зарисовку. Ею я и хотела поделиться со слушателями радио. Итак, Виктор Астафьев, миниатюра видения из цикла записи, 1982 год. Произведение начинается с образной пейзажной зарисовки, передающей природный дух места и настроение рассказчика. Густой утренний туман пал на озеро Кубинское. Не видать берегов, не видать белосвета. Все запеленалось непроглядной наволочью. Сидишь над лункой, да и пощупаешь лед под собой, чтобы почувствовать опору, да и себя почувствовать. А то уж вроде бы и сам уплыл в пространстве. Покрылся туманом, растворился в белом сне. Рыбаки блуждают в эту пору на озере. Кричат матерные слова, либо громко ахая для бодрости духа, рубят лед пешней. Отгоняют от себя оторопную тишину. Я первый раз на озере Кубинском. Мне здесь все занятно и жутковато немного. Но я не признаюсь себе в том и только оглядываюсь вокруг, радуясь, что в шагах в трех от меня маячит фигура товарища. Но вот товарищ приблизился. Я вижу уже башлык на нем, руку, подергивающую удочку с блесной, и белый ящик под ним. Дальше выступила еще фигура рыбака. Еще. Есть народ, живет он, дышит и клянет ершей, которые одолевают рыбаков ненасытной ордою, не дают подойти доброй рыбе. Далее читатель может наслаждаться описаниями ершей и рыбаков. И вот одно из них. Пока мы наблюдали за ершом, который вел себя в лужице, будто подгулявший мужик в женском общежитии, разогнавший всю публику, он удовлетворенно шевелил крылами и колючками, туман расступился еще шире. Бликом пламени замелькал в отдалении бакен, вмерзший в лед. Возле луж открыли шумное сражение чайки с воронами из-за ершей, разбросанных рыбаками. Народу обозначилось все больше и больше, и стало на душе бодрее. Да и рыба начала брать чаще. Отовсюду слышались возгласы, то удивления, то восторга, то разочарования, то вдруг срывались рыбаки и толпой бежали к одной лунке помогать вываживать крупную рыбину. И, опустивши ее, хохотали, ругались весело и, утешая хозяина лунки, давали ему закурить либо выпить стопку. Ну вот, свидетелем такой рыбалки на Кубинском озере и был Виктор Петрович Астафьев, и это описал. Двигаемся дальше. «Как и когда поднялось в небе солнце, я не заметил», — говорит рассказчик. «Однако вдруг этим движущимся белым в отдалении и серым вблизи льдом он увидел парящий в воздухе храм». Он, как легкая, сделанная из папье-маше игрушка, колыхался и подпрыгивал в солнечном мареве, а туманы подплавляли его и покачивали на волнах своих. Храм этот плыл навстречу мне, легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил удочку, завороженный. Рассказчику будто видение явилось, и он рукой товарищу указал на храм. «Спас камень», — коротко молвил товарищ мой, на мгновение оторвавший взгляд от лунки, и снова взялся за удочку. И тогда я вспомнил, как говорили мне вологодские друзья, снаряжая на рыбалку, о каком-то спас камне. Но я думал, что камень, он просто камень. На родине моей в Сибири есть и магнитный, и меченый, и караульный. Это камни либо в самом Енисее, либо на берегу его. А тут спас камень, храм, монастырь. Не отрывая глаз от удочки, товарищ пробубнил мне историю этого дива. В честь русского воина-князя, боровшегося за объединение северных земель, был воздвигнут этот памятник-монастырь. Предание гласит, что князь, спасавшийся вплавь от врагов, начал тонуть в тяжелых латах и пошел уже ко дну, как вдруг почувствовал под ногами камень, который и спас его. И вот в честь этого чудесного спасения на подводную гряду были навалены камни и земля с берега. На лодках и по перекидному мосту, который каждую весну сворачивал ломающимся на озере льдом, монахи натаскивали целый остров и поставили на нем монастырь. Расписывал его знаменитый Дионисий. Как-то совсем по-своему мы начинаем представлять историю этого места, когда читаем Астафьевское эссе «Видение». И у его истории есть продолжение, услышанное от рыбаков. Оно такое. Однако уже в наше время, в начале 30-х годов, в колхозе развернулось строительство и потребовался кирпич. Но монахи были строители, не чета нынешним, и из кирпича сотворяли монолит. Пришлось взорвать монастырь. Рванули, и все равно кирпича не взяли. Получилась груда развалин, и только. Осталась от монастыря одна колоколенка и жилое помещение, в котором нынче хранятся сети и укрываются от непогоды рыбаки. Заканчивается произведение тоже лирично. «Я смотрел на залитый солнцем храм». Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко, и ближний берег темнел низкими лесами, а дальний вытягивался рваным пояском. Среди огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду храм, белый, словно бы хрустальный. И все еще хотелось ущипнуть себя, увериться, что все это не во сне, не миражное видение, на которое откуда бы ты ни смотрел, все кажется, оно напротив тебя. Все идет, будто бы следом за тобой. Дух захватывает, как подумаешь, каким был бы этот храм, пока не заложили под него взрывчатку. «Да», — говорит товарищ, — «все так же угрюмо. Какой был, что и словами не перескажешь. Чудо, одним словом, чудо, созданное руками и умом человеческим. Я смотрю и смотрю на спас камень, забыв про удочку и про рыбу. И про все на свете». Так славно и красиво описал место Виктор Петрович. И с ним мы вспомнили и церковь, и место дивное Вологодское. Воспел и вологодских рыбаков, и ершей, и чудо встречи с храмом. До новых встреч в эфире!
1: Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии Вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
2: Радио России Вологда в эфире.
3: Все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте!
4: Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске мы коснемся довольно необычной темы, а именно традициям русской бани. Да-да, даже такие аспекты нашей истории можно обнаружить в архивных документах. Я постараюсь ответить на следующие вопросы. Как устраивались бани в деревнях? Везде ли была банная традиция? Была ли альтернатива? И насколько давно появились бани в наших краях? Точно никто не знает, когда появилась русская баня. Однако достоверно известно, что бани упоминаются даже в летописях. И, например, для новгородской земли они были явлением вполне обычным. В наших архивных документах можно обнаружить упоминание бань в свитках 17 века. Значит, уже для того времени бани были как само собой разумеющиеся. В Вологодской губернии культура или традиция строить бани была довольно распространена. В некоторых волостях крестьяне не мыслили свою усадьбу без бани. Бани можно найти на сохранившихся планах деревень, в описаниях быта крестьян. Существовало три способа размещения бань. Первый – на задворках крестьянского дома. Второй – это когда для бань отводили рядом с деревней отдельное место, и они рядком стояли обособленно. Кстати, этот способ считался наиболее подходящим по санитарным правилам, однако мало кто их соблюдал. И третий способ – в том случае, если деревня была у реки, бани строились на берегу. Причем зачастую, если берег высокий, для сруба на склоне выкапывали своеобразную террасу, на которую ставился этот сруб. Это позволяло экономить землю. Внешне это выглядело так. На холме стояли крестьянские избы, а склон к реке был усыпан маленькими баньками. В некоторых селениях Русского Севера иногда бани располагались даже в самом доме, в хозяйственной части, так сказать, врубались в сруб двора. Бани топились исключительно по-черному с помощью печки-каменки. Даже когда в домах уже давно сооружали русские печи с дымоходом, бани сохраняли архаику, а в некоторых местностях и до недавнего времени. Многие думают, что для нагрева воды использовали железный или чугунный котел. Это совсем не так. Котлы в банях появились только во второй половине 20 века. А до этого с древности для кипячения воды использовали раскаленные в каменке камни. Их самодельными деревянными щипцами клали в ушаты. Так можно воду не только нагреть, но и довести до кипения. Чтобы истопить баню, требовалось полдня. И как отмечали краеведы начала 20 века, крестьяне топили баню, как правило, по субботам. В иные дни, в исключительных случаях, при рождении ребенка, перед свадьбой и для обмывания покойника. Здесь проявлялось ритуальное значение бани. Однако далеко не везде в Вологодской губернии были бани. Существовали целые волости, где бань не было вовсе. И тут для нас открывается еще одна древняя традиция – мытье в печи. Удивительная процедура, бытовавшая в некоторых деревнях. Трудно себе представить, как это – помыться в печи. Но в архивных записях краеведов мы находим это описание. В тех краях, где практиковалось подобное, внутренний свод печки делали высоким, чтобы в сидячем положении мог уместиться человек, а то и два. Вот как это описано. «Моются у нас в печах, которые очень просторны, и мыться одному свободно можно сидя, причем постилают под себя солому. Залезает один человек в печку с чугуном теплой воды, ему подают веник и заслонку прикрывают. Крестьянин, выпарившись до ломоты костей и хорошо промывший голову щелоком, потом окатывается водой на сарае». А вот еще одно сообщение. «Крестьяне парятся в печах по два человека, но не более. Брызгают мокрым веником на стенки свода, появляется пар. А если мылись, то внутрь ставили деревянное корыто». Любопытно вот еще что. В селениях, где мылись в печах, позже стали появляться все-таки бани. Так вот, встречались старожилы, которые отказывались от бань. «Что хорошего в скользкой бане, — говорили они, — куда лучше в горячей сухой печке». А вот, например, в некоторых волостях Кадниковского и Вологодского уездов обе эти традиции, и банная, и печная, соседствовали и дополняли друг друга. То есть бани были почти у всех, а в печах мыли детей и подростков. Что любопытно, в отдельных районах традиция мытья в печи встречалась вплоть до 70-х годов 20 века. Кто-то из радиослушателей наверняка помнит примеры из детства. Существуют даже исторические исследования на эту тему, и многие историки считают, что распространение этих двух традиций, банной и печной, тесно связано с древней колонизацией Севера. Они полагают, что банная традиция привнесена новгородцами с озера Ильмень, а печная – с юга, из Ростова-Суздальской земли. Таким образом, казалось бы, совсем незначительная в истории баня и русская печь, но сколько в них нюансов! Так аспекты народного крестьянского быта становятся частью истории и довольно интересной.
5: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
6: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 12. Завтра днем от плюс 20 до плюс 25. Атмосферное давление выше нормы и будет слабо падать. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем 23, в Тотьме 24, в Кириллове и в Вытегре 22. В Бабаеве, Череповце и Вологде преимущественно без осадков. Завтра днем синоптики обещают 24 градуса выше 0. На этом передача из Вологды окончена. Всего вам доброго. До свидания.
7: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08. Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске разработана проектная документация по метро в Красноярске. Получено заключение госэкспертизы. Вооруженные силы России произвели на объекты Украины. И с 25 года в Республике Алтай создано более 1000 рабочих мест. Далее подробнее. Владимир Путин выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Глава государства, посещая Красноярск, выслушал доклад губернатора Михаила Катюкова. Он констатировал, что сложности есть, но к настоящему времени полностью разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы.
2: По ключевым инфраструктурным проектам ведется строительство первого этапа нашего метро. При вашей поддержке там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
3: Деньгами надо разобраться. Есть определение, деньги-то есть, вопрос в определении стоимости со стороны исполнительной, со стороны контролирующих организаций.
2: Вот мы сейчас как раз проходим эту процедуру уточнения этих расчетов. Первый этап заключения экспертизы мы получили. Сейчас наши подрядные организации с этими документами знакомятся, выдают свои предложения, замечания. Мы их обсуждаем, также направляем повторно в государственную экспертизу, чтобы это уже зафиксировать как решение. Я могу сказать, Владимир Владимирович, мы сегодня уже сделали за последние там, полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется. Но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей
3: работают.
2: Очень стараемся.
1: Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Президент подчеркнул, что конкурс объединил детей и подростков со всей России. За годы работы конкурса его участниками стали более 7 миллионов ребят. По словам Путина, такая цифра не самая главная.
4: Дело не только в количестве людей, которые принимают участие или приняли участие в этом замечательном мероприятии. Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через большую перемену. Многие из них стали студентами ведущих вузов высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно. И, конечно, в этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Им большое. Поблагодарим их за это. Поприветствуем их всех аплодисментами.
1: Конкурс появился в 2020 году и поначалу объединял только старшеклассников. Теперь стать его частью могут школьники с 1 по 10 классы, студенты колледжей, техникумов в рамках «Большой перемены». Оцениваются такие навыки, как умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности. Также Владимир Путин провел встречу с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали президенту о своих проектах в разных областях. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белая Колдесь и Устиновка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток уничтожила живую силу и технику 6 украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. С 2025 года в Республике Алтай создано более 1000 рабочих мест и привлечено свыше 18 миллиардов рублей частных инвестиций. Поддержку получили более 200 инвестпроектов в сфере туризма и сельского хозяйства, а также представители малого и среднего бизнеса. Об этом Михаилу Мишустину доложил глава региона Андрей Турчак.
5: Хочу доложить, что несмотря на сложности в начале года, связанные с пастереризом скота, у нас сельское хозяйство продолжает развиваться. В прошлом году у нас господдержку получило 673 хозяйства, а в первом полугодии уже текущего года 475. Ведем модернизацию самих хозяйств, развиваем активно сельхозкооперацию, мелиорацию, создаем агроклассы и также реализуем новые инвестиционные проекты в сфере животноводства. Огромное значение для нас имеет президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики. За 2025 год у нас уже создано более 1000 новых рабочих мест и привлечено более 18 миллиардов частных инвестиций. Бюджеты всех уровней при этом поступило почти 640 миллионов рублей, как налоговых, так и неналоговых доходов. Поддержка оказана более чем 200 инвестиционным проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, поддерживаем малый и средний бизнес. Общая сумма поддержки составила 837 миллионов рублей.
1: Добавлю, Мишустин прибыл в Республику Алтай в рамках рабочей поездки по городам Дальнего Востока и Сибири. Режим ЧС введен с понедельника в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с осложнением ситуации с лесными природными пожарами, сообщает пресс-служба районной администрации. В настоящее время на территории муниципалитета действует 31 природный пожар на общей площади 7000 гектаров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. Ранее сегодня синхронисты представили произвольные сольные программы. В мужских соревнованиях Захар Трофимов был четвертым, в женских Валерия Плеханова шестой. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. По общему количеству завоеванных наград нашу команду опережают только итальянцы и британцы. Футбольный «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Жахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона. По информации «Трансфермаркт», «Рубин» заплатил за аренду Урозова 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на один сезон, за который, по информации «Спортэкспресса», заработает 20 миллионов рублей. Мамин, отмечу, занимает третье место по количеству матчей за ЦСКА, на его счету 547 игр. А нападающий Василий Глотов подписал пятилетний контракт со СКА. Его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 27. В Твери переменная облачность, плюс 25. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 24. В Тамбове небольшой дождь, плюс 28. В Липецке небольшой дождь, плюс 29. В Воронеже ясно, плюс 32. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 18, днем плюс 25, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами, готовы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствуют и напоминаем, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать то, что мы будем обсуждать в предстоящие 45 минут с лучшими экспертами страны. Обсуждать будем вот что. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас такие темы в первом часе. МВД призвало россиян не публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы, работы, а также информацию о близких. Понятно, вроде бы, почему, но, видимо, еще раз надо напомнить, чтобы этого не делали, и мы еще раз напомним, почему это не надо делать. Следим за ситуацией с мигрантским кризисом в Испании, точнее, даже не в Испании, а в испанской Сеуте, которая находится в Африке. Ну, есть два автономных города, которые находятся через пролив, скажем так, да, от Испании. Там происходит то, что будет происходить у нас, если мы не будем всерьез заниматься миграционной повесткой. Мы уже занимаемся, мы, это имеется в виду Россия, российские власти, но похоже, что надо напоминать также регулярно о том, к чему может привести невнимательность в этом вопросе. Будем говорить также о событиях, которые происходят в российском приграничье, и не только. И вот Ольга услышала, как она сейчас сказала, ну, традиционную нашу фразу про информационную повестку, про информационный день там, и так далее. И думаешь, вот для нас информационный день, для кого-то это страшная жизнь вообще. Конечно, тяжелые события. В Белгороде подросток погиб, и двое детей получили ранения в результате атаки беспилотников. Одна из тем нашего часа первого сегодняшнего. И второе, это, конечно, трагедия, которая случилась в курортной зоне Краснодарского края, в селе Архипа Осиповка, это под Геленджиком. Там на пляже погибли дети и взрослые, и все в результате удара украинских беспилотников. С этого и начнем.
0: Наше время.
7: Сегодня в результате атаки украинских БПЛА произошла трагедия в селе Архипо-Осиповка городского округа Геленджик. По данным оперативного штаба Краснодарского края, число погибших с момента взрыва выросло до 7 человек, и среди них 3 детей. А различные травмы получили 40 человек. 21 был госпитализирован, еще 19 попросили амбулаторной помощи, которая им была оказана. На месте развернут оперативный штаб, работает бригада медицины катастроф. Ситуацию контролирует прокуратура. Из-за инцидента в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Ну а обстановка остается напряженной. В Геленджике вновь объявлена воздушная тревога, включены сирены. Жителей и гостей курорта призывают немедленно укрыться в подвалах, цокольных этажах или в помещениях по правилу двух стен. И власти особо подчеркивают, категорически нельзя использовать в качестве укрытия автомобиль, а съемка и публикация кадров работы ПВО и спецслужб запрещена законом. Мы это тоже вам регулярно напоминаем и повторяем сейчас вновь. Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.
8: Там, где ты бывал, всегда воспринимаются события в таких местах очень так, как-то очень отчетливо. И я меньше полугода был в Геленджике, там завел даже каких-то хороших знакомых, друзей. Я даже не могу представить, что этот город подвергся вот этой атаке, и что это было на пляже. Ужасно, ужасно. Давайте узнаем подробности у обозревателя «Российской газеты» Татьяны Павловской. Татьяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, знаете, вся Кубань скорбит по поводу случившегося. Сегодня вот к поклону кресту у собора Александра Невского в Краснодаре горожане возложили цветы, свечи, игрушки в память о погибших. Как сообщил мэр столицы Кубани Евгений Наумов, в принятом обращении отмечается, что Краснодар скорбит вместе со всем краем. Жители, семьям погибших выразили соболезнования, а пострадавшим, находящимся в медицинских учреждениях, пожелали скорейшего выздоровления. Вот, но немножко не точно, что говорят, вот под Геленджиком все это случилось. До Геленджика от Архипа Осиповки 54 километра. По горному серпантину это 1,5 часа езды, как минимум. Ну, а так где-то час на автомобиле. Так что это достаточно далеко. Но поверьте, Архипа Осиповка не менее популярный курорт, чем сам Геленджик, муниципальное образование которого входит этот поселок. Он организован еще в годы Кавказской войны, назван в честь храброго такого воина русского Архипа Осипова. Вот, исторический поселок с хорошими традициями и очень симпатичный, уютный. Его очень любят отдыхающие, и летом население обычно оно 7 тысяч человек, увеличивается многократно. Тут сотни, не знаю сколько отдыхающих вообще, яблоку летом негде упасть на здешнем пляже. Вот здесь на пляже, который расположен в устье реки Вулан, впадающем в Черное море, и произошла трагедия. Это не центральный пляж, но очень популярный. Здесь всегда оборудован он хорошо, там недалеко стоянка, и поэтому многие именно сюда едут отдыхать. Мне удалось поговорить с несколькими очевидцами случившегося. Мы были в воде, дрон в это время попал в бунгало, рассказали свидетели. В этой части пляжа как раз погибли люди. По словам отдыхающих, это произошло где-то между 10 и 11. До этого ночью были сирены. Утром все, казалось, успокоилось и даже отдали отбой тревоги воздушной. Люди пошли к морю, притом пошли целыми семьями. По словам одной из отдыхающих, она была на пляже вместе с ребенком. Увидела над горой беспилотник, как раз это произошло где-то в 10 часов. Схватила его в охапку и бросилась бежать. Этот дрон видели другие отдыхающие. Люди после этого тоже начали уходить на пляже. Но многие все-таки остались, и дрон как раз упал на бунгало.
8: Татьяна, а можно вопрос такой? Не знаю, есть ли у вас на него ответ, все-таки вы, наверное, сейчас в Краснодаре находитесь, но тем не менее, а что вам известно, продолжается ли работать пляж?
9: Сейчас опять объявили. Да. Вот, угу. Я знаю, что там место-то по-прежнему оцеплено. Провожу, там продолжаются следственные действия. И аэропорт, как вы слышали, он тоже пока не работает. Там развернут, как раз на этом, там развернут оперативный штаб. Вот. Ну, по последним данным, но я могу рассказать еще, что мне рассказывали люди.
8: Конечно,
9: люди, очевидно, да. Мне вот моя давняя знакомая, я ей дозвонилась, Маша Беладзе, она юрист по образованию, очень активный человек, вот, такой неравнодушный человек, она обычно говорит, я всегда с своими внуками туда хожу, как раз на этот пляж, а в этот она поломала руку, у нее рана там, она ходит на перевязке, она была как раз на перевязке в больнице с рукой, в это время услышала взрыв, а буквально вскоре там поехала, увидела, что прям отдыхающие, вот на своих, на частных машинах, повезли пострадавших. Вот сразу, пока там доезжала, люди повезли сами этих пострадавших. На ее глазах выносили из машины 10-летнего мальчика окровавленного. Потом она же видела, как привезли мужчину с ранением головы и шеи. Вот. Это, говорю, страшное, конечно, зрелище. Мне рассказывали другие мои. Там оказались мои соседи краснодарские. У них небольшой садовый домик, как раз недалеко от этой устья этой речки. Вот. Но, говорит, мы все время туда, и тоже туда. Но в этот раз решили вечером, и это нас спасло. Вообще весь поселок в шоке. Люди до сих пор не могут отойти. И все говорят, как могло такое случиться. Маша мне вот сказала, такое ощущение, что они целились прямо в пляж. Ну вот что там? Там ничего нет. Там никаких нету, ничего, никаких ни промышленных, никаких. Там только пляж. Там люди отдыхают.
7: Мы согласны. Мы тоже смотрели видео, опубликовали ряд телеграм-каналов, и это производило впечатление вот целенаправленной атаки на беззащитных, да, мирных людей. То есть это не воспринималось как какая-то случайность или как преднамеренный вот такой вот живодерский акт.
8: Еще у меня, конечно, мысль такая возникла. Я даже хочу с вами, со всеми, со слушателями, может быть, даже они, может быть, напишут нам 8-925-222-9992, вот посоветоваться, что ли. Вот как в такой ситуации себя вести не в сам момент ЧП, а потом? Ну, условно говоря, а что теперь, на пляж не ходить? Что теперь, они вот этим ударом, они напугали нас настолько?
9: Ну, наверное, они нас напугать хотят. Вы знаете, надо, конечно, все слушать, но я даже не знаю, как себя вести. Но люди-то, вы знаете, тут мы уже на море так, люди на море привыкли, уже не обращаем внимания. Я недавно сама приехала с моря. Там прям гудит, тревога. Ну, и люди купаются, уже не обращают иногда и внимания. К сожалению, мы к этому привыкли. Но, конечно, нужно быть осторожнее. Нужно осторожнее. Вообще, ну, страшно, я не знаю. Я не знаю, как вообще сердце у них не рвет. Как можно целиться в людей, отдыхающих на пляже?
8: К сожалению, это не вообще первый раз даже. Мы вспоминаем, что было в ЛНР, когда вот начались события, 14-й год. И там же началось с того, что они начали бить по пляжам.
7: А как можно целиться в детские площадки? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Но прежде поблагодарим уважаемого нашего эксперта. Это обозреватель российской газеты из города Краснодар Татьяна Павловская. Ну а теперь переходим к Белгороду.
0: Наше время.
7: Там вчера подросток погиб, и еще двое детей получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области в селе Принцевка рядом с детской площадкой. Девочка, которой было 13 лет, получила тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, и медики пытались спасти ребенка, однако сделать этого не удалось. Еще одна 7-летняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног и была госпитализирована в Валуйскую центральную районную больницу. 9-летнюю пострадавшую также доставляют в медицинское учреждение. А вот это вот что? Удар по пляжу, удар по детской площадке. Абсолютно людоедский акт.
8: Ну, это, к сожалению, или к ужасу, это стало уже системой. И, видимо, вот все то, что происходит... Ну, ты смотри, Оль. Удары по нефтеперерабатывающим заводам не вывели нас из себя, и мы с этим, как говорится, сжились, и мы нашли его способ бороться. Удары по маркетплейсам, складам маркетплейсов тоже не вызвали народные бунты, чего они, наверное, хотели. Теперь они начали бить по детям и по пляжам.
7: Предлагаю подключить к нашему разговору собственного корреспондента российской газеты в Белгороде. Анна Скрипка с нами. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Анна.
9: Здравствуйте.
8: Ждем от вас подробностей тяжелых, печальных.
9: Ну, в общем-то, вот как уже прозвучало, да, противник продолжает свои варварские атаки, бьет по мирным жителям. Мы всем сердцем скорбим вместе с жителями Краснодарского края, бесконечно сочувствуем семьям погибших и раненых, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Белгородцы, как никто, знают, что это такое, и когда удары наносятся прицельно, ежедневно, с вот такой вот чудовищной регулярностью, вот только за выходные 32 белгородца были ранены, и четверо, в том числе девочка-школьница, погибли. Сегодня эта тревожная статистика пополняется, и вот буквально сейчас, в эти минуты, оперативный штаб сообщил о двух пострадавших в Яковлевском округе. И чуть ранее, вот целый день сообщалось о том, что удары продолжают наноситься, и до этих двух человек было известно о 12 пострадавших в результате вот налетов беспилотников противника. По-прежнему бьют по жилым домам, по-прежнему бьют по бизнес-объектам, там, где люди занимаются мирным созидательным трудом. По-прежнему мишенью выбирают автомобили, большегрузы, большие перевозчики, в общем-то, все то, что делает нашу жизнь такой, какова она есть. В этом отношении, в общем-то, ничего нового от противника не замечено, и белгородчина продолжает вот так вот жить в таком напряжении и держаться вот в этом режиме. Что хочется сказать? Да, атаки по коммерческим объектам, опять же, известным определенных отраслей объектам, продолжаются и поныне, и, в общем-то, можно было бы сухо констатировать вот эти факты, но стоит сказать вот еще о какой тенденции. Очень активно Белгородская область стала принимать меры не просто защиты, а меры для противостояния вот этой угрозы. И мы сегодня наблюдаем что? Что специальные сети натягиваются вокруг зданий, вокруг сооружений. Все те объекты, которые противник выбирает своей целью, они защищаются всеми возможными способами. То есть это и вот эти сети, в которых путаются беспилотники, и мобильные огневые группы, которые, опять же, пополняются добровольцами, это военизированные добровольческие формирования «Барс», «Белгород», «Орлан». В общем-то, обычные белгородские парни, мужчины встают на защиту вот своей малой родины, и нужно сказать о том, что очень успешно наращиваются объемы и подавленных вражеских беспилотников, и сбитых. И вот это говорит о том, что постепенно, может быть, не вот это не носит какой-то вот такой мгновенный характер, но все же постепенно, поступательно, но верно, противостояние продолжается, и белгородцы действительно, в общем-то, увеличивают число подавленных вражеских дронов.
8: Нашли
9: и, естественно, минимизируют последствия.
8: Способы, нашли способы бороться с этим. Вот вы как раз мне пол вопроса фактически сняли с языка. Анна, а вот понятно, как противостоять? Это специально уже обученные люди, добровольцы, которые пошли на войну фактически. А все-таки что делать мирным жителям? Вот на самом деле очень сложный вопрос это действительно. Но вдруг у вас, у белгородцев, есть какой-то свой рецепт. Но действительно прекратить обычную жизнь. Не отдыхать, не ходить на пляж, не загорать, не гулять с детьми.
7: Или... Ну тогда и не проживать в квартирах, потому что туда тоже прилетают.
9: Да, и тогда что делать, да, грубо говоря?
8: Да,
9: созревает такой вопрос. Вообще, как себя чувствовать вот в этом?
8: Да.
9: Ну, я, наверное, скажу не как Собкор, я скажу как человек и как белгородка, которая, в общем-то, здесь живет и Я не могу представить, что я куда-то перееду. Что делаю я лично? Что делают мои знакомые? Понятно, что мы идем и сами своими глазами мониторим ситуацию в небе, потому что эти угрозы, они видны. Не нужно заходить в мессенджеры, не нужно слушать радио, когда перед тобой вот буквально по небу проплывает вот этот вражеский смертоносный самолет.
8: Анна, перерыв на одну минуту буквально. Мы обязательно с вами продолжим. Вы расскажете о тех рецептах, которые выработали для себя белгородцы, новых правилах. К сожалению, ими приходится делиться и с жителями других регионов страны. Мы вернемся. С нами Анна Скрипка.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
13: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
11: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
7: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся. С нами Анна Скрипка, собственный корреспондент российской газеты в Белгороде.
8: Анна, да, поделитесь, пожалуйста, вот своими способами, что ли, противостояния, такого гражданского противостояния вот этим уродам, которые сейчас терроризируют мирных жителей не только в Белгородской области. Вы уже выработали свои рецепты. Продолжайте, пожалуйста.
9: Ну вот, как я уже сказала, коллеги, главное самим не терять вот эту бдительность, которая, с одной стороны, отзывается вот в нас и тревогой определенной, и беспокойством, и напряжением. Но, с другой стороны, очень важно продолжать жить и оставить в своей жизни те вот атрибуты, которые вдохновляют и которые помогают вот как раз эту тревогу и напряжение держать в неких рамках. Что помогает вот лично мне, что помогает моим знакомым? Да, это, безусловно, режим дня, это, безусловно, вот та дисциплина внутренняя, которая нужна каждому человеку не только в сложные времена, но и, в принципе, необходима. Вот. Ну и, конечно же, мы никто не затыкаем уши наушниками, когда мы, например, едем в транспорте, когда мы идем по улице, мы смотрим в небо, да, чаще, чем, наверное, любой другой житель другого региона. Это действительно необходимо, потому что есть моменты, когда вот она угроза, вот она вражеская птица, самолетик летит буквально перед тобой, ну и, в общем-то, нужно что-то предпринимать. Что мы предпринимаем, в общем-то? Мы обязательно держимся вдали от стекол, вдали от витрин, вдали от окон. И, конечно, по возможности мы занимаем укрытие, любое помещение, которое может таковым служить. Конечно же, мы очень благодарны тем мобильным огневым группам, которые защищают нас и порой на наших глазах и подавляют, и сбивают вот эти смертоносные птицы. Вот просто честь и хвала, низкий поклон этим парням, которые сейчас вот на жаре, на такой, в определенном обмундировании, тяжелом, безусловно, но они делают вот эту необходимую спасительную, по-настоящему спасительную работу. Ну и, конечно, вот как очень многие говорят, что, наверное, нельзя бояться, нельзя позволять себе бояться. Я, вы знаете, скажу так, бояться, я думаю, можно, потому что вот этот страх, он заставляет нас быть более внимательными. Другой вопрос, что струсить нельзя. Мы не можем отказаться от своей жизни.
14: Мы не можем отказаться от своей работы, от встреч с теми, кто нам дорог и близок. И вот как раз вот эти моменты, они нас и поддерживают, и, в общем-то, помогают нам и самим держаться, и поддерживать нашу доблестную армию, которая защищает и наш регион, и нашу страну, и рубежи, и наши интересы во всем мире.
8: Спасибо, Анна. Да, бояться можно и нужно даже. Это действительно нельзя паниковать. А вот по поводу внимательности, наверное, если вы увидели уже белгородцев беспилотник, как нам рассказали, увидели там, в районе Геленджика, наверное, бы все-таки с пляжа бы ушли. А вот, к сожалению, в Краснодарском крае пока не так. Будьте внимательны, будьте бдительны. Анна Скрипка, собственно, корреспондент российской газеты, с нами была из Белгородской области.
0: Наше время.
7: Ну, а мы перемещаемся в Сиуту, где разразился грандиозный мигрантский скандал. Я думаю, что вы из новостей уже знаете об этом, поэтому, чтобы больше оставить времени для нашего уважаемого эксперта, ну, просто скажем, что порядка 40 тысяч человек прорвались через границу и попали на территорию Испании из Марокко. Дело в том, что некоторое время назад там смягчили мигрантскую высылку, и поэтому очень многие марокканцы сочли, что теперь они могут попасть в Европу на выгодных им условиях.
8: А место освободилось, тех всех признали, как говорится, их легализовали, тех, кто нелегально проник. Ну, побудем мы теперь нелегалами, подумали другие. А вось и нас легализуют.
7: Италия крайне возмущена и, соответственно, даже закрыла свою границу с
8: Испании, вообще,
7: да.
8: Когда чего, вообще не говорят, что...
7: Если
8: даже...
7: страна не может контролировать потоки нелегальных мигрантов, то о каком вообще, о какой безопасности в Евросоюзе может идти
8: Но
7: речь?
8: Говорят, что это даже нарушение всех шенгенских законов, потому что нет внутри Шенгена границ между государствами.
7: И, безусловно, вот эти вот армии нелегалов, которые громили город, которые жгли машину, которые создавали беспорядки, которые сами, между прочим, умирали, из-за которых даже не справлялась полиция, поэтому территориальную гражданскую активность проявляли сами граждане, выходя защищать свой город. Поэтому они совершенно точно собирались распространиться из Испании по всей прочей Европе, где бы они получали пособие и кормились.
8: Давай, Оль, поговорим о том, как нам не нарваться, не наступить на чужие грабли, да, которые раскидывают по всему миру, нам кажется, одни и те же люди. Те, кто организует мигрантские кризисы в Испании, вполне возможно, да даже точно, имеет прямое непосредственное отношение к попыткам организовать мигрантский кризис и в России.
7: И поэтому поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили нашего уважаемого Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Кирилл Викторович. Да, Ольга, Игорь, да. Добрый вечер.
8: Прокомментируйте, пожалуйста, с вашей позиции, с вашей точки зрения, как человек, который мигрантской проблемой занимается, вот насколько близки эти ситуации и чем они близки, как у нас и как в Сиуте? Есть что-то общее?
15: Давайте мы с вами давно говорили о понятии цивилизационных войнах, уже на года три мы говорим, что появилось новое понятие цивилизационная война и цивилизационные конфликты, да, на примере Европы, по большому счету и у нас то же самое, это уже происходило.

по ряду важных политических вопросов, да? И вот вопрос в том, что сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Да? Это не так. Они приезжают, как правильно в свое время сказал Андрей Клишес на форуме, он сказал, они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство. Будь то в Европе, будь то в России – они не собираются частью стать нашей цивилизации. Нет. Они хотят быть своей цивилизацией, что мы должны признать их цивилизацией. Вот это очень важно. Это очень важно. Вот в этом является глобальное разногласие и глобальная проблема. И вот это цивилизационное оружие, о котором мы говорим сейчас, оно как раз и есть основа для вот дестабилизации внутриполитической обстановки, для создания тех самых экстремистских течений, которые происходят. У нас уже созданы, мы знаем, подпольные клубы ММА, у нас развивается радикальная исламизация, у нас есть захват жизненного пространства и создание анклавов, в которых не действуют русские, наши российские законы. У нас есть распространяется внутри центральной России, активно распространяется агрессивная русофобия. То есть мы отстаем от Европы по времени. По времени отстаем от Европы. Единственное, что мы сейчас стали делать, я считаю, с опозданием мы начали это делать, это ужесточение миграционного законодательства, в том числе благодаря вашей позиции, да, и по позиции ваших коллег. Мы подняли этот вопрос буквально 4 года назад. Эту тему никто не обсуждал. Об этой теме никто не говорил. Она была табуирована. Сегодня государство идет по этому пути. Но посмотрите, мы с вами говорим об оргнаборе, а тут же параллельно определенные структуры, включая там Российскую академию наук, они ангажированы под то, чтобы все продолжалось как есть. Потому что глобалистский подход, ведь кто изобрел эту идею размывания национальной идентичности? Глобалисты, которые представлены, в том числе и у нас, мы все знаем прекрасно фамилии, их замечательные ослепительные улыбки, которые думают только о сохранении своей власти и получении своих доходов. Вот на сегодняшний момент эта цивилизационная война идет. Перемещение народов агрессивное. Люди не приходят в наш дом и говорят, помогите. Они приходят и говорят, пошел вон. Это на примере Европы видно уже просто невооруженным глазом. Да, мы понимаем, что это люди, которые не считают зазорным, например, насиловать малолетних. Да, но потому что для них это чужие. Они своих не трогают. У нас уже в России говорят, что необходимо одеть религиозную одежду, чтобы к тебе не приставали на улице. Это нормально в центральной России, чтобы вечером к тебе не приставали? Конечно, ненормально. И мы получаем, вот это же идеология, которая была продвинута через ООН, когда они принимали соответствующие бумажки против якобы борьбы с исламофобией, мигрантофобией. Зачем эти бумажки нужны? Дальше через организацию мирового сотрудничества по вопросам миграции. Такая же организация. И мы туда вошли. Мы туда вперлись, в эту историю. И играем по их правилам, которые нам навязывают. Но это же идиотизм. Мы находимся в состоянии войны, а мы играем по западным правилам. Ну, потому что кому-то в элитах выгодно. В наших элитах. Которые хотят чувствовать себя западными элитами. Вот в чем проблема. И в этом глобальная проблема. Мы идем по тому же самому пути. А теперь я с коллегами уже давно обсуждал вариант. Может такой исход быть массовый в Россию? Конечно, может. Через казахскую границу? Может. Да, через Юждак? Может. Вот вам, пожалуйста, сценарий, который нарисован. Если они захотят устроить нам массовые беспорядки, у них уже для этого есть в центральной России люди, со следующей идеологией. Мы с вами помним заявление Совета Безопасности, замсекретаря, когда он говорит, 25% готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции, насаждать свои правила. А почти половина не признает наших законов. Вот такой расклад и такая картина. У нас мы повторяем европейский сценарий, мы идем, и сегодня даже то, что мы ужесточили миграционное законодательство, не останавливать этот процесс, потому что они продолжают приезжать, и мы сегодня фиксируем рост

0: приезд иммигрантов.
1: Кирилл Викторович.
0: Несмотря на нашу войну и несмотря на нашу агрессию.
1: У нас минута осталась, а вот как вы смотрите на предложения, которые сейчас звучат, и мы с Игорем это тоже обсуждаем, о том, чтобы поднять вопрос о пересмотре легальности получения гражданства жителями республик Центральной Азии вообще в целом за последние 10 лет?
0: Мы давно об этом говорим. Вы знаете, я этот вопрос поднимал с Александром Ивановичем Бастрыкиным 2 года назад на Всемирном форуме. Мы должны пересмотреть, потому что 90%, поверьте мне, процентов гражданств, полученных в России, за последнее время получены незаконно. В том числе через коррупционные механизмы, которые люди, которых организовали, уже сидят. То есть доказывать ничего не надо, просто процедуру надо изменить. Там нужно выяснить процедуру принятия судебных решений, и все. Там не нужно даже пересматривать. Автоматом, когда мы раскрываем эти группы, мы начинаем лишать незаконно полученных статусов.
2: Ну да,
0: сейчас
2: всех,
0: идет медленно.
2: Всех, кто получил через этих людей, просто и все, и никаких разговоров.
1: И самое главное, сделать невыгодным пребывание мигрантов в России, вот этим... чтобы они не хотели сюда ехать. Помнишь, на днях мы рассказывали про 2 таджикские семьи, дети которых потушили вечный огонь.
2: Ну да.
1: И сказали, а что такого? И самое главное, что при этом они получали тут пособие по 100 тысяч рублей. Не каждый русский так живет.
2: Да, спасибо, Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека. Был с нами, говорили о мигрантах в Сеуте.
1: Ну а дальше мы вернемся с призывом от МВД.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Министерство внутренних дел выступило с призывом к россиянам не публиковать в соцсетях адреса проживания, учебы и работы, а также информацию о близких. Вообще, в нынешние времена лучше поаскетичнее вести себя в соцсетях. Я думаю, что многие это как-то уже поняли. Не разбрасываться фотографиями, особенно какими-то очень личными, которые могут что-то о вас рассказать. В том числе воздерживаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают сначала портрет жертвы, готовятся к этому, используют данные соцсетей. Ну и кроме того, рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких. Еще в министерстве добавили, что не следует делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах, а также необходимо игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев и всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, где и когда его аккаунт был зарегистрирован. Ну и более того, вот с Игорем мы это часто обсуждаем, с фотографиями надо как-то поскромнее быть, потому что сегодня по фотографии можно определить с точностью до метра ваше местонахождение, например. Есть такая история, Асинт называется, и достаточно даже крон деревьев, да, Игорь, для того, чтобы...
2: Да, конечно, чтобы определить точное место, географическую точку. Слушайте, помнишь, Оля, раньше, вот, ну, это постоянно было, наступает летний сезон, и советовали, чтобы
1: не наводить воров, домушников,
2: не рассказывать о том, что ты уехал на дачу и так далее. Это так, вот сейчас думаешь, прошло несколько лет, это такая мелочь была, вот, всего лишь домушников. Сейчас вот то, что ты о себе такие подробности начинаешь рассказывать, может превратить тебя неожиданно в преступника. Но если ты еще и не очень так это разбираешься во всех этих провокационных историях, которые против тебя могут устроить, и подвергаешься обработке, одна твоя лишняя информация о себе, и ты уже под колпаком у спецслужб, украинских, конечно, и даже не понимаешь, как выбраться. Давайте мы поговорим со специалистом в этой сфере, с бывшим главой Центра общественных связей ФСБ, генерал-майором ФСБ в отставке Александром Михайловым. Александр Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Александр Георгиевич, ну, уже 100 раз говорили, да, миру, да, ну, как говорится, 100 раз твердили миру, не рассказывайте о себе. Ну, может быть, мы что-то как-то не так говорим. Я уверен, что у вас есть какие-то, ну, не знаю, специальные, что ли, приемы, чтобы, может быть, вы сможете убедить наших слушателей быть аккуратнее.
6: Вы знаете, такой прием у нас на плакате во всех кабинетах висел. Болтун, находка для шпиона.
1: Точно.
6: И в данной ситуации мы просто имеем дело с новым видом коммуникации, который, по большому счету, для многих людей является ярмаркой тщеславия. Потому что, ну, посмотрите, зайдешь в любую социальную сеть и видишь там, кто куда поехал, где отдыхает, с кем отдыхает. Ну, естественно, много всего, всякого чего. Я вообще считаю, что это, в общем-то, ненормально. Потому что многие просто вот кичатся, что ли, своим отдыхом, своей едой и так далее, и так далее. Вообще, это, как обычно, бред, когда люди размещают не только место своего пребывания, кстати говоря, по фотографиям легко определяется геолокация, но это бог с ним. Это не каждый представляет какой-либо серьезный интерес. Да и, в общем-то, показывают, где они находятся, с кем они находятся. Вы правильно сказали, сегодня по фотографии можно установить личность и, соответственно, вычислить все, где живет, кто чем занимается, что любит, какие у него интересы. Вообще, вот я когда служил, для нас очень важно было при работе очень четко представлять себе облик человека, и психологический облик, его, так сказать, генеалогическое древо, да, откуда он происходит. Вот сегодня это все практически в открытом доступе, и надо сказать, что каждый человек сам определяет дозу того, что он считает необходимым о себе размещать. И несколько слов, конечно, я о специальных службах Украины. Вы знаете, специальные службы Украины сегодня находятся в положении, когда они сидят, они не знают, из кого им что выбрать-то. Потому что слишком много желающих им помогать, и мы каждый день видим, что инициативников арестовывают, задерживают, естественно, да, дают им большие сроки, но этот ручеек не иссякает. И я скажу, что мы, наверное, находимся в очень сложном положении, потому что у противника сегодня такой неограниченный ресурс для вербовки самых разных людей. Причем надо сказать, что вот всегда говорят, вы не размещайте, что вас будут вербовать. Вы знаете, я считаю так, кто не хочет, чтобы его завербовали, его никогда не завербуете. Это уж я, так сказать, с позиции оперативной могу сказать, да? Ну, а есть, конечно, люди, которые, так сказать, сами идут, сами ищут это сотрудничество. И, конечно, для меня вот это все, что сейчас происходит, оно прям вызывает очень большую тревогу, потому что, как я уже сказал, у противника неограниченный оперативный ресурс. То есть они просто сидят и с открытой форточкой, в эту открытую форточку со своими предложениями прилетают и то школьники, то пенсионеры, то еще кто-то.
2: Александр Георгиевич, почему? Да. Почему? То есть такое ощущение, но я не верю в то, что у нас все предатели вокруг, а такое ощущение, что такое количество, ну просто они недоумки, что ли, они просто не понимают, во что они ввязываются. В шпионов хотят поиграть и думают, что это игра.
6: Вы знаете, ведь вопрос-то не в том, что вот вы говорите такое количество. Вопросы, если говорить об какой-то арифметической погрешности, то, в общем-то, число лиц, которые вот вступают в контакт с противником, оно, в общем-то, в рамках математической погрешности. Но факты остаются фактом. Мы сегодня действительно имеем дело с людьми, которые сами инициативно очень часто предлагают свои услуги. Вот число лиц, которых шантажируют, оно значительно меньше, чем число лиц, которые сами себя предлагают. Вот это, вот, мне кажется, очень серьезная проблема. Эта проблема, особенно сегодня, когда мы много говорим о патриотизме, о каких-то там высоких материях, да, значительная часть людей, которые идут на сотрудничество, предлагают свои условия украинским специальным службам, он плевать на все эти социальные проекты и патриотизм-то в частности. Поэтому мы вот каждый день мы наблюдаем, каждый день Федеральная служба безопасности кого-то зачехляет. Кого-то зачехляет, то на информации, то на попытках что-то там вступить в контакт, чтобы поджечь какую-нибудь бензоколонку и так далее, и так далее. Это серьезная проблема, это серьезная проблема. А что касается, конечно, когда мы говорим о интернете, размещении фотографий, ну, это уже проблема личной безопасности. Тут даже не связано с украинскими специальными службами. Эти могут воспользоваться и наши мошенники, и бандиты, и кто угодно, и коллекторы, так называемые, которые, так сказать, выбивают деньги, тоже могут этим пользоваться. Поэтому это уже вопрос личной безопасности, как человек себя воспринимает.
2: Ну, это какой-то нарциссизм как заболевание, что ли, получается такое.
6: Я и говорю, это ярмарка тщеславия. Понимаете, ведь вот когда люди живут в каком-то определенном кластере, да, вот у него есть круг людей в сетях, да, и вот они друг перед другом показывают, а я на Мальдивах, а я там на Канарах, а я там еще хрен знает где, понимаете? И это вот постоянное вот это такое желание себя показать, они абсолютно не задумываются о том, что это, в принципе, по большому счету может сработать против них. Как помните, было время, когда требовали, чтобы, так сказать, соседи вытаскивали из почтового ящика там рекламные буклеты, чтобы домушники знали, что, так сказать, хозяева квартиры дома, да? Это тоже такая форма личной собственной безопасности. Ну, опять-таки, очень мало людей, вот мы с вами сегодня говорим, наверное, и аудитория у вас большая, но значительная часть тех, кто нас слушает, будет говорить, да, это, господи, ладно, со мной это не произойдет, со всеми произойдет, кроме меня.
2: Вот это, кстати, да, действительно, люди часто вот так вот рассуждают, что, ну, я что, дурак, что ли? Я
1: да
2: что, не понимаю?
1: Нужен?
2: Или кому я нужен, тоже такой подход есть. Ну, вот давайте...
6: Да, такой подход...
2: Александр
6: Георгиевич,
2: скажем, да, Александр
6: такой Георгиевич. Такой подход абсолютно есть, да.
2: Скажем, Александр Георгиевич, что даже если ты никому не нужен, имеется в виду из украинских спецслужб, ты можешь просто какому-нибудь дурачку с улицы, какого-нибудь дурачка с улицы заинтересовать, и он придет и ограбит тебя, когда ты уехал на дачу, правильно?
6: Да ты не просто ограбит, он будет тебя шантажировать. Понимаете, у нас есть люди, которые просто, вы знаете, мошенники на доверии, а есть люди, просто, которые просто хулиганы, да, вот такие вот, они зацепятся за твой профиль, да? И будут тебя, так сказать, и шантажировать, и оскорблять, и так далее, и так далее. Поэтому вот это все вопрос личной безопасности. Да. Как человек себя воспринимает в мире, так он себя и ведет.
2: И гигиена, определенная гигиена. Спасибо огромное Александру Михайлову, бывший глава Центра общественной связи ФСБ России, генерал-майор ФСБ в отставке был с нами.
1: А вот что касается квартирных краж, то по данным МВД, очень сильно они уменьшились. Причем там порядок колоссально сократился. И все благодаря тому, что установлены теперь повсеместно камеры безопасности, от которых крайне сложно уйти. Ну, а дальше перерыв, а мы вернемся после новостей и поговорим о том, что скоро в школу. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
3: Наше время. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
7: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
8: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
9: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
10: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
19: Алло.
20: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
21: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
22: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
23: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
24: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
26: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
27: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В Красноярском крае работает программа для участников СВО и членов их семей. Еще два села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. И в Москве и по области к концу недели вновь пойдут дожди с грозами. Далее подробнее. Социальная поддержка участников СВО и членов их семьи находится на особом контроле властей Красноярского края. Об этом доложил президенту глава региона Александр Катюков. Встреча прошла в Красноярске, где Владимир Путин находится с рабочим визитом. По словам губернатора, в регионе создана программа «Защитники Отечества».
28: Дальше вопросы по поддержке участников специальной военной операции их семей являются для правительства края, для органов местного самоуправления, для наших законодателей, для общественников сегодня одной из самых ключевых задач в работе. Для того, чтобы все меры поддержки были собраны, что называется, в одном месте, мы создали региональную программу «Защитники Отечества». Собрали здесь абсолютно все направления работы, и меры социальной поддержки, и работу наших социальных учреждений, и медицинскую помощь, реабилитацию, помощь в занятости, трудоустройстве, запуск предпринимательских инициатив, которые инициируют непосредственно наши ветераны, проведение различных мероприятий, культурных, спортивных, патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка волонтерства. В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи.
27: Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Президент подчеркнул, что конкурс объединил детей и подростков со всей России. За годы работы конкурса его участниками стали более 7 миллионов ребят. Также Владимир Путин провел встречу с участниками и финалистами 7-го сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали президенту о своих проектах в разных областях. Белая Колодезь и Устиновка, контроль над которыми в Харьковской области установили вооруженные силы России, были важными логистическими центрами ВСУ, сообщает Министерство обороны. Штурм поселков провели подразделения группировки «Север» при поддержке расчета войск беспилотных систем и артиллерии. Закрепившись в селах, российские военные провели зачистку зданий и подвальных помещений. Подразделения войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, отмечают российские военные. Ранее сегодня сообщалось, что группировка «Север» установила контроль над поселком Белая Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Российские группировки войск «Запад», центр, восток и юг за минувшие сутки улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ. А также вооруженные силы России поразили в порту Николаев два сухогруза, которые осуществляли разгрузку военных грузов. Для ударов российские военные использовали БПЛА. Вооруженные силы России создали предпосылки для продвижения к югу Доброполя в ДНР и подступают к городу с востока. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин. Более того, по словам Пушилина, российская армия вышла на окраину Алексеева-Дружковки в ДНР. Освобождение поселка Стенки создает угрозу для гарнизона ВСУ в Дружковке. А как обратил внимание Пушилин, продвижение к Дружковке является ключом к разрушению линии укреплений ВСУ на подступах к Краматорску.
0: На Красноармейско-Добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты. Это Торская, Светлая, Красный Кут и Красноярская. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполя. Я напомню, Доброполе – это крупный узел обороны и, по сути, логистический центр киевских боевиков. Также наши подразделения подступают и к восточным окраинам данного населенного пункта. Дружковско-Краматорский участок фронта наши бойцы освободили населенный пункт Стенки. Продвижение на этом направлении создает непосредственную угрозу для вражеского гарнизона в Дружковке. Чуть севернее штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеева-Дружковки. Это населенный пункт между Константиновкой, ранее освобожденной, и Дружковкой. Продвижение к Дружковке – это ключ к разрушению укрепленной линии вооруженных формирований Украины на подступах к Краматорску. Но не только с этой стороны к Краматорску подходят наши подразделения.
27: По словам главы ДНР, ВСУ превратили Славянскую ТЭС в мощный укрепленный район и место базирования вооруженных сил. При этом, как отметил Пушилин, организованное сопротивление ВСУ в Красном Лимане сломлено. Легкомоторный самолет «Сесна», который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Будайбинском районе Иркутской области, не вышел на связь и не вернулся в место вылета, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере «Макс». По его словам, экипаж осмотрел пожар в Будайбинском лесничестве. После борт направился в сторону Будайбо, сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Глава региона добавил, что в ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет, а утром к поиску борта подключатся два вертолета. В Москве и по области во вторник и в среду насадки маловероятны, а вот в конце этой недели вновь в столице пойдут дожди с грозами, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник и среду осадки маловероятны. По ночам будет плюс 14-17, днем 26-29, в среду даже 27-30. В четверг вообще всплеск тепла до плюс 29-32 градусов. Ну а к концу недели вновь активизируются атмосферные фронты с циклонами, пойдут дожди с грозами и посвежеет до нормальных в это время года плюс 20-25.
27: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожко, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей, 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбольный ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жуана Сантоса из ГСДП. Такое решение было принято после того, как клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка страны. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. В матче «Зенит-Балтик» отработает Никита Новиков, «Спартак» Оренбург, Матвей Заика, «Краснодар» Ахмат Павел Шадыханов. Шанхай Шэньхуа подтвердил отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Достижения Слуцкого за последние 3 года говорят сами за себя. Клуб выражает искреннюю благодарность Слуцкому за его выдающийся вклад и желает ему всяческих успехов и счастья в будущем, говорится в заявлении Шанхай Шэньхуа. В 109 матчах при Слуцком этот клуб одержал 65 побед, что является самым высоким показателем среди всех тренеров в истории клуба. Хоккей. Евгений Кузнецов ведет переговоры с несколькими командами континентальной хоккейной лиги, в том числе и Сибирью. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее главный тренер Сибири Ярослав Люзенков не исключил перехода Кузнецова. И пока это все новости спорта.
3: Погода. В Обскове завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 23. В Челябинске переменная облачность, плюс 26. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 27. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 30. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 27. В Нальчике небольшой дождь, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 25. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие. И хотя бы этим способные доставить радость.
3: Парень с

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
3: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще несколько интересных тем мы приготовили на второй час программы. И сейчас расскажем о повестке, но прежде напомним, что у нас есть мессенджер 8-925-222-9992. Здесь вы комментируете то, что слышите в нашем эфире, и много реакций от вас обратной.
4: Да, наверное, вначале пару слов о том, о чем пишете вы нам. Ну, в частности, пишете о самовлюбленных да нельзя, которые любуют с собой, не стесняясь, в общественных местах, подобно мартышкам. Это о тех, кто оставляет очень много информации о себе и даже в социальных сетях, и даже не думает, что каким боком может ему эта информация выйти. Мы только что об этом говорили с Александром Михайловым, генералом ФСБ в отставке. И вот эта тема, она вас заинтересовала, ну и, конечно, очень многие реагируют на ситуацию, историю, вот то, что случилось в Геленджике, под Геленджиком, ну, точнее, в Краснодарском крае, в городском округе Геленджик, вот это страшный налет дронов, в результате которого погибли дети, ну, каждый по-своему на это реагирует. Кто-то говорит, что не надо на пляж ходить. С другой стороны, мы сегодня много говорили о том, что жизнь не должна останавливаться. Они этого и хотят, наши враги, чтобы у нас остановилась жизнь, и мы не думали ни о чем, только о войне думали. А на самом деле надо просто быть бдительными, внимательными, аккуратными, и тогда, ну, можно будет избежать беды. Ну, а теперь о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы с москвичами поговорим о родниках. Вы же многие слышали, некоторые, наверное, приносили домой воду с родников. Ну, насколько это безопасно? Кстати, вот тоже тема такая неоднозначная. Вроде родник это что-то сакральное. Вот мы будем разбираться, насколько сакральны родники и насколько святая, в кавычках, в них вода. А с Андреем Кудряшовым мы в спортивной части нашей программы будем говорить об очень интересном виде спорта, скайраннинге, который возник неожиданно в нашем разговоре, когда на прошлой неделе мы говорили о трагических случаях, которые происходят на Эльбрусе. Гибнут альпинисты. Альпинисты гибнут, а скайраннеры, кажется, в этот момент взбегают на Эльбрус. Может ли такое вообще быть? И что такое скайраннинг? Хотим поподробнее поговорить на эту тему. Будем говорить о новых нормах режима и работы и отдыха водителей. В первую очередь, это нас интересует, насколько это будет касаться водителей такси, которые должны отдыхать, в общем-то, а не жить в автомобилях. И насколько это сказывается на безопасности, мы сами понимаем. Но только кто контролирует отдых таксистов современных? Интересный вопрос, наверное. Ну и напоминаю вам о том, что скоро 1 сентября, скоро в школу, и мы Минпросвещение обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год. Об этом прямо сейчас.
0: Наше время.
3: Минпросвещение обновило действительно рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год, потому что уже 3 августа, и больше меньше трети лета осталось у нас, и это как-то немножечко грустно. Все сейчас будут друг другу цитировать якобы строчки Брэдбери, которых он не писал, про то, что август нужно подтягивать как грушевый ликер медленными глотками, но тем не менее и август пролетит так, что не заметишь. Это лето просто пролетело с какой-то скоростью звука, вот честно, для меня абсолютно точно. Поэтому, да, скоро в школу, и вот в перечень вошли разговоры о важном. Это с 1 по 11 классы, час в неделю. «Россия. Мои горизонты» с 6 по 11 классы. «Орлята России» с 1 по 4. А также «Военная подготовка», «Финансовая грамотность», «Историческое просвещение», «Поддержка математики» и «Физическое развитие». Школы сами сформируют план с учетом своих возможностей. Главное, не больше 10 часов в неделю. И 1 сентября во всех классах пройдет занятие «Разговор о важном». Тема «Единство народов России, патриотизм и историческая память».
4: У нас есть ряд вопросов к профессионалам на эту тему, на эти темы, которые мы сейчас озвучили. С нами учитель в школе «Феникс» в городе Москва, старший координатор проекта «Флагмана образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» Юлия Захаркина. Юлия Владимировна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги.
4: Юлия Владимировна, вот эти вот 10 внеурочных часов, которые добавляются каждую неделю, не многовато ли у них и так у школьников наших немало предметов?
5: Ну, на самом деле, да, так может показаться, но это не обязательно, это всего лишь рекомендация, и мы уже в школах давно работаем по этим рекомендациям. И тот документ, который вы сейчас вот пересказывали, он говорит о том, что не требуется обязательно везде 10 часов. Это лишь максимальный лимит, который установлен для того, чтобы не допустить перегрузку детей. Но на самом деле специалисты в школах давно уже это учитывают, и грамотные заместители директора распределяют нагрузку таким образом, чтобы ребята не были перегружены, чтобы им было интересно, и эти занятия выстраиваются очень хорошо, в расписание вставляются, и чтобы еще оставалось время на отдых. Ну, это, конечно, идеальный вариант, бывают разные перекосы, но вот этот документ, я думаю, что поможет, наоборот, разгрузить наших школьников.
3: Юлия Владимировна, а расскажите, пожалуйста, для тех, кто сам уже много десятилетий назад закончил школу, и у которых даже собственные дети уже давно школу закончили, что это за «Орлята России. Мои горизонты»?
5: «Орлята России» и «Россия. Мои горизонты» — это разные проекты. А «Орлята России» — это в начальной школе программа, по которой ребята, ну, знаете, наверное, если сравнивать это с советским периодом, это что-то похожее на октябрят, и ребята очень сильно вовлекаются, там много проектов, в которых они принимают участие, побеждают всем классом, и мне кажется, что это классная инициатива, потому что много таких вот общественных инициатив раньше было направлено именно на ребят вот подросткового возраста, средней, основной школы. И здесь теперь вот благодаря «Орлятам», которые уже много лет реализуются, ну, несколько лет реализуются в школах, наоборот, и начальная школа тоже вовлекается и в экологическое воспитание, и волонтерскую деятельность целыми классами под руководством своего учителя начальных классов.
4: А «Россия. Мои горизонты»?
5: Да, и «Россия. Мои горизонты». Здесь я, на самом деле, присутствовала, когда была самая первая премия «Россия. Мои горизонты», увидела, какие проекты реализуются по популяризации нашей страны, наших замечательных регионов. И начиная вот от просвещения школьников, которое проходит в рамках самого занятия, и заканчивая проектами, которые реализуются и отдельными учениками, и педагогами, и классами, и школами по разным направлениям, и потом это все можно тиражировать, использовать в различных школах, и даже вот премия, в которой побеждают классами и получают высшие награды, высшие оценки в нашей стране.
3: А что за поддержка математики? Вот нас тоже заинтересовала эта активность.
5: Это тоже в рамках внеурочной деятельности. Ну, мы знаем, что у нас есть потребность в кадрах и в связи с широким развитием и IT-сферы, и вообще вот математического образования, мы стремимся к повышению математического образования в стране. Поэтому курсы внеурочной деятельности, чтобы ребята повышали математическую грамотность не только в рамках обычных урочных занятий, но и распространение математики уже и на внеурочную деятельность, вот на это направлено.
4: То есть какие-то факультативы, и, если говорить вот таким простым языком,
5: ну,
4: да?
5: Ну, если привычным нам, да, языком говорить, это факультативные занятия дополнительные, которые будут охватывать, ну, знаете, вот у нас есть такие иногда, ну, такие перекосы, когда на уроках мы готовимся к ЕГЭ-ОГЭ, после уроков мы снова готовимся к ЕГЭ-ОГЭ, но математика же, она гораздо шире и интереснее, где можно изучать и познавательную математику, много интересных фактов математических, которые позволят вовлекать ребенка через вот эти вот интересные форматы, которые позволят воспитывать любовь к этому предмету через внеурочку дополнительно.
4: Как мы поняли из ваших вот объяснений того, что про математику, наверное, вот все остальные темы, это тоже такое несколько, ну, факультативы или кружки, но, условно говоря, военная подготовка, физическое развитие, это, наверное, какие-то секции, которые в школах появляются, да, правильно?
5: Ну, в основном, да, но у нас сейчас по военной подготовке, у нас, мы знаем, что введена начальная военная подготовка, она появляется в школах с 1 сентября, но в рамках основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И вот вместо старой системы теперь вот появляются курсы безопасной жизнедеятельности и начальная военная подготовка, два курса. Вот начальную военную подготовку ученики 8 и 10 классов будут изучать. И туда будет входить и принципы национальной безопасности, там основы гражданской обороны, практика будет. Я сама обучалась в такой школе, где патриотическому воспитанию уделялось очень много внимания, и у нас ребята уже там в 10-11 классе побеждали на зорнице, маршировали, ходили строем, знали воинские команды и поступали в высшие учебные заведения военные, это гордость нашей школы. И я работала в этой школе, потом работала и в другой школе, где патриотическому воспитанию меньше уделялось внимания. Это, конечно, колоссальная разница. Это и разница в детях, и в патриотизме, к любви к родине, к своему, к своей школе, к своему родному селу, поселку, городу. Это нужная инициатива, и я очень рада, что у нас введено это прямо на государственном уровне, а не на региональном.
3: Ну и последний вопрос короткий. У педагогов, у школьных учителей еще продолжается отпуск или уже началась подготовка к новому учебному году?
5: Да, конечно, Минпросвещение сейчас уже разослало в регионы методические рекомендации, и школы, наверное, школы не прекращают свою работу в течение лета, потому что подготовка ведется буквально уже, наверное, с момента последнего звонка, мы уже начинаем готовиться к новому учебному году, а то еще и раньше, потому что много и планов нужно подготовить, и внести изменения в нормативные документы. Ну а сейчас непосредственно в школах идет приемка, и вот у нас в нашем проекте «Флагманное образование» очень много учителей, директоров, заместителей директоров, и они регулярно нам пишут, что у нас прошла приемка, сейчас все нацелены на это, запускаются новые школы, которые построены, мы регулярно слышим по телевизору, как нам говорят, что открываются новые школы, и действительно, вот мы знакомы с этими директорами, которые, конечно, готовятся, и здесь идет подготовка на всех уровнях. И уже, наверное, большинство школ могут точно сказать, что они готовы к учебному году.
3: Спасибо. Юлия Захаркина, учитель в школе «Феникс» из Москвы, старший координатор проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» была с нами, а мы теперь поговорим про такси.
0: Наше время.
4: Ну, на самом деле, новая норма режима работы и отдыха водителей, которая вступит в силу с 1 сентября, не касается не только таксистов, но и, понятно, водителей автобусов, водителей большегрузов. Но там как-то все понятно. Там есть, например, такой прибор, который следит за тем, как человек соблюдает правила сна и отдыха, время, сколько он проводит во сне и так далее, когда он не за рулем, это тахограф. Вот в такси этого нет. И мы с вами, ну, многие же те, кто пользуется такси, неоднократно сталкивались, ну, извините, даже с запахом порой в такси. Понятно, что такси таксистом спал, особенно если он мигрант. Вот как вообще сделать, а это влияет на безопасность вообще, точно, если он не спал вообще часов 20, а вот как сделать, чтобы таксисты тоже соблюдали эти правила, или эти правила только для галочки приняли, и все, никто не будет за этим следить. Давайте узнаем у автоэксперта Максима Егорова, что вообще изменится с 1 сентября. Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
4: Максим, а что, с 1 сентября мы так все безопасно будем уже не боясь ездить на такси, понимая, что все таксисты соблюдают правила, и все у нас хорошо, вот или нет?
6: Ну, наверное, как в каком-то идеальном мире, наверное, в любом направлении, в том числе и с точки зрения перевозки нас, пассажиров, хотелось бы, чтобы все было настолько идеально. Но, на мой взгляд, наверное, введение этих норм, на самом деле, которые сейчас там перечисляются, это и график правильной работы, и количество сна, и количество времени, которое должен водитель находиться за рулем, и какое количество времени должен отдыхать. Мне кажется, это нормы, которые должны были быть изначально при создании такси как такового. Понятное дело, что особенно человек, который там отвечает не только за свою жизнь, а за жизнь людей, которых он перевозит, это крайне важно. Ну и в том числе, на самом деле, если мы даже говорим, если он перевозит какие-то грузы и на дальние расстояния, опять же, то, что вы сказали, это тахографы, которые стоят и должны проверять состояние бодрствования и работы непосредственно. Так создается эта услуга. Но по факту то, что мы сейчас имеем, и вот те изменения, которые должны внести, ну как это изменение? Это не изменение, это правило поведения должно быть по данной услуге. Вряд ли что-то мы прям увидим по факту того, что что-то изменится с точки зрения перевозок, и то, что вы сказали, даже визуальное определение, то, что водитель устал или еще что-то, мы будем все равно это лицезреть. Возможно, ляжет каким-то бременем, начнутся какие-то там проверки, кто будет за этим следить, как это будет происходить. Потому что могу сказать, мой отец в советское время работал в таксомоторном парке таксистом, и эти нормы были очень четко прописаны. И с учетом того, что количество времени, которое он там работал, могу сказать, что даже последний заказ распределялся таким образом, с учетом того времени, когда он должен приехать и сдать свой автомобиль в таксомоторный парк. То есть он не мог работать сверх нормы. То есть последний заказ, с учетом возврата в таксомоторный парк, он должен был в определенное время закончить свой рабочий день. И дальше уходить уже непосредственно на работу. Но раньше это было с точки зрения как раз услуги определенных ГОСТов режима работы. Сейчас мы все прекрасно понимаем, к сожалению, это коммерческая история. И по большому счету то, что мы в приложении нажимаем, вызываем такси, это только верхняя уровневая история с точки зрения каждого агрегатора. А дальше мы что видим? На самом деле любой водитель, который сейчас, к сожалению, я сейчас стою, как бы, сам сталкиваюсь зачастую уже с проблемами с вызовом такси, когда ты даже заказываешь автомобиль повышенного класса, это не факт, что ты получишь услугу повышенного класса. Все равно из них выжимают уже до такой степени количество всяких обременительных историй, что они уже бесконечно работают, зарабатывая свои истории, и понятное дело, что мы видим достаточно приличную сумму заказа такси, сам таксист получает не столь высокую стоимость от всей платы, которую мы вносим, и в какой-то момент он уже начинает говорить о том, что я, во-первых, помимо того, что он спит мало, работает много, он в какой-то момент говорит, да почему я должен еще оказывать за небольшие деньги достаточно серьезную услугу, которую вы хотите. Поэтому здесь вот эта история, то, что мы сейчас ведем определенные нормы, еще изменится? Конечно же, нет. Сама структура должна быть тогда настроена, на мой взгляд, не на коммерческую выгоду со всех сторон, тогда конечный человек, который предоставляет услугу как водитель, не будет находиться в этих зажатых условиях. А дальше что? Ляжет бремя на него, сколько он работает, дальше он скажет, ребят, с этими нормами, учитывая, что такой прецедент у нас уже был какое-то количество времени назад, когда были вот эти проверки с точки зрения того, какое количество он находится за рулем, он скажет, да я ничего не заработаю. И они тогда нашли выход, они регистрировались в нескольких агрегаторах, и сначала, 6-8 часов, сколько положено, работали в одном агрегаторе, а потом переходили и работали в другом.
4: Да, Максим, к сожалению, мы с вами не найдем пока рецепта, но мы констатировали очень специфически нерешаемую вообще проблему. Вот сейчас сказали, что она нерешаемая. И вот когда начнут эти действовать нормы, попробуем, наверное, к этой теме вернуться и вас пригласим и побеседуем еще об этом. Может, какие-то рецепты мы придумаем с вами. Максим Егоров, автоэксперт, говорили о том, что для галочки, похоже, новые нормы работы и отдыха водителей вступят в силу с 1 сентября. Их просто невозможно исполнить. А вот почему, об этом мы сейчас говорили. Что будет дальше, посмотрим.
3: Ну, а дальше будет разговор о спорте и о скайрайдерах. Мы договорились вернуться к этой теме.
4: Раннерах,
3: да, на прошлой неделе.
0: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
7: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
8: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел гиперактивный Андрей Кудряшов.
11: Я просто нашел, почему же гиперактивный? Мы сейчас просто переговаривались с прекрасными редакторами программы по поводу эксперта. Да,
3: который редактор сегодня... у нас действительно прекрасный.
11: Да, который будет выступать экспертом сегодня, потому что мы говорим о скайранинге, о скоростном беге высокогорье. Очень нас заинтересовала эта тема на прошлой неделе.
4: Скоростной бег вверх.
11: Да, высокогорье. Константин Дмитриев к нам присоединяется сейчас по телефону, председатель комитета скайранинга Федерации альпинизма России. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. То есть это альпинизм все-таки,
11: да? Вот мы сейчас задаем, да. Мы почему решили поговорить об этом? Потому что мы общались на достаточно трагичную тему, да, на прошлой неделе, когда на Эльбрусе погибли альпинисты, включая 11-летнего мальчика, и вдруг неожиданно выплыла тема скайранинга. То есть люди...
3: Люди лезут в гору?
11: Да, просто, Константин, я вам объясню ситуацию, да. Идут альпинисты в гору.
3: Срываются в ущелье.
11: Ну, не дай бог, конечно, не дай бог. Всем здоровья, да, и подготовки. А тут просто было так, тут ходили, бегали скайраннеры рядом.
3: И вдруг мимо них пробегают скайраннеры на вершину Эльбруса в кроссовках с шипами.
11: Да, на пятерке в высоте. Это правда или нет? Или это сказка?
6: Нет, да, это действительно правда. Но есть некоторые отличия скайранинга, именно спортивного соревнования, и тех, кто ходит самостоятельно. Те, кто ходит самостоятельно, они, ну, не всегда понятно, какую имеют подготовку, уровень снаряжения и прочее, да, и кто за них за это несет ответственность. А на соревновании у нас четко поставленная судейская бригада, есть четкие постановщики, которые обеспечивают полную безопасность всех участников, и мы для них готовим, конечно, трассы так, чтобы они могли пробежать с минимумом снаряжения и с минимумом одежды, так сказать. То есть это, в принципе, возможно, но надо все-таки, чтобы была, ну, какая-то погода подходящая. Если погода плохая, конечно, никто никого никуда вверх там на Эльбрус не пускает.
4: Вот, Константин, извините, что перебиваю, но просто вот самый основной наш вопрос. Снимите вот эту проблему, а то мы думаем, представляем, на Эльбрус тоже взбегают? И до какой, извините, точки взбегают? До той самой, докуда карабкаются другие альпинисты?
11: И я чуть-чуть уточню вопрос. Да. То есть это абсолютно разные трассы, я так понимаю, для нормальных альпинистов классических, да, которые веревки, кошки, ледорубы, вот все это на себе несут.
6: Нет, все-таки.
11: Тогда давайте послушаем.
6: Да, я вам сейчас объясню. То есть у нас есть спортивное соревнование, называется, ну, не буду, наверное, говорить название, чтобы за рекламу не сошло. Вот, оно проходит в мае у нас постоянно. И на этом забеге у нас участники бегут от поляны Азау, то есть это с самого низа, то есть 2300 метров, и до вершины Эльбруса, 5642 метра.
4: Да вы что?
6: Да, бегут примерно за, ну, пускай там 3-4 часа, то есть вот так вот. То есть вот такой вот уровень наших спортсменов, которые могут забежать до вершины Эльбруса. То есть для них они бегут по той же самой трассе, по классической, по которой ходят, ну, практически все альпинисты. То есть там на маршруты на Эльбрус, ну, их довольно-таки много разных. Вот. Но самый классический считается именно с поляны Азау. Альпинисты поднимаются до верхней точки канатной дороги. А дальше есть два варианта. Либо идти пешком, либо забрасываться на снегоходах, на
12: какой-то другой техники, забрасываются до максимальной точки, и дальше их, вот этих вот, так сказать, альпинистов диких, ну, в кавычках, да, вот, их забрасывают до этой точки, дальше они идут пешком. То есть они, не имея ни акклиматизации соответствующей, ничего, ни каких-то моментов по погоде, потому что это, как правило, люди, которые, ну, приезжают наскоком, и быстро сходить и быстро уехать. То есть, ну, что всех время ограничено, сами понимаете. Вот. А именно в спортивной части эту подготовку вот этой трассы, например, наши судьи ведут очень долго. То есть мы приезжаем на сам старт примерно в конце апреля, начинаем готовить трассу, смотреть состояние снега, все это, ставить трассу, флажки, какую-то какие-то перила навешивать, то есть, если это есть возможность. Вот. И у нас сам старт происходит 7 мая. То есть, вот представьте, полторы недели практически люди занимаются именно...
11: Ну,
12: вот
11: подготовкой этими... трассы, да, чтобы она... Да. То есть, скажите, а вы как-то боретесь с этими вот нелегальными скайранерами, да, которые вот приехали на джипе, поднялись там на верхнюю точку фуникулера, дальше их куда-то там забросили, дальше они там пробежались, спустились и там... и уехали, ну, грубо говоря, если все закончилось.
12: А мы не можем никак бороться у нас, потому что нет таких компетенций, это, во-первых, потому что, ну, во-первых, эта гора, она открыта для всех, как мы можем с ней бороться. Но мы не то чтобы боремся, мы, наоборот, помогаем этим людям, то есть у нас вот, получается, вешки делает, ну, вот компания-организатор, она делает эти вешки, расставляет их по всей трассе, они красные, они хорошо видны, они вот практически прям рядом друг с другом находятся, и в случае какой-то экстренной непогоды или еще чего-то, альпинисты, вот, ну, дикие туристы, они могут ориентироваться на вот эти вот моменты. То есть и плюс перила тоже, они, в принципе, доступны для всех, все могут ими пользоваться, и никаких никогда проблем не было с тем, чтобы, ну, так сказать, ну, кто-то друг другу мешал. Бывает, что мешает, но это когда погода просто, вы знаете, прям шепчет для всех, да, подряд. Но там есть свои нюансы и...
13: Константин, а скажите, где еще скайранинг развит? И на какие горы, на которые карабкаются, извините за, может, некорректное слово, альпинисты, еще и забегают уже скайраннеры? Где еще так это вот рядом параллельно происходит?
12: У нас вообще в России довольно-таки, ну, сильно развит скайранинг в плане гор. То есть вот где есть горы такие хорошие, прям большие, там практически везде есть скайранинг. Ну, например, Алтай. То есть горный Алтай, горы в альплагере Актру. Вот, там тоже до 4000 высота. Потом у нас в Иркутске есть горы, не в Иркутске, а в республике Бурятия, это поселок Аршан, там тоже есть горы, там вообще...

0: опасное, это, конечно, бежать вниз, потому что, ну, сами понимаете, центр тяжести выше, ты бежишь вниз, коленки начинают болеть, там у кого-то спина болит и так далее, но это тренировка, это тренировочный процесс, и спортсмены, скайранеры, они, как правило, тренируются правильно, то есть уже с пониманием того, что они будут бежать вверх и вниз. То есть вот так вот.
1: Но альпинисты то есть, ну, тоже говорят о том, что спуск это сложнее чем подъем.
2: Это да.
0: Конечно. Да, спуск всегда сложнее. Ну и у альпинистов у них маленько другая цель. То есть им у них много снаряжения, палатки, то есть полностью автономная. То есть они ни от кого не зависят, по идее. Ну, те, которые классические альпинисты, которые ходят в горы, они берут это все с собой, там примерно рюкзаки 20-30 килограмм. Вот, и все это несут, и поэтому понятно, они там, допустим, там, где скайранер бежит за 3 часа, альпинисты могут идти 2-3 дня.
3: Да, слушай, ну, слушай, а на Эверест тоже кто-нибудь бегает? Извините, конечно, за... Да глупый вопрос.
1: На 7 вершин.
2: Вот нет, не альпинистов, да, и не скайранеров.
0: Ну, смотрите, я не то чтобы хочу такое сказать, но у нас есть ребята, которые планируют когда-нибудь совершить...
1: Сбегать.
0: То есть, ну, понятно, что это будет правильная акклиматизация, то есть это заранее надо будет подняться на вершину, естественно, то есть уже еще не в беговом формате. Это правильно акклиматизироваться, правильно сходить, правильно подобрать снаряжение, одежду и правильно выбрать погоду. Вот это самое главное. И есть такие у нас ребята, которые готовы. В свое время, несколько лет назад, может, лет 15 назад, у нас комиссия проводила забег на пик Ленина.
3: Семитысячник, что ли?
0: Да, 7134 метра.
3: Обалдеть!
0: Да, были
1: еще
0: такие...
1: Пик коммунизма очень сложно.
0: И что, ну, пик коммунизма вряд ли получится. И одно время даже хотели сделать забег на пик Победы, но, к сожалению, там очень опасно. Именно, ну,
2: с точки зрения та трассы, да? Трассы,
0: да, там опасные моменты, там и лавины постоянно сходят, и вот этот вот гребень 4 километра. Ну, это довольно-таки опасная зона смерти все-таки. И поэтому отказались от этой идеи. Пик Ленина был более в этом плане проще. Вот. Ну, сбегали, вроде как все хорошо.
2: Все живы-здоровы, да?
0: Да.
2: Константин, скажите, пожалуйста, для взбегания, да, если так правильно выражаться, вы меня, может, поправите языком, нужна же определенная тренировка, потому что это огромная нагрузка на сердце, да, это, во-первых, разреженный воздух, и ты еще бежишь в этом разреженном воздухе. Какие нормативы, да, может быть, даже медицинские должны быть, да, чтобы люди, вот, которые нас слушают, не подумали, что-то одной левой туда взбежать можно?
0: Ну, я вот тут про медицинские какие-то эти не скажу моменты, потому что, ну, я все-таки не врач, не доктор, не какой-то научный
2: справки от терапевта.
1: Ну, кардиограмму бы я сделал на всякий случай.
0: В любом случае, конечно, спортсмен должен как минимум пройти какое-то обследование. То есть, вот, допустим, на наши спортивные соревнования мы не допускаем никаких спортсменов, которые не предоставляют соответствующую справку, что он допущен, годен к участию в соревнованиях. Вот, вот именно по альпинизму и скайранингу. То есть, если, да, допустим, будет в строке написано там какой-нибудь там, ну, условно говоря, там легкая атлетика, там, или трейл-раннинг, или еще что-то, это уже к нам не подходит, и мы не допускаем таких спортсменов к соревнованию. Вот, то есть это вот один из моментов. А как нужно готовиться? А вот так вот и готовиться, то есть потихонечку бегать постоянно, и таким образом накачивать сердце.
2: С чего начинать, да, вот выносливость, сердце
1: пешком
2: качать?
1: Пешком ходить,
2: чего?
1: На девятый,
0: ну,
1: пешком.
0: Сначала, да, вот вы правильно сказали, надо сначала ходить пешком, то есть потихоньку, и потом уже начинать переходить на легкий бег в гору, а там уже смотреть, как будут работать ноги, суставы, естественно, пульс, постоянно контролировать. Все, в принципе, спортсмены бегают с пульсометрами, с часами, которые это все отслеживают. Они вот смотрят. Я вот прям буквально несколько дней назад приехал с соревнований как раз на Эльбрусе. Вот. И там все спортсмены, ну вот спортсмены, которые бежали самую длинную у нас там дистанцию 30 километров с набором высоты 3600 метров, они делились именно информацией о том, у кого какой был пульс.
2: И вот самый верхний показатель у кого был? Какой рекорд?
0: А я не могу сказать там какой. У кого-то 150 пульс, у кого-то 155, у кого-то под 180. То есть, и у всех это по-разному.
2: Да.

0: в зависимости от организма.
1: А у футболистов какой пульс обычно?
0: Не знаю, я не играю в футбол, не могу сказать.
2: Константин, я думаю, тоже не знаю. А последний вопрос. Сколько у нас примерно вот таких официальных скайранеров в стране насчитывается, да? Или это невозможно посчитать? Там где тысячи, десятки тысяч, там сотни людей?
3: У нас, смотрите, у нас есть такая статистика, мы ее знаем. Вообще...
2: 15 секунд у вас.
3: Всех, кто бегает в горы, у нас примерно около 5000 человек. А официальных спортсменов примерно 250 спортсменов.
2: Всего. Спасибо. Спасибо вам большое. Круто. Константин Дмитриев, председатель комитета скайранинга Федерации альпинизма России.
4: Нет слов.
2: У меня все равно в голове не укладывается.
4: Нет слов.
1: Если сломается лифт в доме, то вообще никаких проблем. С сумками из пятерочки вперед.
0: Ну, это...
1: Андрей Кудряшов был с нами.
4: Приходи к нам.
0: Пока.
5: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
5: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
5: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
10: Сейчас песню «What a Wonderful World» в исполнении Луи Армстронга знают все. А между тем ее путь к признанию был не таким уж и легким. Конец 60-х был в США временем потрясений, молодежные волнения, война во Вьетнаме, столкновения на расовой почве. А потому композитор и поэт Джордж Вейс и продюсер Боб Тилли хотели, по их признанию, сочинить нечто светлое и напомнить людям, как мир прекрасен. Собственно, так они и назвали песню. Сначала авторы предложили ее Тони Беннету, однако тому композиция не понравилась. Да и Луи Армстронг согласился с трудом. Он сказал, что для него привычнее исполнять джаз, чем эстрадные шлягеры. Однако Армстронга все-таки уломали. Когда песня была записана, выяснилось, что она не нравится руководителям ABC Records. Те отказались устраивать рекламную кампанию. И в результате за первую неделю в США сингл «What a Wonderful World» разошелся смешным тиражом в 1000 экземпляров. Быть может, эта песня так и не стала бы хитом, если бы не понравилась Британии, где сразу достигла первого места в национальном хит-параде. И лишь затем вновь пересекла океан и обосновалась на вершине чартов журнала Billboard. А затем и в сотне лучших песен за всю историю поп-музыки. Кстати, Луи Армстронг стал старейшим исполнителем, возглавившим хит-парад синглов США. В то время ему было 69 лет. Достижение, которое с тех пор никто так и не побил.

Люди и песни. Следующего появления What a Wonderful World в чартах пришлось ждать почти 40 лет. В 1996 году ее исполнила мало кому известная певица по имени Ева Кессиди. Эта уроженка Вашингтона работала художником по интерьеру и иногда выступала в небольших клубах. Она ушла из жизни, когда ей было всего 33, так и не получив известности. Несколько ее друзей собрали записи Евы и издали пластинку, которая и принесла ей мировую славу. Увы, посмертную. Среди песен, которые вошли в диск, была и What a Wonderful World. В 2007 году грузинская певица, живущая в Англии, Кэти Милуа, благодаря чудесам современной звукозаписи, смонтировала дуэт с Евой Кессиди. Так песня еще раз возглавила британский хит-парад, получив по существу вторую жизнь.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали о новой схеме мошенников. Они выдают себя за сотрудников пенсионного фонда или финансовых консультантов и уверяют, что нужно срочно перевести накопление в другой негосударственный пенсионный фонд, чтобы получить больший доход или обезопасить деньги. По сути, они надеются, что вы переведете деньги прямо им самим. Но если они получат доступ к вашим счетам и личным данным, уже будут довольны. Злоумышленники могут просить коды из СМС, логины, пароли от портала госуслуг. Этого достаточно, чтобы снять деньги, оформить кредит или продать данные третьим лицам. Так что эксперты призывают проверять любую информацию только на официальных сайтах. Никогда не сообщать пароли и коды по телефону и не торопиться с переводом накоплений. Только за последний год россияне потеряли около 3 миллиардов рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены пенсионного фонда, подсчитали в Центробанке. И это даже без участия мошенников. Причиной стала рекордная за 7 лет активность переходных компаний. Главным драйвером переходов стала программа долгосрочных сбережений ПДС, запущенная в 2024 году. Она позволяет перевести деньги, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования, однако воспользоваться этой возможностью могут только клиенты негосударственных пенсионных фондов. Но если программа долгосрочных сбережений, в которой государство докладывает госденьги активным участникам, катализатор перевода денег из одного фонда в другой, то банки и их сотрудники нередко инициаторы. Часто люди, досрочно меняя страховщика, не понимая, что лишается накопленного инвестиционного дохода, они приходят в банк или заходят в банковское приложение, и им говорят, или они видят, что у банка льготные условия по кредитам или повышенные ставки по вкладам в обмен на перевод накоплений. Так что проверяйте в социальном фонде России или на портале госуслуги, в каком именно году вы можете сменить страховщика без потери инвестиционного дохода. Это, как правило, раз в 5 лет. А МВД России сообщает о новой мошеннической схеме, где аферисты предлагают купить топливо без очереди, а в результате получают доступ к аккаунтам желающих. Злоумышленники создают сайты, где просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести присланный код. Также мошенники могут представляться сотрудниками региональных министерств и предлагать именные талоны на топливо, которые якобы активируются через СМС-код. В любом случае, кодами из СМС и пуш-уведомлениями не делитесь ни с кем. Это простое правило поможет вам избежать очень многих проблем. А если в телефонном разговоре или в переписке вас просят поделиться кодом, вот вам и подсказка: с вами на связи обманщик. Аферисты запустили в Telegram еще поддельного бота, который маскируется под сервис оформления социальных выплат и обещает крупное денежное вознаграждение. Через переписку выманивают персональные данные, а затем требуют перевод за оформление так называемого гарантированного талона. Полицейские говорят, вот вам еще один признак обмана. Чтобы получить деньги, вам предлагают вначале заплатить деньги. Не ведитесь, не дайте мошенникам заработать.
0: Театр на радио России представляет.
2: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
2: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
2: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал.
0: Отец Сергий. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Север» установила контроль над поселком Белые Колодезь и селом Устиновка Харьковской области. Красноярский край разработал стратегию развития образования до 36 года. И летом традиционно возрастает число желающих сэкономить на ОСАГО. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над поселками Белые Колодезь и Устиновка Харьковской области, говорится в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировка в течение суток уничтожила живую силу и технику 6 украинских бригад в Харьковской и Сумской областях. В ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной, энергетической инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 151 районе, говорится в сообщении Министерства обороны. Красноярский край, развивающий систему образования, готовит кадры для себя и поддерживает в этом деле хороших ребят. Это отметил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором региона Михаилом Катюковым. Глава области рассказал, что в регионе осознали необходимость подготовки инженеров еще со школьной скамьи 5-7 класса. В их числе участники конкурса «Большая перемена», финал которого как раз проходит в эти дни в Красноярске. Катюков отметил, что Красноярский край разработал стратегию развития образования до 36 года, исходя из своих потребностей и таких вводных. Уже сейчас регион распространил без федеральной поддержки проект «Профессионалитет», в котором активно вовлекаются местные предприятия.
2: Отдельно должен сказать про научную программу и взаимодействие с Российским научным фондом. Очень важная ваша была инициатива с руки научного фонда поддерживать региональные совместные конкурсы. Мы заключили соглашение с Российским научным фондом, и сегодня рубль на рубль поддерживаем заявки, которые поступают с территории Красноярского края. Если в 2022 году общий бюджет исследования составлял примерно 50 миллионов в крае, то сегодня уже этот бюджет 600 с лишним миллионов. Мы нарастили более чем 10 раз и планируем дальше эту работу, откровенно говоря, продолжать. Очень важно, что с 2025 года к этим грантам подключились наши предприятия. Сначала не очень верили, сначала неохотно шли. Там первый год было всего 10 миллионов, в этом году уже 40. И заявки, которые подаются совместно, работодатель, научный коллектив, у нас конкурс 3-1. Было более 200 заявок, 60-68 были отобраны, поэтому именно из таких практических примеров, я уверен, будут создаваться и технологически важные проекты, и, собственно, наши предприятия будут получать импульс для технологического развития, повышения производительности, эффективности и так далее. Этого, конечно, невозможно добиться, если система образования не включится. То есть инженеры будущего сегодня учатся там в 5-7 классе, вы только что с ребятами общались, они рассказывали про свои идеи, про свои разработки, поэтому мы подготовили стратегию развития образования Красноярского края до 36 года. Вопрос профессионального образования, очень хороший эффект для решения практических задач, дал федеральный проект «Профессионалитет». Это наши техникумы и колледжи.
1: Владимир Путин выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске будет завершено в совсем недалеком будущем. Губернатор констатировал, что сложности есть, но к настоящему времени полностью разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа Осиповка под Геленджиком пострадали и погибли люди. Среди погибших есть 3 детей. Он подчеркнул, что атака велась на гражданскую инфраструктуру.
3: Что необходима медицинская помощь. Мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие наши пляжи мобильными огневыми группами и от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки. Поэтому конечно, значит, должны прикрыть и пляж, и набережные наших курортных городов.
1: Количество погибших в результате атаки БПЛА на село Архипа Осиповка под Геленджиком увеличилось до 7 человек. Трое из них – дети, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. 40 человек получили различные травмы. Медицинские учреждения госпитализировали 21 человека. Еще 19 оказали необходимую помощь амбулаторно, говорится в сообщении. Спонсорами терроризма являются натовские страны. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Архипа Осиповку. Дипломат напомнил, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму. Сегодня же в результате атаки ВСУ в Крыму погибли 4 мирных жителя. Еще несколько получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Летом традиционно возрастает число желающих сэкономить на страховании. Одновременно в этот период активизируются и мошенники, предупреждают страховщики. Руководитель блока защиты активов страховых компаний Олег Ручкин, говоря о схемах и признаках мошенничества, сообщил, что самый распространенный способ обмана в ОСАГО – это продажа поддельного полиса. Чтобы не попасться на уловку, автовладельцам стоит обращать внимание на 3 ключевых сигнала опасности, в их числе цена, способ оплаты и финальная проверка в базе данных, отметил он. Если же все же автовладелец попался на уловки преступников, необходимо сохранить всю переписку с мошенником, квитанцию перевода, черновик полиса и его PDF-версию, после чего подать заявление в банк для оспаривания перевода и в полицию, рекомендует руководитель блока защиты активов страховых компаний.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде менее чем на 3 балла, обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 7 медалей. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. Сегодня в футбольном чемпионате России в первой лиге завершается программа матча 4-го тура. Уфа дома сыграла в ничью с КамАЗом 1-1. После 4 туров во главе турнирной таблицы Нижний Новгород 12 очков. По 8 набрали Спартак из Костромы и Уфа. По 7 Урал, Торпедо и Енисей. ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жуана Сантоса из турецкого клуба Гёздепем. Такое решение было принято после того, как московский клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить свой пост, сообщает Нью-Йорк Пост. По информации издания, Инфантино должен провести соответствующую беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинская команда заинтересована в подписании нападающего Евгения Кузнецова. Он должен подставить плечо молодым хоккеистам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас мы ждем его решения, цитирует Савина РБ Спорт. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра переменная облачность, плюс 26. В Перми облачно с прояснениями, плюс 24. В Ульяновске ясно, плюс 25. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 35. В Махачкале малооблачно, плюс 28. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 29. В Грозном малооблачно, плюс 33. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 34. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 18, днем плюс 26. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 750 миллиметров ртутного столба.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России. Удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
2: Диана, дорогая, спасибо за такое представление. Я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
2: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица. Ну, фотограф, я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу, редкую.
0: Сегодня в главной роли.
3: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе отца джаз-оркестре «Радуга». Училась в Петербурге, окончила школу-студию мюзик-холла и гуманитарный университет. В репертуаре певицы – романсы, джаз, ретро и русские песни. На счету Нины Шацкой порядка 10 уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой.

0: Только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да, так что в моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И вот романсы звучат с ароматом джаза.
0: И это хороший синтез. Вы соединили, вы объединили джаз и романс. И я еще раз повторюсь, что это очень хороший, классный, удивительный синтез музыкальный. Вот джаз, романс и ваш удивительный голос. Еще такой момент, я хочу, чтобы вот на это обратили внимание музыканты. Мне кажется, что у каждого исполнителя свое прочтение, по-своему понимает ту или иную песню, музыку.
1: Ну, но считается же, что в рождении песни три автора. Автор музыки, автор стихов. Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже 4, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель. Исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
0: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея о создании спектакля?
1: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 1988 году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал, мы предложили Дому музыки, спектакль которого не было. И его очень быстро как-то захотели, и судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все три спектакля сделала. Первым был «Ахматовский», затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марина Ивановна. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки.
0: Да.
1: Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за полтора месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо. при том, что он их в каких-то ситуациях менял, когда мне было неудобно, и гармонию, и мелодию. Мы договорились, что если я не дышу этой музыкой, то мы ее не переделываем, чтобы не тратить время, что только мелкие какие-то правки. И вот Дима мог мне прислать... Вообще, я сейчас это понимаю, что это чистое чудо, потому что он мог мне прислать утром одну песню, я говорила: Дим, ну это не мое. И он мне к вечеру присылал что-то другое совершенно. Ну вот незначительные вносил правки. Знаете, они для меня были незначительные, а для композитора всегда это же ребенок такой вот про песня. И меня поймут, наверное, только вот профессионалы, чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем. Это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лед», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил ТЭФИ. «Коллектор», которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен. Да. Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком, начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем вот вся эта музыка держится, но с новым дыханием она... Он видит ее иначе.
0: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
1: Это песни, связанные, конечно, с поэзией, с Ахматовой, с Цветаевой. Песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как это, неужели это красиво можно вынести. Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями, от исполнения которых я могу поделиться с залом. И обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, я была маленькой девочкой, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были написаны на стихи выдающихся поэтов, и российских, русских, и западные переводы, и это были настоящие шедевры. Вот когда мы берем в программу какую-нибудь очень известную вещь, и кажется, что уже ничего с ней невозможно нового придумать, вдруг рождается абсолютно новое произведение, в основе которого лежит вот какой-то шедевр. И в мою жизнь ахматовские стихи вошли вот именно с той песней, о которой я сейчас думаю. Это Давид Тухманов, Анна Ахматова «Смятение». У нас получилось

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В эфире дорогая передача. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин, все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие — это было море обязательно, а шезлонг. И я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу. Я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21 день. Мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал, это было лет, наверное, 15-17 назад уже, которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе

0: небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии, вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. Я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребления очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Я в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь этот эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше. Каждый день мы перемещались, куда-то переезжали. Я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой. Из меня вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе. И вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово толерантность, оно мне не нравится, потому что оно очень много смыслов в себе хранит. Но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
1: Марк Твен писал: «Путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?»
0: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую я потом перерабатываю и могу в другом виде, в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию аудитории, по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот эта моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
1: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
0: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-нибудь маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами, маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим. Там из Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
1: Это как память, да?
0: Да.
1: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
0: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
1: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то,
0: да,
1: необычное.
0: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора.
1: Угу.
0: Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, и он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов, и он мне сказал: я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов. Я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
1: Разноцветность.
0: Да, да, да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он... отовсюду вез виниловые пластинки тогда, и все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил: знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
1: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни». То есть о стремлении к новому интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
0: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которым будут заинтересованы с тобой вместе создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст. Хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это вот сложный бывает момент.
1: И в завершении что мы послушаем?
0: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже, в которой вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что «Сердце на снегу», звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Ваш внук сбил человека.
10: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
9: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
11: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
12: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
13: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
14: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
15: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4.5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Средствами ПВО за 12 часов в течение дня были перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотников. 68% всех налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет, заявил мэр столицы. Пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам и, что очень важно, членам семьи, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае, плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с Фондом защитники Отечества. И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимые решения там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
1: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Катюкова, рассматриваются еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, вооружение и военную технику. Взрывы прогремели в Чернигове и Харьковской области, передают ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, в Николаевской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Краснодарским краем и Черным морем. 3-летний ребенок и его бабушка пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области. Они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона. По его информации, украинский дрон взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Красноярского округа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
3: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
1: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипо-Осиповка в Геленджике достигло 7 человек. Еще 40 получили ранения, передает ТАСС. Еще одно сообщение: турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. Капитан рассказал, что украинская сторона ударила по судну 6-7 дронами. На борту вспыхнул пожар. Как уточняет агентство РИА, пострадали 4 человека, в том числе 3 граждан Турции. По словам капитана, судно и экипаж самостоятельно начал тушить возгорание и добавил, что все находившиеся на борту живы. 68% всех налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают суммы, поступающие из бюджетов других регионов страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица активно участвует в поддержке СВО.
4: Десятки тысяч ребят проходят медицинскую помощь в Москве. Крупнейшие медицинские центры Москвы, города Москвы и Министерство образования, центры медицинские, которые находятся в Москве, работают на оказание самой высокотехнологичной медицинской помощи для наших бойцов. Вооружение, специальная техника, электроника, продовольствие, лекарства – это то, что производится в Москве и, конечно, самым серьезным образом помогает нашим бойцам.
1: Такие данные Сергей Собянин привел сегодня во время общения с молодежью на образовательном форуме «Территория смысла». Затмение Солнца 12 августа будет частично видно в Москве, рассказали ТАСС пресс-службе Московского планетария. В столице Солнце будет закрыто максимум на процент и через 9 минут скроется за горизонт. Полная же фаза затмения 12 августа будет видна в России только на восточном берегу Таймыра. Пик жары на этой неделе в столице придется на четверг. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптиков, в понедельник в столице жара ослабла, но в последующие дни прохладный воздух будет прогреваться, станет сухо и солнечно. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже у россиян сегодня золото и серебро. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Дорожка, Черезова, Косова, Минаева, Павлова, Шабанова, Смирнова и Тютюник. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. На данный момент в копилке сборной России на чемпионате Европы 8 медалей, 1 золотая, 4 серебряных и 3 бронзовых. В первой лиге чемпионата России по футболу сегодня завершилась программа 4-го тура. Велес дома обыграл Ротор 2-1. Уфа сыграла в ничью с КамАЗом 1-1. В турнирной таблице после 4 туров лидирует Нижний Новгород. 12 очков, по 8 у Костромского Спартака и Уфы, по 7 Урал набрал Московская Торпеда, а также Енисей. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» добавляет, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с Вьетнамом 2-2, а 5 августа сразится с командой Афганистана. Хоккей. Нападающий Евгений Кузнецов ведет переговоры с несколькими командами, в том числе и с Сибирью. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев. Ранее главный тренер Сибири Ярослав Люзенков не исключил переход Кузнецова. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 4 августа в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 22 градусов. Без осадков в Южно-Сахалинске воздух прогреется до плюс 27. В Омске 20-22 тепла и кратковременные дожди. В Новосибирске жара до 32 и без осадков. В Мурманске плюс 13-15, осадков не будет. В Нижнем Новгороде воздух прогреется до плюс 25. В Воронеже уже 33 градуса, в Волгограде 37 и без осадков. В Сочи плюс 26-28, кратковременные дожди и грозы. В Петербурге и Москве без осадков. Ночью до плюс 15. Атмосферное давление будет выше нормы. Днем в городе на Неве плюс 22. В столице 25-27 тепла. Сейчас в Москве плюс 22 градуса. Ясно, осадков не наблюдается.

0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Читает Александр Коршунов. Часть первая.
1: В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание, делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома. Бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого. Не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами, фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг Николая Павловича был сильнее. Хотелось показать ему всю свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой, ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно, величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем, и потом, уезжая, сказал: Знайте, что мне все известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь, он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и Отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты. А Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. Когда Касацкий вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касацкий отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из первого – людей богатых и придворных, из второе – небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе, третье – из богатых людей, подделывающихся к придворным, и четвертое – из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это. Он был в том периоде, когда ты еще не сделалась привычна, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты»,
2: этому ангелу. Я себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я зато-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи, и свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: нет, не сержусь. Да, ты вот сказала, он замялся, ему показалось это слишком дерзко, ты сказала, что полюбила меня. Ну, прости меня, я верю. Но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это? Да, теперь или никогда, подумала она. Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно. И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая, если бы не императорство не променяло бы этого на того. Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. Вы хотите знать кого? Да, его, государя. Мы все любим его. Я воображаю, вы в институте? Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать? Ну так что же? Нет, я не просто. Она закрыла лицо руками. Как? Вы отдались ему? Она молчала. Любовницы? Она молчала. Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. Боже мой, что я сделала, Стива? Не трогайте меня! О, как больно! Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. Вы что, князь, я... Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщиной, вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею и, повернувшись, убежал. Если б тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его. Но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил у него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его, Варенька, руководило им. В нем было и другое,
1: истинно религиозные чувства, которого не знала Варенька, который, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководила им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился как своему старцу Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемым, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. Не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание. Будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев. Но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцев. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его. Лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха. Но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил. А воспоминания и, ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, Даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, а потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил, 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался. Теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось. И когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело. Но осталась привычка.
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рынтина. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях два замечательных человека, семья из двух замечательных людей.
2: Два представителя семьи, скорее
1: потрясающе, так, да. Два представителя, семья большая, у одного из них четверо детей, у другого двое детей. Ну, то, что я знаю, может, еще что-то есть. Жены, внуки и так далее. Скульптор, архитектор Андрей Налич и сын его, младший сын, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Андрей Налич просит Петю Налича называть Петром Наличем. А почему тебе не нравится, когда я говорю Петя Налич? Он же младше меня ровно в два раза.
2: Главное, мы давно знакомы с Николаем Ивановичем.
1: Ровно в два раза.
2: Петей, да.
1: Конечно, по-другому не называй. Я говорю Петя. И Петя откликается.
2: У меня есть смешная история по этому поводу. Однажды я был на одном благотворительном рауте, где исполнял роль просто свадебного генерала, сидел и общался с богатыми меценатами одного из фондов благотворительных. И мы сидим, все хорошо, общаемся, муж и жена, симпатичные люди. И муж такой серьезный какой-то кавказский такой мужчина в итальянском пиджаке, вот борода без усов, вот этот стиль. И так сидим, все хорошо разговариваем, и он вдруг так как-то слегка грустно так ко мне склонился и так полушепотом говорит: «Петр, а тебе не обидно, что у тебя такое красивое, мужественное имя? Петр, а тебе говорят Петя». Я как бы думал, а я ведь никогда об этом не задумывался. И понял, что мне это совершенно не обидно. Абсолютно. Так что Петя нормально.
1: Насчет свадебного генерала. У меня есть форма генеральская. Я генерал-полковник. И когда надо, я эту форму одеваю. Я даже ездил в Новосибирск в этой форме, потому что попросили именно роль свадебного генерала поиграть. А когда у тебя есть форма свадебного генерала, это прекрасно.
2: Ничего себе, я не знал.
1: Там можно молчать всегда. Просто щеки надувать.
3: А это генеральская форма метрополитена?
1: Да, это метрополитен. Нет, метрополитен.
3: Метрополитен.
1: Ну да, ну конечно, как же.
3: А что, серьезная организация.
1: Я дам поносить тебе, правда, крупного для этой. Да,
2: дам поносить тебе генеральскую форму, это звучит
1: сильно. Семейка крупноватая. Всегда не хватает времени, у нас передачи какие-то очень короткие. Поэтому, Петя, в прошлом году в России отмечался первый раз, первый день архитектора. И ты на сцене пел потрясающую вещь, я не знаю, как она называется, но, опять же, когда я тебя слушаю, у меня слезы брызжут, остановиться не могу. Спой, пожалуйста, ее. Ну, вспомни.
2: Будет такая песня, полушуточная.

0: Передо мной картинка замечательная. Называется «Скульптура мать и дитя» во дворе Гнесинского училища. Академия
1: Гнесинская. Нет, там есть училище, есть академия. Это конкретно... Училище тоже туда выходит, в этот двор.
0: Ну, конечно. Там, по-моему, все в один двор выходит, да?
1: Да, ну, то есть там есть двор с Ржевского, там где концертный зал.
0: Скажи, как тебе этот заказ попал в руки? Естественно, скульптор Андрюша Налич... Наверное, как-то сын пристроил тебя в этот дом.
2: Изначально, сначала должна была появиться все-таки скульптура. И она появилась очень много лет назад, ну, лет 30, наверное. Вот, она была очень живая и несколько иная. Там. Это было такое сочетание, ну, странная очень вещь была, потому что виолончелеподобная фигура, у которой сзади была коса, что называется, до попы, спереди у нее грудь была женская, а как бы на колене лежала маленькая скрипка. Это изначально такая вещь была.
1: Когда мы думали, куда эту вещь можно поставить, возникла идея попробовать это в Гнесинской академии. Я тогда еще учился там.
2: Конечно, так и было. Петя, значит, договорился, и мы начали ее лепить. Она перелепилась, поэтому вот это исчезла эта женская грудь, появилась некая дека спереди.
1: Рояльность
2: появилась. Сзади коса исчезла. В общем, это стало несколько иная скульптура, но она все равно осталась с названием «Мать и дитя», и все равно это, конечно, виолончели, скрипка, как «Мать и дитя». Вот, и лепили мы это как раз с Пашей, увеличивали в размере, делали это в Жуковском, там и отливали. Потом стали, конечно, благодаря Петьке, потому что у него там все схвачено было в Гнесинке.
1: Ничего у меня не было схвачено.
2: Но там согласились с благодарностью.
1: Благодаря ректору Майровской, она согласилась на это все, и мы это поставили нам.
2: Я только не помню, кто деньги заплатил за нее.
1: Я помню, кто она просила не озвучивать ее имя.
2: А, да, у нас есть...
0: Это была
2: спонсор,
0: она, да?
2: Женщина была.
1: Женщина. Это была она.
2: Она была, да. Она дала нам просто деньги на эту скульптуру. Когда просто мы предложили, что... денег.
0: Но это же в материале скульптура.
1: Бронза.
0: Это
2: бронза, да. Она в бронзе отливали в Жуковском.
0: Это серьезные деньги, да.
2: Конечно, серьезные деньги. Она просто нам отдала и сказала, чтобы ничего не пишите, кто это дал. Все, мы молчим поэтому. Угу. Такая дама симпатичная. Вот, и скульптуру сделали, денег заработали, что, конечно. Потому что я однажды попал в «Коммерсанте», когда делал скульптуру, которая сейчас стоит у кинотеатра «Горизонт». Там Мёбиус такой стоит эротический. Там есть женские части, мужские части, ну, такие удобоваримые.
1: Мужских практически нет.
2: Тогда я нелепо совершенно договорился с «Коммерсантом», с издательским домом, потому что они спросили, чего. Я был настолько... восхищен тем, что кому-то хочет ее сделать, я с дуру сказал, что я и так сделаю. Ну, так и получилось. Они потом предложили какие-то варианты. Ну, в общем-то.
0: Но ты уже, денег не получилось получить. Ты гордо отказался, да?
2: Ну, все, да. Не получилось. Надо было с самого начала договариваться. Но умение договориться – это умение, которое у нас не учили в институте. Мы же при социализме росли, поэтому ничего такого не было. Но постепенно обучали нас, обучали и научили. Мы теперь умеем торговаться и делаем это, я надеюсь, профессионально.
0: Но слава богу, мало жить осталось, поэтому торговаться много не придется.
2: Так что-то тебя потянуло куда-то на подсчёт.

0: валюты.
1: А скажи, пожалуйста, вот Мебиус, у тебя бронзовый Мебиус есть, еще где-то я встречал, у тебя еще Мебиус, по-моему, не один или дважды Мебиус сделал, да?
2: Один из Мебиусов мы как раз сделали на Востряковском кладбище, там очень симпатичный Мебиус стоит на могиле одного человека, большой, полутораметровый, потом, значит, этот Мебиус трехметровый у кинотеатра «Горизонт», а такой же четырехметровый стоит под Лондоном, на участке нашего соотечественника. Я им туда и фонтан еще делал, птица-рыба. Вот. Так что большое им спасибо, потому что мы сделали две большие вещи. Плюс к нему в интерьер мы сделали, кстати, вот тогда уже Паша рисовал мне солдатиков таких, сантиметров по 35, они у него стоят на лестнице в помещении, штук 10 их, по-моему, из разных времен, там от китайских, японских и до больших рыцарей, и кого там только нет, только индейцев, по-моему, нет, так что это там до сих пор все стоит. А фонтан действующий, у нее птица, причем мобиль, она стоит на шарике, ее поворачивает ветром, в общем, занятная вещь такая. Плюс ко всему, мы все вместе делали, например, фонтан под Москву, лодочка-фонтан. Так вот, это фонтан, лодочка, это действительно стеклянный фонтан, ну, в жестком каркасе из нержавеющей стали, там мачта, рея, из реи вода течет. Ну, в общем, такая штука, да, под Москвой сделана. Так что, ну, это отдельный разговор, там, скульптуру трудно описывать.
1: Голосом.
2: Ну, голосом, да. Ну, в принципе, если будет интересно, я приглашаю всех в мастерскую, всем покажу, расскажу все, что знаю.
1: Петя, ну, нельзя тебе сидеть, молчать.
2: Давай еще.
1: Гитара приспособлена. Пожалуйста.
2: Вот,
1: самое. Подожди, вопрос задам глупый. Какая-то любимая песня есть или не бывает такого?
3: Нет,
1: утром,
3: конечно.
1: Утром одно, вечером
3: да,
1: другое,
3: всегда,
1: да?
3: Ну, любимое то, что, на чем сфокусировано внимание, это то, чем сейчас в данный момент занят. Так что нет, я все эти песни люблю, и старые, и новые, и, как говорится, среднего возраста. И вот одна из них.
1: Средний возраст, да?

0: Спасибо, Петя.
1: Спасибо. Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас в студии скульптор-архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Петь, давай вернемся еще вопрос про Ваньку Пташечку и Тельняшечку. У тебя, ну, прочитал я где-то, был друг или есть друг Герман Могилевский,
2: да, есть.
1: С которым ты учился, насколько я знаю, в архитектурном институте. И он не архитектор, он не певец, он не композитор. Чем он занимается? Литературой, насколько я знаю. Это что, писатель?
2: Да, он проучился год в МАРХИ, потом бросил, он закончил высшие сценарные курсы, потом институт телевидения как звукорежиссер, и он работал очень много, работал на телевидении, потом работал еще где-то, в всяких госучреждениях работал, и одна из большая часть его сущности – это литература, а конкретно именно сценарное дело, то есть он не считает себя писателем, но считает себя заслуженным, на мой взгляд, сценаристом. И он действительно, без него бы эта история не получилась, потому что это он сказал: хорошие песни, давай доделаем, докрутим. И мы докрутили, и получилось, на мой взгляд, очень здорово. И сейчас мы с ним тоже вместе делаем оперу. Он там сценарист, а я как бы второй номер в литературном смысле, а в музыкальном смысле я первый номер, да. Он
1: музыкой не занимается.
2: Ну, только как советчик, как у меня говорит, да.
1: То есть дружба с первого курса.
2: Да, мы с ним дружим с 98-го года.
1: С 18 лет, 17 лет.
2: Да.
1: Потрясающе. У меня просто таких друзей не осталось, поэтому... У тебя тоже, наверное, не осталось, Андрей. Это я к Андрею обращаюсь, к Андрюше.
3: А от школы у меня остался один товарищ. Мы очень редко видимся. А от института вот Леня Шашенский, он в Нью-Йорке живет, художник. Преподает... художник. Я хотел насчет вот того, что Петя делал, из чего. Вот сейчас он спел кусочек из «Северной Одиссеи».
2: Да, это
3: замечательный
2: спектакль был.
3: Довольно долго шел в детском или юношеском, как называется?
2: РАМТ называется. Российский академический молодежный театр.
3: Раньше он детский был, в нашей молодости с тобой. Вот. И это замечательный был музыкальный спектакль, в котором просто несколько хитов абсолютных было. Если Петя попросить еще что-нибудь спеть там, такое рыбацкое народное, там, ну, это очень хороший спектакль был, довольно долго шел. Так что это был первый, по-моему, у тебя опыт,
2: да,
3: работы с театрами.
2: Именно такой, да, это был вообще просто первый опыт работы с театром, и сразу живая музыка, мы там играли, у нас было человек, сколько, 7 человек на сцене по музыкантам.
3: И все время на сцене.
2: Мы все время на сцене, очень много было музыки, разноплановой, и ambient, и песни, и жанровые вещи, где-то стилизации под всякие вот казачьи вещи и так далее.
3: Потом под американские вещи.
2: Под американские, вещи, когда... это по сценарию Луцика и Саморядова, называлась «Северная Одиссея» спектакль, и, соответственно, там герои попадали из Сибири в Америку, и музыкально, получается, вот две таких вот, два полюса таких были. Это была большая работа, да.
1: Замечательно. И сейчас ты благополучно продолжаешь работу в театре, как я
2: ну, помню. Не то, что я работаю в театре, это выглядит, как будто я сижу в конкретном театре работаю. Одна из, опять же, моих каких-то музыкальных линий, историй – это музыка для спектаклей. И, в частности, то, что я сам сейчас упомянул, оперный спектакль, надеюсь, что он увидит сцену.
1: Оперу продолжаешь петь?
2: Только в камерном исполнении. В нашем родном доме архитектора, в основном, в белой гостиной. Я обожаю совершенно, и мне кажется, очень хорошо разбираюсь в этом прекрасном вообще космосе оперном. Но несколько раз мне доводилось петь с ребятами, которые поют на большие залы, и стало понятно, что у них просто голоса гораздо громче, больше. И я понимаю, как сделать, но все-таки микрофонный я уже певец. Микрофонный.
1: Ну, понятно. Ну, мне кажется, подзвучка ведь в любом зале существует.
2: Ну, просто, да, немножко даже другой жанр. Естественно, я с удовольствием вот пою романсы академические иногда. То есть это вполне, мне кажется, нормально в камерной атмосфере. Но именно оперу на большой зал я не возьмусь.
1: Понятно. Не возьмусь, так не возьмусь. К сожалению, происходят странные вещи. Опять время истекло. Не могу сказать, что мы продолжим наш разговор в одной из следующих программ. А может, дай бог, и получится. Придете всей семьей. И Петя, и Паша, и, Андрю, да? И Андрюша. Да?
3: И Андрюша.
1: Поговорим об искусстве. Мне хочется об искусстве поговорить. Очень хочется. Не просто музыке и о скульптуре, а что все-таки, что у нас происходит? Это чудовищные какие-то вещи. Мне так больно от этого от всего.
2: Мне кажется, они, эти вещи все были, просто они отшелушиваются
1: может,
2: временем,
1: может,
2: а сейчас
1: может,
2: мы их видим.
1: Может, ты прав, да. Ну, друзья мои, напомню, у нас в студии были скульптор-архитектор Андрей Нальч и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Нальч. Друзья мои, спасибо большое. С вами было очень хорошо.
2: Спасибо большое,
3: Николай Иванович.
2: Спасибо.

0: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили Минобороны. Российских военнослужащих со взятием населенных пунктов поздравил министр обороны. Взрывы прогремели в Николаеве, передают ТАСС. Также российские беспилотники поразили за сутки 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. Возможная сделка между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к этой зиме, сообщил представитель Соединенных Штатов. Американский лидер утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже ко вторнику. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Министр Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, отметив вклад личного состава, который участвовал в освобождении. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, а также вооружение и технику. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов «Зеленое», «Новое поле», «Неженка», «Широкое», Тимошевка, Егоровка, Зорница и Никольская Запорожской области. Противник потерял на данном направлении более 370 военнослужащих. Взрыв прогремел в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипоосиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру.
2: Что необходима медицинская помощь. Мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения, и врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие наши пляжи мобильными огневыми группами и от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки.
1: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипоосиповка в Геленджике достигло 7 человек. Еще 40 получили различные травмы. 21 пострадавший госпитализирован, передает ТАСС. Украинские беспилотники атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию. Капитан рассказал, что украинская сторона ударила по судну 6-7 дронами. На борту вспыхнул пожар, пострадали 4 человека, в том числе 3 граждан Турции. Экипаж самостоятельно приступил к тушению, все находившиеся на борту живы. Согласно последним данным, пожар на судне продолжается. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, по предварительной информации, состояние 3 членов экипажа тяжелое. Источник отметил, что по предварительным данным в результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Всего на борту находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. Возможную сделку между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к нынешней зиме, сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер. В то же время он заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по данному вопросу. Ранее Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Переговоры, которые США ведут с Ираном, Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Американский лидер также утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства ко вторнику. Ранее сегодня Трамп заявил, что его устраивает либо сделка с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Глава Белого дома также утверждает, что США и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран это и не признает. Ранее в МИДе Исламской Республики заявили, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры с США напрямую не ведутся. Поставки нефти через Ормузский пролив продолжаются, несмотря на отсутствие договоренности между Ираном и США. Утверждает телеканал CNN, по его информации, до 5 миллионов баррелей нефти в сутки проходит из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана. Движение судов продолжается также, несмотря на периодические атаки иранских беспилотников. Некоторое похолодание с дождями ожидается во второй половине недели. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, до среды установится сухая и жаркая погода.
3: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних плюс 25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков. Прогнозируется до 7-12 мм осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около плюс 20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
1: Тем не менее, Евгений Тишковец назвал начало августа идеальным по метеоусловиям. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Новости футбола. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Джахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона за 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2. А 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения, цитирует Савина РБ «Спорт». Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, днем 4 августа до плюс 24 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. Челябинский воздух прогреется до плюс 27, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске до 30 жары, вечером дожди и грозы. В Архангельске плюс 18-20, также кратковременные осадки. В Оренбурге до 30 тепла, осадков не ожидается. В Ярославле и Владимире плюс 25-27, тоже без осадков. В Ростове-на-Дону до 32 градусов жары, в Севастополе плюс 27-29, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков. В городе на Неве плюс 22, в столице днем плюс 25-27. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе нью-йоркская группа The Strokes, сумрачный день британского трип-хопа Трикки, норвежский мультиинструменталист Ховард Эллифсон и его проект Mortis и датское постпанк-трио The Foreign Resort. Открывает наш обзор новинок грамзаписи композиция Funky Flowers французского электронного коллектива Squazoid.

сквозует Funky Flowers из альбома Evolution, выпущенного лейблом Liquid Sound Design. Сначала «Сквозоид» был сольным проектом парижского музыканта, продюсера и диджея Жереми Браге, но постепенно превратился в настоящий ансамбль из 5 музыкантов, которые наряду с электроникой используют и акустические живые инструменты. С конца 90-х «Сквозоид» экспериментирует с различными стилями, создавая эффектную электронную музыку, в которой переплетены даунтемпо, даб, эмбиент, психоделический транс, чиллаут, джаз и этнические мотивы.

0: Это был французский ансамбль «Сквозой». Прозвучала композиция «Босса Нуга» из нового альбома «Evolution».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди, прервавший шестилетнее молчание, нью-йоркский квинтет «The Strokes» с песней «Психопатия».

The Strokes, Psycho Shit из альбома Reality Awaits, изданного RCA Records. В начале века The Strokes стали символом возрождения постпанка и гаражного рока. Тогда казалось, что такие группы, как Strokes и White Stripes, способны вдохнуть новую жизнь и истинный дух рок-н-ролла в стремительно загибающуюся гитарную музыку. За прошедшие годы The Strokes довольно далеко ушли от ретро-саунда двух первых альбомов, но не разучились писать яркие, цепляющие песни. Группа упорно продолжает искать новое звучание и даже использует автотюн.

Это был нью-йоркский квинтет The Strokes. Прозвучала песня Dine and Dash, уйти не заплатив, из нового альбома «Реальность ждет». А наш еженедельный обзор продолжает сумрачный гений британского трип-хопа, бристольский продюсер Эдриан Тоус, более известный как Трикки, с композицией «Because I Don't Know».

Трики и Мич Сандерс, «Потому что я не знаю», из альбома Different When It's Silent, выпущенного лейблом False Idols. «Я всегда играл с роком, но это мой первый инди-рок-альбом», говорит Трики о своей новой работе. В нескольких песнях я рекомендовал басисту Джеку попробовать атмосферу The Cure, так что это было сделано намеренно. На самом деле Трики удалось создать мощную вдохновляющую запись, уходящую корнями к его культовому дебюту и времени в Massive Attack. Для этого он пригласил несколько новых соавторов, включая молодого певца и автора песен Митча Сандерса, а также польскую певицу Марту Златовскую, которая сотрудничает с Трики последние 7 лет.

В исполнении Трики и Митча Сандерса прозвучала песня «Я все еще вижу себя там» из свежего альбома «В тишине все по-другому». А нашу программу продолжает норвежский мультиинструменталист Ховард Эллифсон и его проект «Мортис» с композицией «Жестокая тишина».

0: Три альбома сделали Эллефсона родоначальником нового направления, получившего название Dungeon Synth. Имеется в виду электронная музыка средневекового подземелья. На разных этапах своего творческого пути Мортис экспериментировал с различными музыкальными стилями, от монументальной неоклассики и индастриала до мрачного электронного рока и дарквейва. Отголоски всех этих экспериментов присутствуют и на новом альбоме Мортис.
1: How long can you remain human when they treat you?

0: эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
1: И завершает наш еженедельный обзор постпанк-трио из Копенгагена «The Foreign Resort» с песней «Все это ложь».

The Foreign Resort, Everything is a Lie, из альбома Endurance, выпущенного Art of Fact Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит заглавная песня Endurance, выносливость, из нового альбома Dusty Musicians.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновка в Харьковской области. Министр обороны поздравил военнослужащих. 7 человек погибли при атаке украинских дронов на курортный поселок Архипа Осиповка в Краснодарском крае. Пострадали более 40 человек. Украинские беспилотники атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Министр Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, отметив вклад личного состава, который участвовал в освобождении. Министр заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли на данном направлении более 155 военнослужащих, вооружение и военную технику. Взрывы прогремели в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева, по данным Минобороны, в течение дня. Вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. 7 человек погибли при атаке украинских дронов на курортный поселок Архипа Осиповка в Краснодарском крае. Пострадали более 40 человек, 21 госпитализирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь.
2: Что необходимо медицинскую помощь мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. И пляж стал целью атаки. Мирные люди стали целью атаки. Это никакие не военные объекты. Это просто люди, мирные люди, которые мирно отдыхали на пляже с детьми.
1: В эфире телеканала «Россия» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. Губернатор также поручил проработать вопрос об активном привлечении казачества к работе мобильных огневых групп. По его словам, это один из эффективных способов защиты территории региона, объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий. Украинские беспилотники в понедельник атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию.

0: тушению. Все находившиеся на борту живы. По последним данным, пожар на судне продолжается. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, по предварительной информации, состояние трех членов экипажа тяжелое. Есть также информация, что их эвакуировали в российский порт вблизи Новороссийска. Источник отмечает, что по предварительным данным, в результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Всего же на борту находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. Работу по оказанию помощи и поддержке семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Катюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей. Владимир Путин также выразил надежду на то, что многолетнее строительство метрополитена в Красноярске все же будет завершено в совсем недалеком будущем.
1: Проектная документация разработана полностью. Заключение государственной экспертизы мы получили. 33% готовности.
2: С деньгами надо работать.
1: Конечно.
2: С определением деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнительной, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы.
1: Вот мы сейчас как раз проходим эту процедуру уточнения этих расчетов. Первый этап заключения экспертизы мы получили. Сейчас наши подрядные организации с этими документами знакомятся, выдают свои предложения, замечания. Мы их обсуждаем, также направляем повторно в государственную экспертизу, чтобы это уже зафиксировать как решение. Мы сегодня уже сделали за последние там, полтора буквально года больше, чем за 30 лет до этого было сделано в Красноярске. То есть проект начинался в незапамятные времена, что называется. Но сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей. Очень стараемся.
0: Владимир Путин назвал Красноярск одним из крупнейших городов Сибири, где сосредоточены промышленные предприятия, образовательные учреждения и научные организации. Продолжается перестановка верхушки киевского режима. Зеленский уволил посла Украины в США Ольгу Стефанишину. Сама Стефанишина ранее заявила, что решила уволиться по личным обстоятельствам. Между тем, она давно является обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Как передает ТАСС, Стефанишиной могут предъявить новые обвинения. Агентство также сообщает, что послом, как ожидалось, могли назначить Рустема Умерова, возглавлявшего Совбез Украины. Однако в понедельник Зеленский назначил Умерова главой службы внешней разведки. Как отмечает РИА Новости, у Умерова есть три гражданства – США, Украина и Турция, а его дети проживают в Соединенных Штатах. Зеленский в прошлом году уже хотел назначить Умерова послом в США, но не получил тогда согласия Вашингтона. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию с Роскосмосом сроком еще на один или полтора года. Об этом сообщил руководитель программы МКС в НАСА Дана Вейгл. В июле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на МКС будут продолжаться до завершения работы станции. Некоторое похолодание с дождями ожидается во второй половине нынешней недели. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, до среды установится сухая и жаркая погода, а пик жары на этой неделе в Москве придется на четверг. Температура воздуха поднимется до 27-29 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Тем временем Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбол. ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жоана Сантоса из ГСДП. Такое решение было принято после того, как клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Матч

0: Зенит Балтика отработает Никита Новиков, Спартак Оренбург Матвей Заика, Краснодар Ахмат Павел Шадыханов. И в завершении новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на один сезон, за который, по информации Спортэкспресса, заработает 20 миллионов рублей. А нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт со СКА. Его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до 28 градусов тепла, кратковременные дожди и грозы. В Красноярске жара плюс 33 градуса и без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 25, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде 25-27 тепла, без осадков. В Казани плюс 28, в Пензе и Туле до 29 тепла. В Краснодаре плюс 28-30, кратковременные дожди и грозы. В Симферополе также до плюс 30-31 градуса. В Санкт-Петербурге в Москве сегодня без осадков, до плюс 15 ночью. Днем в городе на Неве плюс 22 градуса, в столице до 25-27. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в Москве плюс 18, ясно, в ближайшие часы осадков не ожидается.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
6: Не обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
7: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
8: Yes, yes, track 29!
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
10: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
9: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
11: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
9: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Николаевскую Россию. Мы будем говорить об эпохе Николая I и будем говорить о том, как же была устроена власть, как была устроена власть императора, какие были взаимоотношения власти государства и народа. Об этом написано огромное количество книг, об этом сложено огромное количество легенд и мифов. Но о том, как сама императорская власть представляла себя в 1840-х годах, об этом мало кто знает. Мы отправляемся с вами не только в Москву, не только в Петербург, но и в Париж, в котором Российская империя представляла себя Западной Европе. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО, ответственному секретарю научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
14: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели Российского радиоуниверситета.
13: Наталья Петровна, в вашем цикле «Николаевская Россия» мы, ведомые вами, все время продираемся через огромное количество мифов, которые сложились за более чем 150 лет историографии, причем отечественной историографии, можно даже сказать, герценовского взгляда на Николаевскую Россию, но и западного, и советского взгляда. И, по сути дела, очень многие наши слушатели справедливо спрашивают, да какой же была настоящая Николаевская Россия? Что знает современная наука? И вы перечисляли современных авторов, которые написали достаточно значительное количество монографий, важных научных работ, которые, ну, по-новому, с точки зрения лишенной ангажированности подходов, описывают Николаевскую Россию. Сегодня у нас важнейшая тема – власть и народ, император, империя, устройство императорской власти, устройство собственно говоря, государство в то время. Вы уже рассказывали о том, что в конце 1830-х годов Российская империя провела одну из самых значительных информационных операций в самом сердце Западной Европы. Это делало и третье отделение графа Бенкендорфа, и под патронажем лично императора Николая I по предложению Анатолия Николаевича Демидова, наследника знаменитого промышленного рода, были размещены письма Российской империи. По сути дела, если бы мы хотели это представить, целый сериал, представлявший Николаевскую Россию. Итак, власть и народ. Какой Российская империя представляла себя в Западной Европе?
14: Да, вы совершенно верно сказали, что в наши дни интерес к эпохе Николая I, научный интерес, он очень существенный, да, и последние годы появился и ряд книг, монографий научных, посвященных Николаю и его эпохе. Появился целый ряд специализированных отдельных выпусков журналов, да, которые посвящены тоже эпохе правления Николая, ему лично, например, «Тетради по консерватизму» журнал, отдельный выпуск поместил, посвященный Николаю I. Или, например, журнал «Русско-византийский вестник» тоже отдельный выпуск посвятил эпохе императора Николая I. Но в массовом сознании, да, у нас все равно остается представление об эпохе такое, какое оно сформировалось в наших школьных, еще советских учебниках. И удивительно, но французы в первой половине XIX века имели ровно такое же представление об эпохе Николая I, что и наши советские дети. Мы все, кто жил в то время, и кто сейчас взрослый, и кто помнит примерно, да, в общих чертах Николай Палкин, большего и не надо. Вот это сохранилось. То есть удивительно, да, французы в первой половине XIX века имели именно такое же представление об эпохе Николая, как и мы в советское время. Потому что важно было показать и тем, и другим, что это деспотичная, самодержавная власть, которая угнетает народ, которая является рабски покорным, забитым, отсталым. То есть, собственно, бытовало представление, которое сформировалось о нашей стране еще в 15-16 веке в работах иностранцев, ну, как, например, в работе «Записки о Москве» Сигизмунда фон Герберштейна.
13: Наталья Петровна, вы в прошлой нашей беседе подчеркнули, что через несколько лет после публикации писем о Российской империи в журнале «Деба», вот этой знаменитой и главной газете Франции, знаменитейший маркиз Астольф де Кюстин, уже в наше время на полках наших книжных магазинов роскошно изданные стоят вот эти тома, где он обличает в хвост и в гриву Россию тогдашнего времени, в России в 1839 году, и вы сказали, что скорее всего, маркиз точно наверняка знал об этих публикациях. Он наверняка знал, какой эффект произвели эти публикации в мыслящих или, так скажем, правящих кругах и Франции, и Запада. И поэтому его книга, по сути, была, ну, если как говорят, анти-Дюринг, да, а это анти-Демидов, да, анти-Николай, анти-Бенкендорф, анти-Волконский, все вот эти люди, которые участвовали в публикации. То есть, фактически, он создавал свой пасквиль зряче, деконструируя положительный образ России и намеренно создавая его максимально мрачным. Все-таки, если мы говорили о роли императора, о том взгляде и французском, и советском на вот эту деспотию императорской власти, в то время сами власти, Николай или Анатолий Николаевич Демидов в своих записках, они как пытались как-то деконструировать вот этот черный миф, черную легенду о деспотичной России.
14: Конечно, потому что действительно к тому времени основные представления, стереотипы о нашей стране, во Франции в частности, они уже сформировались, да? И они не менялись на протяжении столетий, они могли немножко видоизменяться в зависимости от характера отношений между двумя странами. И в какие-то благоприятные периоды вот эти негативные представления могли немножко сглаживаться. А на фоне кризисов такие антирусские настроения могли усиливаться. А ведь это мы с вами говорим о 30-х годах XIX века. Это время, когда во Франции произошла июльская революция, когда в Польше, в царстве польском случилось восстание, да, которое Российская империя была вынуждена подавить, да, потому что это мятеж на внутренней территории Российской империи. Причем мы должны понимать, да, что в 1815 году по итогам Венского конгресса Польша получила автономию широкую, Польша получила конституцию, но спустя 15 лет происходит мятеж, и европейцы, они смотрят на Россию как на подавительницу, как на мучительницу Польши, как на подавительницу польской свободы. И, по сути, вот тот миф о деспотичной власти в России, он во Франции имел такой ренессанс, да? То есть Николая как раз вот и представляли как такого сурового деспота. Мы можем вспомнить карикатуры времен как раз польского восстания. Плюс 30-е годы — это обострение восточного вопроса, а Россия после подписания Ункяро-Скелесийского договора с Османской империей заметно усилила свои позиции на Востоке. И, соответственно, у западных держав, у Франции, у Великобритании, у них были очень сильные опасения, что Россия как-то так свои силы на Востоке укрепляет. А мы помним еще со времен наполеоновской пропаганды и фальшивого завещания Петра Великого вот эта идея о том, что Россия, она обязательно стремится завоевать Константинополь и потом через Константинополь пойти дальше для того, чтобы нанести урон Англии, Индии. Вот они же в обществе муссировались. И Демидов на страницах писем Российской империи, он как раз занимался тем, что пытался деконструировать этот миф о деспотичности власти российских государей. И более того, ведь в Европе бытовало мнение какое о том, что все течет, все меняется, но только не России, да? Вот Россия вообще неизменна. Она вот та самая варварская Московия, управляемая Иваном Васильевичем, прозванным, да, Грозным на Западе. И Демидов пишет, вот я цитирую, «В былые времена указы начинались со слов. Царь указал, и бояре приговорили. В современном обществе, продолжает он, бояре больше не нуждались». То есть царь, император уже, да? И император больше не нуждался во мнении бояр. И, знаете, я встречала такую мысль, что вот тем самым Демидов показывает, что вот оно, самодержавие, да? Никаких уже соборов земских, ничего нет. Царь не нуждается во мнении бояр. Но Демидов-то дальше пишет о чем? Царь не нуждается во мнении бояр, почему? Потому что он учитывает интересы всей нации. Не только бояр, да, не только элиты, но интересы всей нации. И Демидов пишет про царя, про императора. Он приказывает без контроля, но он и подчиняется без сопротивления, потому что именно в народе он черпает свою силу. То есть что мы можем вот видеть по прочтении этого текста? Демидов представляет французскому читателю Россию как государство, которым управляет самодержец, но который исходит в своих действиях из национального интереса. И именно в народе он видит источник своей силы. И таким образом можно сказать, что Анатолий Николаевич Демидов создает образ прямо противоположный тому, который сложился в европейском и общественном сознании со времен записки о Москве Сигизмунда Герберштейна. То есть это вовсе не деспотичный правитель и не рабски покорное население, а это такой патриарх, да, патриархальная теория происхождения государства, император как глава семьи, который заботится о своих подданных, который в народе. То есть это, по сути, да, вот народ — источник власти, да, как в программных документах уже того времени, в американской декларации независимости, во французской декларации прав человека, то есть источник народа, источник суверенитета — это народ. Вот он же как раз говорит об этом, и это очень важно. То есть он показывает или пытается показать, что внешне, может быть, ситуация в России несколько иначе выглядит, но на самом деле источник власти, как и в Западной Европе, это именно народ. И он вообще постоянно проводит параллели с французским обществом и государством и говорит о том, что и для Франции королевская власть сделала очень многое. То есть как раз это же Франция уже после французской революции, Франция уже не старого порядка. И, кстати, тогда французские либералы, они очень подчеркивали значение королевской власти для Франции. И Демидов говорит о том же, что вот царская, императорская власть в России, она очень похожа на то, что было во Франции. Он выделяет российских государей, таких как Иван Васильевич, он не называет его как раз Грозным, он говорит Иван Васильевич, Михаил Федорович Романов, Петр Великий. И тем самым пытается как раз французским читателям внушить мысль не о деспотизме русской власти, а о ее характере, может быть, вот таком самодержавном, но имеющем в качестве источника именно народ.
13: Наталья Петровна, вы неожиданно для самой себя открыли такой небольшой портал в тот ад, в котором находятся многие наши споры в интернетах, всевозможных форумах. Народ рубится вокруг представлений о самодержавии, о либерализме. В своей книге «Самодержавие и либерализм» вы ведь сравниваете правление французского короля Луи Филиппа и русского самодержца Николая I. И хотя внешне, казалось бы, невзирая на всю пропаганду, они весьма разные, вы проводите между ними параллели. Ну, как в свое время Плутарх проводил параллели между жившими давным-давно греками и римлянами. Получается, что мы должны на ту эпоху смотреть не с точки зрения нашего знания или послезнания, или нашей мифологии, а как люди, жившие именно тогда, осознавали власть, управление, органы управления, которые создавали основу государства, неважно, во Франции или в Российской империи. Я правильно понимаю, вот этот момент историзма, восприятия тогдашних и решений, и мировоззрения, и взглядов тех людей, которые жили в то время?
14: Ну, вы совершенно верно говорите, да, об этом говорил еще Марк Блок, один из создателей школы аналов, что для того, чтобы понять те или иные события, необходимо взглянуть на них глазами участников, да, проникнуть в голову современников событий, как он говорил, иначе мы рискуем ничего не понять, потому что мы будем анализировать, исходя из позиции сегодняшнего дня. Другое дело, знаете, Дмитрий Александрович, современники тоже разные были. И, например, Александр Иванович Герцен, он совсем иначе воспринимал Российскую империю, нежели Анатолий Николаевич Демидов. И это будут два абсолютно противоположных взгляда, да, потому что один критикует, один ненавидит, и власть, и государство, и народ, по сути, другой. Демидов, он является настоящим патриотом, хоть и живет за границей, да, и почти не знает русского языка. И он озвучивает в данном случае мнение и позицию государственную, да, он государственник, но он и сам во многом согласен, да, с такой позицией, он отнюдь не оппозиционер, каким его пытаются представить. И он, в частности, характеризует не только власть императора, он характеризует и другие органы власти, в частности, императорский совет, синод священный, и Сенат. То есть он анализирует вот эти три важнейшие системы власти, три организации, три опоры власти, и четко показывает, что, например, Совет соотносится с законодательной властью, Сенат с религиозной, Сенат с судебной властью, Совет министров рассматривается им как подчиненный этим трем структурам орган, который непосредственно представляет власть исполнительную. И вот что тут важно. То есть, по сути, Демидов писал о том, что в России, как и во Франции, действовала система разделения властей. Однако она просто была сконструирована несколько иначе. И вот это как раз принципиально важно. Почему? Потому что обычно европейцы, они сравнивали Россию со своими странами и, не находя какого-то прямого сходства, воспринимали эти отличия не как что-то другое, особенное, а как плохое, как то, чего Россия не доставала. Потому что ведь те же французы, да, они гордились, что вот у них со времен Монтескьё вот эта вот система разделения властей, а в России якобы все сосредоточено в руках императора. Но на деле нет, и Демидов как раз, ну, конечно, все нити управления сходились к государственной императорской власти, но Демидов показывает, что вот смотрите, в России тоже есть и отдельные законодательные, исполнительные и судебные власти, которые все, да, находятся под эгидой власти императора.
13: С точки зрения действий российских министерств, все-таки невозможно сосредоточить всю власть даже у самого гениального, единственного человека, либо у приближенных, или как пытались это изобразить западные русофобы, бояр, или как Герцен тот же говорил о этих крепостниках, все-таки, насколько вообще Демидов и, соответственно, Николай I, который визировал все эти письма, как они оценивали действия российских министерств?
14: Понятно, что Демидову было важно представить российские министерства как вот очень такую отлаженную систему исполнительной власти. И более того, он представляет деятельность российских министерств как, вот знаете, что-то такое идеальное. И вот он пишет: «Не побоюсь сказать, что именно правильности организации исполнительной власти Российская империя обязана значительной частью своего процветания». Ну, мы помним, что он до этого говорил, что вот судебные системы, да, система ссылки, пенитенциарная система — это вот нечто такое удивительное, прекрасное по своей системности такая организация, структура. Вот теперь он говорит, что и министерство в России — это нечто такое особенное. И он рассказывает, что своим устройством Россия обязана императору Александру I, а мы как раз помним, да, что при Александре была проведена реформа, когда коллегии были заменены на министерства, и он как раз перечисляет 12 министерств, подчеркивает, что каждое министерство состоит из важнейших частей, из департаментов, из совета министра, из канцелярии. Он очень подробно вообще излагает деятельность и устройство российских министерств. В конце этого письма он извиняется за сухость изложений, но подчеркивает, что вот такое, может быть, не самое увлекательное изложение материала является для него единственным способом точно объяснить особенности российской административной системы, и он подчеркивает, что она достойна внимания даже во Франции, при том, что французы, ведь они всегда гордились своей политической системой и системой как раз бюрократии, то есть системой власти. И он подчеркивал, то есть он пишет для французов, можно восхищаться как ее проявлениями, системы министерств, так и ее принципами, а также строгим порядком, который царствует во всех частях империи на территории 3 700 000 квадратных миль. И он пишет, везде власть обеспечивает подчинение законам. То есть как раз у читателя должно сформироваться представление, что это настолько отлаженная система, что огромное российское государство на всем своем протяжении оно управляется очень эффективно.
13: Наталья Петровна, вы работаете в президентской академии. Президентская академия — это кузница администраторов, тех молодых ребят, юношей и девушек, которые придут потом работать и в органы высшей государственной власти, и в региональные парламенты они будут работать, и в местных администрациях. Вот с точки зрения, вот если мы представим курс, современный курс «Основы российской государственности», как бы вы рассказали вашим студентам, или вы им рассказываете о том, а как тогда Российская империя характеризовала провинциальную местную администрацию и взаимодействие местных администраций и, соответственно, министерств, и уже сената, синода и, собственно говоря, императора. Как тогда? Можно ли, вы сравниваете ли это устройство?
14: Вы меня на очень интересную мысль навели, Дмитрий Александрович. Я этот курс не веду, да, «Основы российской государственности», потому что я не Российской империей в силу своей специализации занимаюсь. Но вот то, что публиковал Анатоль Демидов в журнале «Де Дебат», это, по сути, и есть основы российской государственности. Это и есть основы российской государственности, но на момент 1838 года. Ну, понятно, что они и до этого были примерно такими, и после, да, то есть он характеризует вот современную ему Российскую империю. Но вот вы, да, удивительно точно это уловили, он как раз и создает вот такой курс, да, 12 лекций, 12 статей, это 12 лекций по основам российской государственности. При том, что у Анатолия Демидова Вот основа российской государственности, курс важный, но важно его правильно преподавать, да? Потому что можно такой вот, с такую тоску, да, и уныние вести. Потому что я видела некоторые вот эти учебники, они так сложно написаны по основам российской государственности. Там не то, чтобы студент заснет на второй минуте вот такого курса, там сам преподаватель, да, не поймет, что такое перед ним. А вот этот текст, он написан был очень толково, да, потому что там очень много конкретики, там конкретные факты, там конкретные данные за определенный год. Написано это не в духе, вот знаете, такой развлекательной истории, да, как сейчас, да, это популярно очень. Вот когда у нас там многие люди, которые не имеют исторического образования, да, но они вот очень весело, очень смешно, понятно рассказывают об истории, но является ли это вот действительно исторической наукой? Большой вопрос. Демидов здесь, он не шутит с читателем, да? Он рассказывает ему о серьезных вещах, и это не какое-то вот прям вот безумно такое увлекательное чтение. Но у него и была такая цель, да? Потому что ведь во Франции много было работ, вот знаете, такого либо страшилки ужасные, вот просто ужас-ужас, и, а это людям тоже нравится, да? Но веры, понятно, особой тоже нет, потому что, ну, ясно, что это какие-то пасквили. Либо вот какая-то апологетика. Он же изначально выбирает такой сдержанный стиль, но он сдержанный, но вполне понятный, не сухой, хотя вот некоторые части, да, он говорит даже, извиняется за сухость изложения. То есть как бы такой спокойный и нейтральный, но когда читатель вот такие спокойные вещи видит, когда ему не навязывают вот как-то активно эту точку зрения, и он даже не действует на эмоции, да, хотя вот в лозунгах, в пропаганде важно действовать на эмоции. Я думаю, он намеренно от этого уходит. И создается впечатление вот такого вполне научного, академичного, интеллектуального изложения, и к такому тексту действительно возникает доверие, потому что он вот так спокойно создает, формирует у читателя впечатление, что Россия — это просто прекрасная страна, которая развивается быстрыми темпами и которая вовсе не противоположна Европе, она идет своим путем, но перенимает передовой европейский опыт.
13: Наталья Петровна, прежде чем мы перейдем к вопросу, собственно говоря, о провинциальных администрациях, как ее характеризовали российские власти, подчеркиваю, уважаемые радиослушатели, каждое информационное сообщение, которое Россия размещала в Париже, лично визировалось императором Николаем I. Это не была некая оппозиционная такая самодеятельность, как ее представляли западные историографы. Наталья Петровна, здесь важный момент. Возможно, вот тот стиль сухой, деловитый, четкий, это же было и показывало эффективность той самой администрации, которая представляли собой и министерства, и высшие органы управления Российской империей. Если в третьем отделении 16 человек обеспечивали управление и контроль информации в огромной империи, и в своей монографии о канцлере Нислероде вы рассказывали, что Министерство иностранных дел работало как часы, это же все-таки показывало уровень администрирования, то есть умение людей той эпохи отвечать за свои действия. Вот этот момент, все-таки перекидывая мостик к курсу основ российской государственности 1840 года, местные администрации, муниципалитеты, как характеризовалась их работа и связь с центральными властями?
14: Демидов этому посвящает отдельное письмо, да? Оно так и называется, о политическом устройстве Российской империи, провинциальная администрация. Для французов это было тоже важно, потому что мы помним, что во Франции в ходе революции конца XVIII века произошла как раз административная реформа, да, и вместо провинций Франция обрела департаменты, то есть более такое централизованное, более современное, более удобное устройство. И Демидов то же самое пишет о России. Он говорит: это невероятно, месье, он обращается к издателю, да? Сколько всего нового в России вот сегодня. Но сегодня еще живы старики, которые могли видеть Петра Великого. А до Петра все в администрации этой обширной империи было только беспорядком и хаосом. Вот так он начинает свое письмо. Ну, я не уверена, это какие-то там уже такие вообще древние, да, старики, которые могли, долгожители, видеть Петра. Но здесь он развивает идею, в какой-то степени подыгрывает французам. Ну, не подыгрывает, он же пишет от имени француза, да, и как будто он сам во власти вот этих вот представлений, стереотипов, которые сформировались во Франции, ну, для того, чтобы больше, я думаю, доверия было ему. Но эта идея и в России будет потом воспринята. И о чем? Что Демидов развивает идею, которая сформировалась уже на тот момент в Западной Европе, а потом, как я сказала, была заимствована и в нашей стране. Идея какая? Что якобы до Петра в России ничего не было. Что Россия до Петра — это какой-то мрак и хаос, а вот потом пришел Петр Великий и как Демиург на вот пустом месте создал вот что-то такое грандиозное и даже, может быть, лучшую из Европы. И Демидов именно вот этот взгляд развивает, что Петр, которого он называет великим организатором, создал современную Россию, но, как он пишет, России предстояла огромная работа, особенно в системе как раз провинциального администрирования. И здесь он выделяет административную реформу императрицы Екатерины Великой, которая в 1775 году, как он пишет, опубликовала знаменитое распоряжение, которое устанавливало административное устройство империи и по которому Россия за небольшими изменениями живет и по сей день. Ну и

0: А потом уже они были распространены, эти реформы, и на остальные части Российской империи. То есть он и тут показывает, что Россия, она и в административном плане является государством, где система очень хорошо продумана.
1: Наталья Петровна, но мы поговорили о высшей власти, а что касается социальной структуры российского общества, как империя представляла себя тому же Западу, и что она рассказывала о народе?
0: Да, это была очень такая важная часть писем о Российской империи. Собственно, социальной структуре российского общества было посвящено заключительное 12-е письмо, и оно так и называлось «О социальных условиях в России». И Демидов писал, что невозможно было сформировать какое-то точное представление о России, воспринимая ее население как нечто однородное. И он как раз в данном случае говорит о том, что Франция — это несколько иная картина, потому что французы, по его мнению, это что-то такое однородное, разница заключается только в большей или меньшей степени богатства. Ну, он имеет в виду то, что во Франции сословная система была уже ликвидирована в ходе как раз революции 18 века. А русское же общество, как пишет он, было разделено на очень разные классы, что стало следствием исторического развития прошлых поколений. То есть интересно, что он оперирует терминами классы, да, еще в первой половине XIX века. И Демидов подчеркивал, что особенности социальной структуры российского общества — это не только вот следствие исторического развития, но, как он пишет, эти различия имеют свои корни в нации, и полагать, что правительство может изменить или смешать эти классы, значит приписывать ему власть, которой оно не обладает. Это означает, что на самом деле никакое правительство, каким бы деспотичным оно ни было, никогда не владело такой властью. То есть российское общество таким сформировалось именно в силу и самоорганизации, и исторических условий, а не является вот результатом самодержавной власти.
1: Потрясающая история, Наталья Петровна. Удивительно, что высшая российская власть, по сути дела, чьим пропагандистом выступает Анатолий Николаевич Демидов, оперирует такими понятиями, как классы, социальная структура. Но такое впечатление, как будто рядышком где-то находятся марксисты и так подсказывают, шпаргалку дают, давайте мы порассуждаем о классах. Но здесь очень важна мысль естественного развития общества, и никакой деспот не может его изменить. Очень на самом деле неожиданная мысль для императорской власти, но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», в котором мы говорим о неожиданных, неизвестных, демифологизированных основах российской государственности первой половины XIX века. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. И, Наталья Петровна, мы говорим о том, что Россия в своих информационных кампаниях, которые были проведены в 1837-1839 годах под эгидой императора Николая I при посредничестве и организаторских талантах наследника демидовских капиталов Анатолия Николаевича Демидова, по сути, представила на Западе основы российской государственности на тот момент, на тот период. То, что вы сказали, процитировав слова Анатолия Николаевича Демидова, меня потрясли. Он говорит о классах, он говорит о естественном устройстве российского общества, справедливой социальной структуре, да еще и упоминает, что никакая деспотия не может нарушить естественное развитие общества.

0: подчеркиваю, это читает император, это согласовывает император Николай Павлович. Он оперирует, по сути дела, понятиями классов и деспотии. А, простите, как это вообще возможно?
1: Это возможно, потому что Николай, во-первых, не считал себя деспотом, а во-вторых, он и не был деспотом, да? Это, опять-таки, традиционный западный взгляд, что Россия – это восточное государство, соответственно, Восток – это деспотия, поэтому русский правитель – это кто? Это деспот. Это вот восточный деспот и обладает всеми атрибутами деспотичной власти. Демидов как раз подчеркивает совершенно иной характер власти российского государства. Мы говорили, он источник власти имеет в народе, да, и народ, по сути, является главной опорой государя и государственной власти. Более того, Демидов подчеркивает, вот очень тоже такой важный момент, он пишет, что правительство только тогда являлось хозяином или является хозяином в своей стране, когда не производит в обществе потрясений, а проводит очень осторожные реформы, которые принимаются народом как естественные, а не потрясающие их привычный порядок вещей. То есть мы можем вспомнить уже наши более поздние времена, да, и знаменитое высказывание Петра Аркадьевича Столыпина, который говорил о том, что нам не нужны великие потрясения, да, нам нужна великая Россия. А это же время как раз, ну, не накануне, но 40-е годы уже, да, а потом великие реформы. Потому что у нас же как-то сформировалось мнение, что вот никаких реформ, да, при Николае, мы говорили, было проведено значительное количество реформ экономических, административных, реформ судебной системы. Работало значительное количество комитетов, да, секретные комитеты, которые занимались подготовкой реформы. И вот, собственно, об этом-то Демидов и пишет. Ну, он подчеркивает как раз, что он не хотел навязать вот эту модель Европе, которая могла идти по своему пути, но он хотел лишь обобщить сведения о России. А дальше он уже переходит к характеристике основных классов, да, он использует именно термины «классы». То есть он характеризует сословия, которые существовали в России, называя их классами. Характеризует дворянское сословие, и с него, собственно, и начинает. Причем подчеркивает, что количество дворян в России было гораздо больше, нежели это могли себе представить французы. И подчеркивал, что дворянство является основным таким элементом государства. Но, опять-таки, это очень, наверное, было созвучно тем настроениям, которые были во французском обществе в годы июльской монархии, потому что те либералы-орлеанисты, которые пришли к власти, они же говорили о синтезе старой и новой Франции, дворянства и третьего сословия, которое постепенно приходило как раз к этой власти. И Демидов особенно оговаривает жалованную грамоту дворянства, говоря о том, что вот численность российского дворянства с тех пор она существенно возросла, говорит о том, что в России помимо вот такого родовитого дворянства есть дворянство аннаблированное, то есть, а это опять-таки, да, как и в Европе, как и в той же Франции, было дворянство мантии, как раз аннаблированное дворянство, и старинное дворянство, дворянство шпаги. И Демидов как раз подчеркивает, что и в России вот такие же самые процессы происходили. И русское дворянство, оно тоже имело разные источники формирования. Ну и дальше он как раз рассказывает о табеле о рангах, говорит о том, что чиновники были разделены на классы, да, на 14 классов. Первые 8 классов давали наследственное дворянство, некоторые из других личное. Ну и вот какой он такой интересный один момент проводит, он говорит о том, что дворянство в России постоянно увеличивалось, и оно постоянно рекрутировалось из других слоев, что объясняет медленное развитие в России среднего класса. А вот это как раз очень важно. Почему? Потому что в той же Франции еще со времен Монтескьё и Руссо сформировалось мнение, что в России отсутствует третье сословие, отсутствует средний класс. И в этом как раз европейцы усматривали причину отсталости России, что вот якобы отсюда как раз деспотизм российской власти, потому что нет промежуточного звена между аристократией и беднейшими слоями, то есть нет вот этого среднего класса. А Демидов, конечно, он, может быть, здесь вот сознательно такой ход делает, но у него же цель какая? Как раз показать, что средний класс был не очень значительным, действительно, но это было связано со спецификой России, с тем, что как раз люди становились дворянами. И именно с ростом дворянского сословия связано как раз и недостаточно быстрое развитие среднего класса в нашей стране.
0: Наталья Петровна, вы знаете, вы меня сейчас несколько ошарашили, потому что ведь, по сути дела, то дворянство, как его описывает Анатолий Николаевич Демидов, соответственно, как его видит император Николай Павлович, это не просто основа государства, это принцип служения, то, о чем говорилось и тогда, и фактически очень много говорят и современные социологи, политологи, политические администраторы, то есть принцип служения и верности государству. Государству, верности России, такой основа такого, ну, по сути дела, осознанного патриотизма, если угодно. То есть фактически получается, что, если я правильно вас понял, то средний класс – это лишь такое промежуточное звено между людьми, которые проявляют свои таланты и которые, собственно говоря, становятся на такую уже административную, если угодно, эскалатор, лестницу, лифт, как угодно, социальный лифт, и встраиваются в систему управления державой. Я правильно понял вот этот момент?
1: Здесь мы должны понимать, что есть, наверное, вот континентально-европейская и французская традиция, да, средний класс, а есть англосаксонская, да, традиция среднего класса, и они отличаются, да, потому что вот для французов как раз средний класс — это не только вот буржуазия, да, это очень такая широкая категория общества как раз вот между беднейшей частью и аристократией. То есть, например, Франция в XIX веке, вот в это самое время, французы себя считали обществом среднего класса. Это, конечно, было не так, да, и они во многом выдавали желаемое за действительное, но на средний класс была ставка вот во французской модели, что средний класс — это основа стабильности и устойчивости общества. И поэтому как раз не находя в России вот такого масштабного среднего класса, европейцы тем самым говорили о том, что Россия, она, соответственно, не является Европой, и она не является страной, в которой как раз присутствует вот эта основа для либерального развития, с опорой на законы, с опорой на реформы, на права человека, потому что среднее общество как раз и воспринималось как вот оплот порядка и стабильности.
0: Наталья Петровна, правильно ли я понимаю, что в этом представлении социальной структуры российского общества Демидов подчеркивал именно национальную специфику развития России и, соответственно, третьего сословия?
1: Да, он именно это и хотел показать. Он хотел показать, что Россия, она является тоже государством, в котором со своей спецификой, но развивается средний класс, которому, по словам Демидова, императрица Екатерина дала и название третьего сословия. Он выделяет в его составе почетных граждан, объясняет, что вот это такой промежуточный слой между настоящим дворянством и буржуазией. Но на самом деле это была такая прослойка между низшими, непривилегированными сословиями и дворянством. Он рассказывает, что почетным гражданином мог стать купец, который 20 лет вел деятельность в городе. Туда могли входить и, например, художники, студенты университетов. И он приводит те способы, по крайней мере, некоторые, которыми можно было приобрести почетное гражданство. Он выделяет отдельно категорию коммерсантов, ну или купцов, да, говорит о том, что купечество было разделено на три категории или гильдии, но, да, он подчеркивает, что вот эта вот верхушка среднего класса, она в России была еще немногочисленна. А вот говоря о характеристике сельского населения, и это как раз очень важно, да, потому что Россия страна аграрная, он подчеркивает, что да и не только Россия, Европа тогда, Франция тоже аграрная страна, что вот сельское население, оно превосходило население городов, было разделено на две категории, это крестьяне свободные и крестьяне, прикрепленные к земле. И вот это как раз очень такой важный момент, да, крепостное право, потому что на Россию смотрели через эту оптику. Наличие в России крепостничества, то есть рабство, как это называли европейцы, хотя, подчеркну сразу, далеко не всегда их как-то это вот напрягало, то, что на России есть крепостное право, потому что порой его воспринимали как систему такого патриархального крепостного права, когда помещики и крестьяне жили такой одной большой семьей.
0: Вы знаете, Наталья Петровна, я думаю, что вы сейчас вышли на важнейший вопрос вашего курса «Николаевская Россия», на вопрос подготовки тех реформ, которыми прославилась следующая эпоха, эпоха Александра II. Но заложил основу освобождения крестьянства именно Николай I и его тайные комитеты. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания. Спасибо.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
2: Меня поразило, что делом миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, не имеет никакого отношения к безопасности. Миграция — это у нас все-таки экономика, безопасность. Почему социология, мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше. Какая разница, РАН же написано. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства. Ну, все что угодно. Самая главная задача сегодня – остановить оргнабор.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня продолжались удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа Осиповка пострадали и погибли люди. Экипаж судна «Надежда», которое подверглось атаке украинских беспилотников близ Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, вооружение и военную технику. Российские беспилотники поразили в течение дня 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, средствами ПВО с 8 до 20 часов понедельника были перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, над Краснодарским краем и Черным морем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших 3 детей. В эфире телеканала «Россия» в программе «60 минут» Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
2: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
1: По последним данным оперштаба региона, число жертв в селе Архипа Осиповка в Геленджике достигло 7 человек, еще 40 получили ранения, передает ТАСС. Экипаж судна «Надежда», которое подверглось атаке украинских беспилотников вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции. На борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых турецкие граждане. Первоначальные сообщения указывают, что повреждены жилые помещения и носовая часть судна. Пожар все еще продолжается. Спасательные операции невозможны из-за сохраняющегося риска атак беспилотников в этом районе, отмечается в сообщении министерства. Капитан заявил, что судно атаковали 6-7 украинских беспилотников. Согласно данным открытой печати, судно ходит под флагом Камеруна, принадлежит турецкой компании. Возможная сделка между Вашингтоном и Киевом на производство по лицензии ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот» не будет заключена к нынешней зиме. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. В то же время он заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по данному вопросу. Ранее Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков «Патриот». Переговоры, которые Соединенные Штаты ведут с Ираном, Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана на мирное урегулирование. Американский лидер также утверждает, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже ко вторнику. Ранее Трамп заявил, что его устроит либо сделка с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Глава Белого дома также утверждает, что США и Иран ведут переговоры, даже если Тегеран это и не признает. Ранее в МИДе Исламской Республики заявили, что Иран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а переговоры со Штатами напрямую не ведутся. Поставки нефти через Ормузский пролив тем временем продолжаются. несмотря на отсутствие договоренности между Ираном и США, утверждает телеканал CNN. По его информации, до 5 миллионов баррелей нефти в сутки проходят из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана. Движение судов продолжается также, несмотря на периодические атаки иранских беспилотников. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию сроком как минимум еще на 1 или 1.5 года. Об этом сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вейгл. В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов отмечал, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на МКС будут продолжаться вплоть до завершения работы станции. Некоторое похолодание с дождями ожидается во второй половине нынешней недели. Такой прогноз погоды представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, до среды установится сухая и жаркая погода.
3: Во вторник столичный регион окажется в центре антициклона. Но значит, москвичей снова ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков. После сегодняшних +25 в дневные часы потеплеет до 26-28. В среду дожди также маловероятны и станет на градус другой жарче. Но в четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем. В дневное время удушающий зной 29-31. В пятницу в теплом секторе циклона к вечеру в небе вырастут шапки кучево-дождевых облаков. Прогнозируется до 7-12 мм осадков. В субботу прорвется холодный фронт. На землю обрушится буквально настоящий водопад. И воздух наполнится свежестью озона. И днем около +20. В воскресенье постепенно распогодится и потеплеет до умеренных 21-23, что соответствует норме августа.
1: Тем не менее, Евгений Тишковец назвал начало августа идеальным по метеоусловиям. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Новости футбола. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по полузащитнику Алексею Батракову, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Метарейтингс» отмечает, что Батраков не стремится переходить в чемпионат Турции и ждет предложений из Европы. Защитник Жахангир Урозов перешел из самаркандского «Динамо» в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона за 100 тысяч евро. Отмечу, что соглашение с 22-летним игроком сборной Узбекистана предусматривает опцию выкупа. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3-0 в рамках международного турнира в Бангкоке. Ранее Новозеландская федерация отказалась от матча с нашей командой. Напомню, в первом матче группового этапа соревнований сборная России сыграла в ничью с командой Вьетнама 2-2. А 5 августа россияне проведут матч с Афганистаном. Генеральный директор хоккейного «Трактора» Иван Савин заявил о том, что челябинский клуб заинтересован в подписании Евгения Кузнецова. Он должен подставить плечо молодым игрокам нашей команды и помочь в формировании конкурентного коллектива. Кузнецов – легенда, и у него большой авторитет. Он знает нашу заинтересованность, и сейчас ждем его решения, цитирует Савина РБ «Спорт». Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до +16 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Тюмени до 25 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Сургуте +26 и тоже дождливо. В Петрозаводске без осадков +20. В Перми до 25 тепла, осадков не ожидается. В Уфе и Самаре до 28 градусов выше 0. В Уфе пройдут кратковременные дожди и грозы. В Самаре без осадков. В Ставрополе также дождливо. Возможны грозы +28, а в Ялте до 30 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве ночью до +15, днем без осадков. В городе на Неве +22, а в столице до 25-27 тепла. Атмосферное давление будет выше нормы.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Сегодня я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Гость нашей сегодняшней программы – музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудеяр» Михаил Олейников. И его песни уже звучали в эфире программы «Полевая почта. Радио России». Сегодня у нас появилась возможность пообщаться поподробнее. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно.
0: Михаил, вот все ваше творчество, оно проникнуто любовью к родине. И вы сами с Рязанщины, из есенинских мест, получается. Расскажите, пожалуйста, о вашем крае.
1: Я живу в Милославском районе, сейчас уже называется Милославский округ, в одинаковой отдаленности от Тульской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской области. Ну, от города Рязань, города Тула. И у нас протекает Дон, он берет начало в Новомосковске, и уже через нас, из нашего округа протекает, и поэтому очень часто мы выезжаем на природу, на Тихий Дон, и живу я в частном доме. Семья, трое детей, всегда на связи с землей. Летом у меня сезон заготовки веников в баню, всегда какое-то строительство идет бесконечное. Поэтому, как бы тут, когда живешь на земле, патриотизм, он ежедневно присутствует, и без этого никуда.
0: А песни, вот скажите, когда вы начали писать и вообще, что вас инициировало на ваши песни?
1: Песни я начал писать еще в школьные годы, когда учился в школе. Сначала были стихотворения просто такие детские, потом я начал учиться в музыкальной школе по классу гитары, и сразу как-то и мелодии стали появляться. А когда музыкальную школу закончил, уже какие-то азы получил, прям песни получались. Но мне проще писать песни сразу. То есть не стихи не ложить на музыку, а сразу одновременно вся так лучше получается. Но есть такие, когда и сначала стихи, потом появляется песня. Вот, в школьные годы начал писать. В музыкальной школе на выпускном впервые собрал свою группу небольшую, одноразовую, как бы на одно выступление. С выпускниками мы собрались и мои песни исполнили. Увидел реакцию людей, людям понравилось, и как-то вот какой-то получил вдохновение, какой-то толчок на дальнейшее действие в творческом плане. И вот дальше уже собирал группы, писал песни. Ну, все как-то само собой получается. То есть никаких специальных случаев у меня там в жизни не произошло. Просто как-то хотелось. И у меня есть кумир, да, ну, как и у многих, это Виктор Цой. Я вырос на песне группы «Кино» и всегда как-то вот смотрел концерты, слушал песни, и мне хотелось вот тоже свое. И даже когда уже создавал группы, мы выступали. Старшие товарищи, музыканты, которые поопытнее, постарше, они мне всегда советовали, нужно петь кавера. Нужно петь кавера, потому что твои песни никто не знает, они никому не нужны. Это все, ты занимаешься бестолковым делом. Я всегда настаивал на том, что сейчас не знают, а через 2-3 концерта уже будут знать. И всегда настаивал на том, чтобы петь свой авторский материал. И вот так как-то шло само себе.
0: Михаил, а когда, в какой момент вы поняли, что вам необходимо оказаться на Донбассе, в Луганске, в Новороссии, то есть что в этих местах песни ваши нужны?
1: Ну, впервые я оказался в Новороссии, в Донецкой Народной, Луганской Народной Республике еще до 22-го года, то есть это где-то 18-й, 19-й, 20-й год. Мы ездили каждый год в составе казачьего ансамбля «Станица правоохранной» под руководством нашего руководителя Сергея Захарова. И нас отправляли сначала от области, вроде бы как вступать перед мирными жителями, чтобы люди немного скрасить их тяжелые дни. И как-то и получалось у нас и перед бойцами выступать, и солдаты приходили. Ну, на тот момент это были еще ополченцы. А после 22-го года, уже как бы я там уже был, поэтому уже много что видел, много что понимал, и как-то не было у меня сомнений, когда предложили съездить. Поехали. Первый раз мы поехали тоже с Сергеем Захаровым, как и сольную программу я отвозил, и составили с ним как дуэт, ансамбль. Это мы ездили на выборы президента, выступали на предвыборных этих всяких участках. Это была Херсонская область, Чаплинка была, Новая Каховка. Вот. Тоже много что видел. Не люблю слушать со стороны мнение, всегда мне хочется своими глазами посмотреть, пообщаться с людьми, сделать свои выводы. Поэтому мне интересно такие поездки.
0: Понятно. Давайте начнем знакомство с вашей музыкой, с вашими песнями. Песня «Доброе утро», пожалуйста, представьте ее.
1: «Доброе утро» — это песня, как раз-таки получила вдохновение после поездок туда, после общения с ребятами. И ни для кого не секрет, да, что наших солдат называют орками. Как бы такая пропаганда за ленточкой пытается навязать такой ярлык. И поэтому песня «Доброе утро», она появилась как бы в такой иронии. Там слова в песне есть. Мы добрые орки с открытой душой. Доброе утро, мы из России. И как бы вот эта фраза «Доброе утро, мы из России», она тоже очень часто мелькала среди наших бойцов. Написал песню «Доброе утро» и показал ее своему другу. На тот момент мы вместе с ним участвовали в проект движения патриотической песни. Мы с ним финалисты этого проекта. Владимир Властьянов. Сейчас он автор федерального музыкального лейбла «Звутера». Может быть, слышали. Это тоже такой проект для бойцов, для ветеранов СВО. То есть, как бы, вот с ним совместно мы как бы записали эту песню «Доброе утро». Вот она есть на всех площадках, можете ее слышать. Она про иронию, про самую иронию, о том, что нас называют орками, но мы-то знаем все равно, что мы как бы с русской доброй душой. Пусть мы злые орки для всех людей, там, да, для нашего противника, для нашего неприятеля, но на самом деле мы с хорошей, доброй миссией защищаем людей.
0: Давайте послушаем. Михаил Олейников, песня называется «Доброе утро».

0: Это была песня в исполнении гостя нашей сегодняшней программы, музыканта, поэта, сценариста, автора проекта «Поэт Кудеяр» Михаил Олейников. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России. Михаил, вы довольно давно начали посещать зону специальной военной операции, еще до того, как специальная военная операция началась. Люди, вот, с которыми вы там общались, вот какие-то встречи, которые вам запомнились, реакция на ваши песни, вот как их воспринимали. Наверное, друзей там у вас немало. Вот расскажите, пожалуйста, про них.
1: Мне больше всего запомнился молодой парень. При первой поездке мы познакомились. Он показывал нам фотографии с первых дней боевых действий. И на фотографии там было человек 20. И вот он, типа, вот этого нет, этого уже нет, этого тоже нет. Ну, вот мы вдвоем остались. А парню, как бы, вот где-то там 20 с небольшим, то есть вот ему там 17 исполнилось, и он еще до наступления 18 лет уже начал участвовать, принимать участие за свой дом и за все. И он работал в Доме культуры, звукорежиссер, по выходным. В субботу и воскресенье он в Доме культуры, а в дни он в окопах. То есть вот это при первой поездке меня поразило. И у него погибла вся семья, разрушился и взрыв дал дом. Жить ему было негде, поэтому там в будние дни он жил в окопах, как на передовой, да, там, первой линии. А на выходных он работал и жил в ДК, в Доме культуры. Это вот при самой первой поездке, и я тогда уже много выводов сделал. А про мирных жителей, могу сказать, ну, конечно, люди нас встречали как звезд. Вот нам было поразительно то, что мы не такой на тот момент были известный ансамбль, и нигде мы еще особо-то и не выступали. А нас встречали, как будто, я не знаю, кто там приехал, какие звезды приехали. То есть Лепсоль там. Ну, то есть люди не видели вообще, ну, очень давно ничего хорошего не видели. И нам они были рады. Это было приятно. Поэтому, когда поступали предложения съездить, то потом еще, и мы, естественно, не отказывались. И не было страха никакого. Ну, люди там живут, они же как-то живут, а мы что, хуже? То есть и мы тоже выживем, и все будет нормально.
0: А вот, может быть, какая-то у вас есть наиболее запоминающаяся реакция на ваши песни, когда вы выступали перед бойцами?
1: Во-первых, они же когда слышат впервые эти песни, и они потом подходят и говорят, блин, круто вообще, это ты написал, это вот так вот ты написал. Вот ты знаешь, просто я про войну песни писал уже давно, еще в школьное время я начинал писать там. Я очень люблю историю, увлекаюсь историей России. В ансамбле, в нашем, в казачьем, весь авторский материал, он был мой, там и стихи, и песни, и казачьи, и как раз вот и гражданской войны, и белые движения, Красная армия. И всегда мне это как-то было близко, военной песни. А здесь много знакомых, во-первых, ветеранов чеченских компаний. Есть еще остались ветераны войны в Афганистане, и у меня есть песни, она «Запасная граната» называется, она еще не вышла. Я тоже работаю над ней. И ветераны у себя, вот, допустим, в поселке, да, выступал еще раньше. Вот эту песню исполняешь, ветераны Афганистана подходили. Типа, да, действительно, вот откуда ты знаешь, что вот у нас там запасная граната. Ну, а я откуда-то как-то по фильмам, по историям, по общению. В армии, когда служил, у нас много офицеров было боевых, которые рассказывали про Афганистан, про Чечню, вот эти все истории. Я как-то себя все это впитываю, и потом даю уже это в песнях, в стихотворениях. То есть я прежде, чем написать какую-то песню, какое-то стихотворение, я очень сильно пытаюсь вникнуть в тему, окунуться в историю, почитать, чтобы нигде не наврать, чтобы если это я пишу про какой-то населенный пункт, то чтобы действительно этот населенный пункт в это время был как-то там причастен к этой истории, там, в песне. Какие-то термины, да, называю лексикон, или как это сказать, сленг местный, да, там, у солдат, который использовался там. Все эти слова тоже, если туда ношу в песню, то я проверяю, действительно так говорили, или это из другого какого-то времени. То есть не получилось, что
0: Понятно. То есть у вас подход еще, да, конечно, помимо творческого, еще и довольно дотошный, что касается деталей. Следующая песня, которая у нас прозвучит, называется «Ветер знает». Вот, пожалуйста, пару слов про нее давайте.
1: «Ветер знает», но это песня о любви, наверное, о такой безответной любви, о разлуке. Я думаю, что сейчас тоже можно ее будет включить, потому что, когда я приезжаю выступать с концертами, не все 100% моих номеров, да, музыкальных и поэтических, они же не все про патриотизм, не все про войну. Это тоже очень нагнетает, и это никому не нужно. Конечно, у меня очень много песен о любви, о какой-то гражданской лирике, о любовной лирике. И ребята, и мирные жители, и наши бойцы, они всегда принимают эти песни тоже. Им не хватает этого тоже. Этого тоже им нужно, и гражданской, и мирной лирике. Вот «Ветер знает» как раз-таки она об этом. Про безответную любовь, про разлуку.
0: Давайте послушаем. Песня называется «Ветер знает», Михаил Олейников. Ее исполняет ее автор Михаил Олейников, и он же исполнитель.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодня в гостях музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудияр» Михаил Олейников. Песня в его исполнении «Ветер знает» сейчас прозвучала. Михаил, скажите, вот вы как раз проект «Кудияр», что это такое? Поясните, пожалуйста. У вас очень много возможностей для приложения своих сил, вы их реализовываете замечательным образом. Вот «Поэт Кудияр», что это?
1: «Поэт Кудияр» — это один из моих музыкальных проектов. У меня просто, я разносторонний в плане жанров и стилей. Основной проект, он, я больше делаю такой постгранж, рок. Но у меня очень много же, как я уже говорил, с программы казачьего ансамбля и народных песен, да, и казачьих песен. И вот я решил сделать проект «Поэт Кудияр», чтобы все эти песни в таком жанре не смешивать их с основным. И они отдельно, отдельной карточкой артиста на площадках отдельно эти песни лежат. Их можно там услышать. Почему Кудияр? Кудияр — это же ведь древний исторический персонаж, скорее всего, вымышленный. Это был казак, разбойник, наподобие Робин Гуда, такой честный разбойник. И в каждой губернии, да, сейчас в области, была своя легенда про Кудияр. И у нас тоже есть своя легенда. Вот и как раз в том месте, где я проживаю, где я живу, в Новославском округе Рязанской области, на берегу Дона, есть черный яр, так называемый. Там до сих пор сохранились большие такие камни, которые растут из земли, прямо на берегу Дона. И по легенде Кудияра, который жил в Рязанской области, казнили казаки за грабеж. Казнь казаков была такая, это как в куль и в Дон, и в воду. Ну, то есть в мешок и на дно реки. Вот так его казнили на черном яру.
0: Ну, а мы сейчас послушаем песню под названием «Гой Еси». Это как раз проект «Кудияр». Давайте послушаем в исполнении Михаила Олейникова.

закружило воронье. У границ несметной силы точит враг свое копье. Замолчала вся природа, прочих птиц не боюсь.

0: Это была песня «Гой Еси», проект «Кудияр». Это проект нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Полевая почта Радио России», музыканта, поэта, сценариста Михаила Олейникова. Вот он с нами на связи по телефону. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Михаил, а вот еще то, что касается как раз и режиссуры. Спектакль ваш, хотел бы я узнать про ваш спектакль, называется «Герой из нашего двора». Вообще вот я про него узнал из вашего аккаунта в социальной сети. Мне очень нравится аккаунт, какой теплый у вас там, как вы про баню рассказываете, как веники собираете, как с семьей время проводите. И вот, ну, какой-то теплый такой очень аккаунт. И как раз вот про спектакль «Герой из нашего двора» я прочитал, сам спектакль еще не видел, поэтому несколько слов расскажите, пожалуйста, что это такое.
1: Меня позвали в совместную работу Воронежской общественной организации «Нижний». У них появилась идея. Вот такая Юлия Смекалина, водитель этой организации, у нее появилась идея сделать такой патриотический проект «Герой из нашего двора», про наших героев современных, героев нашего времени, да, так называемых. Позвали меня сделать сценарий. Я начал как бы над сценарием, потом появились еще больше, там у нас собралась команда людей. Это может спеть, это может танцевать, и все потихонечку сценарий обрастал все новыми артистами, новыми номерами. И вот у нас, когда на месяца два назад прошла премьера этого спектакля в Воронеже. Ну, очень хороший проект. Я подтянул туда еще Александра Гуско, это суперфиналист «Голоса» в команде «Пелагея» в этом году. И он тоже автор, исполнитель, и вместе с ним мы прям будем делать вот в следующем всю программу авторскую, чтобы никаких каверов не было. Все в стихах, песни все авторские, стихи авторские, и будет интересно. И если все получится, то, скорее всего, мы сможем, наверное, даже еще на видео все это записать качественно.
0: Понятно. Ну, в общем, я желаю вам удачи, чтобы все прошло как надо, все согласования и все репетиции, и прогоны, и, соответственно, премьера, и чтобы спектакль свое место занял в театральной жизни. И сейчас предлагаю я послушать песню «Солнце». Она звучала в одной из наших программ. Вы сказали, что вы выросли на музыке Виктора Цоя, и мне кажется, что вот эта песня, она будет очень здесь уместна. Я, в свою очередь, скажу, что 21 числа, в день рождения Виктора Цоя, я был на большом концерте группы «Кино». Это такой технологический проект, естественно, без Виктора Цоя, погибшего в 90-м году. И там в специальном секторе сидели парни, побывавшие на специальной военной операции. Многие из них были на колясках с протезами. Но вот они вставали и подпевали. Это было, конечно, такое зрелище очень пронзительное. Ну вот давайте песню послушаем, как Михаил Олейников сказал, на творчество его вдохновляла группа «Кино». И вот одна из таких песен, которая была инициирована Виктором Цоем и группой «Кино». Песня «Солнце».

0: Это была песня «Солнце» в исполнении гостя сегодняшней программы «Полевая почта Радио России», музыканта, поэта, сценариста, автора проекта «Поэт Кудияр» Михаила Олейникова. Он с нами на связи по телефону. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polya@radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Вот я хотел отметить еще вашу песню «Синица». Вы ее записали до этого с заслуженным артистом России Виктором Сорокиным. Тоже хотелось бы сейчас поставить ее. Про нее расскажите, пожалуйста.
1: Ну, это вот как раз из проекта «Поэт Кудияр». И «Синица», она такая веселая песня, житейская, про свадьбу. Но она больше даже свадебная, скажем так. А Виктор Сорокин тоже один из моих современных кумиров по казачьей песне, по народной песне. И я ему написал, говорю: «Виктор, есть песня, очень хотел бы записать ее совместно». И он оказался обычным человеком нашим, русским, с открытой душой. Мы с ним записали вместе, аранжировку делали у него. Все получилось очень достойно, я считаю. И мы уже исполняли ее вживую вместе на Всероссийском фестивале имени Аверкина в городе Сасово, и нас встретили несколько тысяч зрителей, всем понравилось. И Виктор, он, ну, прекрасный человек, мой как бы старший товарищ, всегда меня поддержит добрым советом, подскажет, как действовать.
0: Давайте послушаем проект нашего сегодняшнего гостя Михаила Олейникова, проект «Поэт Кудияр», а песня называется «Синица».

0: Это была песня проекта «Поэт Кудияр», нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Полевая почта Радио России» Михаила Олейникова. Он музыкант, поэт, сценарист. И его песня есть на многих интернет-площадках. Вы можете их послушать, скачать, если понравится. Мне кажется, они того очень заслуживают. Да, песня эта называется «Синица». Михаил, а у меня такой вопрос. У вас лейтмотивом, ну и вообще не то, что лейтмотивом, просто проходит очень часто общение с казаками. То есть у вас и песни есть на эту тему, и вот в соцсетях вы про это пишете. Что вас связывает с казачеством?
1: В первую очередь, я автор текста, автор слов гимна Союза казачьей молодежи России. 12 лет отработал в казачьем ансамбле. Живу на Дону, поэтому очень много связывается, и очень много знакомых, соответственно, в этом движении, так сказать.
0: А Михаил, скажите, а вот там, где вы живете, на Рязанщине, приходится ли вам с вашими земляками разговаривать, общаться? Есть ли люди, кто побывал сейчас на фронте, вернулся? Ну, как-то вы взаимодействуете с этими людьми?
1: Да, общаемся, конечно. Ну и в отпуска приезжают ребята. Всегда общаемся и помогаем, чем можем. У нас есть организация такая, ну, это не организация, но люди собрались, называется «Поможем вместе». И машины отправляют, ну, не просто машины с гуманитаркой, а именно машины. Я тоже с ними всегда в коллаборациях, и концерты делаем благотворительные, делаем на концертах сбор помощи, всегда помогаем. Это, без этого уже никуда. Они вот каждый второй, даже я думаю, семье коснулось этого.
0: Михаил, ну у нас осталась завершающая песня. Песня, которая будет в финале нашей программы, прозвучит. Называется она «Небо русское». Вот, пожалуйста, несколько слов про нее скажите.
1: Ну, про «Небо русское» отдельно, наверное, это пока что мой, наверное, единственный хит, который вшел в народ. Для автора это важно, это высшая, наверное, награда, когда песню начинают петь другие коллективы, другие исполнители. Но самый такой коллектив, который первым взял в свой репертуар, это ансамбль «Казачья доля». Это казачий ансамбль из Санкт-Петербурга. И московский казачий хор хотел взять ее себе в репертуар, пока мы с ним ведем переговоры по этому поводу. Ну, «Небо русское» — это про нас, и написана она была очень давно, еще, ну, в 2010 году, до всех событий. И она никак не связана с чем-то. Это чисто наш русский патриотизм.
0: Михаил, ну я желаю удачи вам, желаю, потому что у вас много проектов, и пишете песни, и постановки ваши. Желаю, чтобы ваш проект «Кудияр» развивался, чтобы спектакль «Герой из нашего двора» нашел своего зрителя, чтобы все у вас произошло гармонично. Ну и чтобы гармонично все было так, как вот я читаю в вашем аккаунте в соцсетях. Какое-то настоящее, такое вот пронзительное все время вас окружало, чтобы были здоровы ваши близкие, чтобы веники, которые вы так красиво описываете, тоже в нужном количестве возникали. Баня топилась, полный дом. Ну и, естественно, песен, чтобы поводов для вдохновения у вас было предостаточно. Поводов на мирные темы, конечно же.
1: Спасибо большое. Я тоже желаю всем радиослушателям, вам, Алексей, всего, конечно, мирного неба над головой, чтобы наконец-то уже победили мы, ребята, вернулись все домой, и чтобы полные залы собирать в мирных городах на своих концертах под чистым, спокойным небом. Это самое главное.
0: Ну и перед тем, как прозвучит финальная песня нашей программы под названием «Небо русское», я напомню, что гостем нашей сегодняшней встречи в рамках программы «Полевая почта Радио России» был музыкант, поэт, сценарист, автор проекта «Поэт Кудияр» Михаил Олейников. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Музыка большой страны. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска поразили логистические центры украинской армии и пункты временной дислокации иностранных наемников. За сутки удалось сбить 7 управляемых авиабомб и 5 снарядов РСЗО, а также 651 беспилотник, сообщили в Минобороны. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипа Осиповку, принял 121 звонок. Экипаж судна «Надежда», который подверглась атаке украинских беспилотников вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников спецоперации нельзя останавливать ни на секунду. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Костюковым. Она прошла в Красноярске, где глава государства находится с рабочим визитом. Костюков доложил президенту о помощи ветеранам и членам их семей.
2: В каждом муниципальном образовании работает межведомственная комиссия по оказанию помощи и поддержки нашим ветеранам. И, что очень важно, членам семей, пока ребята на передовой выполняют важные задачи. Полный перечень федеральных инициатив реализуется в Красноярском крае. Плюс мы постоянно добавляем. Сегодня уже таких более 40. Я могу сказать, что по просьбе, например, жен наших ребят специально ввели компенсацию стоимости обучения вождению. Говорит, машина есть, говорит, глава семейства ушел выполнять боевые задачи, говорит, машина стоит, говорит, я бы могла детей возить. Мы откликнулись, и очень востребованная мера оказалась. Также ввели стипендии студентам высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. Мы сегодня знаем все семьи всех ребят, кто подписали контракт с Министерством обороны. За каждой семьей закреплен у нас социальный координатор, который работает в тесной связке с фондом «Защитники Отечества». И мы стараемся все бытовые вопросы в постоянном режиме сопровождать и искать необходимое решение там, где у семьи есть определенный запрос. То есть степень взаимодействия, координации удается нам. Нельзя останавливаться.
1: Владимир Путин также заявил, что России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Глава региона рассказал президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне. По словам Котюкова, рассматриваются еще несколько человек, которые могли бы возглавить краевые органы исполнительной власти. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодец и Устиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесены удары по 6 украинским бригадам в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, вооружений и военную технику. Российские войска также поразили логистические центры украинской армии и пункты временной дислокации иностранных наемников. За сутки удалось сбить 7 управляемых авиабомб, 5 снарядов РСЗО и 651 беспилотник. Потери противника составили порядка 1295 военных за сутки. Российские военные в течение дня понедельника нанесли удары беспилотниками по 4 сухогрузам, которые, по данным Минобороны России, использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. 2 судна были поражены в порту Николаева во время разгрузки. Еще 2 сухогруза находились в акватории Черного моря. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипа Осиповку Краснодарского края, принял 121 звонок, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он уточнил, что в понедельник горячая линия будет работать с 2 часов по Москве 4 августа и возобновит работу в 9 утра. По последним уточненным данным оперштаба Краснодарского края, число жертв достигло 7 человек, в числе погибших 3 детей, еще 40 получили различные травмы, 21 пострадавший госпитализирован, еще 19 медики оказали необходимую помощь амбулаторно. Посольство Мексики в России изучает возможности восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей дипмиссии. Дипломаты уже провели серию консультаций с представителями органов власти, туристического бизнеса, авиакомпаний, туроператоров для проработки различных вариантов. По информации посольства, главная цель обсуждений – упростить поездки для туристов. При этом в дипмиссии пояснили, что техническая сторона вопроса требует создания коммерчески устойчивой модели перевозок, а также получения необходимых разрешений от авиационных властей. Однако переговоры на этом уровне пока не начинались. Тем не менее, диалог между странами продолжается, и взаимный интерес к развитию туризма все усиливается. Экипаж судна «Надежда», которая подверглась атаке украинских беспилотников вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции. На борту находились 22 члена экипажа, 13 из которых граждане Турции. Первоначальные сообщения указывают, что повреждены жилые помещения, а также носовая часть судна. Пожар все еще продолжается, и спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющегося риска атак беспилотников в данном районе, отмечается в сообщении министерства. Капитан судна заявил, что его атаковали 6-7 украинских беспилотников. Согласно данным открытой печати, судно ходит под флагом Камеруна, а принадлежит турецкой компании. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на вторник в Тихом океане у побережья Южных Курил. Его ощутили на острове Шикотан. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Она отметила, что землетрясение ощутили на Шикотане силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась. В ближайшие дни в ряде регионов Сибири и Центрального федерального округа России ожидается сильная жара, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. В беседе с РИА Новости, по ее словам, с 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве, столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Есть первая золотая медаль сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки выиграли произвольную программу в команде, менее чем на 3 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Кира Черезова, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Тем временем Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус еще 20 российским фигуристам. Среди них бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк и победитель командного чемпионата мира Евгений Семененко. Футбол. ЦСКА вышел из переговоров по трансферу нападающего Жоана Сантоса из ГСДП. Такое решение было принято после того, как клуб взвесил совокупность игровых и финансовых характеристик, сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Стали известны судейские назначения на матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Матч «Зенит-Балтика» отработает Никита Новиков, «Спартак-Оренбург» Матвей Заика, «Краснодар» Ахмат Павел Шадыханов. И в завершении новости из клубов континентальной хоккейной лиги. Нападающий Максим Мамин подписал контракт с ЦСКА на один сезон, за который, по информации «Спортэкспресса», заработает 20 миллионов рублей. А нападающий Василий Глотов подписал 5-летний контракт со СКА. Его зарплата в первом сезоне составит 25 миллионов рублей, во втором 64, в остальных по 65. Также предусмотрен бонус в 50 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС во Владивостоке сегодня днем до плюс 24 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 22-24, кратковременные дожди. В Иркутске вечером осадки, возможно, гроза и до плюс 30. В Вологде плюс 22-24, без осадков. В Кирове до 25 тепла, в Оренбурге воздух прогреется до плюс 30. В Нальчике те же 30 градусов и без осадков, такая же температура и в Симферополе. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков, ночью до плюс 15, днем в городе на Неве плюс 22, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление будет выше нормы. В столице днем плюс 25-27, слабый ветер, атмосферное давление в пределах 750 миллиметрах ртутного столба, что также выше нормы. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, осадков не наблюдается.
4: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть вторая.
5: Итак, на чем мы остановились?
6: На том, что жестокая всадница издевалась над своим слугой-негритенком и пугала его, в том числе выстрелами из пистолета. А доктору Гаспару удалось мальчика успокоить.
7: И негритенок даже спел веселую песенку.

0: Ой, прекрасно спел, прекрасно. Молодец. Даже откликнулась какая-то птичка. Где она, кстати?
1: Птичка? Какая?
2: Доктор Гаспар поворачивается как бы для того, чтобы увидеть птичку, а на самом деле, чтобы незаметно надеть вынутый из кармана мантии большой, типа карнавальных, нос. И, начиная говорить, резко поворачивается к маленькому негру.
0: Не вижу. Где птичка?
1: Где?
0: Подумай, такой большой нос, а я так плохо вижу. Странно.
1: Вот так нос! Вот так нос!
0: Хотя почему-то я вообразил, что чем больше нос, тем лучше видишь. Тем лучше нюхаешь. Вот это верно. Смотри. Смотри, какой красивый цветок, не правда ли? Срываем его и нюхаем. Как пахнет. Как пахнет.
1: Мухом летит.
0: Но это вовсе не мухоловка. Вы меня обижаете, мальчик. Великолепный, очень удобный для прогулки нос. Ведь правда?
1: Правда, правда.
0: Я вижу, я тебя рассмешил. Ну, я очень рад. Сейчас мы его снимем. Ага. Не снимается? Что ж такое-то? Постой, постой. Надо дернуть посильнее. Что ты скажешь, да? Неужели, неужели я навсегда останусь с носом? Смотри-ка, смотри-ка, плохо дело. Ну, помоги, потяни. Ну, так, так, ну, тяни. Сильнее. Еще.
1: Я очень стараюсь, ну, вот.
2: Маленький негр сдергивает нос, но сам при этом падает. Падает и доктор Гаспар. Нос со звуком почти пистолетного выстрела разлетается в пыль, и из него сыплются конфеты.
1: Никогда еще не видел столько конфет. Браво.
0: Нос бомба. Как тебе нравится? Нос бомба.
1: Нос бомба. Нос бомба. Конфеты.
0: Ну, собирай, они все твои.
1: Мои? Я могу их съесть?
0: Ну, конечно.
1: Ой, как вы добры. Я никогда не ел конфет.
3: Ничего не скажешь, браво. Какой-то удивительный цирк, который может только присниться. Браво!
0: Поднимите пистолет.
4: Да минует нас беда, Господи.
2: Неизвестно, какое чувство вызывает у всадницы эта повелительная реплика доктора Гаспара, так как на лице ее вуаль. Как бы там ни было, она шагает к валяющемуся пистолету и поднимает его.
4: Слава Богу!
0: И убирайтесь отсюда вон!
3: Что? Кажется, и в самом деле мне снится сон. Впрочем, вряд ли мне даже и приснилось бы, что меня кто-то выгнал. Ничего, дешево отделалось. Говорят, гостям из нашего круга вы иногда даете еще и пинка взад.
0: Не то что пинка, я натравил бы на вас кобру.
3: Это... такая собака?
0: Это такая змея.
3: Смотрите-ка. И значит, не водись они только в жарких странах, то я не уцелела бы?
0: Нет, нет, она у меня кобра. И я не шучу. Так что поторопитесь.
3: Эй, подай лошадь! Строго, строго. Натравить змею только за то, что, разрядив пистолет, я произвела шум у вашего дома.
0: Разрядив пистолет не за то.
3: А за что?
0: Не притворяйтесь дурочкой. Вы прекрасно понимаете, за что.
3: За то, что я не кормлю конфетами своего слугу.
0: Стыдитесь. Еще поясничайте. Кормите его хоть... я уж не знаю, чем мухами, но не измывайтесь над ним.
3: Это великолепно. Урод, пожирающий мух. Сегодня же покажу в салоне.
0: Вон, вон отсюда, вон.
3: Вы уверены? А ведь я приехала озолотить вас.
0: Ничто. ничтожество. Озолотить меня? Я и так сверкаю. Это мантия доктора нескольких университетов мира. А тебя, мой маленький друг, я бы взял к себе. Конечно, при твоем желании. Но я боюсь, что если ты убежишь от нее, это тебе не пройдет даром.
3: Да уж, безусловно. Я пришлю своих телохранителей, и они его повесят.
0: Прощай, черная рожица.
1: Прощайте.
2: Маленький негр не то улыбается, не то готов заплакать. Скорее готов заплакать, так как понимает, что открывшийся перед ним чудесный мир дружбы, веселья, свободы недостижимо исчезает.
3: Задумался. Домой? Нет, только не верхом. Еще не хватает, чтобы меня сопровождал слуга с оборванной пуговицей с дырками в цилиндре. Будешь бежать с лошадью сзади.
1: Так долго бежать?
3: Ну что ж, околеешь.
0: Кобру! Быстро кобру сюда!
4: Не делайте этого, доктор Гаспар, не делайте. Вам отрубит голову.
0: Пусть, но зато моя кобра вас сразит.
3: Ах так?
0: Да, и ваше лицо, которое вы прячете под вуалью, чтобы его красоты не коснулся мир, когда она вас сразит, оно станет не то что черным,
3: а... Вот мое лицо.

0: Тетушка Ганимед обращается в бегство. Вот она оглядывается на ходу и, прямо-таки бросив ладонь на глаза, чтобы не видеть, бежит дальше. И так как от испуга не разбирает пути, то и падает. Всадница чудовищно безобразна. У нее длинный, но вытянувшийся не вперед, а плоско вдоль лица, почти влипнув в него, нос настолько длинный, что, минуя верхнюю губу и, кстати, слегка придавливая ее, он чуть не достигает нижней. Широко разбежавшийся по лицу рот уже не подходит под определение рта от уха до уха. Это нечто более протяженное, и можно легко представить себе, что при некоторых поворотах головы в этот рот попадают серьги.
1: Не правда ли, мое лицо впечатлило вас?
2: И вы называете его уродом?
1: Должна же я верить, что есть кто-то еще более безобразный, чем я. Ох, если бы я была черной, боже мой, животным, коброй, неужели я уродливее, чем она? Я не хочу, я не хочу. Помогите мне, доктор Гаспар, помогите. Вот я встаю перед вами на колени, но только помогите мне.
3: Пожалуйста, о, пожалуйста, помогите, вы такой добрый.
2: Как? Ты за нее просишь?
3: Мне жалко, бедная. Бедная, помогите, пожалуйста, помогите.
2: Следовало бы отшвырнуть вас ногой, но он пожалел вас. И перед этим чудом души мой суд ничего не значит. Хорошо, я помогу вам.
3: О, как же я измучена. Невыносимо. Она умерла!
2: Ну-ну, воскреснет. Тебе же хочется, чтобы она воскресла, мой юный друг.
3: О, ну, конечно, конечно.
2: Значит, воскреснет.
3: Воскресла! Воскресла! Ну вот, госпожа, все хорошо. Доктор Гаспар вам поможет. Вы будете красивая.
1: Мой дорогой, я мучила тебя. Прости. О, это, наверное, ужасно, когда урод плачет. Я сейчас.
2: Не надо. Прочь, вуаль, не закрывайте лицо, умоляю. Ваши глаза блестят от слез и свет добрых чувств уничтожает уродство. От того, что вы попросили у него прощения, ваше лицо стало прекрасным.
1: Правда? Но мои пальцы ощущают тот же рот.
2: Дело не в чертах лица, но свет на всем. Зеркало. Тетушка Ганимед, принесите зеркало, скорее.
1: Какое, мое?
2: Ваше какое-нибудь, любое. Ну,
1: потому что если вы разобьете...
2: А черт возьми, скорее!
1: Иду скорее.
2: Ваше лицо озарилось светом. Так удержите же этот свет. Раскройте сердце для добрых чувств. И вам не потребуется моя помощь. Что такое? Она, наверное, испугалась гусеницы и выронила зеркало. Беги, принеси, малыш. Вот, видишь, на пороге.
3: А, я мигом.
2: Вас обезобразила страсть к золоту, к наживе. Откажитесь от нее. Отдайте ваши мельницы народу, и тогда не будет всадницы прекраснее, чем вы.
1: Вса
4: задницы. У меня не на что будет содержать лошадей, доктор Гаспар.
2: Правда, правда. Ну что ж, вы будете ходить пешком, но зато вы будете вот какая. Скорей, скорей, мой юный друг, скорей, дай мне зеркало. Вот. Вы будете вот такая, смотрите. О, нет, свет потух. Вот видите, стоило вам подумать о расставании с богатством, как вы опять стали уродом. Вон, я устал, дура. Разве я могу помочь вам лучше, чем помогло вам ваше сердце? Ваше лицо только что сияло, как цветок, как луч солнца. И оно всегда бы сияло, если бы вы прислушались к голосу сердца. Да, я могу сделать из вашего лица прекрасное, но не освещенное сердцем. Оно будет маской, да-да, не более как маской, как и прекрасной, но страшной маской. Да и то до поры до времени, а потом злые чувства его искорежат, и оно превратится в такое же. Ох, я много взял на себя, когда сказал, что помогу вам. Я ничто перед законами добра и зла.
4: И все-таки я надеюсь на вас.
2: Ладно. Когда начнем опыт, давайте завтра, поскольку я устал.
4: Завтра? И... Это невозможно. Я вас умоляю.
2: Вы хотите сейчас? Ну, к черту, я еще не завтракал.
4: Зачем опыты? Это можно сделать сразу.
2: Сразу? Убирайтесь вон, я не волшебник. Сделать из одной маски другую.
4: Не будем говорить о масках. Я приехала за зеркалом, доктор Гаспар.
2: За каким зеркалом?
4: Я не знаю, как вы его называете. Ну, то, которое вы сделали для детского праздника.
2: Не помню.
4: Если одновременно в нем отразятся двое, то лицо одного... Ну же!
2: Становится лицом другого?
4: Да!
2: И наоборот?
4: Да!
2: А, меняются лицами? Есть у меня такое зеркало, есть. Да, так вот же оно. Оно лежало в шкафчике у двери, и тетушка Ганимед взяла именно его. Вытаращил глаза. Как смешно ты вытаращил глаза, мой юный друг.
3: Как это меняются лицами?
2: Интересно?
3: Да.
2: Сейчас я тебе объясню. Смотри. Ага. Вот, допустим, ты станешь перед этим зеркалом, ага. Так?
3: Да.
2: И рядом с тобой станет, ну, кто?
3: Лев.
2: О, ну хорошо, пусть будет лев. Если вы оба отразитесь, то у льва будет твое лицо, а у тебя лицо льва.
3: Вот здорово. А у вас есть лев?
2: Есть, вот он.
3: Ну, это кролик, а я хочу быть львом.
2: Ну, к сожалению, льва у меня нет. Ну, ничего, я думаю, что когда-нибудь ты станешь львом и без помощи зеркала. А, я вспомню, как же. Я сделал его для детского праздника. Ну да, вот было смеху. Дети менялись лицами и так хохотали, что не передать. Ну да, один мальчик отразился вместе с картошкой.
3: С картошкой?
2: И вместо лица у него была картошка.
3: Так и осталось.
2: Ну что ты. Если это зеркало повернуть, вот так. Вокруг оси. Видишь? С другой стороны, оно тоже зеркало. Тогда все становится на место. Мы повернули и...
4: Все ясно. Давай его сюда. Ой, какое легкое. На коней, сын обезьяны. На коней? Ну, живее!
0: Выхватив зеркало, всадница толкает доктора Гаспара в грудь, и он падает вверх тормашками в яму, приготовленную для посадки дерева. Маленький негр бежит отвязывать лошадей. Доктор Гаспар довольно энергично выкарабкивается из ямы и кидается в сторону ворот, но, увидев, что всадница уже в седле, бежит к дверям.
4: Живо, живо! А вы не двигаться!
2: Пистолет! У нее пистолет! А где мой? Где мой? Тетушка Ганимед! Тетушка Ганимед, скорее, пистолет! Ну куда же вы делись, тетушка Ганимед?
1: Мяу! Мяу!
2: Что? Этого только не хватало! Я так и понял. Она отразилась в зеркале вместе с котом.
1: Мяу.
2: Что же вы не повернули зеркало? О, боже мой! О, боже мой!
1: Мяу.
2: Сейчас,
1: мяу.
2: Сейчас! Но они уже далеко. Что же делать? Остановитесь! Остановитесь! Эй, за ними!
4: Споры! Споры!
0: Всадница мчится все быстрее. Взгляд бегущего за нею доктора Гаспара прикован к ее лошади, и потому он не замечает на дороге кота, чуть не наступает на него и падает.
2: Негодяй! Я тороплюсь, а он... Но что я вижу? Кот со своей мордой! Значит... Всадница в попыхах повернула зеркало. О, о, какая удача! Какая удача! Оно повернулось! Оно повернулось!
1: Ой. Мяу! Мяу! Ой, что это было?
0: Тетушка Ганимед стоит у стены, и у нее тоже свое лицо, но она еще в очумелом состоянии, и в руках у нее мышь.
1: Ой, фу, гадость какая!
0: Она выпускает мышь и падает задом на ведро.
3: Ой, а это что за звук?
5: Это выстрел из пушки.
3: А откуда здесь пушка?
5: И что-то стало плохо видно. Изображение затуманилось.
0: Просто нам пришло время переместиться в другое место. Но это мы сделаем завтра, потому что на сегодня наше время истекло.
3: Уже? Как жаль.
0: Не огорчайтесь. Завтра это очень скоро.
6: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли: рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, всадница Ирина Автух, тетушка Ганимед Евгения Глушенко, маленький негр Татьяна Матюхова. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. С какими трудностями сталкиваются сейчас преподаватели русского языка? Как учили раньше и что происходит теперь? Спросим доцентов факультета журналистики МГУ Наталью Николаевну Василькову и Надежду Николаевну Вольскую.
3: Мы свои методики несколько меняем. Например, раньше у нас, когда студенты писали письменные работы,
4: аналитического склада.
3: Они подбирали примеры, они их анализировали.
4: Делали какие-то выводы.
3: А вот сейчас мы видим, что это работа искусственного интеллекта.
4: Искусственный интеллект подбирает примеры, анализирует и делает выводы. Иногда очень странные.
3: А если бы мы у них забрали гаджеты, телефончики, компьютеры, вот это все, мы получили бы совершенно другой
2: результат. Что, разве можно на зачете?
3: Нет, ну вот они должны представить нам письменную работу.
2: А, они дома ее делают?
4: Ну, конечно.
3: Типа, да. Они могут ее подготовить на занятии.
2: А что, если письменное занятие, чтобы оно проходило в аудитории, когда все гаджеты были бы у преподавателя?
4: Ну, вот я, например, говорю, убрать всем телефоны. Телефоны убирают, достают планшеты. Убрать планшеты, убирают и достают умные часы.
2: О, боже. А если сдать все электронные штучки?
4: Что-нибудь еще появится.
3: Делали такие эксперименты, результаты шокировали преподавателей. Если казалось, что группа очень хорошо подготовлена поначалу, то потом оказывалось, что она хорошо, если на тройку вытягивает.
2: А вот как-нибудь вот это вот все донести до тех, кто будет заниматься, типа, как бы, самом деле государственным языком?
3: А вот мы доносим, как бы. Вот сейчас как бы.
2: Очень смешно. Напомню вам, друзья, что мы уже обсуждали некоторые слова-паразиты, которые бытуют в нашей речи. И если раньше, особенно в 90-х, самым распространенным было «как бы», на мой взгляд, оно выражает некоторые сомнения в том, что говорится, неуверенность в том, что происходит. Не поэтому ли после него часто звучит «да», то в появившемся слове «типа» есть нечто, указывающее на похожесть. Ну а в «на самом деле» так и просто уверенность или, как минимум, желание ее показать. Возвращаемся к разговору о государственном языке. Там есть пунктик, что надо проверять слова по словарям. И вот у меня вопрос. В словарях сейчас такое творится? В одном словаре так, в другом эдак. Я могу сказать, а я проверила по такому-то словарю. На той же грамоте.ру огромное количество словарей. Иногда смотришь и не понимаешь, что к чему. На что ориентироваться-то? Ну, допустим, в произношении мы, работники радио, ориентируемся на словарь «Зарвы». Ну, должны, вернее. Там дается все-таки один вариант. А посмотришь другие словари, там можно так, а можно эдак. И как? Что это за пунктик обращения к словарям, когда словари сейчас вот такие вот? Зайдем на грамоту.ру и посмотрим слово одновременно в словаре «Русское словесное ударение Зарвы». Там оно дается так, как я его произнесла. Русский орфографический, большой орфоэпический, большой толковый и словарь трудности русского языка разрешают два ударения.
5: Одновременно и одновременно.
2: А в большом универсальном словаре русского языка видим вот что.
5: Одновременно и хуже одновременно.
2: Похожая ситуация со словом «обеспечение», хотя в большинстве словарей оно все же дается именно с таким ударением.
3: Вы, Ксения, говорите, обращаемся к словарю Зарвы, который дает один вариант. Это, конечно, для работников радио и телевидения идеальный словарь. Таких несколько, когда дается один вариант. Но вот академические словари, например, орфоэпический словарь Академии наук, построен по другому принципу. Там дается весь спектр вариантов. Ну, например, кофе. Кофе мужского рода как литературный вариант. Приемлем кофе среднего рода как разговорный вариант. А кто не ошибался? Потому что морфологический облик этого слова тянет за собой средний род.
2: Изначально это слово заимствованное писалось и произносилось как кофе или кофей. И мне казалось, что вот это гениально, потому что это мужской род. Зачем его превратили в кофе, которое выглядит как окно среднего рода?
3: И сохранили
2: мужской род.
3: Ну, что случилось?
2: Мне кажется, что пример с кофе не очень удачный, несмотря на то, что словари эти давно сказали, что можно средний род в разговорной речи. Все-таки это показатель так же, как звонит.
3: А мы сейчас других примеров приведем.
2: Я просто не понимаю, в этих таких бумажках, где сказано, что должно быть сделано для государственного языка, они к какому словарю апеллируют-то?
4: Они апеллируют прежде всего к словарям, уже существующим, напечатанным.
2: В то время, когда никто печатными книгами уже почти что не пользуется. Отлично.
4: Ну, тем не менее. Ну, кроме того, у нас есть портал Грамота.ру.
2: Я ей сказала, что там огромное количество словарей, я его открою и не пойму, как говорить. Извините.
4: И здесь уже возникает вопрос о вашем, Ксении, языковом вкусе.
2: А тогда о каких нормах можно говорить? Я скажу, а мне так нравится, мне звонит нравится.
4: А его нет. Указано ошибочно.
3: Или просторечно.
4: Грубо.
2: А если написано «допустимо»?
4: Если для разговорной речи, пожалуйста.
2: А что, пометка «допустимо» это только относится к разговорной речи?
4: Только. К устаревшим. К тому, что уже вышло за пределы литературной речи.
2: Устаревшее мне понятно. А слово «допустимо», вот если бы вы не сказали, что это относится к разговорной речи, я бы и не знала. А если бы там было написано «допустимо в разговорной речи».
3: Там и написано.
2: Нет, в некоторых местах просто «допустимо». Ну, так-то и «допустимо» так-то.
4: Имеется в виду разговорная речь.
2: А как я могу об этом догадаться, если я не филолог?
3: А вот в том-то все и дело, что в этих словарях типа академического там даются пометы. Как раз на них и нужно ориентироваться. Если там помета литературная или разговорная, или высокая, риторическая, или сниженная, вульгарная.
2: Есть специальная, есть профессиональная. Да. Я все понимаю. Далее. Когда есть просто допустимо, как правило, это ударение касается. Вот, типа норма и как бы допустимо, на самом деле. Ну и что делать-то?
4: Выбирать.
2: А как будет оцениваться этот государственный язык-то тогда?
3: По если... нормам.
2: Какие нормы-то?
3: А вот по самым строгим, как у Заров.
2: Когда писался этот словарь, в основном были дикторы. Они говорили по написанной бумажке и строго следовали нормам. Сейчас, во-первых, практически нет дикторов. Даже те, кто читают что-то такое, это ведущие. И очень много прямого эфира. А в прямом эфире кто как хочет, тот так и говорит.
3: Вот мы и вернулись слово языковому вкусу и нормам языка. И это действительно были

0: А вот какой плакат я увидела в окне книжного магазина.
1: Читать красиво, точка. Думать модно. Никаких знаков препинания.
0: Ничего не понимаю. Писать красиво можно, а читать? Думать правильно и неправильно можно, а модно думать? Это быть типа в тренде? Если бы здесь были тире, читать тире – это красиво, думать тире – это модно, то, видимо, хоть и с трудом, какой-то странный, но все же смысл улавливался бы. Но в том, что и как написано, я не вижу никакого. А вот что звучит в речи журналистов.
1: Показали на возможные последствия вместо указали.
0: Не обдумывая о последствиях.
1: Это был отдельный челлендж. Очередной месседж. Чекап. Эквайринг.
0: Программы и сайз.
2: А если бы мы с вами в государстве нашем добились такой ситуации, когда за такую вот
3: вольность
2: с родным языком брали бы штраф с редакции, наверное, бы быстро изменил. А как государство обогатилось бы за рекламные продукты типа «Бизнес на изи» или «Онли», «Бизнес-продукт ВТБ онли».
0: А как вам нравится, если о фильмах говорят так?
1: Когда мы смотрим продукцию из Татарстана.
2: Если бы они заплатили немаленький штраф, либо подумали, наверное, каким
3: вот
2: образом
3: вот,
2: назвать
3: к сожалению, свои... глаз вопиющего в пустыне. Потому что вот буквально недавно, вроде как бы, типа, на самом деле, приняли закон о том, что надо, чтобы вывески все были или по-русски, или хотя бы кириллицей. Вот с тех пор я хожу и специально смотрю, все как было, так и есть. Потому что есть маленькая оговорочка, если это не какой-то там узаконенный бренд. И что, для чего такого типа как бы законы принимаются?
2: Не знаю.
0: А что вы, друзья, думаете на сей счет? Пишите мне и до встречи.
4: Родная речь с Ксенией Липановой.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
9: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
8: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
10: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
10: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
11: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле

0: высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
0: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
2: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнаете, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
2: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Миграция динозавров.
4: Есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
3: Палеонтолог Дмитрий Пащенко в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
5: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
6: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
5: Ну и своим чуть-чуть.
3: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
7: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
5: Потрясающе!
3: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором Михаилом Котюковым заявил, что стране нужны такие люди, как слушатели программ «Сибирский характер» и «Время героев». Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Белый Колодец в Харьковской области. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипа Осиповка пострадали и погибли люди. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев». Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны, участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
2: Очень важно, что мы не сами там сидим, фантазируем в кабинетах, как бы это лучше сделать, а наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральной включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезный эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным, например, развитию Красноярского края. Ребята, собравшись с командой, по 5-6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, системы развития патриотического воспитания, ну, в частности, из меры социальной поддержки. Поэтому мы получили сегодня проекты, с которыми уже сейчас правительство работает в практическом плане.
1: Глава региона доложил также президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержке семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-й